0: Александр, позволь.
1: Работа.
0: Просто должна быть некая площадка, помещение подходящее, и они должны взять на себя оплату транспортировки этого всего и некоторые другие текущие расходы, там страховка, некоторый гонорар небольшой. Если, ну, обычно нормальным считается к открытию пригласить лекторов, устроить какое-то мероприятие, ну, соответственно, нужно оплатить проезд лекторам. То есть там, на самом деле, набор неких условий, он весьма скромный. И... Но я хочу добавить просто, Георгий, что у нас 2016 год уже весь расписан, и да, начало 2017 года тоже, видимо, расписано, то есть речь может идти уже, наверное, о лете 2017 и дальше.
2: А тиражирование выставки вы же можете сделать? Дубли?
0: Будут деньги, будем тиражировать.
2: Спасибо. Спасибо, уважаемые зрители, уважаемые лекторы. Спасибо, Александр. Спасибо, спасибо. Станислав.
0: Спасибо
2: лаборатории. Да, спасибо лаборатории научного видео, которая нас поддержала и которая помогает и активно участвует в записи прекрасных роликов, которые приносят нам новых зрителей, в том числе. А в ближайшие дни запись сегодняшнего эфира, я надеюсь, появится на нашем канале YouTube и также в наших сообществах в социальных сетях. Я хочу еще раз пригласить наших питерских зрителей, или, может быть, кто-то приедет в наш прекрасный город, 21 февраля в Государственном музее истории и религии состоится серия научно-популярных лекций, посвященных вопросам эволюции человека. Я хочу сказать, что сегодняшнее онлайн-мероприятие – это первое в серии подобных мероприятий. В ближайшее время мы определимся с темой следующего. Возможно, оно будет происходить именно в формате дискуссии, а не в формате ответов на вопросы. Следите за анонсами на портале anthropogenes.ru, в наших сообществах, в социальных сетях. Еще раз спасибо. До новых научных встреч.
1: До свидания.
0: Спасибо. Спасибо большое.

0: поскольку у Алексея сегодня первая лекция в этом году, мы хотим его поздравить с наступлением Нового года. Вот, и подарить небольшой такой молескинчик. Надеюсь, он вам пригодится. Не буду больше отвлекать ваше внимание от нашего замечательного лектора. Итак, Алексей Водолазов.
1: Добрый вечер. Сегодня тема такая довольно, с одной стороны, традиционная. Я уже читал ее неоднократно. А с другой стороны, всегда есть о чем рассказать. И вот как-то мы так удачно располагаемся, да? Про символику здесь говорить как раз самое то, что надо. Да, конечно, в медицине очень много чего происходило, и, естественно, так или иначе, вот эти все обозначения, они дошли до наших дней. Другой вопрос, конечно, как конкретно они выглядят сегодня, что они значат. Я сразу предупреждаю, что я не специалист по истории, естественно, я не литературовед, не еще там специалист в каких-то других областях, которые пересекаются с этой тематикой, поэтому я могу делать все, что угодно, да, что называется. Нет, конечно, я буду стараться максимально корректно это все обсуждать и рассказывать, и всегда буду приводить версии. Я сразу скажу, что у нас здесь очень мало в сегодняшней лекции конкретного, вот именно конкретных знаний. Это вот так и никак иначе. Да, это вот где-то там 19-20 век, может быть. А вот то, что было сильно до нас... Давайте начнем с небольшой игры. Вот здесь у нас изображены 7 животных. И одно единственное из них вообще никакого отношения к медицине не имеет. Кто? Так, еще варианты. Еще варианты. Ну, в общем, я слышу, что вы сомневаетесь, и еще пока никто не назвал ни одного правильного животного. Котик! Вот, да, наше любимое и мое любимое животное, оно вообще никакого отношения к медицине не имеет. А все остальные имеют, так или иначе. И некоторые из них прям символы. И я об этом в том числе сегодня расскажу. Так что вот такая интересная заставка. И переходим, конечно же, естественно, как же, мы начинаем со змей. С одной стороны, это, конечно, самые древние, самые ужасные, самые хтонические чудовища на нашей планете. А с другой стороны, когда у нас появились нейросети, мы сразу поняли, что они могут быть и пушистыми, мягкими, и прекрасными, замечательными, да, то есть очень красивыми. Это действительно так. И надо сказать, что змей, в принципе, в истории, в мифологии, это одно из основополагающих существ. По очень многим причинам. Дело в том, что змеи очень часто они отождествляются с бессмертием. Почему? Потому что они как бы постоянно обновляются, реновируются, если говорить таким современным языком. Они сбрасывают шкуру свою, и получается так, что вот она как бы все, она переродилась и дальше будет жить бесконечно. Что интересно, есть несколько различных мифов на эту тему, и один из них гласит, что изначально вообще боги бессмертие дали людям, но люди не поняли, что с ним делать, действительно, зачем оно нужно, отдали ослу. Осел, в общем, тоже, как вы понимаете, осел, поэтому он не понял опять, что с этим делать, так в итоге он потом это отдал змее, мол, на, занимайся, тебе как раз будет чем. И... Да, получается так, что вот это чудовищное животное, с одной стороны, которое сбрасывает кожу, это прям очень страшно, плюс оно ядовитое часто, и то есть может отобрать жизнь. Соответственно, оно действительно в очень многих мифах, естественно, мелькает. Начнем с Древнего Египта. Исида, богиня, ну, скажем так, понимаете, долгое время конкретно медицинских богов не было. Вот Исида – это что-то вроде курирующего вице-премьера. Она так где-то наверху в пантеоне находится. И в том числе среди ее сфер, которые она контролирует, есть медицина. И вот Исида – одна из ее ипостасей – просто кобра. То есть вот отлично видно, да? И мало того, что она самих этих змей на руках держит, она еще и сама выглядит, то есть одна из ее животных ипостасей, соответственно, кобра. Надо сказать, что эти мотивы, они в античном мире довольно быстро перетекали с одной территории на другую. Почему? Ну, просто потому, что все рядышком. И культ той же Исиды был и в Древней Греции, особенно в Древнем Риме. То есть, как бы, ну, в общем, не противоречило это их взглядам на мироустройство. Ну, подумаешь, дополнительный бог. Чего плохого-то? Наоборот, хорошо. И да, действительно, вот эти змеиные мотивы, они, например, мелькали в оснащении капсариев. Кто это такие? В римской армии, в легионах, была довольно неплохая медицинская служба. Надо сказать, что до некоторых идей мы дошли только 2000 лет спустя. Снова мы к ним потом вернулись. Так вот, там были и врачи легионов, и были капсарии. Это очень интересные товарищи. Они находились на переднем крае. То есть во время битвы они не стояли в рядах и не кололи там или не, еще как-нибудь уничтожали врага, а они занимались своими непосредственно здесь на месте ранеными, оказывая им первую помощь здесь. И почему капсарии? Именно потому, что у них была такая капса, коробка. И в этой самой коробке был простейший перевязочный материал, какие-то простейшие, опять же, медикаменты, ну, того времени, какие-то, опять же, простейшие инструменты, чтобы раненый дожил до валетудинария, так назывался госпиталь. Надо сказать, отличные госпитали были. Потом вот эти все идеи, они, как я и сказал, 2000 лет спустя реинкарнировались в современные госпитали. Но вот то, что там было сделано, прям замечательно в организационном плане. Так вот, застежки на этой капсе, они выглядели как Исида, по сути. То есть вот один из вариантов, это как раз изображение в виде змеи. Внизу это настоящая римская застежка, а наверху это вот так фантазии на тему современные, как бы это могло выглядеть. Да, то есть змея должна была помогать. Получается так, с одной стороны, а с другой стороны она же страшная, она отпугивает болезни в том числе. То есть сразу несколько значений получается. И если мы будем говорить о министре здравоохранения, то он появился только у древних греков. Асклепий. Строго говоря, он действительно божество, которое конкретно отвечал за медицину. Причем курирующий вице-премьер у них тоже был Аполлон. Но, как вы понимаете, у него там еще много чего было, и искусство, и прочие вещи. Медицина была просто вот одно из направлений. А Асклепий конкретно вот именно медицинский министр, скажем так, медицинский бог. А про него есть очень много мифов. И в зависимости от того, какая традиция, там рассказывают разные. Особенно про происхождение. Потому что кто он? По одной из традиций он сын Аполлона. Причем прямой, то есть вот сразу, без женщин. Так тогда тоже можно было. Вообще мне вот эти древнегреческие мифы очень нравятся. Там все друг с другом в разных ипостасях. Это даже ужас какой-то, что там творится. Не поймешь, что кому родственник. Так вот, такое тоже можно было. В других версиях там присутствовали женщины, причем земные, то есть смертные. Один из вариантов – это фессалийская царица Коронида, а второй вариант – Арсиноя. Это очень интересная, в принципе, женщина, потому что она сестра жен двух очень знаковых товарищей – Кастор и Полидев. Это нападающие сборной Греции в матче со сборной Трои в то время. Так вот, эти прекрасные люди, как вы понимаете, люди, в общем-то, они в основном между собой общались. Но иногда боги западали на них по-разному. И вот конкретно Аполлон, он то ли на Корониду, то ли на Арсеноя запал. Опять же, в разных традициях разные рассказывают. По одной из традиций она изменила ему с земным мужчиной. Аполлон расстроился. А что делает расстроенный бог? Он убивает того, кто расстроил его. Правильно? Ну как еще поступать? И он убил мужчину сам, а неверную женщину убила Артемида по его просьбе. И когда тело женщины сжигали, то Аполлон, ну, не пропадать же ребенку, потому что его ребенок, как выяснилось, он сказал: подождите, сейчас я заберу, а потом можете продолжить. Он провел вроде бы как кесарево сечение и забрал Асклепия оттуда. И один из вариантов, почему его так зовут, на самом деле у Асклепия было несколько имен и разные трактования. Асклепион, то есть вскрытый. Слово склеп, я думаю, вы все знаете. Вот асклепий, то есть вскрытый. И один из вариантов, это вот как раз связанный с тем, что Аполлон его достал из чрева уже убитой женщины. А, в принципе, сам по себе он был, скажем так, сначала героем, то есть как Геракл примерно, то есть полубог. И его способности, они концентрировались где-то в области естественных наук, скажем так. Его отдали на воспитание кентавру Хирону, который воспитал, как вы понимаете, плеяду известнейших героев. И вот среди них был Асклепий. Причем, что интересно, Асклепий неплохо освоил именно медицинское искусство. И довольно быстро обошел в этих знаниях своего наставника. То есть, ну, в общем, вообще даже больше не о чем разговаривать. Он все выучил. В то время, кстати, это было вполне возможно. Дело в том, что медицинские знания, записанные, их было не очень много. У нас есть прекрасный пример. 1000 лет спустя, даже там побольше, Ибн Сина, он к 15 годам прочитал все, что было по медицине. То есть вот все, книги кончились. Больше ничего не было. Но вот действительно так. Потому что знания были, ну, не то чтобы ограниченные, но не сильно большие. Их можно было освоить, поэтому Асклепий все прекрасно это сделал. Тем более он прекрасно ориентировался в травах, общался с животными в том числе, так что у него все было хорошо в этом смысле. Асклепий, в принципе, очень почитаемый был бог. Причем, что интересно, вот когда мы говорим Асклепий, то чаще всего мы что будем вспоминать? Клятву Гиппократа. Да? Потому что клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигеей, Панацеей и прочими богами. Она так начинается. И там на втором месте буквально Асклепий. А вот если, например, мы возьмем его римское имя, Эскулап, оно получится ругательное. То есть у него такая негативная коннотация появляется. И не только в наше время. Вспомним наше все. Александр Сергеевич Пушкин, 1819 год, он пишет стихотворение к Энгельгарту и рассказывает в нем, прямо оно так и начинается, «Я ускользнул от Эскулапа, худой, обритый, но живой, его мучительная лапа не тяготеет надо мной». То есть он выздоровел, да, действительно, там тяжело болел и прочее. То есть вот здесь Эскулап, причем был с большой буквы, то есть не от конкретного врача, а от Бога. Казалось бы, ну а как от него, если ты ускользнул от Асклепия, это плохо, а вот от Эскулапа почему-то хорошо. Вот такая двойственность довольно интересная с одной стороны, а с другой стороны этот культ прожил примерно до 4 века нашей эры. И Асклепионы, это храмы, специализированные храмы в честь Асклепия, и различные скульптурные его изображения, они были вот по всей территории. Конкретно вот это в Евпатории, например, то есть не ближний свет, что называется, по сравнению с Грецией-то, да, буквально у нас под боком. И тем не менее, вот, пожалуйста, есть такая его скульптура. Так что Асклепия, в общем, почитали. И самое главное, что его асклепионы, то есть вот эти храмы, они были гигантские, огромные. Почему? Потому что одновременно это была медицинская школа, и одновременно это было лечебно-профилактическое учреждение. Они сохранились. На сегодня есть несколько асклепионов. Вот этот конкретно в Пергаме, в Турции. Здесь учился Гален. То есть, опять же, ничего себе. А самый, наверное, известный и самый знаменитый – это, конечно, Косский. Асклепион там, где Гиппократ и прочие его последователи основались. Причем, что интересно. Поскольку считалось, что Асклепий был реальным человеком, то от него вели род, например, вот эти прекрасные люди, то есть школа Гиппократа, они вели род непосредственно от Асклепия. Они назывались Асклепиады. И Гиппократ, я боюсь ошибиться, то ли 10-е, то ли 11-е колено. Но имеется в виду вот тот Гиппократ, которого мы все знаем, Гиппократ II Великий. Потому что, скажем, его дедушка тоже был Гиппократом. И там еще неоднократно встречалось это имя. Оно было довольно популярно. Так вот, если мы говорим о Косской школе, почему она считалась самой лучшей или самой правильной? Потому что по одной из традиций Асклепий женился на Косской принцессе. То есть вот прямо здесь, непосредственно на острове Кос, все и происходило. Надо сказать, что здесь в том числе, как я и сказал, было не только обучение, но и лечение. То есть вот эта идея обучения у постели больного, она вот отсюда. Это мы потом опять к ней вернемся. Это действительно так, но она зародилась очень-очень давно. Это логично. Потому что вот он пациент, и вот они ученики. Смотрите, вот мы лечим так-то, и вот пациент выздоравливает. Ну, либо мы лечим, а он не выздоравливает, давайте разбираться почему. То есть вот это все работало именно так. Вот примерная реконструкция Асклепиона. Как видите, это огромное учреждение еще. Еще раз повторю, огромное. Почему? Потому что надлежало ночевать в Асклепионе для пациентов. Это была самая главная составляющая часть лечения. Ты не просто пришел сюда, с тобой не просто пообщался врач, он не просто тебя посмотрел, а ты будешь здесь лечиться. Точнее так, тебя будут лечить боги ночью. То есть ты ложишься спать, и ночью к тебе снисходят боги и дают тебе исцеление, ну, либо не дают. Почему? Здесь очень много зависит от правильного жертвоприношения. А здесь были разные статуи разных богов, и в зависимости от патологии нужно было правильному богу правильное жертвоприношение принести. Если перепутаешь, не выздоровеешь. Вы же понимаете, да? То есть бог обидится, а обидчивые боги, как вы знаете, для людей не очень хорошо. Так вот, если использовали фрукты различные, например, вино, различных животных, это все приносили в жертву, и, да, действительно, потом оставались в Асклепионе, ночевали, и таким образом проходило лечение. И вот здесь очень важный момент. Многие называли козу. Так вот, коза – это табуированное животное для жертвоприношений. Нельзя ни в коем разе. Почему? Потому что одна из коз по имени Атена вскормила молоком Асклепия. То есть, если вы принесете в жертву козу, вы его мать принесете, по сути, кормящую. В общем, это было очень неправильно, и козы в этом смысле чувствовали себя там великолепно. Их никто не трогал, естественно. Священные животные. А еще одна интересная тема – это собака. Если посмотреть вот на эту реконструкцию Асклепиона, то там статуя Асклепия, и в ногах лежит собака. То же самое. Почему? Потому что те качества, которые есть у собаки, то есть верность, преданность, усердие и прочее, это все должно быть у врача. Это врачебные качества. Поэтому собака, да, была тотемным животным, если так можно выразиться. То есть, да, одним из символов медицины того времени. Здесь вот как раз мы видим, да, смотрите, как раз люди располагаются в Асклепионе, за ними ухаживают, естественно, то есть некое питье дают. Может быть, какие-то травы, может быть, еще что-то. Ну, то, что было в арсенале медицины того времени. Но основное, как видите, они лежат около статуи Асклепия. То есть он будет заведовать их лечением. И еще одно животное, которое почему-то не назвали, да, то есть его наоборот сказали, что он тут лишний, петух. Опять же, прямое отношение имеет к медицине. Непосредственно прямое. Почему? Просто потому, что пение петуха означает, что наступает утро. А утро – это всегда облегчение. Ну, скажем так, в большинстве случаев. Почему? Потому что утром у нас минимальная температура тела. Утром у нас минимальное давление. И прочее, то есть вот эти все показатели, они утром нормализуются. Ну, в подавляющем большинстве случаев. Мы отдохнули, у нас спали отеки, еще что-то, то есть не было нагрузки. Я понимаю, что есть патологии, которые утром, в общем, себя чувствуют гораздо хуже, но все-таки в то время, в большинстве случаев, утром либо не просыпались, либо просыпались, им было уже легче. И, как вы понимаете, все очень четко. Если не проснулся, значит, не угадал с жертвой. Или не тому богу поставил свечку, что называется. Да? В общем, все очень просто объяснялось в то время. И врачей понятно, что за вот такие вот недочеты в терапевтических подходах, в общем, особо никто не корил. Они сделали все, что могли. То есть они действительно поместили человека в Асклепине, ну а дальше как бы все в руках Асклепия и его семьи. Петух попозже, уже с появлением христианства, он получил еще один дополнительный символ. То есть его крик отпугивает нечисть. Это хорошо, потому что что такое болезнь? Это различные там бесы и прочие одолевающие человека нечистые силы. И петух их отгоняет. Так что петух, как символ медицины, он очень долгое время был. Он и на гравюрах, он и в книгах на форзацах, и много где петух появлялся. Я покажу, он до сих пор сохранился. В одном из символов он до сих пор есть. Ну, правда, не у нас, за рубежом, но тем не менее остался. И сам Асклепий остался. Дело в том, что у него, понимаете как, у него очень такая непростая судьба, я бы так сказал. Почему? Ну, просто потому, что он великолепно лечил людей. Настолько великолепно, что они все выживали. А это, как вы понимаете, не очень хорошо. Дело в том, что был у них такой заведующий моргом, Танатос, бог. И ему, в общем, очень не нравилось, что такое, он план не выполняет. Потому что вот смотрите, вот должны были все умереть, а пришел вот этот и все испортил. Мало того, под конец своей карьеры Асклепий научился людей воскрешать, что было абсолютно недопустимо, как вы понимаете. Причем, что интересно, вот здесь мы напрямую выходим на основной символ медицины, то есть на змею. Почему? Просто потому, что там история напрямую связана со змеями. Есть, опять же, несколько версий. Одна из версий, что он был настолько добр со всеми животными, что змея однажды облизала ему уши в благодарность. Змея это, как вы понимаете, мудрое животное, кладезь абсолютно всех знаний и опыта, и прочих вещей. И то есть он таким образом получил некие сверхсуперзнания. Второе. Его пригласили лечить очень тяжело больного принца Главка. Царь Минус его туда пригласил. И, в общем, когда не получилось там что-то, его на всякий случай заперли в тюрьме, имеется в виду Асклепия. И сидит он, раздумывает, мол, ну что делать-то, все. То есть больной терминальный, он умер, по большому счету. Ничего сделать не получилось. Он сидит с посохом со своим, и вдруг в камере змея. Он чисто автоматически раз ее убил. Ну, вот так, отвлекся, что называется. Он же так добрый был, но совершенно на автомате, что называется. Ну, извините, так получилось. И тут он смотрит, вторая змея подползает. Причем у нее во рту набор из трав определенных. Она этот набор перекладывает в рот погибшей подруги. Та и воскресает. Асклепий, о, а с принцем же тоже так можно. Он, значит, берет этот наборчик обратно к царю Минусу. Сейчас все исправим. И воскресил Главка. Надо сказать, что ему это так понравилось, что он пошел всех воскрешать. Он пришел в Дельфы, воскресил там кучу народу. Он пришел в Фивы, там была битва, и он всех воскресил. И вот да, вот тут Танатосу уже было совсем не до шуток. Он нажаловался своему начальнику Аиду. Аид, на минуточку, это брат Зевса. Аид, естественно, сказал, что вот чего там этот творит-то, товарищ? Как обычно поступал Зевс, как любой обидевшийся бог. То есть брал молнию и просто метал. Вообще даже не разбирался, кто там, какая разница. Метнул и убил Асклепия. Аполлон, ну, как вы понимаете, он не мог противоречить отцу. Зато он оторвался на циклопах. Это же они ковали молнию, он их всех перебил. А что они? Да, действительно так. И потом в итоге вмешались Мойры. Как вы понимаете, Зевс, он, конечно, главный с одной стороны, а с другой стороны судьбу человека решают всегда Мойры. Они перерезают нити. И Мойры решили, чтобы подождите, он же хорошее делал, только хорошее, он ничего плохого вообще в жизни не сделал. Ну да, он, конечно, ту змею убил, но это было автоматически, не считается.

Созвездие Змееносец – это Асклепий. Это считается 13-м зодиакальным созвездием, если так правильно считать, да? Вот Асклепий – это Змееносец. Змееносец – это Асклепий. В Греции он невероятно почитаем до сих пор. И вот купюра в 10 тысяч драхм, когда еще у Греции были драхмы, а не евро, она как раз была посвящена Асклепию. И мало того, даже вот такую небольшую змейку, не ядовитую, Полос, ее назвали Эскулапов Полос. Причем, что интересно, в очень многих языках, хотя на латыни, посмотрите, там нет Эскулапа вообще, ни Асклепия, ни Эскулапа, никого. Но вот в переводе, в таком, в народном, что называется, он Эскулапов Полос. Так что, да, действительно, выдающаяся личность, много что с ним связано, и вот змеи, да, то есть мы возвращаемся к змеям. Напрямую со Асклепием связаны змеи. И раз с Асклепием, то и со всей остальной медициной. И вот тут мы сталкиваемся с очень интересной дилеммой. Дело в том, что сам по себе посох Асклепия, ну он, конечно, не такой блестящий, это вы понимаете, стилизация, да? Он длинный. На нем змея, либо две змеи в противоход. Почему две? Это потому что та самая вторая, которая пришла, помогла. Опять же, там есть очень много значений и прочего. Так вот, посох Асклепия, которого обвивает змея, он очень долгое время отсутствовал. Почти 1000 лет его не было. То есть вот когда пал культ уже Эскулапа, 4 век нашей эры, и вот примерно где-то там до 17 века использовались все остальные. Петухи были, там собаки мелькали, там зеркала и прочие вещи. Вот это все было. Но посох Асклепия снова вернулся примерно в 17 веке. И получилось так, что на сегодня мы можем сказать, что, скорее всего, там много значений. Вот примерно как посох Гэндальфа, можно опознать по трубке, да? Примерно так же должен был выглядеть посох Асклепия. То есть это такая суковатая палка, натуральная, минимально обработанная, это важно. Почему? Потому что природа. И когда человек опирается на посох Асклепия, он опирается на знания, которые есть в природе и которые ему таким образом передаются. Далее, посох. Что он еще означает? Что человек путешествует. А путешествие в то время это был один из основных способов увеличения своего багажа знаний. Надо было сходить в Александрию, в библиотеку, надо было по другим городам пройтись, то есть собрать все знания, которые есть. Если человек с посохом, значит, он много путешествовал и много знает. Что еще? Возраст. В то время возраст равнялся опыту. Это мы сегодня знаем, что есть старые дураки, да? То есть это как бы не сильно помогает. Но тогда считалось, что раз человек дожил до таких седин, что он опирается на посох при ходьбе, то это просто великолепный врач, понимаете, да? То есть он и к себе эти знания применял, он выжил, как мы видим, и все хорошо, значит, его нужно слушаться. То есть здесь масса значений, огромная масса. Надо сказать, что потом, попозже, этот посох трансформировался уже в нечто иное, в более-менее обработанное, то есть что-то вроде трости. Ну вот примерно такое, например. Лошадка, красиво, да? Опять же, да, это средние века получается, не современная трость, очень красивая. И это было продолжением, то есть смысл тот же остался. А вот дальше пошли небольшие изменения. Дело в том, что затем, вот за этим периодом, пошел период меча. То есть Парацельс, один из самых известных людей в этом смысле, у него был меч всегда при себе. Почему? Ну просто потому, что он, в общем, за словом в карман не лазил. Было очень много людей, которые хотели возразить ему физически. И он очень много дрался на дуэлях. Причем великолепно он был, великолепным фехтовальщиком. И есть поверье, что в рукоятке его меча, то есть навершие надо было свернуть, и там в рукоятке его меча лежало некое чудесное противоядие от всех ядов существующих. Так вот, меч затем трансформировался во что у нас? В шпагу.

да, то есть это спата, по сути, это и есть меч, просто маленький меч, такой гражданский, что называется. И медицинская шпага очень долгое время присутствовала, очень, то есть вот буквально до, не знаю, до начала 20 века. Вот один из вариантов, это французская шпага, наполеоновские времена, и как раз это шпага военного медика. Мы это можем понять по особому знаку на гарде. Посмотрите, там какой-то очень странный символ. Там змея, но почему-то там не чаша, не посох Асклепия. А что это? А это зеркало. Это очень редкий символ. На самом деле очень редкий. Он встречается буквально в единичных случаях. Вот на шпагах медиков французской армии. Это первое. И второе. Историки медицины пользуются именно этим символом. Почему? Потому что значение вот этого символа, что змея охраняет гладь человеческого сознания, хранящего в себе отражение предыдущих тысячелетий. Красиво, да? То есть вот так действительно. И понятно, почему и история медицины. Как раз, да, вот именно такие знания. Так что змея не обязательно была либо с посохом, либо, как мы позже посмотрим, еще и с чашей. Это вообще отдельные истории. Но вот, например, на эмблеме и на флаге Всемирной организации здравоохранения находится посох Асклепия. Вот он, прям натуральный, прям настоящий, как и положено. То есть он большой, длинный, и на нем одна змея. А вот это самый часто путаемый символ. Что интересно, когда проводят опрос среди зарубежных врачей, в этом ориентируется только 6% опрошенных. Одно из них – медицинский символ, а второе – нет. Я думаю, вы уже поняли, да, что посох Асклепия – медицинский символ. А это что такое? А это кадуцей. То есть это жезл Гермеса. И здесь совершенно другие значения получаются. Потому что посох, он длинный, жезл короткий. Жезл с крылышками. На жезле обязательно две змеи, не одна. В противоход друг другу. И Гермес, ну давайте так, это не самый лучший бог на самом деле в пантеоне в греческом, потом в римском. И когда мы, например, на фронтоне больницы видим вот такую символику, я могу это перевести так, что куда прешь без бахила, иди покупай. Потому что здесь жезл Гермеса, торговца, покровителя торговцев, воров, жуликов там и прочих не очень хороших людей. Только так. Что интересно, даже на татуировках точнее. Посмотрите, вот на татуировке правильно здесь жезл Асклепия, вернее посох Асклепия. Не жезл Гермеса, а посох Асклепия. Так что вот да, иногда даже и такое в жизни встречается. Так вот, самый большой, наверное, скандал связан в этом смысле с американской армией, с медицинской службой американской армии. Потому что когда в самом начале 20 века вот этим двум прекрасным людям, капитану Рейнольдсу и полковнику Ван Хоффу, поручили разработать символ, то есть эмблему, которую будут помещать на форму военных медиков американских, то они почему-то, не очень понятно почему и кто из них конкретно так накосячил, они взяли именно вот этот жезл Гермеса. Почему он закрепился в культуре? Почему он вообще есть? Дело в том, что очень долгое время жезлом Гермеса пользовались алхимики. Это было одно из клейм алхимических. То есть они готовят некий препарат, на него помещают это клеймо, но это понятно, почему они продавали свои снадобья. То есть все нормально, для них это был вполне себе покровитель. Ну и вы помните, да, мошенники, обманщики, воры, алхимики, это один ряд. Так что, да, действительно, получилось так, что это был уже закрепившийся в культуре, но неправильно закрепившийся, и ассоциируешься именно с медициной. Мало того, очень долгое время на вот этом жезле были две скрещенные буквы М и С, то есть медицинская служба. Но, как вы понимаете, с 1930-х годов от него отказались. Понятно почему. Да? До степени смешения похоже на свастику. Поэтому убрали.
И на сегодня остается у американских военных медиков жезл Гермеса, но вот такой, без дополнений, без каких-либо, золотистый, и он, да, действительно есть. А надо сказать, что профессиональные организации уже такую ошибку не повторяли. Поэтому, например, если мы возьмем аналог главного военно-медицинского управления, но американской армии, то у них все нормально. У них все как положено. То есть у них посох Асклепия с одной змеей. И петух. Вот здесь петух. Его сначала убрали в 86 году, а потом в 2014 вернули. Причем, что интересно, в 86 году они еще и латынь убрали. У них же как было изначально, что опыт и движение вперед. То есть опыт и прогресс на латыни написаны. Потом убрали и оставили, что мы сохраняем боевую мощь. Но потом, уже в 2014 году, решили вернуться к корням, вернули петуха, вернули латынь, и вот это вот действительно правильный символ. Тут придраться вообще не к чему. Все очень правильно, все очень показывает очень давние традиции и прочие вещи, все нормально. Так что, как видите, до наших времен, до 21 века, дожили и змея, и петух. А что же с остальными специальностями? Ну, как вы понимаете, есть варианты. Да, это понятно, что это шуточная вещь, но народ отрывается по полной программе. Так, это у нас первая часть. Еще есть следующая. Гастроэнтерология мне очень нравится. А вот сейчас еще на следующем слайде будет противоположная ее ипостась. И, кстати, запомните онкологию здесь. Отлично сделано. Почему? Я еще вернусь к этому. Запомните просто, как она выглядит. Надо сказать, что Асклепий был не один, я же сказал, да? У него была семья. Причем, опять же, в разных традициях то ли дочери, то ли жены. Вот это вот не очень понятно. Но в основном говорят о том, что это были дочери его и несколько сыновей. Каждый из них отвечал за свое направление. Например, Махаон за военных хирургов. Либо Подолирий, например, это за терапевтов. То есть это мой начальник, скажем так. Далее были персонификации исцеления. Это Панакея, ну или Панацея, как мы ее сейчас произносим. Была Медитрина, строго говоря, это и есть. Вот, пожалуйста, медицина, это вот она в чистом виде. Гигея, самая, наверное, известная из его дочерей, ну, вместе с Панакеей. А также были, например, Телесфор, бог выздоровления, еще Аглея и Акесо. В общем, их много было, огромное количество. И, как видите, да, в Асклепио не было сложно. То есть нужно было ориентироваться, какой бог за что отвечает, и какой бог что любит в качестве жертвоприношений. Если не перепутаешь, все будет хорошо. Так что вот такая интересная история. Так вот, Гигея. Она дала еще один важный символ. Потому что, когда мы говорим «чаша и змея», это Гигея. Конкретно, вот прям она. Дело в том, что этот мотив повторяется в истории очень-очень давно. Вот мы слева направо берем древнегреческая статуя, древнеримская статуя и сегодняшняя в Карловых Варах в Чехии. То есть вот, пожалуйста. И везде соблюдается один и тот же мотив. Мы видим змею, мы видим чашу. Причем сегодня как-то принято считать, что это у змеи забирали яд, да, то есть ее доили. Собирали яд и таким образом исцеляли людей. Нет, не совсем. Дело в том, что здесь иное значение. Да, конечно, змеиный яд, ну он так, не особо использовался в те времена, хотя некоторые компоненты змей в основном, например, в таком вот, в виде мяса использовали. Не в виде чистого яда, а именно в виде мяса. И здесь значение следующее. Смотрите, во-первых, посмотрите, какая чаша. Она везде, это очень конкретный фиал, так он называется. Или жертвенная чаша, с одной стороны, считается, потому что жертвенность – это свойство любого врача. И еще одно значение –
некоторые чаши были двухсторонние. То есть их можно было перевернуть. Ну, там что-то испачкалось или еще что-то. Можно было перевернуть и налить в следующую чашу. Так вот, когда она стояла, верхняя часть, обращенная к небу, она считалась небесной. И туда собиралось все лучшее от человека. А вот нижняя часть, обращенная к земле, она была как раз темной. Соответственно, все медицинские символы, они только на верхней части чаши. То есть это очень конкретный фиал, жертвенный, без нижней чаши. Это важно, да, то есть без каких-либо низменных там побуждений, без каких-либо темных мыслей и вот этого всего прочего. То есть это очень важное значение. Это еще не все. Здесь в этой чаше вода. И очень часто это фонтаны. Почему? Потому что вода бежит, постоянно обновляется. Это знания. Знания, которые регулярно обновляются и которые постоянно должен держать в голове врач. А змея – это символ мудрости, символ опыта, символ прочих вещей. То есть мы змею апдейтим, давайте так скажем по-современному. То есть мы ей даем новые знания постоянно. Она таким образом мудреет, становится все более опытной и лучше лечит. Вот примерно так. И да, еще раз, это важно, это одна из версий возможных, но, наверное, самая популярная, самая обоснованная и самая красивая, я бы сказал так. Поэтому потом, да, действительно, уже Гигею в качестве посредника убрали, это сложно. Оставили просто чашу и змею. Вот вам еще один медицинский символ, который мы лучше всего знаем. Но, как мы видим, наверное, основное это все-таки будет посох Асклепия. Надо сказать, что в военной медицине этот знак тоже встречается. И тут вот ваш сегодняшний лектор на выпуске, всего-навсего 93-й год, молодой лейтенант. И здание военно-медицинской академии. Причем, когда мы там учились, вот этого памятника не было. Он стоял вот за нами, скажем так, недалеко от общежития второго факультета. Кстати, сейчас его уже нет, уже снесли. Это все история теперь, утраченная. Так вот, если посмотреть на памятники Гигее перед зданием штаба военно-медицинской академии, то есть за забором и с охраной, и вот этот памятник, до которого могли дотянуться курсанты. Посмотрите, чем отличается, да? Яркостью некоторых частей. Так вот, это традиция. Дело в том, что выпуск, как вы понимаете, это просто невероятное действо. А выпускной в школе – это ерунда. А вот выпускной из академии, из военной медицины, или из любой другой военной, кстати, потому что в Ленинграде, ну, уже в Санкт-Петербурге тогда, военных академий было просто море. И, кстати, моряки, подводники, они отвечали за медного всадника. То есть не просто так. За ними был медный всадник. И, как вы понимаете, что они начищали коню? Там каждый раз был челлендж самый натуральный. Туда подтягивались патрули военные, то там дежурили милиция, там и прочее. Но все равно каждое утро после выпуска определенные части тела коня сверкали на солнце просто ослепительно. Второй факультет, который я закончил, отвечал за гигиею, то есть за начистку ее конкретно пастой ГОИ, Государственного оптического института, такая зелененькая. Она наносилась на часть шинели и, значит, все это ночью начищалось до зеркального блеска. Надо сказать, что кроме этого, конечно, были и другие памятники. Ну, скажем, перед памятником, вернее, как был памятник Боткина, который стоял лицом к своим клиникам. Там сейчас военно-полевая хирургия в основном. И он стоял в определенной позе, то есть у него руки вот так назад убраны, и он чуть-чуть вот так вот вперед наклонен. Ему сзади в руки ставили стакан граненый, а между ног вниз бутылку водки. И поскольку за это отвечали мариманы, то они ему шили тельняшку во весь рост памятника. В общем, традиции закреплялись, соблюдались. И, как вы понимаете, если посмотреть, да, насколько они назад уходят, на тысячелетия. Получается так. В медицине это очень важно.
на самом деле, потому что мы действительно стоим на этом самом фундаменте. Мы действительно не отказываемся от старых знаний, от старого опыта. Мы все это, естественно, анализируем с современной точки зрения, преломляем через, опять же, актуальные знания, но, тем не менее, все вот это мы помним и чтим. Ну, по-своему. Надо сказать, что в России, в российской армии не было кадуцеев. Никогда. Петр I сразу же остановился вот на таком варианте эмблемы. Сейчас это официальная эмблема военно-медицинской академии. То есть, если посмотреть, это две змеи в противоход и фиал. Как видите, только тот, из которого можно пить сверху. Снизу ничего нет. Опять же, о симбологии, да, как иногда говорят некоторые люди, я этого рассказал. То есть вот так это выглядело и до сих пор выглядит. Однако в российской армии и в советской армии, когда она по-разному называлась, появился вот такой вариант эмблемы. Вот это 20-е годы, первый вариант. И тогда решили ее потом немножко переработать. Почему? А посмотрите вот на голову змеи и скажите, это что? Это кто? Гусь совершенно верно. Это уточка, гусочка или что-то в этом роде. Это кто угодно, только не змея. Поэтому через некоторое время, да, действительно, поменялось. И вот уже в советской армии, например, мой отец носил вот такую эмблему. Я тоже успел немножко ее поносить. Современная добавилась еще такой дубовый венок красивешный. И что интересно, одна из немногих двухсторонних эмблем. То есть она есть правая и левая. Это очень важно. Потому что военные эмблемы зачастую можно ставить как угодно. Здесь нет. Если вы поставите их не вот так, а наоборот, то есть как бы отвернувшись друг от друга, вас будут называть ветеринаром. Так принято. То есть медики ходят, когда змей внутрь, а если наружу, то это ветеринар. И да, как вы понимаете, здесь, естественно, немедленно появился и еще один фольклор. Потому что надо же как-то это назвать. Ну а как? А если мы посмотрим вот на эту змею, то чаша очень сильно напоминает креманку для мороженого, да? Есть такое дело. И вот здесь наверху, здесь не пробито. По идее, вот здесь должна быть такая вот дырочка, да? Потому что это ход кольца змеи. Но получается, что такая горка сверху. Ну и в итоге, как это называется? Теща ест мороженое. Правда, есть еще другая трактовка. Хитер, как змей, и выпить не дурак. Это уже просто характеристика любого военного врача. Так что чего-чего, а и фольклора, и символов здесь более чем достаточно до сих пор. Далее. Далее современные символы российской медицины. И вот здесь мне очень нравится. Они прям раскрываются, что называется. Смотрите, кадуцей, да? Помните, символ мошенников, обманщиков, там прочих. Это у нас кто? Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Прям молодцы. Либо это кто-то тонко-патроллер, кто в этом разбирается, либо просто не зная подобрали вот такой вариант. А с Росздравнадзором интересно. Вот мне не очень понятно. Они здесь имели в виду всевидящее око? Скорее всего, да, то есть крест, ладно, с ним ясно, еще поговорим, но вот это вот явно отсылка к всевидящему оку. Единственный, кому тут 5, причем даже с плюсом, это Роспотребнадзор. С ними все хорошо, потому что желтый щит, об этом тоже скажу обязательно, и посох Асклепия, с ними все хорошо, а вот с этими тут есть вопросы, особенно с первым. Если мы будем говорить о еще одном интересном символе, ворон. Он был, то есть он был в самом начале, я его показывал. Ну и если вдруг кто не знает, где брать полнотекстовые варианты статей, то до сих пор еще в такой полулегальном состоянии проект SciHub. И у него почему-то стоит вот такой ворон. А что это такое? Почему? Что он там делает? Ну, понятно, вроде бы, да? То есть он нам принес ключик к знаниям. Ворон – птица мудрая, значит, наверное, так. Все гораздо глубже. Вот он конкретно. То есть это алхимический символ Негредо. То есть символ Негредо. Что такое Негредо? Это вот мельчайшая основа, из которого все создается. То есть как работали алхимики? Они сначала в порошок буквально
ну, условно, в черный порошок. Почему не Греда? Черный. В черный порошок толкли абсолютно все. И вот потом уже из этих мельчайших частиц они уже как бы собирали нечто новое. И вот получается так, что основа всего. То есть знание – это основа всего. И вот вам это самое Негреда, как раз в виде ворона, очень часто использовавшийся алхимический символ. То есть у него тоже очень-очень длинная история. Далее, интереснейший вариант уже средневековый. Потому что поклонялись различным святым, как вы понимаете, и вот конкретно за медицину отвечают Косма и Дамиан. Соответственно, Косма и Дамиан. Причем у них в руках очень конкретные инструменты, которые указывают на специализацию того или иного святого. Дамиан – покровитель фармакологов, аптекарей. Почему? Потому что у него фарфоровая ступка в руке. А вот у Космы в руке очень-очень интересный сосуд с очень такой характерной жидкостью. Да, это уринарий. И в руках у него уринарий. Это действительно так. Значит, смотрите, вообще это, конечно, очень интересные цветы, очень интересные. Они, скорее всего, по происхождению сирийцы. И их почитают как бессеребренников. Это важно. Что имеется в виду? Что они лечили бесплатно. Представляете себе нонсенс для того времени? Лечить бесплатно. Если что, медицинские услуги стоили очень дорого. То есть, если у тебя есть возможность, ради бога, все будет нормально, все хорошо. Если у тебя нет возможности, ну извини, иди в Асклепион, ложись и жди, что к тебе снизойдет какой-нибудь из богов и все вылечит. Вот примерно так. То есть тут без вариантов. Есть деньги, есть здоровье. Ну, в общем, сейчас все вернулось на круги своя. Соблюдаем традиции. Так вот, что получается, что их очень почитают. В Москве есть церкви, Косьмы и Дамиана в том числе. И они очень много чего проводили. Ну, например, они были первыми трансплантологами. По крайней мере, легендарными трансплантологами. И если посмотреть на цвет ноги, то черными трансплантологами получается так. То есть они пересадили от человека с темной кожей эту ногу человеку со светлой. И это, причем интересно, мотив везде повторяется во все века. Так вот, если мы посмотрим на изображение 17 века, вот там наверху, то вот как раз Косма там и стоит с уринарием. А что это такое? Это диагностический инструмент. Дело в том, что мочу на просвет очень долгое время смотрели, потому что, а какие еще варианты? Мы можем посмотреть на просвет и понять, например, она прозрачная, непрозрачная, какого она цвета и прочее. То есть масса характеристик. И это отражается и в арабских источниках, и в европейских источниках. То есть это везде есть. Уринарий – это невероятно нужный предмет. Поэтому он стал настолько символичным, что его дали в руки святому покровителю врачей. Получается так. А вот, пожалуйста, то же самое. Кстати, и в древнерусских источниках, которые были, тоже мелькает эта вещь. То есть вещь была крайне необходимая, крайне нужная и использовалась она по прямому назначению. Существовала уроскопия и уроскопические круги. Вот перед вами один из них. Что имеется в виду? Что как мы ставим диагноз? В зависимости от того, как конкретно выглядит моча. Что интересно? Они, в общем-то, не сильно ошибались. Если посмотреть, рыжеватое, что это? Это хорошее здоровье пищеварения. Но сегодня, в общем, тоже так примерно, да? Желтое – это похвально. На сегодня соломенно-желтый цвет является самым таким оптимальным. Это вот эталон, что называется. Далее, красная моча – это кратковременная лихорадка. Ну, в общем, может быть, да, почему нет? Гематурия – вполне. Ну и моча как кровь – это долговременная лихорадка, показание кровопускания. То же самое. То есть, видите, у них есть разные градации. Есть красная моча, а есть моча как кровь. То есть она еще и непрозрачна. Пожалуйста, огромное количество находок, которыми мы, в общем-то, пользуемся до сегодняшнего дня. Кстати, если кто хочет удивить своего уролога, то перед тем, как сдавать анализ, поешьте спаржи. Настоящий, нормальный, свежий. Моча будет зеленоватой и аполисцирующей. Очень красиво. Но это уже как бы мелочи. Не вы же это будете нюхать, да. Запах будет специфический, это правда.
А поскольку мы упомянули ступку, мы переходим к аптекам, потому что у аптек была своя символика. Почему? Почему не подписывали? А кто в средние века читать умел? Не так много народу. И плюс куча иностранцев, вы же понимаете, да? В той же Европе там движение было ничего себе. Как понять? Пиктограммы. То есть в средневековом городе активно использовались пиктограммы. Мы, например, вешаем сапоги на фронтон дома. Все понятно. Здесь живет сапожник. Совершенно верно. Либо бочка, бондарь и так далее. То есть мы вешали признак профессии. Признаком аптеки. Ну, вот здесь это австрийский вариант. Чаша со змеей. Вот та самая, да? Гигиея. То есть у нее есть история, этот символ знали, поэтому связать его напрямую с медицинскими услугами вполне себе могли. Далее, в Германии до сих пор используется, да, чаша со змеей, и вот такая буква А. Это стандарт для всей страны. То есть если где-нибудь вы увидите вот такое в Германии, идите туда, там аптека. А вот, например, во Франции, в Шамони, вот она, в чистом виде ступка висит. Ступка и пестик. Это как раз символ, вот просто самый, наверное, самый главный символ аптекарского дела – это ступка и пестик. Почему? Именно в этих ступках, этим пестиком все толкли. Он был медным изначально, потом появился фарфор, потом еще прочие вещи. Вот это все действительно напрямую связано с историей. Получается так. Любой человек, который попал в средневековый город, он увидит вот такой, и он понимает, что нужно идти сюда за лекарствами. Ну и плюс еще были большие витрины, когда появились стекла. И в этих витринах выставлялись такие огромные, специальные, именно нефункциональные муляжи. То есть это были большие такие флаконы или еще там что-то в этом роде. То есть людям объясняли, пожалуйста, это вот то, что прям надо вам сюда. На некоторых аптеках был лев. У льва несколько символов и значений. Лев, во-первых, это золото в алхимии, а во-вторых, как вы понимаете, царь зверей. То есть это крутая аптека. Это не абы для кого, да, не просто так, а это прям VIP-аптека, я бы так сказал. Но, с другой стороны, есть и гораздо круче. Потому что если вдруг на фронтоне единорог, то там все стоит, как вы понимаете. Там же, вы понимаете, это невероятно качественная аптека. То есть там прям целебнейшие снадобья. Там рог единорога используют. Вы же понимаете, что он чрезвычайно редкий. Его до сих пор, в общем, довольно так редко встречают. А тогда его даже могли продемонстрировать. Чаще всего, знаете, кого использовали? Какое животное? Ну, это чуть попозже. Нарвалы. Нарвал. Да, это водное животное, у которого очень даже не такой не слабый рог. Большой, надолго хватит. Пилить долго. А про носорогов, да, совершенно верно. В том числе и носорогов завозили. То есть рог носорога, это же попозже, попозже. Долгое время пользовались нарвалами. То есть говорили, вот смотрите, какой рог остался там от прапрапрапрапрадедушки. Вот мы до сих пор по чуть-чуть. И поэтому этот крутон такой дорогой. Только так. А дальше... Мы все еще идем по средневековому городу, доходим до рыночной площади. Там какие-то песни, пляски, зубы тут же выдирают, еще там что-то делают. Что это такое? Приехали шарлатаны. То есть в то время вот эта веселая компания называлась шарлатанами. Почему? Они орут на площади. И вот с французского как раз и получается, что вот эта орущая толпа – это шарлатаны. Причем здесь оказывалось минимальное медицинское пособие. Здесь вскрывались какие-то гнойники, здесь какие-то простейшие оперативные вмешательства проводились, ну, понятно, что не полостные. Здесь какие-то лекарства, прижигания и прочее, прочее. Изначально в шарлатанах ничего плохого не было. Это потом уже оно выросло, как вы понимаете, до такого негативного, абсолютно негативного термина, как сегодня. Почему? Потому что современные шарлатаны пользуются абсолютно тем же, что пользовались их предшественники. Ровным счетом ничего не изменилось. Причем, кто входил в это количество? Опять же возвращаемся к Гиппократу. Клятва Гиппократа.
одна из фраз, что я ни в коем случае не буду делать сечение у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. То есть врач не хирург. Вот так, как оказалось. Да? То есть врач пользует терапевтические подходы, консервативные в то время. И уж тем более академический врач, тот, который учился в университете и прочее, он никогда не запятнает себя хирургией. То есть, ну вы что, о чем вообще речь? Именно потому, что было целое сословие, специальные люди, шарлатаны. Куда относились коучи, герниотомисты, литотомисты, повитухи, кастраторы? С последними понятно. Животных, если что. Да, это важно. А с первыми коучи до сих пор, да? Хотя термин чуть-чуть изменился. Дело в том, что коучи – это офтальмохирурги. А почему? Потому что коучинг – это продавливание иглой. То есть мы помещаем в зрачок иглу. Мы же понимаем, что это дырка, да? И при катаракте помутневший хрусталик в сторону сдвигаем при помощи этой бронзовой иглы. Вот это был коучинг. Тогда он так назывался. Соответственно, коучи – это офтальмохирурги. Получается так. Герниотомисты – грыжа. Абсолютно верно, потому что грыжа с латыни – херня. Херня. Да, это она и есть. Именно так страдать херней – это отсюда. Далее – литотомисты – камни, совершенно верно. То есть те, кто проводит камнесечение. Вот те самые, о которых говорил Гиппократ, что он этим заниматься не будет. Повитухи, понятно. Ну и с кастраторами мы разобрались. Почему вот здесь такая странная обстановка? Баня. В банях. Очень часто шарлатаны, они практиковали в банях. И причем, что интересно, они назывались все-таки немножко по-другому. Хирургами. Ну, точнее так, в русском языке мы заимствовали термин у поляков. Поляки, конечно, взяли из латыни напрямую, но поскольку польский язык все-таки латынь плохо отображает, у них получился цирюльник. То есть цирюльник – это хирург, просто прошедший через Польшу. Получается так. И цирюльники, да, действительно, они как раз вот этими вещами всеми и занимались. То есть амбулаторной хирургией. Амбулаторной хирургии, и важно, у них зачастую никакого специального образования не было. Это было ремесло в чистом виде. Обучение через ученичество. Только так. Никаких академий, никаких там университетов, это все ничего не надо было. А вот здесь, на картине Яна Йозефа Хоремансо-старшего, это начало 18 века, показана классическая работа цирюльника. То есть, что здесь вскрывают? Ну, скорее всего, то, что называется сучьевыми, да? То есть, гидроденит, который воспалился под мышкой, вот, скорее всего, его и вскрывают. И если мы посмотрим на обстановку, там почему-то собака. Да, это, конечно, можно воспринять как символ медицины. Помните, да? Через Гиппократа. И, точнее так, через Асклепия даже. А с другой стороны, вы не поверите, это ассистент. Дело в том, что после вскрытия рану дадут полизать собаке. Да, совершенно верно. То есть можно приложить подорожник, послюнявив его, а можно дать полизать собачке. Это вот оттуда, из времен цирюльников, шарлатанов и прочих вещей. Опять же, традиции соблюдаются. Ну, в общем, в некотором смысле соблюдаются. Почему бы нет? Так что вот такие невероятные и очень интересные пересечения с тотемными животными, с медицинскими, они до сих пор существуют. А надо сказать, что в той же Великобритании, например, в 2000 году в британском медицинском журнале вышла статья, а что это мы не называем хирургов докторами? То есть вот почему мы пишем «мистер», например, в письме? Почему мы не имеем права сейчас, вот ну, давайте мы уже закончим эту ерунду средневековую и будем называть их тоже докторами? Нельзя. Нельзя. Потому что традиции. Очень просто. Хирурги эволюционировали по ветке цирюльников. Это не люди, по большому счету. Не врачи. Поэтому MD, medical doctor, у них не может быть этой приставки. Ну, как, они, конечно, некоторое время расстраивались, а потом сказали, а давайте-ка мы объединимся в Королевский колледж хирургов. И с 1800 года у них есть своя приставка. Им сейчас это не надо.
То есть они считают себя крутыми в своей, скажем так, сфере, если у них есть такая приставка. Ну, почему бы нет? Они создали для себя как бы новое, да, такое объединение и вполне успешно им пользуются. Но вот такая очень интересная история. То есть история драки между терапевтами и хирургами, она, как видите, многотысячелетняя. У нее очень древние корни. А вот перед нами очень интересная картина, американская. Барбершоп мы видим. Казалось бы, да, снова собака, естественно, ассистент, да? Как же без нее? Но это скорее, да, это перекличка, скорее всего, то есть отсылка в том числе. Может быть, я не готов сказать, но я бы это так воспринял. И самое главное, что нас здесь интересует, это символ, то есть знак. Знак барбершопа, вон он, бело-синий, желтый, ой, прошу прощения, бело-синий, красный жезл. И вот, кстати, фотография этого же барбершопа сегодня, как он выглядит. То есть напомню, вот эта картина, а это его же нашли и сфотографировали. Здесь их даже больше стало. Почему? Потому что это очень важный символ. Как я и сказал, в средневековом городе нам нужно было найти этот самый барбершоп. Ну, точнее так, цирюльню. И, как вы понимаете, именно здесь, то есть в аптеку вы идете за лекарствами. Там ни зубы драть не будут, ни кровь пускать, ни еще что-то. За амбулаторной хирургией мы идем в цирюльню. Это важно. Почему? Смотрите, изначально цирюльни помечались синим жезлом. Этот синий жезл вы брали в руку, и вот когда вам пускали кровь, вы вот как сейчас, поработаете кулачком, что называется, да? То же самое при помощи жезла, то есть вы сжимаете этот жезл. Ну вот он был синим, чтобы не потерялся, да? И удобно было, его выставляли наружу и видели. Так вот, очень важно, смотрите, нужно было отворить кровь, то есть провести кровопускание. Но не менее важным было потом эту кровь затворить обратно, то есть остановить кровотечение. Как это производили? При помощи бинтов, то есть бинтование тугое. Забинтовали, все, все прекрасно, все замечательно. И потом на этот самый синий жезл, чтобы показать профессионализм, наматывали тот самый окровавленный бинт. Вот вам белый бинт, черное ухо, да? Синий, соответственно, жезл изначально и красная кровь. Вот. Символ барбершопа сегодняшнего. То есть в том числе вот такие традиции, они до сих пор блюдутся. А еще одна очень интересная история, причем в основном голландская. Это гаперы, так называемые, или зевуны. В основном в Голландии это было. По каким причинам, не очень понятно. В других странах как-то это не особо прижилось. Но в Голландии, в городах, аптеки помечались вот такими вот головами. Они были огромные, но они все сходились в одном и том же. То есть смысл был в чем? Что это чаще всего вот голова такая вот мавра. И у него, видите, на языке пилюля. Почему? Что это такое? А оказывается, тогда была своеобразная реклама. То есть как было рассказать людям, которые со всех концов света понаехали в город, как им объяснить, что нужно идти в нашу аптеку? Очень просто. Выходит аптекарь на эту самую площадь, где до него выступали шарлатаны, и говорит: а вот у меня есть чудесное, великолепное лекарство, вот такие вот целительные пилюли. Вот давайте кто-нибудь из толпы, у кого там самое тяжелое заболевание. И вот мавр, которых тогда было очень много в Европе, как вы понимаете, он там на последнем издыхании доползает до этого аптекаря, и вот так вот, то есть он открывает рот перед ним. Аптекарь так кладет ему аккуратненько эту пилюлю на язык, тот ее разжевывает, вскакивает, довольный, радостный, исцеленный, и все прекрасно. Аптекарь говорит там: забегайте в нашу аптеку и будете такие же прекрасные, замечательные. То есть вот, это наружная реклама, по сути. Это вариант наружной рекламы. И вот на эту тему вариаций огромное количество. То есть вот это классика. Этот самый мавр, потому что чаще всего его использовали. А потом чего только не было. То есть да, это так еще более-менее похоже на мавра. Здесь тоже. А вот здесь уже королевская корона, да, то есть уже здесь, как вы понимаете, это VIP-аптека, не просто так. И вот такие варианты в том числе, то есть и женщины были, там, по-моему, Пикассо рисовал потом ее, нет? Похоже, да?
Потом и здесь мужчина тоже похожий на всяких кардиналов и прочих вещей. То есть там было целое творчество. Есть отдельный музей. Вот посмотрите, сколько вариантов гаперов. Но это, еще раз, это голландская история. Она почти никуда потом дальше не ушла. Но вот такая очень интересная символика. Чума. Она тоже оставила свой след. Естественно, как же без этого. И в медицинских символах в том числе. Ну, прежде всего, конечно, наш любимый чумной доктор. Ну, как же без него, да? Естественно, все прекрасно, все замечательно. Что интересно, а вот та реконструкция, она неправильная. Я думаю, вы ее видели неоднократно, она абсолютно неправильная, она не отражает то, что было в реальности. А вот здесь у нас изображение 17 века. Первое описание дал Шарль де Лорм. Он работал, это французский врач, он работал чумным доктором, и он очень подробно описал костюм в 1619 году. Надо сказать, что чумные доктора появились во время второй пандемии чумы. Черная смерть, когда началась в Европе, середина 14 века. Вот тогда они и появились. Но точное описание костюма, оно только вот примерно к 17 веку появилось. Мы не можем сказать, как конкретно выглядели первые чумные доктора. Не исключено, что иначе. Но вот эта вся система, которая направлена, ну как оказалось, на защиту от блох, прежде всего. То есть это прекрасно работало действительно в таком смысле, да. И действительно не передавалась чума. Вот именно таким образом. Плюс у них еще был клюв, заложенный, соответственно, различными там травами. Они через него дышали. Это был своеобразный фильтр. И тоже некоторое количество миазмов, так это называлось, не попадали в организм чумного доктора. Там можно очень долго рассказывать, но вот я здесь именно про вот этот комплект. Да, что он, да, действительно появился только в 17 веке. Причем, что интересно, это не считалось зазорным. Это очень даже неплохо оплачивалось. И очень многие молодые врачи, то есть в чумные доктора очень редко шли такие состоявшиеся люди. Туда шла авантюрно настроенная молодежь, чтобы заработать себе на практику. И потом открыть кабинет и уже нормально работать. Кстати, по документам далеко не всегда они занимались медицинской помощью. Они чаще скорее констатировали, сколько человек умерло, сколько там зараженных, сколько еще что-то. То есть вели какие-то демографические подсчеты. По крайней мере, как пишут. Да, некоторые пособия они оказывали, но их называли эмпириками. То есть то, что вот они вот попробовали, вот помогло. А потом попробовали, не помогло. Ладно, этим больше не пользуемся. То есть исключительно эмпирический подход к лечению таких пациентов. Нечем было лечить тогда, не знали как. Так вот, очень многие люди работали чумными врачами. Ну, например, Парацельс. Прекрасный, да, которого мы уже упоминали, почему бы нет. Амброаз Паре, который в свое время потом совершит переворот в военной хирургии, тоже работал. И даже Мишель де Нострадам, ну, Нострадамус наш, знаменитый и любимый. То же самое, работали все чумными докторами. Так вот, с чумными докторами, помимо их классического костюма, который сегодня, как вы понимаете, растиражирован просто дальше некуда, и с медициной имеет самое прямое соотношение, история цвета. Помните, я говорил, у Роспотребнадзора желтый щит. Это не просто так. Дело в том, что когда впервые в XIV веке был применен карантин, то есть 40-дневная отстойка корабля в порту, конкретно вот здесь, то есть на рейде Рагузы, он тогда так назывался, современный Дубровник в Хорватии, вот он, этот самый порт, древний, до сих пор сохранившийся. Так вот, на рейде, то есть до входа, корабли выстаивали 40 дней. Почему? Потому что за 39 дней, это действительно так, бубонная чума человека убивала. Это максимум. Соответственно, если были на корабле зараженные, через 39 дней, ну через 40, чтобы круглая цифра, уже становилось все ясно с ними. Есть или нет? Если нет, все прекрасно. Корабль запускаем, разгружаем и далее все остальное прочее. Так вот, когда корабль становился на карантин, он вывешивал флаг Лима. Во флажковой азбуке это флаг Лима. Желтый цвет. И, что интересно, именно поэтому санитарно-эпидемиологические службы пользуются желтым цветом. И на щите Роспотребнадзора он не просто так, он отсюда. И, кстати, что интересно, потом желтая лихорадка – это вторичное заимствование, получается так. То есть это лихорадка, которая требует карантина. А сегодня
немножечко изменилось. Я прошу прощения, я неправильно назвал. Это Квебек, это не Лима. Лима вот. А это Квебек. А Лима вывешивается сегодня, когда корабль закончил карантин. То есть тогда только желтый, а сегодня сначала желтый, то есть сначала Квебек. А потом, когда карантин закончился, вывешивается Лима. То есть все хорошо, корабль чистый. Вот примерно так цвета тоже прошли через времена. А еще один цвет, белый. Белые халаты. Ну как же без них, естественно. Опять же, версии. Вот здесь мы на 100% не скажем, когда он вообще появился. Но есть версии. Например, выбеленная тога. То есть здесь несколько значений сразу. Во-первых, тога, то есть это римское гражданство. И во-вторых, выбеленная, то есть дорогая. Врачи получали в Риме гражданство. Ну, в основном греки это, конечно, были, но были и другие. То есть те, кто работал врачами, они довольно быстро получали римское гражданство. Это был такой очень даже неплохой путь. А поскольку они все делали очень сильно платно, как я и сказал, то деньги у них появлялись. И выбеленная тога была таким своеобразным признаком того, что человек состоятельный, значит, он хороший врач. Просто если бы он чаще наоборот, то есть не помогал, ну, наверное, он бы выглядел иначе. Там синяки были или еще что-то в этом роде. А, и на Древнем Востоке, примерно во времена Авиценны, уже появилось вот другое понимание. То есть не то, что дорого-богато, да, а именно то, что это чистота помыслов и тела. Вот что важно. То есть врач сам соблюдает гигиену, первое. И второе, что он в обязательном порядке, чист помыслами. То есть он не может навредить пациентам. И вот эта идея, она так и сохранилась, в общем-то, до сегодняшних дней примерно. Хотя был период, когда врачи носили черное. Почему? Дорого-богато. Опять статус. Академические врачи, то есть не просто так. Николас Тульп, пожалуйста, да, то есть выдающийся анатом, знаменитый и прочее-прочее. Как видите, он тут единственный в шляпе. Почему? Потому что это признак власти. Он еще входил в городской совет, он был знатен и прочее, поэтому ему в помещении шляпу дозволялось не снимать. А остальные подчиненные, поэтому они все без головных уборов. Но здесь черное, то есть бархат черный и черный шелк – это самые дорогие были материалы вообще в принципе. Поэтому если врач во все это одет, как вы понимаете, опять же, он успешен, и это хорошо, нужно идти именно к этому врачу. Тульп, надо сказать, нас еще одной штукой очень важной одарил. Еще один знак, еще один медицинский символ. Вы наверняка слышали. Ну вот вы сейчас ее видите перед собой. На самом деле правильнее, конечно, изображать вот так. Alias inserviendo ipse consumer, то есть светя другим, сгораю сам. Здесь несколько ступеней символизма. Первое – пламя, свет знаний. Далее, воск. Обязательно покажем, что он тающий. То есть это тающая душа врача. Он источает свет для других, сам тает. И обязательно мощный фундамент, мощный подсвечник. То есть не просто так подсвечник, а он еще на чем-то стоит. То есть это предыдущий опыт всех поколений врачей, это знания мощные, да, которые к нам пришли от природы, поэтому там естественный камень в том числе есть, то есть куча символов. И вот Николас Тульп новый символ медицины нам дал. Когда произошел переход, мы даже можем увидеть благодаря художникам-реалистам. Например, вот этот прекрасный человек Томас Эйкинс, американский реалист, у него есть две картины, которые изображают урок. Ну, не урок, это открытая лекция, я бы так сказал. Демонстрация, операция. Как сегодня смотрят на куполе, да, то есть через стекло сверху. Так тогда смотрели в аудитории, вон там наверху куча народу, а здесь оперируют. Посмотрите, все в черном. Все еще в черном. И это 1875 год. Теперь буквально проходит 1889 год. Этот же автор рисует картину из другой клиники. Пожалуйста. Все то же самое, но все в белом. Что случилось? Пришла антисептика.
И не в том смысле, что на белом мы лучше видим какие-то запчасти от человека, которые вылетели из него, да, например. Нет, здесь, скорее всего, другое. Смотрите, у нас есть, например, черная одежда. Как проводилась обработка? То есть мы набираем в пульверизатор карболовую кислоту и распыляем. Мокрое на черном не видно. Мокрое на белом отлично видно. То есть мы прекрасно видим, где обработано, а где еще нет. И вот это сильно помогало. Первое. И второе. Скорее всего, еще один важный нюанс. Тогда были, уже набирали популярность ученые. А ученые, чтобы показать, что они занимаются исключительно умственным трудом, они носили белые одежды. То есть белый халат – это был признаком ученого. А врачи тоже себя в ту же сторону примерно и позиционировали, что мы тоже там с ними. То есть там несколько сразу вместе обстоятельств сложилось. Красный крест, опять же, на сегодня известнейший символ. С одной стороны. А с другой стороны, ну, в общем, да, его знают уже 39% врачей. Эту историю конкретно. То, что это инвертированный флаг Швейцарии по цветам. Дело в том, что, да, действительно была такая история, когда журналист Андрей Дюнан съездил, он был во время битвы при Сольферино между французами и австрийцами, и его поразило количество раненых, как они страдали и во время битвы, и после битвы. И он написал книгу на эту тему, что давайте с этим заканчивать, что-то делать. И в 1863 году в Женеве собралось первое общество, которое выдвинуло 5 человек в комитет Красного Креста. Почему Красного Креста? Ну вот они посмотрели по сторонам, что там, что можно придумать. А у них за бортом веет этот самый швейцарский флаг. Они взяли, просто его перевернули в смысле цветов. Размер абсолютно тот же. У него очень характерный размер соотношения сторон у швейцарского флага. И здесь просто взяли и вот этот самый Красный Крест. Это потом уже понапридумывали, что это кровь, что это халат, да, и прочие вещи. То есть вот это все это потом понапридумывали. Нужно было просто быстро придумать символ, и удалось. Такое тоже бывает. Так вот, потом попозже появились и Женевские конвенции. То есть первая конференция прошла в 1864 году, и потом уже стали создавать своеобразные правила войны, в том числе в смысле ухода за ранеными, больными и нонкомбатантами, что важно. То есть людьми, которые не участвуют в боевых действиях, но попадают под раздачу с обеих сторон. И вот Красный Крест стал символом этого. Надо сказать, что да, действительно, одна из мировых конфессий сильно удивилась. Мол, а почему крест? Мы мусульмане, сказали турки во время русско-турецкой войны. И давайте мы тогда создадим свой символ. У нас полумесяц, пусть будет красный полумесяц. А пусть будет, сказал Международный комитет Красного Креста, и стал именоваться Международный комитет Красного Креста и Красного полумесяца. Остальные страны, ага, так можно было? И понеслась. В общем, вот эта конвенция, да, вот она так выглядит, причем такие сургучные печати напоминают капли крови, об этом обязательно говорят. А страны начали отрываться, каждый по-своему. Иран, Израиль... Ой, я вот это уже забыл, кто у нас носорог. Какая-то из африканских стран. Саудовская Аравия. Зимбабве предложила красную звезду. Индия предложила колесо сансары красное. В общем, там огромное количество символов. Все сказали, а почему нет-то? Смотрите, крест есть, полумесяц есть. А остальные? Это так достало Международный Красный Крест, что в 2005 году они сказали, вот вам, всем, красный ромб. Ну, точнее так, красный кристалл. Красный кристалл – международный внеконфессиональный символ. Вот и пользуйтесь. То есть он международный, все остальные имеют статус национальных. То есть если какие-то разборки на уровне национальном, ну да, можно пользоваться своими собственными символами, но лучше, конечно, вот таким, который все знают, все видят. Почему? Потому что пойди пойми, ну вот красный носорог, и что с ним делать, что это означает? А здесь все очень просто. Красный Крест, к нему как бы привыкли, да, что там окажут помощь, в том числе гражданским и прочее, прочее. А, Судан, да. Красный носорог – это Судан. Так вот, опять же, ваш лектор вон там, он с краешку сидит слева. Это группа ликвидации последствий ядерного взрыва, если что. Учение, да, естественно. И на нас повязки с Красным Крестом. Вон они все. То есть Красный Крест обозначает военных медиков. И, кстати, военных священников в том числе. Кроме того, куда еще помещается Красный Крест? На все, что связано с медициной во время военного конфликта.
То есть в обязательном порядке сумки. Причем именно так. Белое круглое поле и красный крест. Это, если что, товарный знак на всякий случай. То есть это вещь запатентованная, не просто так. Далее. Машины, суда, поезда. Причем в обязательном порядке еще и сверху. Ну, во время Великой Отечественной, например, это не сильно мешало фашистам охотиться.

0: крест, это защита.
1: Знаменитая гонка с сывороткой из дифтерина. То те хаски, вот буквально прошло-то 100 лет, они выглядели абсолютно не так, как наши сегодняшние современные. Да?
2: Слушайте, а у собак есть болезни, которые тоже мутируют, и у них есть иммунная система какая-то?
1: А как же?
2: То есть, возможно, прежние старые собаки как-то помогали?
1: Очень может быть. Я не исключаю. То есть, там какие варианты могут быть разные, но вы же понимаете, тогда ко всему относились существенно проще. И если собака полезала и помогло, хорошо. Собака полезала, не помогло, ну, Бог дал, Бог взял. Все, объяснение простое, все очень просто.
2: Забыл вопрос.
1: Да, прошу.
3: Ну, раз случайно уж вспомнили Дробышевского, а почему понадобилось поменять символ опасности радиации вот на вот этот вентилятор, сдувающий коллекцию черепов?
1: Не включался, да, я не знаю ответа. Я не знаю, потому что прежний символ радиации меня вполне устраивает. Не знаю, тут сложно сказать, почему вот здесь биоопасность я ее поставил. То есть специально, да, то есть была такая задача. А вот что сотворили с символом ионизирующего излучения, я не очень понял. Еще вопросы?
4: Добрый вечер, спасибо большое за лекцию, было очень интересно. А что насчет совы?
1: Сова, как вы понимаете, это символ мудрости, то есть как было, так и есть. То есть так и осталось. Сова – это именно то животное. Во-первых, как вы понимаете, это ночная птица. Соответственно, в ее епархию входило то, что происходит ночью, потому что петух – это утро, сова – это ночь. То есть они как бы передавали друг другу вахту. Получается так. За пациентом нужно было следить постоянно, круглосуточно. Соответственно, боги-то неизвестно, когда придут, да? То есть они когда освободятся, тогда придут. А пока здесь, на земле, за человеком смотрят вот такие, например, варианты, как сова с петухом.
5: А можно на защиту котов?
1: Ну,
5: почему с котиками так
1: обошли? А вот так.
5: Казалось бы, они же лечат.
1: Нет, вы понимаете как? Они были божественными только в Египте. Все. Дальше у них очень нехорошая история. Чем ближе к средним векам, тем хуже.
5: А как же модельное животное в токсикологии?
1: Это когда токсикология появилась нормальная. То есть 19-20 даже уже век.
5: Ну, какой вклад?
1: Ну, это все понятно, но мы говорим про символы. А символы складывались задолго до. А там у котов была очень плохая история, как вы понимаете. И все эти кошачьи парады, которые сегодня в Европе проводятся, они вообще-то заканчивались на площадях сжиганием этих котов в металлических клетках. Ну, раньше так было. Сейчас так не делают в основном. Но вот такие истории были. Еще? Да.
6: Во-первых, львы – это тоже котики, они присутствовали в презентации.
1: Ну, все-таки большие и с другим значением.
6: Во-вторых, аптекари, фармацевты, они же у нас вроде как прямые наследники алхимиков.
1: Да.
6: И символы аптеки вы относите к медицинским.
1: Да.
6: А кадуцеи, которого использовали алхимики, нет. Откуда такая ненависть?
1: Вот именно потому, что он пришел как бы на замену. Он попытался заменить уже существовавший символ с вполне устоявшимися коннотациями. Да? То есть то, что это было, была печать. Это даже не то, что прям символ такой. Это была своеобразная печать. То есть вот мы препарат сделали, мы как бы, ну, не знаю, знак качества, можно сказать так. То есть что алхимик гарантирует, что все хорошо, он собрал так, как положено. То есть это правильно, коммерческий символ. Вот так получается. Он сегодня так и остался, как коммерческая медицина. И поэтому Федеральный фонд обязательного медицинского страхования спалился по полной программе, когда себе его поставил.
6: Спасибо.
1: Ну что, все хотят домой, да? Я понимаю, в 9 часов. Ладно, тогда спасибо
0: вам большое и до следующих встреч. Всего хорошего.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я в детстве часто весной болел, вот было такое. И при этом я слышал, как взрослые говорят, что вот весна, витаминов не хватает, иммунитет ослаблен, вот и значит, болеет мальчик. Это похоже на правду?
2: Ну, вообще довольно много факторов влияет на здоровье человека, да, мы уже тут говорили о том, что не в вакууме мы живем, вот, возможно, один из факторов, который влияет на иммунитет, да, это, по крайней мере, есть такие наблюдения, что недостаток витамина D, то есть, который у нас там накапливается летом, истощается за время зимы, и это якобы может приводить к ослаблению иммунитета, однако это все еще не доказано, и, скорее всего, это такой вот какой-то такой мифологический флёр над этим подвисает. Вот. Но, однако, все равно витамина D действительно может не хватать в какой-то период времени. Его становится меньше, чем было летом, скажем так. Вот. А витамин D активно участвует во всяких там иммунных реакциях и в том числе даже запускает выработку многих ответов иммунитета.
3: Екатерина Умникова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела общей патологии и патологической физиологии Института экспериментальной медицины, автор научно-популярной книги «Как работает иммунитет».
1: Я думаю, вы не против, если мы традиционно проголосуем сейчас. Дорогие зрители, пожалуйста, перейдите по ссылке в чате и выберите ответ, какой живой организм сейчас проходит клинические испытания в качестве средства лечения от аутоиммунных заболеваний. Вирусы, бактерии, дрожжи, простейшие, паразитические черви, водоросли и высокогорные растения.
2: Начнем мы с того, что сначала разберем, что же такое иммунитет, да? Прежде чем что-то укреплять, нужно знать, что это такое. Ну и вот представьте, что организм человека – это такой замок, у которого есть защитные сооружения для того, чтобы туда не попал враг. Да? Некоторые физические такие неудобства доставляют стены, а в нашем организме это та же самая кожа, да? Клетки эпителия плотно прилегают друг к другу, и таким образом создают физический барьер для проникновения туда патогенов, тех организмов, которые хотят вызвать инфекцию, которые хотят колонизировать наш с вами организм. Также есть ров с водой, ну, например, в нашем организме это может быть какие-нибудь слизистые, желудочный сок, кишечный сок, слеза, слюна и разные другие биологические жидкости. Но вообще само по себе это сооружение довольно бесполезное, если в ней нет стражи. И вот этот наш иммунитет – это как раз-таки та самая специализированная армия, которая умеет распознавать угрозу и ее уничтожать. И очень важны два этих пункта – распознавание угрозы и ее уничтожение. И наш иммунитет – это, в общем-то, система целая, да, система органов, состоит из органов иммунитета центральных, периферических, которые соединены друг с другом лимфатическими сосудами, по которым перемещается лимфа и иммунные клетки иногда циркулируют. Так вот, эти органы – это не что иное, как некоторые такие военные части, да, казармы, в которых обучаются солдаты иммунитета, наша та же самая армия. И эта армия представлена лейкоцитами, то бишь белыми кровяными тельцами. Это клетки, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Да? Это непосредственно наши вот эти вот солдаты. У них, как и у любой приличной армии, есть своя специализация. У каждой клетки есть своя конкретная мишень, конкретная специализация, и разные клетки борются с разными угрозами, которые возникают при жизни. Да? Мы с разными патогенами с вами встречаемся. Клетки могут как непосредственно сами действовать на то, что угрожает, да, то есть убивать бактерию, например, как это делают нейтрофилы, довольно эффективно они это делают. Но они вот также могут вырабатывать различные молекулы иммунитета. Функция этих молекул заключается в следующем. Это может быть оружие, непосредственно с помощью чего осуществляется убийство этих патогенов, которые попали в организм. Это могут быть, может быть сигнальная функция, и это не 5G-вышка, с помощью которой сейчас Билл Гейтс хочет за нами, за всеми следить, да, это просто значок сигнала. Вот эти вот самые сигнальные молекулы помогают осуществлять коммуникацию между различными иммунными клетками и клетками нашего организма, таким образом обеспечивая ответ точный и быстрый для того, чтобы наш организм не болел. И третья функция есть у молекул иммунитета – это такие своеобразные молекулы-наводчики, это жучки, да, это черные метки, которые присоединяются к патогену и обозначают это как нечто чужеродное. Нужно организм как можно скорее от этого избавить. Это молекулы антител, да, либо иммуноглобулины еще называют эти молекулы. Очень важные, выполняют в организме функцию. Во-первых, подают сигнал иммунным клеткам, во-вторых, сами могут иногда препятствовать проникновению, например, вирусов внутрь клетки. Дело в том, что наука иммунология, мы знаем, да, из чего состоит вот эта вот та самая армия, эти самые защитники, но как это работает, все, у самих ученых иногда проскальзывают некоторые сомнения относительно многих вопросов, и нет согласия между ними. А что же говорить, что в обществе существует довольно много заблуждений о том, как работает иммунитет. И сегодня на нашем сеансе укрепления иммунитета мы с вами разберем топ самых таких распространенных и, на мой взгляд, самых вредоносных мифов об иммунитете. Итак, начнем наш сеанс. И первый миф – закаливание укрепляет иммунитет. Ну, в данном случае, наверное, больше говорится о том, что во время каких-то процедур, довольно популярных в Советском Союзе и совершенно непопулярных на Западе, можно повысить устойчивость организма к холоду и минимизировать вот этот тот самый стресс, да, который может оказать негативное влияние на работу нашего иммунитета. Ведь мы знаем, что в результате стресса наблюдаются следующие реакции. Гипоталамус освобождает гормоны, которые действуют на гипофиз, который, в свою очередь, тоже освобождает биологически активные вещества, которые запускают в надпочечниках синтез гормонов стресса – адреналина, норадреналина и также кортизола. Так вот, они все важны и обязательно, конечно, нужны для того, чтобы организм среагировал адекватно на стресс, на стрессовую реакцию. Но также, помимо этого, кортизол, один из гормонов стресса, действует на иммунитет. И действует он следующим образом. Вызывает лейкоцитоз, то есть выход вот этих вот всех подразделений, да, выход иммунных клеток в кровоток, для того, чтобы они там циркулировали. Подавляет провоспалительные сигналы, которые нужны как раз для защиты, для того, чтобы запустились защитные реакции. И противовоспалительные сигналы как раз усиливает. То есть, таким образом, мы понимаем, что во время стресса наш организм становится более таким ослабленным, иммунитет наш, да, и есть вероятность заболеть при встрече с патогеном. Вообще, эффективность вот этих процедур, о которых я уже немножко упомянула, да, которые были довольно популярны в советское время, нет таких исследований, которые говорят об эффективности, об укреплении иммунитета, что это действительно работает, что это действительно действенная вещь. Да. Встречаются разрозненные какие-то исследования, вот в частности, в основном проводятся на спортсменах, которые увлекаются зимним плаванием, нырянием в прорубь. То есть довольно экстремальные воздействия, то есть довольно серьезные низкие температуры действуют на организм. И вот одно из таких исследований, которое я смогла найти на эту тему, что якобы происходит сокращение числа случаев простудных заболеваний, но никак не сказывается на течение использования процедур холодного купания, да, холодный душ здесь люди применяли. Однако все эти данные основываются не на каких-то физиологических показаниях. Здесь ученые ничего не мерили, они проводили опросы. И, как вы понимаете, объективности здесь быть не может, да? Поэтому, в общем-то, есть такие работы, однако вопросов к ним довольно много. Но гораздо больше скопилось пока свидетельств о том, что холодовой стресс как раз-таки вреден для организма. Поэтому будьте осторожны, пожалуйста, с зимними купаниями. Особенно не рекомендуется это делать людям с другими разными заболеваниями, в частности, сердечно-сосудистой системы. Поэтому, скорее всего, это пока миф. Ничего подобного. О пользе много данных нет. Поэтому, скорее всего, это пока вредно. И развеяв этот миф, мы немножко с вами уже укрепили наш иммунитет, что называется так, плюс 10 к иммунитету, и поехали дальше. Второй миф. Иммунитет можно укрепить йогуртами, витаминами, иммуномодуляторами. Ну, давайте с вами по порядку сначала начнем, да? Предложил Илья Ильич Мечников в своих «Этюдах о человеческой природе», о природе человека, вернее, это называется книга. Очень интересная, всем рекомендую ее почитать. В общем, что он там писал? Он писал, что в нашем толстом кишечнике живут вредоносные бактерии, которые вызывают вредное брожение, и их нужно удалять. Либо радикально, то есть удалив толстый кишечник из организма, да, он такие предлагал вещи, либо можно выселять их с помощью хороших бактерий, с помощью молочнокислых бактерий. И он сам употреблял довольно большое количество простокваши. И вроде бы как по дневникам, по крайней мере, его субъективные ощущения были весьма неплохо, весьма он себя чувствовал после этого. Сегодня мы говорим о пробиотиках, и везде слышим про пробиотики, да, что это живые микроорганизмы, введение которых в адекватных количествах приносят пользу организму хозяина. Именно так договорились в 2014 году ВОЗ называть пробиотики. И теперь мы задаем такой вопрос, а действительно ли в тех йогуртах, которые нам сейчас предлагают, да, в качестве пробиотиков в магазине и в аптеках даже иногда, содержатся действительно живые микроорганизмы, действительно в адекватных количествах, и приносят ли они пользу организму, конкретно вашему потребителю? То есть в данном случае довольно много вопросов, и в том числе, если нет вреда, это совершенно не означает, что действительно употребление пробиотиков приносит пользу, да? Ну вот в таком виде, в форме йогуртов. А вообще, если теоретически рассматривать этот вопрос, то употребление пробиотиков действительно, по идее, благоприятно действует на иммунную систему за счет активации различных иммунных клеток и клеток кишечника. Ну, в разных моделях инвиво, инвитро было показано, что действительно это приносит пользу иммунитету. Однако на практике все не так однозначно, как всегда это и бывает. Я вот рассматривала такой вопрос: влияние приема пробиотиков на предотвращение и течение респираторных заболеваний. И вот что мне удалось взять, да, несколько метаанализов я брала и смотрела, что же там, что нам предлагают. Следующий метаанализ. 1000 людей, чаще всего дети, из разных стран, в течение совершенно разного времени, там, от месяца до 9, принимали различные пробиотики, то есть не только разные штаммы одного пробиотика, да, но совершенно разные организмы иногда это были, в совершенно разных формах, от ряженки до желатиновых капсул, в разных концентрациях, иногда вместе с какими-то другими препаратами, в том числе и антибиотиками, в разной степени показали эффективность, и еще и в отношении разных заболеваний, разных по природе заболеваний. Так вот, много вопросов, это все очень неоднозначно. Дело в том, что вот как-то, как привыкли ученые, да, нужны какие-то более-менее одинаковые условия, в которых это все изучалось. Однако однозначного эффекта показано как такового не было, несмотря на то, что вроде метаанализ говорит об эффективности. Довольно много все равно можно задавать исследователям вопросов, и они часто пишут в таких вот метаанализах, что они довольно употребляют такое слово «modest», да, то есть скромно, скромная эффективность. Вот. Ну и уж точно не в йогуртах эти содержатся организмы, которые какой-то эффект там оказывали, точно не из йогуртов. Витамины. Да, мы говорили не раз уже о том, что витамины очень важны, это все действительно важные соединения, они участвуют вместе с ферментами в реакциях, да, ферменты – это биологические катализаторы, которые осуществляют все самые важные реакции в нашем организме, и витамины участвуют, они как бы соучастники этих процессов, и это очень важно. И ВОЗ выпустила вот на 340 страниц такие рекомендации о употреблении витаминов, витаминов и микроэлементов. Вы можете все это найти, почитать. Я не знаю, по-моему, и на русском языке тоже такое руководство есть. Так вот, там содержится много информации о том, где какие витамины содержатся, как их можно употреблять, но ни слова о том, ни одной рекомендации о том, что их нужно употреблять извне с помощью покупных БАДов, да, где-нибудь раздобыть в аптеке таблетки. Дело в том, что все витамины необходимые и микроэлементы можно получать из пищи. И об этом как раз в этих рекомендациях написано. Следующий пункт был об иммуномодуляторах, что можно иммунитет укреплять иммуномодуляторами. Ну, я забегая вперед, скажу, что да, безусловно, иммуномодуляторы – это важные соединения. С помощью них действительно можно регулировать иммунные реакции. Можно либо ослаблять, либо несколько усиливать. Но не спешите сейчас брать тапочек и кидать в монитор, поскольку я сейчас говорю о правильных иммуномодуляторах. Это как раз те самые сигнальные молекулы, о которых мы с вами ранее уже говорили. Эти молекулы вырабатываются иммунными клетками и координируют иммунный ответ, иммунные реакции. Те же иммуномодуляторы, с помощью которых нам рекомендуют укреплять иммунитет, не были отмечены в эффективности, не были замечены в эффективности. Да, я потратила довольно большое количество времени, изучая действующие вещества из вот этих вот всех препаратов представленных, и не нашла ничего о том, что это действительно эффективно, никаких двойных, рандомизированных, слепых, плацебо-контролируемых исследований проведено не было. Вот. И эффективность таким образом не доказана. Таким образом, если вы достаточно здоровы, сбалансированно питаетесь, то, в общем-то, ничего дополнительно вам принимать не нужно. Да? Это все довольно просто будет бестолковая трата денег. И развенчав этот миф, вы не только укрепили сейчас свой иммунитет несколько, но и оставили свой кошелек в целости и сохранности. Следующий миф номер 3. Интенсивные физические нагрузки укрепляют иммунитет. Мы, конечно, с вами понимаем, что по интенсивности физические нагрузки могут быть различными. Да? Если это легкая пробежка, то, скорее всего, она несколько укрепит иммунитет, возможно. Да? И были, кстати, исследования по поводу упражнений и физических умеренных, и влияния на иммунную систему и на разные системы органов нашего организма. Но если это изнуряющие какие-нибудь тренировки, да, это марафоны, это таскание каких-нибудь тяжелых грузов, то есть когда человек по-настоящему находится под таким вот прессингом, да, то это как раз вредит иммунитету. И, в общем-то, последние 20 лет ученые изучают этот вопрос, что же происходит при синдроме перетренированности. Так вот, ученые обнаруживали, что действительно снижается количество иммунных клеток в кровотоке. Возможно, у некоторых иммунных клеток понижается активность. Это было показано пока для нейтрофилов, способность их к дегрануляции, к оксидативному взрыву. Это как раз те самые защитные реакции, которыми нейтрофилы убивают бактерии. Снижается количество антител, тех самых молекул меток, да, которые необходимы нам для того, чтобы бороться с патогенами. И также понижается количество интерферона гамма, которое является таким мощным цитокином для борьбы с вирусами. И вот существует среди спортивных медиков такая вот гипотеза открытого окна. При физиологическом стрессе иммунитет спортсменов профессиональных, он несколько, так, если можно так сказать, снижается. На самом деле просто формируются такие условия, при котором организм спортсмена становится наиболее уязвимым, да, будь то высокий кортизол. Я думаю, что это на самом деле множество факторов этому способствует, и об этом тоже ученые пишут, о том, что это сочетание каких-то факторов. Но, тем не менее, организм становится такой вот уязвимой точкой, да, и часто это совпадает с периодом интенсивных тренировок, соревнований, или как раз сразу после соревнований спортсмены часто болеют. И все-таки пока такое бытует мнение среди ученых, что изнуряющие тренировки скорее угнетают иммунную систему работы иммунитета, поэтому будьте осторожны с физическими нагрузками. Следующий миф номер 4. Новорожденным необходимо обеспечивать стерильные условия из-за отсутствия своего иммунитета. Ну, во-первых, уже неверно то, что иммунитет отсутствует. На самом деле у новорожденных иммунитет имеется. Но он, конечно, не так активен, как у взрослых, несмотря на то, что основные компоненты присутствуют. И, в общем-то, это понятно. Многие системы органов, да, постепенно развиваются у новорожденных, набирают силу. И то же самое происходит с нашим иммунитетом. Дело в том, что плод внутри матери пребывает, и не все гены материнские, да, мы знаем, что половину он получает от отца, поэтому это несколько чужеродное для материнского организма существо, и пока плод развивается, никаких не допускается конфликтов между организмом матери и плодом. Поэтому иммунитет несколько подавляется. Также материнское молоко обеспечивает пассивную защиту от многих инфекций. Да? При грудном вскармливании мать передает ряд биологически активных молекул, в том числе антител, которые способны защитить от инфекции малыша, который только вот родился, и его иммунитет еще только созревает. Ему нужно время для того, чтобы созревание происходило. Хотя вообще сразу после рождения вот эта система, иммунитет, да, она стремительно развивается, первые порции микробиоты получает организм ребенка. И, конечно, необходим, строго необходим контакт с микроорганизмами для нормального созревания иммунитета. Да, поскольку формируется собственная микробиота и также работает, значит, учится отвечать иммунная система на такого рода стимулы, этот контакт строго необходим. Поэтому, когда ваш ребенок делает вот что-то вот вроде вот этого, пожалуйста, не спешите его кипятить там с мылом, мыть спиртосодержащими растворами дезинфицирующими. Это все в порядке нормы. Более того, если переусердствовать с гигиеной, да, то могут возникать другие заболевания, и согласно гигиенической гипотезе, могут развиваться аллергические реакции, реакции гиперчувствительности при недостаточном контакте с разными микроорганизмами. И развенчав этот миф, вы не только сейчас укрепили свой иммунитет, но также иммунитет своего потомства. Следующий миф номер 5. Подними иммунитет, и хворь сама пройдет. Ну, во-первых, когда я слышу это выражение, мне всегда хочется сказать, а куда вы его собрались поднимать? Вот куда? Дело в том, что по умолчанию иммунитет работает так, как он может и как он должен работать. Ведь на самом-то деле вот у нас заложена генетически, да, значит, работа иммунитета, наших иммунных клеток, то есть какие факторы вырабатываются, как происходит созревание, то есть это все контролируется. И по умолчанию, вот как есть у нас, как все должно быть, иммунитет сам знает, если можно так сказать, да, как ему работать, как на что отвечать. И помогать ему здесь мы никак не сможем. И действительно, если бы все вот эти вот способы поднять иммунитет работали, то аутоиммунных заболеваний было бы намного-намного больше. Но, к счастью, наверное, эти все способы не работают, а то бы такие диагнозы, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, ставились намного чаще, и это было бы не очень хорошо. Если заболевание уже случилось, то иммунитет, что называется, проспал. И теперь ему важно помочь. Но помочь не укрепляя иммунитет, да, поскольку заболевание уже случилось. Помочь ему бороться с конкретной причиной, которая вызвала заболевание. Ну, например, если это какая-то бактериальная инфекция, то уже давайте нужно пойти к врачу сходить, да, и узнать у него, какие нужно пропить антибиотики. Ну да, кстати, если вам назначают антибиотики, то важно пить этот курс обязательно до конца. Ну, просто дело в том, что иммунитет уже проспал, и ему нужна уже помощь извне. И поэтому в данном случае употреблять антибиотики нужно, это необходимо. Чтобы не становилось гораздо все хуже, да, и не возникли различного рода осложнений. Так вот, в нашем организме, в иммунной системе существует некоторый баланс между провоспалительными сигналами, защитными, которые запускают защитные реакции в организме, и противовоспалительными. Дело в том, что при смещении вот этого равновесия, да, между про- и противовоспалительными сигналами, что в принципе вообще происходит, это абсолютно нормально, и это должно происходить, при смещении этого равновесия в случае, допустим, если у нас повышено содержание противовоспалительных сигналов, то вот наш организм становится более уязвим к возникновению инфекционных заболеваний. А в случае, если у нас больше сигналов провоспалительных, то в некотором случае, в ряде случаев, это может спровоцировать аутоиммунные заболевания, да, когда наш иммунитет чрезмерно активен, и помимо того, что он чрезмерно активен, он еще и действует на свои собственные антигены, да, то есть признает как свои собственные клетки и молекулы как нечто чужеродное и пытается организм от этого избавить. Это вот может закончиться неприятными заболеваниями аутоиммунными. Поэтому иммунитет, ну, в общем-то, нельзя поднимать, да, как таковое его. Ему можно не мешать работать. И вот это вот самое лучшее, что можно сделать. И сделать это довольно просто, ну, на первый взгляд, по крайней мере. Для этого нужно просто сбалансированно питаться. Да, как мы понимаем, многие витамины и микроэлементы содержатся в различных продуктах питания, если мы употребляем их все там какой-то правильной пропорции, да, то все, в общем-то, будет здорово. Спать по 7-8 часов, да, сон действительно очень важен, в том числе и для иммунитета тоже, и многие есть работы по поводу того, что нужно высыпаться, иначе могут участиться простудные заболевания. Ну вот несколько, по крайней мере, я таких видела обзоров, вот, поэтому, пожалуйста, высыпайтесь. Соблюдать личную гигиену, и я думаю, что мой коллега Алексей Водовозов уже, значит, довольно подробно останавливался на том, что именно имеется в виду под личной гигиеной. Так вот, прослушайте еще раз, пожалуйста, его выступление и соблюдайте личную гигиену. Умеренно заниматься спортом, поскольку мы тут уже с вами выяснили, что при чрезмерных физических нагрузках могут возникнуть некоторые проблемы, да, и иммунитет может воспринять это как нечто как стресс, и таким образом немного кортизол, гормон стресса, может его, что называется, придавить. Проводить вакцинацию. С помощью вакцинации нам удается избежать возникновения социально значимых инфекций, да, которые распространяются легко и на самом деле довольно серьезные, и от них последствия довольно могут быть печальные. Вот, поэтому, проведя вакцинацию, вы таким образом спасете не только себя от инфекции, но также еще и окружающих, потому что поддерживается коллективный иммунитет. Исключить вредные привычки, ну, тут вроде бы все понятно. Попробовать избегать хронических стрессов, несмотря на то, что это довольно нормальная реакция нашего организма на изменяющиеся условия, особенно если это происходит резко, внезапно. Но, тем не менее, стараться как-то все-таки избегать вот именно хронических, да, острых, не знаю, как вообще возможно избежать острых, но вот хронических, по крайней мере, стараться избегать. Но если что-то вдруг пошло не так, то, конечно, необходимо обратиться за консультацией к специалисту. И сегодня, кстати, у этих специалистов праздник профессиональный, с чем я спешу их поздравить и поблагодарить за их медицинский труд. Вот. Не стесняйтесь обращаться к врачу по вопросам. Лучше не заниматься самолечением, поскольку это может привести к нехорошим последствиям. Вот. И вот это вот все вам действительно поможет укрепить иммунитет, и мне кажется, уже зная это и следуя этим советам, вы будете с крепким иммунитетом, меньше болеть и жить, и просто жить, радоваться жизни, наслаждаться, чего я вам всем и желаю, и пускай ваш иммунитет будет очень-очень крепким. Вот. Спасибо большое. И читайте, пожалуйста, хорошую литературу. Вот как раз я предлагаю вам знакомиться с некоторыми из этих источников. Спасибо.
1: Поскольку я на репетиции ваш доклад уже слушал, то мой иммунитет укрепился, наверное, вдвое или втрое уже по сравнению даже с нашими дорогими зрителями. Вот. А сейчас давайте посмотрим на результаты голосования. Мне самому интересно, потому что я, честно говоря, не знаю правильного ответа. Но вот большинство зрителей считают, что вирусы. Угу. А теперь правильный ответ.
2: Правильный ответ, на самом деле, здесь два правильных ответа. Бактерии и вирусы. Есть такая одна тоже из гипотез, да, о старых друзьях, так называется, old friends theory, о том, что контакт с этими организмами, а именно с бактериями и паразитическими червями, он, собственно, никогда не прекращался. Он как начался, и вот очень долгое время с нами эти все друзья жили, обитали, и, в общем-то, наш иммунитет в итоге был всегда на стреме и был готов отреагировать, дать отпор этим организмам, и таким образом работал в хорошем, нормальном таком режиме. Поскольку мы стали использовать разного рода дезинфицирующие средства, да, и всякие гели, мыло, вот это все минимизировало вот этот контакт. И ученые предполагают, это одно из предположений, что могли как раз обостриться вот эти вот реакции гиперчувствительности из-за того, что снизился этот самый контакт. И в настоящее время проводятся клинические испытания с использованием бактерий и паразитических червей для лечения серьезных аутоиммунных заболеваний.
1: Спасибо. Спасибо большое. Значит, а сейчас у нас видео-вопрос от нашего уважаемого эксперта, врача Алексея Водовозова.
4: Каверзный вопрос для Екатерины Умниковой. А можно ли получить иммунитет по наследству? Нет, здесь, конечно, я понимаю, что мы говорим не о врожденном иммунитете, который мы, да, действительно получаем от нас по наследству от своих родителей, а о каких-нибудь ништяках. Ну, например, достаточно так активно муссируется гипотеза о том, что люди, которые пережили вот эти все страшные пандемии Средневековья, они своим потомкам передали некую особенность иммунитета, которая позволила тем реже заболевать ВИЧ-инфекцией, например, в наши дни. Вот есть ли что-нибудь такое же?
2: Да, спасибо большое Алексею за вопрос. Дело в том, что вот тот как раз ништячок, о котором рассказал Алексей, действительно, это мутация в рецепторах к хемокину, да, к вот этой вот сигнальной молекуле, к одной из вот этих вот сигнальных молекул, о которых я рассказывала, их там на самом деле больше десятка, довольно много их разных. Вот. Есть такая корреляция, что якобы эти люди приобрели иммунитет к ВИЧ, и ВИЧ не может попасть в клетку, поскольку есть мутация в рецепторы к хемокину, и таким образом ВИЧ не попадает внутрь клетки, да, и такой создается такой иммунитет. Я думаю, что есть наверняка такого рода. Вот как раз я как-то больше сталкивалась именно с вот этим фактом, и также немалоизвестный китайский ученый, да, Хэ Цзянькуй, который как раз близнецам попытался сделать ту же самую мутацию, да, в азиатской популяции не встречается вот такого рода мутация, да, и он попробовал ввести вот этим вот девочкам, близнецам, вот эту самую мутацию, которая бы обеспечивала защиту от ВИЧ. А дело все в том, что драматизма больше добавляет к этой новости то, что родители оба были ВИЧ-положительными, и они хотели, конечно, они обычные люди, очень как-то вот забывают люди о том, что это люди, у которых такие же потребности, как у нас с вами, у всех, у ВИЧ-инфицированных, и это вполне нормально, что они хотели иметь потомство здоровое, да, вот, и наверняка есть какие-то еще мутации, которые позволяют быть более устойчивыми, и это передается из поколения в поколение, и в результате отбора, да, сохраняются особи, у которых этот признак остается, закрепляется. Вот. Но также я бы на этот вопрос вообще ответила, можно ли унаследовать иммунитет, да, и да, и нет. То есть какие-то вещи мы можем действительно унаследовать. Также, мне кажется, многие люди, у которых возникают различные заболевания иммунодефицитные, связанные, например, с тем, что есть какая-то мутация в гене, который кодирует какой-то важный для иммунитета белок. И, наверное, они всю свою оставшуюся жизнь, и также думают о жизни своих потомков, да, о том, что они могут, в принципе, передать эту мутацию, что не совсем будет положительно сказываться на здоровье. Вот. Однако вот этот вот сам иммунитет, вот это вот такое широкое понятие, да, унаследовать, мне кажется, невозможно. Можно какие-то признаки, норму реакции наследовать, но не сам весь, не всю, не работу всей системы иммунитета.
1: Спасибо. задает вопрос наш зритель из Воронежа Иван Тоболин. Есть мнение, что любая закалка – это хорошо. Вон, люди на крещении в проруби купаются и вроде как здоровые. А также есть мнение, что такой закалкой можно, наоборот, угробить организм, переохлаждение внутренних органов и тому подобное. Так как же быть? Где можно найти рецепт правильного закаливания?
2: Спасибо большое за вопрос. Действительно, много есть всяких таких статей, да, о том, что вот крещенское купание – это очень полезно, всем нужно идти обязательно окунаться в прорубь. Однако никто не публикует статистику смертельных исходов после окунания в прорубь, да, число инфарктов, инсультов, различных пневмоний и так далее, и так далее. И на сайте Роспотребнадзора есть четкие рекомендации, да, о том, что кому можно этим заниматься, да, и вообще стоит ли, поскольку там они все-таки приписывают, что по статистике увеличивается количество вот этих вот всяких внезапных смертей и серьезных осложнений и заболеваний. Поэтому тут вопрос, стоит ли игра свеч. По поводу правильного закаливания, я пробовала искать такие вот, знаете, рекомендации, которые бы четко говорили, вот делаете вот это, вот такой-то температуры, вот такой-то температуры, или там принимаете воздушные ванны, вот столько-то, растираетесь этим холодным полотенцем, вот столько-то и там-то. А таких вот рекомендаций я не нашла. Я искала, на самом деле, нет, был такой источник один, учебник физической культуры советский. Вот, там есть какие-то правила, но я не знаю, насколько это правильно, поскольку эффективности закаливания не доказано, да, что действительно с помощью закаливания можно укрепить иммунитет. То довольно трудно ответить на этот вопрос, какой рецепт является правильным. Но для каких-то других, просто чтобы чувствовать себя в таком вот в тонусе, да, рекомендуется часто процедуры закаливания проводить. Может быть, вот для этого использовать закаливание. Это было бы, на мой взгляд, гораздо больше эффективное упражнение для сердечно-сосудистой системы, например, но не для иммунитета.
1: Валерия из Москвы спрашивает, расскажите, пожалуйста, про интерфероны, например, в каплях для носа. Сколь они эффективны? Правда ли, что их не применяют нигде, кроме России?
2: Да, вообще, если мы посмотрим по запросам, да, вот как-то раз я набрала слово иммуномодулятор, да, вот в частности, интерфероны, предполагается, что это иммуномодулятор, который способен некоторым образом усиливать иммунные реакции. Однако это все-таки еще недостаточно изучено и мало доказано. Так вот, если вот в поиске вбивать что-то вроде иммуномодуляторов, да, в российской Википедии, в русской, да, будет совершенно один результат. В английской будет совершенно другой, противоположный. То есть под иммуномодуляторами в широком смысле понимаются как раз вот те самые цитокины, да, то есть которые

0: Интересуется. Расскажите, пожалуйста, про влияние гиподинамии на иммунитет.
1: Гиподинамия. Ну, если только довольно условное, да, такое вот опосредованное. То есть я могу предположить, что если вы мало двигаетесь, это в целом плохо для организма, для
2: природы. Вообще в дикой природе отмечались случаи, когда животные якобы дружили друг с другом. Есть такие видео, но вот гиппопотам, который якобы защищал небольшую газель, он, скорее всего, просто нападал на своих, так сказать, классовых врагов, крокодилов, защищая от них свою территорию. Не то чтобы крокодилы с бегемотами в постоянной войне находятся, они вынуждены делить друг с другом водоемы в засушливых частях Африки, поэтому нет там постоянной войны. Бегемоты устраивают чистку и атакуют крокодилов на всякий случай, или впрок, или просто у них плохое настроение. Чаще всего это проявление территориального поведения доминантного самца, хозяина гарема, бегемота. К слову, даже хищникам свойственно не охотиться возле своего логова или гнезда. И поэтому, скажем, классический пример – это когда белые гуси, они часто селятся рядом с гнездами полярных сов. Но, очевидно, это отличная защита от песцов, которые могут быть опасными и для кладки, и для совят. Они могут их поедать, нападать и воровать.
3: Нет, я про домашних. Ну, всяких там котиков, крысок.
2: Ну, это другая ситуация. Я думаю, тут все дело не в дружбе, а некой трансформации родительского поведения, которая, скорее всего, имеет гормональную основу. И хотя, конечно, исходные причины могут быть разными, но думаю, что во всем виноват окситоцин. На этом можно было бы и закончить вообще, но он не совсем прост, этот гормон, окситоцин. В широком круге ограниченных научных лиц, как принято говорить, и, в общем, хорошо известно, что окситоцин – это гормон, который отвечает за родительскую привязанность, за заботу о потомстве. Вот даже крысы, не знавшие материнства, крысы-девственницы, они при введении им в мозг окситоцина начинают заботиться о чужих крысятах. А если злые ученые блокировали, так сказать, малоинвазивным хирургическим путем, то есть путем вбуравливания в мозг электродов окситоциновые рецепторы, или химическим путем блокировали окситоциновые рецепторы, то крыски бросали выводок.
3: Нет, ну я не думаю, что у всех героев мимимишных видео ученые покопались в мозгах.
2: Ну это конечно. Но тут разные могут быть варианты. У кого-то свои дети, кто-то только их отправил во взрослую жизнь. В общем, этот механизм как бы включается по новой и переключается на другой объект. То есть гормон есть, любить кого-то надо, привязаться к кому-то нужно. Вот и животное, в котором бродит этот гормон окситоцин, находит в себе друга, о котором он заботится. Но самое интересное, конечно, происходит с собаками. У них, кстати, еще и эволюционный механизм задействован. Ну, во-первых, у собак нашли некий ген, который очень сходен с геном, имеющимся у людей с врожденным слабоумием. А как мы знаем, люди с этим врожденным недугом, они добродушные, не злобны совсем, они веселые и доброжелательные. Но это вовсе не означает, что наши питомцы слабоумны. Вовсе нет, подчеркну, нет, это не означает, что наши питомцы слабоумны. Это просто объясняет их повышенное дружелюбие. Просто вот на них этот ген влияет таким образом. Согласитесь, трудно считать слабоумными животных, которые, как известный бордер-колли по имени Чезер, умеет различать несколько сотен слов. К слову, его скрывают от посторонних, его местонахождение. Значит, если мы говорим о дружелюбии, тут без окситоцина, видимо, не обошлось. И логика тут такая. Лет 10 назад израильские, замечу, не британские, израильские ученые обнаружили, что у людей некоторые варианты генов, связанных с синтезом окситоцина или с его восприятиями нейрона мозга, могут влиять на такую черту характера, как открытость и доверчивость. Все млекопитающие устроены похоже, как мы видим. И вполне возможно, что и у собак работают те же механизмы. Мы знаем, насколько доверчивы наши питомцы. Ну и, конечно, здесь же, ведь мы говорим о дружбе домашних животных, можно снова вспомнить, что альянс человек-собака, чья тесная дружба просто невозможна без участия регуляторных механизмов, тех, которые регулируют поведение, то есть без гормональных механизмов. Еще раз о логике. Я уже 1000 раз говорил, лет 10 назад японские ученые установили, что формирование, не побоюсь этого слова, симбиотических

0: между человеком и собакой связей большую роль, огромную роль играет окситоцин. Когда собака ловит взгляд человека глаза в глаза, и у нее, и у человека повышается уровень этого гормона.
1: Ты сказал, что человек и собака – это симбионты. Если вспоминаю биологию, это кажется как типа рак-отшельник и актиния, да? Только в случае с человеком и собакой, кто кого носит на закорках?
0: Ну, говоря про актинии, ты привел пример так называемого мутуализма, когда отношения между особями взаимовыгодные. Это вариант симбиоза, безусловно. Говорил об этом 1000 раз, но повторю, сам посуди. Конечно, между человеком и собакой существуют симбиотические отношения. Человек выгуливает собаку, он ее кормит, поет. Воспитанный человек, живущий в городе, ходит с целлофановым пакетиком в руках, собирает за ней продукты ее жизнедеятельности. Конечно, такие отношения выгодны собаке. Ну а человеку собака изначально, а некоторые до сих пор, помогают в охоте, в охране, а теперь просто повышают настроение. Есть собаки, даже психотерапевты. И, конечно же, мы симбионты. И, конечно, без гормональной регуляции такое поведение просто нереально. Так вот, повторю, когда собака и человек смотрят в глаза друг другу, у них повышается уровень окситоцина. Вот ручной волк глаза человеку не смотрит, но, во всяком случае, не так часто и регулярно, и не в таких ситуациях, как это делает собака. А собака это делает постоянно практически.
1: Подожди, если хищник смотрит мне в глаза, это же значит, что он хочет напасть на меня.
0: Да нет, это довольно такое обычное обывательское представление. Пристальный взгляд, он означает не что иное, как концентрация на объекте. Его назначение зависит от ситуации. Когда смотришь самцу горилле в глаза, да, вероятность, что тебе прилетит, она равна примерно 100%. Не надо смотреть горилле в глаза. Но это потому, что у приматов пристальный взгляд означает угрозу, а угрожать доминантному гориллу не стоит однозначно. Волк, когда смотрит на добычу, он фиксирует на ней взгляд, как и кошка. Это вовсе не означает, что ответный взгляд его спровоцирует. Тут все зависит от ситуации. Если он хищник, вас изучает, то будет смотреть на вас внимательно. Но также он будет смотреть, когда захочет вас съесть. Вот если он смотрит на вас внимательно, когда хочет вас съесть, это угроза. А когда просто вас изучает, то нет. Точно так же собака, глядя вам в глаза, она может выпрашивать кусочек, а может и выяснять отношения, кто круче. Все зависит от ситуации, но смысл в том, что пристальный взгляд сам по себе – это только признак концентрации на объекте, не более. Возвращаемся к взаимоотношениям человека и собаки. Склонность заглядывать хозяину в глаза, манипулируем в своих целях – это признак, который отличает собак от волков, их диких предков. То есть этот признак не был унаследован. Это чисто собачий признак. Строго говоря, собаки понимают человека значительно лучше, чем шимпанзе, что было доказано в ходе экспериментов. Это признак симбиотических отношений. А уж манипулируют собаки человеком вообще сверхэффективно. То есть в процессе совместной эволюции собаки освоили вполне человеческий прием общения. Я имею в виду понимание не только взглядов и команд, но и интонации. Совершенно понятно, что наиболее хитрые приспособленцы и подхалимы собачьего племени, я тут не вкладываю в эти слова отрицательный смысл, они получали эволюционные преимущества. Мне тут не хотелось бы сильно распространяться про эволюцию собак, я делал это много раз, но я много раз говорил, что собака сама скорее сблизилась с человеком, чем он ее целенаправленно одомашнил. Это, кстати говоря, вполне обычный вариант, как с кошками, например, которые сами привели себя к людям. Этот этап, когда дикое животное приближается к человеку, этот этап одомашнивания, он неизбежно включает в себя фазу синантропных отношений, которые на самом деле существуют у многих животных. Просто дальше не все сближаются с человеком по известным причинам. Крысы тоже синантропные животные. Они живут рядом с человеком и частично пользуются плодами его жизнедеятельности. Но они никогда не превратятся в по-настоящему домашних, хотя тенденция такая есть, потому что люди заводят у себя крысы и держат их как домашние животные. Но много еще есть других синантропных животных. Это просто одна из фаз сближения с человеком. Многие современные домашние животные, я прежде всего имею в виду собак и кошек, не будем говорить про тех животных, которых человек ест, так вот они проходили эту стадию синантропии. Они были синантропными животными. Умение обаять хозяина томным взглядом, оно связано с так называемым процессом ювенализации. Что это такое? У взрослого животного должны сохраниться как бы детские признаки. Прежде всего, анатомические. Это относительное укорочение морды в сравнении с волком. Уменьшение в пропорции головы и округление этой головы. А еще сюда входит инфантилизация поведения. То есть проявление дружелюбности, повышенной игривости и снижение агрессии. Это тоже связано с гормонами. Помимо прочих, гормон окситоцин, возможно, тут играет не последнюю роль.
1: А каких еще гормонов?
0: Ну, как правило, тревожность регулируется кортикостероидами. Она у собак меньше волчьей. Наверное, у собак вырос уровень серотонина в сравнении с волками. Этот гормон блокирует агрессию. Но окситоцин, коварный гормон, который вырабатывается у собак при общении с человеком, он может повышать смелость и раскованность. Правда, в основном опыты, показавшие влияние окситоцина на смелость, они проводились с крысами в процессе их интимного поведения. Но, думаю, вот в данном случае можно делать смелое обобщение, что то же самое происходит и с собаками, и с людьми.
1: А вот про интим, пожалуйста, подробнее.
0: Ну, было установлено.
2: Работал по сбору. Превалирует вот этот вот стереотип, что работа должна быть в офисе. Когда вы, собственно, приезжаете в Сеул, выходите на Гангнам, где находятся огромные небоскребы, и идете, вот это вот просто волна из людей в пиджаках с галстуками. Волна.
3: Ну, насколько я знаю, в Корее Южной один из самых больших уровней самоубийств.
2: Да, да, по статистике.
3: Ну, правда, со стороны посмотри, приедь туда, и действительно очень развитая страна. Почему у них такой фетиш к тому, чтобы стать лучше всех? Вот я, допустим, там читала, изучала эту тематику. Им надо лучше всех учиться, значит, закончить самый лучший вуз, попасть на самую лучшую работу. Это, мне кажется, какой-то немножко инфантилизм.
2: Да, да, вот. А говорят, что корейцы инфантильная нация, такое есть.
3: И откуда, как вы думаете, откуда такой инфантилизм у них вообще появился? У них все-таки было очень много проблем, с которыми они сталкивались. И у них там не все так хорошо, если изучать историю, происходило. Откуда такой инфантилизм у них появился?
2: Ну, наверное, опять-таки, это результат, вот, знаете, мои дети будут жить лучше, чем я, да? Когда родители говорят, ты работай. Вообще у них есть такое слово «йольсюми» по-корейски, усердно. И вот даже когда я училась, это мне говорили все «йольсюми», «йольсюми». Усерднее учись, усерднее это, усерднее это.
3: А вам кто говорил об этом?
2: Корейские преподаватели, ректор института, в котором я училась тоже.
3: Даже не родители, а даже преподаватели?
2: Мои родители по-русски мне так не говорили, да. Корейцы, все. То есть они и своим студентам говорят, я буду учиться старательно. Они обещают это, они к этому идут. То есть вот этот вот, наверное, мы здесь, может быть, затронем немного конфуцианство, да, что вот это вот жажда к учебе, что нужно всегда учиться, нужно прикладывать усилия. Просто вопрос, что вы получаете в итоге. Очень часто студенты уже к моменту того, как они поступают после своего такого школьного вот этой муштры и тяжелейших на самом деле испытаний, они просто выгоревшие. Они выгоревшие, и к моменту, когда им нужно приходить на работу, да, устраиваться, представляете, какой стресс они испытывают. Сначала им нужно закончить школу, учатся они там до 10, до 11 вечера дети, потому что сначала они учатся в школе, потом в специальном хагвоне или у репетитора. После этого они там приходят, делают уроки, ложатся спать, встают и снова. И так вот до момента поступления. Потом они поступили в престижный институт, отучились там университет, и после вот этого университета, и есть еще у молодых людей время на армию, они же еще в армию должны сходить, потому что в Южной Корее служба обязательна для всех. Они должны сходить в армию, вернуться, доучиться, и после этого они устраиваются на работу, ну, плюс-минус, там, 25 лет, период. И вот этот вот накопившийся стресс, если не устраиваться на работу, естественно, они уже хотят устроиться куда-то хорошо, это очень непросто. Конкурс большой, конечно, люди проходят, но вот это вот давление социальное, что ты должен устроиться, ты должен поработать, а ведь еще есть момент того, что в Южной Корее очень дорогое жилье, по статистике, вот как раз-таки, когда вышла игра «Кальмара», игра в «Кальмара», за 5 лет, там, к 2021 году, за 5 предыдущих лет, цены на жилье выросли на 70%. На 70%. Это

0: кстати, была одна из главных претензий к предыдущему президенту Мун Чжину, потому что при нем очень росли цены на жилье. И новый президент...
1: А как они так выросли?
0: Ну, инфляция точно так же. Потом

известный Тобиас Оуэн, который сделал много открытий в области физики планетных тел. Брэдфорд Смит. Ну, у него тоже, так сказать, послужной список довольно большой. Я обращу лишь только на одно ваше внимание, что это был первый астроном, который заговорил об экзопланетах. Ну, сейчас эта тема довольно широкая, и там насчитывается уже тысячи открытых экзопланет. Но вот Брэд Смит впервые наблюдал объект, который он посчитал экзопланетой, и с него это началось. Ну, здесь также Мазурский, Гарольд Мазурский известен как планетолог, то есть геолог, специализирующийся в области исследования планет. И здесь мы видим трех президентов, МАС так именовал, президентов вот этой рабочей группы. Первым президентом был Петер Милман, канадский астроном. Затем был Гарольд Мазурский таким президентом. И уже вот на, так сказать, во время моей деятельности это был Каары Акснес, норвежский астроном. Ну, поскольку это было Тбилиси, там есть еще грузинские специалисты, хозяева. Ну, еще я укажу на Александра Тихоновича Базилевского, также сотрудника Института геохимии. И Мертон Дэвис, очень известный специалист в своей области, он в основном работал по исследованию Меркурия. Ну вот эти люди и создавали, так сказать, современную систему, систему названий на различных телах. Ну, я остановлюсь в дальнейшем конкретно на Луне, а когда образовалась такая рабочая группа, то по решению, утвержденному Международным астрономическим союзом, было решено сделать так. Ну, на Луне традиционно кратеры, ну и другие образования, об этом мы говорим позже, они назывались именами в основном деятелей в области естественных наук. Ну, выдающихся ученых, конечно. На Меркурии, когда появились изображения с деталями, которые уже можно было различить, решили давать название людям, ну, гуманитариям, людям искусства. То есть здесь мы и кратер Толстого найдем, ну и других представителей литературы, музыки и так далее. Ну, Венера, естественно, наверное, предположить, что это были знаменитые женщины. А на Марсе решили давать название в честь деятелей, связанных с космическими исследованиями. Ну, здесь вы видите портрет Георгия Николаевича Бабакина, который долгое время был руководителем НПО имени Лавочкина, и многие автоматы, в том числе исследовавшие и Луну, и Венеру, и Марс, были сделаны на этом НПО под его руководством. Ну, МАС, такой большой документ, я, конечно, не рискну сейчас его вам пересказывать, издал, как нужно присваивать название. Ну, прежде всего, значит, название предлагать мог каждый. Ограничений не было. Каждый мог предлагать название. Прежде всего, отдавалось предпочтение первооткрывателям, которые каким-то образом то или иное образование впервые описывали, ну и так далее. Затем нужно было выдержать 3 года
после смерти.

смерти, потому что только уже ушедшим из жизни ученым или деятелям других областей, знаменитостям давались названия, ну, поскольку считал, что вот после этого срока станет ясно, что действительно человек достоин или нет. Ну, об этом мы тоже поговорим дальше. Ну, на тот момент, вот когда я кончил свою деятельность в этой области, значит, рабочая группа, вот так она называлась, по-английски и по-французски, поскольку МАС имеет два языка официальных, поменялись несколько состав, но оставались вот Каре Акснес по-прежнему, от которой я показывал, Бурба, это наш с вами соотечественник Георгий Александрович Бурба, также из Института геохимии, Михаил Яковлевич Маров, которого я показывал, ну, Смит тоже был. Ну, немножко о традициях и как они менялись по ходу времени. Вот первая традиция сначала, которая была заложена Риччиоли, она была довольно формальной. Считалось так, что чем знаменитей личность, которую увековечивают на Луне, тем больше по размерам должно быть образование, которое носит это имя. Ну, вот Риччиоли прежде всего, конечно, ну, тогда еще не было строгих правил относительно, так сказать, вот, жив, не жив и так далее. Поэтому вот Риччиоли довольно значительный кратер назвал своим именем. Примерно такой же кратер именем Гевелия, который эту карту составлял. Но не будем к нему очень строги. Я бы сказал, что мы должны тут, ну, как бы подойти к нему и с симпатией. Вот посмотрите, он назвал кратер Галилеем. Конечно, это небольшой кратер по сравнению с тем, что он отрядил себе, но учтите момент времени. В то время, когда Риччиоли называл этот кратер, Галилей был под домашним арестом. Недавно состоялся суд церковный над ним, его, так сказать, осудили, и он находился во Флоренции. Ну, правда, вот я был в этом доме, довольно приличные помещения и вообще, так сказать, ну, типа усадьба, но тем не менее это было наказание. Но Риччиоли, будучи членом братства иезуитов, он не побоялся в свое время отдать, ну, хотя бы такую дань Галилео. Это уже говорит о нем что-то. Также мы смотрим и на кратер Кеплер, и дальше вот тут есть кратер Коперник, который никоим образом официальной науки тогда не воспринимались. Но, тем не менее, Риччиоли свое отношение к ним высказал. Ну, пропуская то, что делалось за последующие годы постепенно, конечно, такой наиболее активный период, плодотворный период создания лунной топонимии начался с началом космической эры, ну и прежде всего это с 59 года, когда автоматическая станция «Луна-3» провела первую съемку обратной стороны Луны. Это были первые космические фотографии и открыта обратная сторона Луны, и на ней появилось много новых образований, которые потребовали названий. То есть здесь значительно сразу расширилось поле
для этой деятельности. Ну вот я нашел такое интересное сравнение, Значит, это снимок, ну, практически оригинал, не очень обработанный. Снимок, то, что произвела Луна-3 в 1959 году, это в том же ракурсе изображение, составленное из снимков спутника ЛРО, который сейчас работает на орбите вокруг Луны, и сделаны эти снимки были полвека спустя. Ну, как вы видите, в общем, основные образования, такие как моря, мы находим и на том, и на другом изображении, вполне четко отождествляемые. Что нужно сказать о Луне, о снимках Луны-3, очень коротко. Задача была в том, чтобы снять большую территорию. А если снимать большую территорию, то это, получается, снимки в момент полнолуния. То есть, когда нет теней, все мелкие детали, они затушевываются, и поэтому снимки получаются как бы слепыми. Ну, вот как этот снимок. Там, ну, и вот тот снимок, который сделан сейчас, совершенной аппаратурой, тоже на нем при косом освещении очень мало сделано образований. Но, тем не менее, основные детали здесь есть. Ну, первые карты и глобусы были сделаны под руководством Юрия Наумовича Липского, первого исследователя этих лунных изображений, который работал в нашем институте, в ГАИШ. Он был заведующим лабораторией, а потом стал заведующим отдела исследований Луны и планет. Ну, вот я привел здесь снимок 59-го года, но уже при современной компьютерной обработке немножко, так сказать, качество стало лучше. Тогда, в то время, когда Юрий Наумович создавал вот первую карту обратной стороны Луны в 60-м году, конечно, таких методов не было. Он чисто фотографическими методами пытался улучшить это изображение, и тем не менее достиг того, что достаточно большое количество деталей на этой карте появилось. Ну и появились вот первые наметки того, что можно положить в основу нового периода развития лунной номенклатуры. Значит, помимо тех правил, о которых я уже упомянул, правил Международного астрономического союза, одно из них требует использования интернациональной основы для присвоения образований. Ну, здесь это соблюдено, кроме наших знаменитостей, таких как Ломоносов и Липунов, Жюльо, Кюри, Максвелл, Эдисон. Ну, вот здесь кусочек Хаббл, это, так сказать, тот ученый, именем которого назван телескоп, который сейчас работает, ну и так далее. Ну, это было традиционное направление. Вот я немножко пошире взял нашу карту, которая была издана уже после, и здесь мы видим еще новые имена, такие как Вернадский, Менделеев, Курчатов, ну и так далее. Но когда Риччиоли вот строил свою систему, а Масс потом эту систему узаконил, для названия морей там было такое правило: моря называются на основе эмоциональных восприятий. Ну, вы, если так немножко помните лунные карты, на них мы что находим? Море спокойствия, море кризисов. Ну, вот в таком духе. Вот здесь
авторы этой карты нарушили эту традицию, и появилось море Москвы. Но Международный астрономический союз был так впечатлен вот этими новыми данными, тем, что обратная сторона вот появилась, что это нарушение традиции, нарушение фактически правил он принял. Море Москвы, оно так и остается на лунных картах. Ну, еще здесь одна интересная деталь. У моря Москвы есть залив астронавтов. Эта карта создавалась, в середине 60-х годов. И тогда еще, может быть, даже ближе к началу 60-х годов, и тогда еще не существовало устоявшихся терминов. То есть хотели, это наше название, это не зарубежное, хотели, по-видимому, имели в виду назвать залив космонавтов. Но слова космонавтов еще не было, еще, так сказать, не летали. Не летал Гагарин, не летали люди в космосе. И вот, астронавты – это еще из классической литературы, так и перешло. Далее я хочу остановиться на нескольких, весьма выдающихся специалистов, ученых в этой области, которые прежде всего, конечно, были увековечены на Луне. Естественно, что Сергей Павлович Королёв, который в 30-е годы начал свою деятельность, это запуск одной из первых ракет, как вы видите, довольно просто тогда делалось, и космодром Восточный, конечно, не по такому принципу сейчас построен, руками. Далее Сергей Павлович стал начальником изучения группы реактивного движения ГИРД, из которой пошли родились и другие организации. К сожалению, жизнь его была непростая. В 1938 году по письмам, которые, писались в различные инстанции, было властями заключено, что Сергей Павлович занимается не тем, и он провел довольно длительные сроки в заключении, сначала на Колыме, потом, благодаря участию Туполева и его сподвижников Королёва, он был переведен в так называемые шарашки. Наверное, люди старшего поколения знают, что это такое. Где можно было, по крайней мере, уже работать, применять свои способности. В 64-м году, когда я начал свою карьеру профессиональную, Сергей Павлович уже был главным конструктором, тогда это называлось ОКБ-1, то, что сейчас мы знаем как энергия. И поскольку первое фотографирование обратной стороны Луны, это было достижение, если говорить о ракетно-космической технике, достижение, выполненное под руководством Сергея Павловича. Он был очень доброжелательно, я не знаю, какое еще слово можно сказать, настроен к группе Липского, благодаря которой появились и первые карты обратной стороны, и первый глобус. И он был инициатором организации в ГАИШе, на базе того коллектива, отдела исследования Луны и планет. В 65-м году обратная сторона была полностью доснята, потому что в 59-м году пытались снять не только обратную сторону, но и часть видимого полушария, чтобы как-то привязать неизвестные,
полагали, что будут какие-то неизвестные образования на обратной стороне, чтобы их связать с существующей системой координат и прочее. Поэтому, ну, как мы видели на предыдущих снимках, вот в этой части были там и море кризисов, и краевые моря. Вот эта часть, она осталась недоснятой. Дальше идет уже видимая сторона. И вот автоматическая станция «Зон-3» произвела эту съемку в 1965 году. Ну, я вот эту картинку привел здесь, поскольку вот мне довелось обрабатывать эти снимки. И эту картинку я делал в торопях, в попыхах. Она не очень хорошо выполнена. Но было указание, что утром должно быть сообщение о том, что вот новый успех советской космической науки. И пришлось срочно, так сказать, вот писать все эти вещи. Ну, кроме того, здесь есть еще одна деталь, к которой я тоже имел некое отношение, это обнаружение крупного кольцевого образования радиусом примерно 500 километров. Ну, тогда мы работали, вот Юрий Наумович и его сотрудники работали в комнате рядом с кабинетом Сергея Павловича Королева, в кабинете Михаила Клавовича Тихонравова, который, ну, не совсем, так сказать, был доволен тем, что тут вот собрались как какие-то молодые сотрудники и что-то там делают. И каждое утро, ну, мы приезжали, нас просили приехать, ну, поскольку все это было срочно, значит, это было рано утром. Каждое утро мы слышали, как в замке крутится ключ, это Михаил Клавович пытался открыть свой кабинет, потом в конце концов понимал, что кабинет по-прежнему занят, оставлял нас в покое, но для меня лично вот это было тоже знакомство с таким классиком нашей космической науки, с которым мы между тем, что делали, и имели различные разговоры. Ну, а, к сожалению, через год, всего лишь через год после вот этого эксперимента Сергей Павлович Королёв ушел из жизни, и тогда вот это крупное образование на обратной стороне Луны, снятое благодаря зонду 5, и было названо именем Сергея Павловича. Ну, это то же самое на нашей карте. Здесь рядом кратер Цандер, который был сподвижником Сергея Павловича в группе реактивного движения в 30-е годы. Ну, а далее я хочу показать, что вот в отделе исследований, ну, тот, который Луны и планет, который был организован в ГАИШ под руководством Юрия Наумовича Липского, была создана целая серия различных карт различного масштаба, на которых появлялась и вот новая топонимика. В частности, вот на этой карте, это карта миллионного масштаба, появилось, ну, тоже название, которое момент космических исследований отражает. Это залив Прелунения, область, куда совершила посадку первая станция, которая мягко опустилась на Луну, Луна-9. Ну и карта, вот эта полная карта, которая содержала много названий различных и личных, относящихся к личностям и каким-то событиям, она в свое время стала, может быть, таким культурно-историческим документом, интересным не только узким специалистам. Ну, вот в качестве примера я привожу вот этот снимок, когда космонавт Павел Романович Попович посещал Югославию. Вот он
президенту Тито вручил именно нашу полную карту в качестве сувенира. И здесь они рассматривают как раз те листы, где, видите, вот идут текст, текст, текст. Это как раз полное перечисление существовавших на то время названий. Ну, Юрий Наумович ушел из жизни в 78 году, и мы предложили, чтобы в его память, в его честь был назван кратер в самом центре обратной стороны Луны, поскольку основным достижением его творческой научной жизни является явилось исследование обратной стороны Луны. Вот этот кратер, МАС утвердил это название, этот кратер. Ну, как вы видите, его координаты – это 2 градуса широты и почти 180 градусов долготы. То есть это действительно самый центр обратной стороны Луны. Топонимика лунная отражает многие направления, в том числе и трагичные направления в исследованиях в космических исследованиях. Вот первый из этого ряда человек, который был увековечен.

проходил и продолжал там строить элеваторы. А потом, когда началась война в 1941 году, в ополчении он ушел на фронт. И в 1942 году его часть, вот это под Москвой это было, значит, вот эта часть ополченцев была разбита, многие погибли, и Кондратюк пропал без вести. Ну, старшее поколение знает, что такое для военнослужащих в то время пропасть без вести. Молодежь, может, читала известный роман Симонова, когда там генерал говорил, что мне не страшно помереть, мне нужно помереть на глазах у всех, вот, чтобы было видно, что он не пропал без вести. Потому что пропавшие без вести автоматически записывались в предатели. Ну, Кондратюк пропал без вести. Поэтому его дальнейшая судьба, она была неясна. Ну, когда мы исследовали этот момент, чтобы назвать в честь Кондратюка кратер на Луне, а нам на Старой площади сказали, что ну как же, он же белогвардеец, раз, и он неизвестно где, два. В том числе ходила такая легенда, что ну, он как специалист в ракетной области перешел к Вернеру, в группу Вернера фон Брауна, ну а наиболее ретивые фантазеры говорили, что это и есть Вернер фон Браун, это наш Кондратюк. Поскольку его вот издания были известны, его талант был известен и так далее. Ну, в конце концов, после, так сказать, определенных усилий, вот в марте 70-го года судебная коллегия по уголовным делам Верховного Совета реабилитировала Кондратюка с формулировкой «за отсутствием преступления». Это дало нам возможность представить в МАС предложение по присвоению кратеру на обратной стороне Луны имени Кондратюка. Ну, что и было сделано. Недалеко от кратера Циолковский вот появился кратер Кондратюк, а в массовском газетире, ну, это массовский свод всех лунных названий, было написано Кондратюк, вот годы его жизни, которые были, советский специалист в области ракетной техники. Другая история, которая тоже непростая. Вернер фон Браун, ну, всем известно, кто он был в последние годы своей жизни, что благодаря его таланту, благодаря его способностям организационным, человек достиг Луны. Это была его заслуга, и вот мы имели некоторую связь с Вернером фон Брауном, поскольку, узнав, что у нас делаются лунные карты, вот в 68-м году, здесь увидите март 68-го года, то есть это еще за какой-то срок до полета к Луне, когда он собирал все материалы, он просил прислать ему эти карты. Ну, мы могли действовать в то время только через Академию наук, через официальные каналы Академии наук. Эти карты были посланы, а здесь уже вот оригинал письма, который у меня хранится, где он, так сказать, благодарит Академию наук, сообщает, что вот карты он получил, и высоко отзывается о качестве этих карт. Ну, дальше был старт Аполлона-11, полет человека на Луну. Но вот эта страница его жизни, она за ним осталась. Поскольку, находясь в молодых годах там и прочее, как говорили американские коллеги, тогда он еще был совсем...

0: он ничего не понимал, а все-таки Фау-1 и Фау-2 это были конструкции Вернера фон Брауна. А Фау-1 и Фау-2 бомбардировали Лондон, так или иначе. И когда, значит, американские коллеги выступили вот с предложением увековечить его имя на Луне, ну, с одной стороны, это было бы естественно, то появились и возражения. Скажем, тот же Петер Милман, я не говорю о наших ветеранах, которые, естественно, были против, но вот Петер Милман, которого я уже показывал, первый президент рабочей группы МАС по планетной номенклатуре, он мне прислал развернутое письмо, где сообщал, вот что в 1941-1946 годах, ну, во время войны, он находился в королевских канадских ВВС, где, ну, он был астрономом, поэтому по военной специальности он был штурманом и сражался с немецкими войсками. Он писал типа того, что я же был по другую сторону фронта от Вернера фон Брауна. Как я могу сейчас проголосовать за то, чтобы его увековечить? Так что это было отложено. Ну, а дальше вот каждый может взвесить. Вот это вот великое, так сказать, достижение, действительно, которым он руководил, создание огромной развитой космической техники, которая смогла доставить человека на Луну и вернуть назад. Ну и то, что было. Правда, американцы там представляли мне какие-то документы, что, в общем, не так все было просто, что какое-то время он провел в гестапо, как арестованный. И они говорили, ну, у вас Королев, вот то же самое, он и военный занимался, вот его арестовывали, вроде бы какие-то здесь аналогии. А в гестапо Вернер фон Браун попал, ну, по доносу одного из сотрудников за свое будущее, потому что этот сотрудник писал, что вот он плохо работает над созданием, ну, сверхоружия, которое Гитлер, так сказать, хотел иметь в руках, а больше думает о полетах на Луну. Ну, так или иначе, когда в 1977 году вот Вернер фон Браун ушел из жизни, в общем, этот вопрос не получил своего решения. И примерно 14 лет вот длилась эта дискуссия, достоин он, недостоин, что перевешивает, так сказать, его, вот та жизнь, та часть жизни перевешивает или последние годы перевешивают его оценку человеческую. И только в 1994 году, так сказать, Международный астрономический союз решил все-таки, что Вернер фон Браун будет увековечен на Луне, появился кратер, и в каталоге он был назван как германо-американский или немецко-американский пионер ракетостроения. Ну, формально это так. Вот этот трудный момент. Ну и на мою деятельность, на время моей деятельности пришелся еще один трудный момент. Ну, несколько другой стороны. Вот в 1976 году, ну тогда я еще не занимал никакой официальной должности в МАСе, на Луне был назван, ну небольшой, правда, кратер именем Ханса Эппингера, который был представлен как специалист-медик по исследованию почечных заболеваний и прочее. И даже указывалось, что одно время он был лечащим врачом у Сталина. Ну, в довоенное время, конечно. А в 2000 году появились публикации, что доктор Эппингер в нацистском концлагере Дахау производил медицинские эксперименты, ну, совсем, так сказать, не соответствующие достойным отношением к человечеству. Ну вот тут я привел небольшую выписку из тогдашних сообщений, где лунная общественность вот вместе со мной, тут все, значит, мои выписаны титулы, обратилась и в рабочую группу, и в МАС. Нас поддержали ученые американские из планетной геологии и геофизики Флагстаффа, Аризона. Ну и в результате в 2002 году, когда проходила очередная Генеральная Ассамблея МАС, вот был поставлен вопрос о том, чтобы название кратера изъять из лунной номенклатуры и снять со всех лунных карт, ну, вот по тем самым основаниям, о которых я сказал. Ну, то, что в основном, о чем я говорил, это касалось обратной стороны Луны, поскольку это была новая область, ну, территория, скажем так, в которой были вновь открыты образования и которые требовали новых и новых названий. Но вот то правило Риччиоли, которое, в общем-то, просуществовало более 300 лет, что чем величественнее личность, тем больше должно быть и лунное образование. В конце концов, большие лунные образования были исчерпаны, а великих личностей не уменьшалось и в наше время. Поэтому вот здесь возникли вопросы, а как решать вот эту этическую или культурно-историческую проблему. Ну вот президент Келдыш, президент нашей Академии наук, который долгое время, так сказать, тоже секретно назывался главным теоретиком космонавтики, конечно, о котором многие знали как об инициаторе космических исследований. Вот чтобы его после его смерти должным образом увековечить на Луне, значит, выбрали кратер не на обратной стороне, не на, вот, на новых территориях, так грубо говоря, а выбрали кратер на видимой стороне. Ну, вот здесь вы видите долготы какие. Вот кратер Келдыш в соседстве с Атласом, Геркулесом, ну, в общем, достойные. Он небольшой, но зато, значит, это кратер, который на видимой стороне, который можно наблюдать даже при небольших телескопах. Ну, еще я хочу остановиться на роли вот Валентина Петровича Глушко. Здесь он с Келдышем в Центре дальней космической связи. Здесь вместе с Яковом Борисовичем Зельдовичем в Академии наук. Под его руководством было создано вот научно-производственное объединение «Энергомаш», которое сейчас носит его имя, имени Глушко. Ну и под его руководством были разработаны, ну, практически все мощные ракетные двигатели для наших ракет, начиная со «Спутника», здесь и «Луна», и «Восток», и «Союз», и «Протон». Ну и самое мощное – это энергия, система энергии «Буран», которая, к сожалению, не получила должного развития и, так сказать, не реализовалась так, как была задумана. Ну, у него тоже была непростая жизнь. Начал он свои исследования в 30-е годы. Вот первый ракетный двигатель, который он сконструировал. Он также оказался в заключении в 38-м году, когда РНИИ... Ну, формально это было так, что РНИИ создавалось под руководством Тухачевского. Ну, а после того, как Тухачевского репрессировали, то и все его труды считались, а соответственно и сотрудники считались враждебными. Но ему больше повезло, чем Королёву, поскольку Сергея Павловича отправили сразу на Колыму, и там были, в общем, у него сложные обстоятельства его жизни, он едва там не погиб. А вот Валентин Петрович, он работал в Казани, в авиационном институте, где организовал первую кафедру ракетно-космической техники, но он был заключенным. И вот я в Казани расспрашивал там свидетелей, говорили, да, его приводил конвоир, он читал лекцию, потом конвоир его забирал и назад уводил. Но, тем не менее, все-таки это была работа. И, ну, он был очень талантливый человек. Вот мне посчастливилось где-то лет 20 с ним тесно общаться. Поэтому это мои уже личные впечатления. Вот в 20 лет, в 29-м году ему было 20 лет, он написал вот эту книгу «Проблемы эксплуатации планет». Ну, я ограничен временем, и поэтому показать содержание этой книги не могу. Но там есть такие разделы, которые мы рассматриваем сейчас. Это ресурсы планетные, использование лунных ресурсов и так далее, и так далее. Вот думал в 20 лет, вот, так сказать, молодежь, которая здесь присутствует, обратите, пожалуйста, внимание на этот факт. Ну и дальше, это уже книга более поздняя, «Развитие ракетостроения», когда он уже стал классиком. Ну, и я очень ему благодарен вот за эту надпись и за оценку, так сказать, моего сотрудничества с ним. А в 70-е и 80-е годы вместе с академиком Владимиром Павловичем Барминым, который был в свое время главным конструктором космодрома Байконур и вот занимался, так сказать, наземными космическими комплексами, они выдвинули проект создания лунной базы. Значит, Валентин Петрович вот создал, ну, под его руководством была создана энергия, ракета, которая выводила на околоземную орбиту где-то больше 100 тонн, ну, соответственно, и довольно значительный груз к Луне мог быть. Вот эта ракета, ну, она реально, она летала с Бураном, успела полетать, а в данном случае это лунный модуль, то есть тот, который на Луну доставляется. Ну вот нашей группе было поручено в этом проекте выбор места для лунной базы. Тогда, по тем сведениям, мы его выбрали в море Восточном. Почему? Потому что, ну, это краевая зона, и во время либрации Земля восходит над горизонтом, и тогда возможна прямая радиосвязь. А когда Земля уходит за горизонт, возможно радионаблюдение без помех, которые производит Земля. Ну вот это место было одобрено Валентином Петровичем для лунной базы. Но, к сожалению, и такие люди не вечны. И в 89-м году он ушел из жизни. Ну вот как увековечить его, когда уже больших кратеров не осталось. Но мы тогда решили вот, ну, подойти более эмоционально. Вот нашли на видимом полушарии, на видимом, такой кратер, который имеет огромнейшую лучевую систему, простирающуюся, это на краю океана Бурь, простирающуюся на 1000 с лишним километров. Но это как бы вот, ну, символическое отражение ракетного двигателя, из которого идут огненные струи. Ну и после себя Валентин Петрович оставил еще одну память. Это РД-180. Ну, кто интересуется, возможно, недавно читали в газетах, что идет полемика в НАСА покупать очередную партию РД-180 для своих ракет, для американских ракет, или там не покупать. Но, по крайней мере, один из первых таких двигателей был установлен на ракете «Атлас-5», который вывел космический аппарат для исследования Плутона. И этот аппарат достиг Плутона, и сейчас он находится в области Плутона. Вот еще одно достижение, уже посмертное, Валентин Петрович Глушко. Ну, еще один сюжет. Это Александр Павлович Виноградов, организатор и директор ЯХИ имени Вернадского, вице-президент. Ну, известно, ну, за ним много, так сказать, много можно перечислять его заслуг. Ну, я коснусь только того, что вот нашей области касается. Это теория химической эволюции Земли и планет земного типа, когда вот разделение происходит на кору, мантию, ядро. И вот эти вещи, ну, он обосновал и создал эту теорию. И он руководил изучением первых образцов лунного грунта, доставленных на Землю в автоматическом варианте. Ну, и вот его тоже как-то хотелось особо отличить, его имя. Ну, поскольку это касалось в известной степени геологических проблем, геохимических проблем, вот был выбран не кратер, а была выбрана вот горная система, гора Виноградова. И вот так она выглядит уже на снимках, которые были получены, ну вот, не, ну, года 2-3 назад с борта спутника ЭЛЕРО. Вот так гора Винограду выглядит, а в массовском списке так и написано: гора Виноградова, советский геохимик и космохимик. Ну и координаты здесь. Ну, я здесь еще раз подчеркнул, что это современная съемка. Ну и последнее, Фаина Борисовна, я, наверное, задержал, да, ну все, я кончаю. Последний сюжет, который вот я приготовил вашему вниманию, он необычный, он тоже уникальный и касается, ну, известного специалиста в области планетных исследований Эджина Шумейкера. В свое время мы с ним познакомились в 1967 году, когда он был кандидатом в астрономы, в астронавты по проекту «Аполлон». Он был руководителем миссии «Сурвейер-3», это мягкая посадка на Луну, американских автоматов, вот его дарственная надпись. А последняя встреча у нас была в Версале в 1996 году вместе с его супругой Кэролайн. Последнее и, в общем, дальше трагическая случилась вещь. Он исследовал земные кратеры ударного происхождения, астроблемы, как они называются. И вот вместе с женой они поехали в Австралию, и там должны были исследовать определенное образование, но случилась автокатастрофа, в которой он погиб, жена осталась, к счастью, жива, но вот это кончилось таким образом его жизнь. Но американские коллеги, так сказать, учитывая вот его значение, и в том числе и для лунных исследований. Ну, у него была еще, так я коротко напомню, очень распространенная такая теория, что есть кометные дожди. То есть период там со временем где-то 20-30 миллионов лет из облака Оорта там происходит, так сказать, перемещение какого-то массивного тела рядом и в сторону Земли, к Солнцу, направляется ну, целый поток комет и метеоритов, которые, ну, можно, следы их можно найти, в том числе и на Луне. И вот они решили, значит, таким образом в это время готовился спутник Lunar Prospector для исследования Луны очередной. И, значит, Шумейкера кремировали, и его прах был помещен на этот спутник. И решили, что он будет захоронен на лунной поверхности. Но ну, когда его запустили, еще не было известно, где это будет. И вот наша группа собиралась уже ближе, так сказать, к тому времени, когда стало понятно, куда упадет Lunar Prospector. А по всем данным выяснялось, что Lunar Prospector упадет в полярной области, вот в кратер, в котором находится холодная ловушка, то есть постоянно затененная область, это на южном полюсе Луны, куда не попадает вообще солнечный свет. Ну, вроде бы это тоже очень символично, потому что в холодной ловушке, как потом было установлено, собирается отложение летучих, которые кометы приносят. Ну, одна из теорий, скажем так, кометы приносят в лунную область. И вот этот кратер наша группа решила предложить для него имя Шумейкер. Ну, Международный астрономический союз с этим согласился. То есть это вот случай, о котором последний мой сюжет, когда известный человек был захоронен на Луне. Ну, это просто статистика. Вот названные число названных кратеров и число неназванных кратеров. Ну, большие кратеры, там больше 160, как вы видите, уже почти все названы. А сейчас, так сказать, можно располагать кратерами, которые где-то там от 80 до 40 километров. Но это очень маленькие кратеры, там 10 километров. Ну вот, на этом все. Спасибо за внимание. Извините, что я, наверное, слишком долго злоупотреблял вашим вниманием. Пожалуйста.
1: Большое спасибо. Было очень интересно. Знаете, я соглашусь с Джованни Риччоли, который, с ваших слов, утверждал о том, что нужно все-таки кольцевые структуры называть по значимости человека, который занимает в истории более значимое место. Потому что сравнение напрашивается невольно. Вот, и поэтому, ведь смешно же получается, когда Маск принял решение о том, что, например, на Меркурии называть кратеры именами деятелей культуры, там, писателями или композиторами, там, скажем, Моцарт не в первой десятке, кратер Моцарт не в первой десятке, а Толстой тем более. Поэтому, ну, поскольку к тому моменту, когда Маск принимал это решение, все-таки все классическое было написано, то все-таки, наверное, можно было бы их располагать в порядке убывания и в порядке значимости в истории культуры. Вот в этой связи, скажите, пожалуйста, когда началась космическая гонка, а и частный случай космической гонки, лунная гонка, вот по соотношению, по количеству названий советских и российских, каких больше на Луне? Наших или все-таки американских? Спасибо.
0: Ну, поскольку я уже говорил, что Маск принял решение о международном представительстве, то есть здесь не идет речь, вот мы и американцы назывались, ну, я показывал, и французы, там же назывались, и, так сказать, и китайцы, которые тогда еще не летали в космос. Ну, наверное, с американцами, наверное, паритет некий есть, да. Но, кроме того, если вообще общую статистику брать, там, так сказать, есть много... да. Нет, я согласен, но есть много, и вот тогда называлось представителей стран, которые еще и не были космическими. Хотя, ну, опять я вспомню Валентина Петровича Глушкова, он раскопал такую легенду, Ван Гу, китайский мандарин, который, значит, устроил платформу, потом, ну, в Китае ракеты... Это очень давно были изобретены, так сказать, пользовались. Вот он эту платформу нашпиговал такими ракетами и потом велел их зажечь и, значит, взлетел как бы на ракетном двигателе. Но это скорее легенда, миф. Но, тем не менее, это китайский миф.
2: Вот скажите, пожалуйста, свое мнение. Вот все-таки сейчас возможности исследования, в том числе и экзопланет, все расширяются. Будем надеяться, что мы перейдем от косвенных методов обнаружения к непосредственному визуальному обнаружению этих объектов. Вот целесообразно ли перейти от классификации, когда мы те объекты, которые находим на различных планетах, называть именем известного человека в сторону какой-то другой топологической классификации, которая бы отражала именно конкретное позиционирование объекта на местности, поскольку, ну, предполагается, что экзопланет значительно больше, нежели, там, допустим, тех же самых звезд и всего остального, то есть, соответственно, в этом... многообразие нужно как-то упорядоченно обходиться с названиями. Спасибо.
0: Ну, это, конечно, проблема, потому что проблема и внутри Солнечной системы уже существует. Ну, я ее не затронул немного за неимением, так сказать, времени, что уже мы имеем, ну, какое-то критическое состояние в топонимике, в построении топонимики на Луне и на других планетах. Если мы еще подключим к этому экзопланеты, но, значит, я вот, ну, в характеристике своей лекции я указал, что мы рассматриваем людей и события, которые на Земле происходили. Да? Если, опять же, вот эти наши земные проблемы еще распространить и на тысячи планет, они сейчас уже тысячами исчисляются, экзопланеты, открытые там с помощью телескопа Кеплер, в частности, который вот опять починили, он опять стал работать. Ну, это, конечно, сложная проблема. Может быть, это уже будут какие-то другие правила, не касающиеся таких вот персоналей и прочее. Ну, для нас важно, что вот персонали, когда, ну, мы там обсуждали свои проблемы, я своим коллегам всегда говорил, учтите, мы работаем на вечность. Действительно, ведь вот название, которое дал Риччиоли, ну, большинство из них, 300 лет уже существуют. Я надеюсь, те названия, что после Риччиоли мы дали, они будут существовать еще сотни лет. То есть, ну вот, цивилизация, земная цивилизация, она, так сказать, развивается и вширь, и в глубину. И, конечно, там просто подходить вот таким статистическим путем, что, значит, есть образования, которые надо их как-то просто обозначить. Ну, были уже предложения в Международном астрономическом союзе отказаться от собственных имен, а перейти, ну, вот как звезды называются. Там какой-то, значит, шифр, там латинские буквы и номер, вот, и этого достаточно. Ну, хотя есть звезды и названные собственными именами, там, полярный, Альколь или еще что-нибудь. Вот, а большинство в звездных каталогах – это чисто такие формальные вещи. Может быть, это как раз будет перспективой реальной в будущем.

0: Спасибо большое за интересную лекцию. Хотел задать вопрос, связанный с горами. Вот мы много говорили про кратеры и моря. Связано ли с тем, что гор слишком мало? И разобраны ли все названия гор? И связан с этим вопрос, есть ли на Луне какой-то эквивалент поверхности моря, от которой нулевой, от которой отсчитывают, соответственно, высота или глубина кратеров или гор? Какова самая максимальная и минимальная глубина?
1: По исследованиям лунной фигуры, значит, средний радиус Луны – это 1738 километров. Ну, это в основном принятая такая величина, потому что такого естественного, как на Земле, уровня моря на Луне нет. Вот это рассчитанное. Горы наибольшие. Я не затронул этот вопрос, но я сказал, что слишком обширные вот эти вещи, когда все можно говорить, что горы на Луне, они в основном назывались по аналогии с земными. Есть Урал на Луне, есть Апеннины, там есть Рифеи и так далее. Наибольшая величина – это 9 километров вот над этим уровнем. А наименьшая величина – это на южном поле, в южной приполярной области есть такая низина, которая называется Южный полюс Эйткин. Ну, это огромное образование. К нему вот еще одна проблема, которая в мою бытность там решалась, но так и не решилась. Вот это образование, которое имеет примерно 3000 километров поперечники, то есть почти столько же, сколько сама Луна. Вот. И, шли дискуссии, а кого подобрать? Вот какую личность подобрать под эту самое большое образование. Такой личности не нашлось. И вот так до сих пор условно называется Южный полюс Эйткин. То есть одна точка с юга, другая с севера. Там минус 9 километров по отношению. Есть вот такие низины, значит, по отношению вот к этому условному, я повторяю еще раз, условному среднему уровню.
2: Тоже перечислил, спасибо, интересную лекцию. Конечно, действительно масштабная тема, название лунных обетов. Про это можно многое говорить. О происхождении названий кратеров, морей, других объектов. Например, тоже болото Снайс такое на Луне и так далее. Там озеро сновидений, и так далее. Так что можно много чего сказать. Так, а я восполнул. Хотел сказать, я недавно был в вашем отделе исследования Луны, планеты Гаиша. Сказал про свои наблюдения Луны, наблюдая сам Луну, как астроном или любитель. Он просто видел недавно на Луне необычное такое освещение, по-моему, в кратере Евдокс. Точно не могу сказать, потому что у меня несколько искаженное изображение. В общем, красноватым светом явно кратер светился. Сказал в отделе, что вот такое видел. Скажем так, зафиксировать и захотели сотрудницы. Ладно. Так, а вопрос уже не про Луну, а про планеты. Вы считаете Плутон частью Солнечной системы или, как теперь считают, поясом Койпера? Я считаю, что он здесь, в системе. А вы как?
1: По поводу Плутона. Формально, когда Международный астрономический союз решал этот вопрос, я голосовал за то, чтобы Плутон вывести из ранга планет и, так сказать, перевести в класс карликовых планет, поскольку, оказалось, там много было параметров, когда мы это рассматривали. Один из параметров – его орбита, в которой, если просмотреть, что там, ну, где-то есть периоды, когда несколько десятков лет, не просто, а несколько десятков лет Плутон движется внутри орбиты Нептуна. Вот, то есть получается, ну и так далее. То есть, а с другой стороны, есть, значит, были открыты, там уже десятки есть, открыты тела, которые относятся к поясу Койпера, и вот которые были названы как карликовые планеты, там Седна и другие. Сейчас, наверное, те, кто интересуется, читали, что вот появилась десятая планета, о которой идут споры, там у нее тоже какая-то своя необычная орбита, ну и так далее, и так далее. То есть, а те исследования Плутона, которые вот сейчас проводятся, ну, они показывают, что действительно по своей природе он ближе вот тем карликовым планетам. Поэтому я думаю, что это решение, ну, справедливое. Оно вносит ясность в классификацию. Это не то, что там вот взяли и понизили в ранге. Там. Вот, оно просто более четкую классификацию дает. Ну, а по поводу первой вашей реплики скажу одно, что, понимаете, вот таких необычных явлений на Луне наблюдается очень много. И любое научное явление, оно может, это, так сказать, классика, я не говорю что-то необычное, любое явление, оно должно повторяться и наблюдаться всеми другими. Вот тогда оно становится настоящим явлением. Вот. Когда, да, вот когда приходят люди и говорят, вот я один раз видел, и все. Ну, что может быть? Тут многое можно сказать. Может это упасть, падение метеорита, падение там небольшой кометы породило вот эти световые эффекты. А может быть просто между вашим телескопом и Луной что-то произошло вот на расстоянии этих 400 тысяч километров. И к Луне это, может, и не относится, но поскольку это было на фоне Луны, вы зафиксировали это как событие на Луне. Так что тут много может быть проблем.
3: Спасибо огромное. Я хочу представить академика Эрика Михайловича Галимова, директора Института геохимии Академии наук, очень известного в научных кругах и не только. Мы очень рады, что он сегодня посетил нашу лекцию.
4: В институте Вернадского. Вот Владислав Владимирович упомянул основателя нашего института, это академик Виноградов Александр Павлович, это мой учитель. И он действительно сделал очень большой вклад в исследование Луны и Земли, и был одним из тех, кто вообще инициировал наши космические исследования как таковые. Раз уж речь зашла о нем, я скажу, что это был 59-й год, когда в апреле месяце был впервые успешно произведена испытание межконтинентальной баллистической ракеты, задача которой была сделать доступной для возмездия, так сказать, американский континент в то время. Таким образом, значит, сделав фактически невозможным ту войну, которая, в общем-то говоря, все время нависала над людьми. Это было замечательное достижение, это было сделано в 59-м году, и это было времена Хрущева. И вот Виноградов, Курчатов и Келдыш тогда обратились к Хрущеву с тем, что инициатором был именно Виноградов. Он же был человеком, который занимался именно веществом, я об этом хочу сказать. Что давайте запустим

реализация этого проекта оказалась всего лишь несколько месяцев, и вот мы стали первыми в космосе. А то, что космос потом может дать исключительные результаты для, в общем, для жизни людей, которые мы сегодня ясно ощущаем, мы знаем прекрасно, вот тогда еще было недостаточно осознанно, но было уже осознанно вот этими научными лидерами. Я хотел бы вообще сказать-то не об этом, а о том, что Владислав Владимирович, он выдающийся исследователь Луны, наверное, в общем, один, а может быть и самый такой компетентный наш специалист в области исследования Луны. И сегодня вот и я слушал его, и я думаю, вы слушали его с очень большим интересом, потому что это рассказ человека, который вот занимается топонимикой, так сказать, это что само по себе, конечно, очень ответственно и важно. Но главное, что он участник вообще вот всей этой истории. Он личный, он и свидетель, и у него личные отношения с теми людьми, так сказать, имена которых запечатлены вот на этих, в этих вот объектах, которые на века, так сказать, останутся под этим именем. Поэтому это, его деятельность очень важна. И то, что он сегодня рассказывал, это очень важно для всех нас и для вас тоже. Но я хочу еще сказать, уж раз я стал говорить, что вот космические исследования, они вообще имеют несколько таких, ну, таких областей, что ли, или направлений. Это, во-первых, наблюдательная, описательная астрономия. Вот ГАИШ и ДЭИ... Слав Владимирович – это один из крупнейших специалистов именно в этой области. Есть то, что является, так сказать, представляет прежде всего интерес с точки зрения физики, процессы плазмы, процессы взаимодействия, так сказать, процессы взаимодействия Луны там, или там Солнца, солнечно-земные связи, космические лучи и так далее. Вот это такая физика. У нас есть Институт космических исследований, ИКИ, который, в общем-то, покрывает эту сферу. И есть, наконец, и очень важная сторона – это вещественный анализ. Что собой представляет, вообще говоря, вещество вот тех и Луны, и планет? И вот это вот как раз задача, которая стоит перед геохимией, была поставлена, это Институт геохимии, аналитической химии. Вот, которого упоминал Владислав Владимирович. И в этом направлении были тоже сделаны исключительно интересные, вообще говоря, вещи, потому что, ну, во-первых, Луна и Земля оказались, когда стали исследовать, очень близки, там те же породы, которые есть на Земле, оказывается, на Луне есть, но не совсем такие. Вот, например, анортит – это не частый минерал на Земле, уж нет, во всяком случае, нет там анортитовых массивов, а лунные все горы, вот то, что называется, они все анортитовые, они из, там много кальция, такого вот элемента, поэтому они сдвинуты вот в сторону, так сказать, плагиоклаза такого анортита. Базальты, которые представляют собой темное, так сказать, образование, и излияние их покрывает то, что мы называем морями, и базальты есть. Дно океанов на Земле тоже покрыто базальтами. Действительно, моря. Но это другие немножко базальты. На Луне они обогащены алюминием и обогащены титаном. Причем на Земле не встречаются базальты, настолько обогащенные титаном. Алюминий, титан, кальций – это так называемые самые тугоплавкие элементы. Это говорит о том, что Луна при всей своей похожести на Землю с точки зрения химического состава – это более высокотемпературное образование. В истории образования Луны существовала фаза, которая оставила, вот, так сказать, следы на ней как более высокотемпературного тела. С другой стороны, изотопный состав Луны и Земли совершенно идентичен. И вот вместе взятые все эти вещи, они до сих пор составляют очень серьезную проблему с точки зрения образования Луны. Вообще Луны и Земли как пары, их вещественного состава. Как это все возникало? Нам это очень важно знать, потому что тогда мы можем представить себе, как вообще возникала Солнечная система. И надо сказать, что здесь есть чрезвычайно, так сказать, противоположные, по сути дела,

0: так сказать, ну, версии того, как все это происходило. Очень занимательная вещь. Я полагаю, что если бы речь шла, скажем, о вещественном подходе, вещественном составе, там бы тоже было очень много интересных вещей, таких же вот интересных, о которых говорил Владислав Владимирович. Я еще хочу сказать, что в этом институте, который я, в общем-то, представляю, у нас хранится весь лунный грунт, который доставлен автоматическими станциями. Вы знаете, что было три миссии. Это Луна-16, Луна-20 и Луна-24, которые доставили вещество с Луны автоматически. К тому времени американцы уже доставили свой грунт на Землю тоже. Но я думаю, вот что с точки зрения, так сказать, такой виртуозности этой работы, пожалуй, то, что был автоматически доставлен грунт на Землю, это, пожалуй, превосходит даже, хотя эмоционально, конечно, впечатляюще, что ступила нога человека, так сказать, на поверхность Луны. Но вот с чисто научной, технической точки зрения достижения, связанные с автоматической доставкой грунта на Землю, оно вообще даже превосходит, так сказать, достижения американцев. И вот этот грунт находится у нас в институте. И я веду это к тому, что, вообще говоря, у нас есть еще и музей такой внеземного вещества. Музей внеземного вещества, где хранятся, есть лунный грунт и есть метеориты. Причем метеориты очень любопытные. Например, мы же только еще думаем, как доставить вещество с Марса. Это очень сложная задача технически. А у нас в институте, в этом музее, есть вещество с Марса. Это так называемые марсианские метеориты. Это обломки марсианской породы, которые были выбиты из Марса ударами больших, так сказать, таких астероидальных тел о поверхность Марса. В результате разлетелись куски с поверхности Марса. Они в космическом пространстве путешествовали, так сказать, несколько миллионов лет. И в конечном счете оказались на Земле. Их не так много, всего где-то около 11 штук таких метеоритов. Но, тем не менее, мы имеем реально вещество Марса. Но то, что это вещество Марса, у нас есть, так сказать, способы доказать, что это именно так в действительности. И это, конечно, очень интересно, когда вы приходите и видите перед собой вещество, которое прилетело, так сказать, с Марса в наш институт. Ну, так что, если у вас есть или зародил ваш, так сказать, интерес ко всему этому Владислав Владимирович, то милости просим, можно прийти к нам в институт, и мы сможем, так сказать, вам продемонстрировать вот эти вот чудеса, так сказать, вещества. Ну, я хочу поблагодарить, Владислав Владимирович, вас прежде всего. Вы сделали прекрасную лекцию. Я очень рад, вы меня пригласили. Я очень рад, что я пришел и послушал вот вместе со всеми вас. Спасибо.
1: Спасибо за добрые слова. Спасибо. Фаина Борисовна, а я бы вам предложил все-таки уговорить Эрика Михайловича в звездный зал на трибуну ученого.
2: А вот я хочу как раз воспользоваться таким уникальным случаем и пригласить вас к нам в планетарий прочитать у нас лекцию. Вот вы начали рассказывать, я понимаю, что мы можем еще часа два тут вас слушать, но сегодня у нас время уже закончилось.
3: Поэтому обязательно это сделаем, но раньше, если позволите, я приду сюда со своими внуками.
2: Приглашаю. Приходите. У нас для внуков есть все, что можно только себе придумать. Телефон я могу ваш взять, Владислав Владимирович, я вам позвоню.
3: Спасибо.
2: Спасибо вам большое за такое дополнение к лекции и за ваш сегодняшний визит. Друзья, всем большое спасибо, что вы нас не забываете, приходите. Анонс. Следующая лекция здесь состоится 11 мая. Читает Анатолий Михайлович Черепащук, директор ГАИШ МГУ, академик. Лекция называется «История истории Вселенной». Я думаю, что это будет очень интересно. Можно задать будут самые невероятные вопросы. А до этого, 9 мая, случится интересное астрономическое событие. Меркурий будет проходить по диску Солнца. И мы с вами можем это наблюдать на нашей астрономической площадке, где будут, кроме наших телескопов, привезут телескопы любители-астрономы, где будет открыта большая обсерватория, где мы сможем в большой телескоп посмотреть тоже это явление. Будут лекции, будут экскурсии. Самое главное наблюдение. Мы почему-то уверены, что погода будет хорошей 9 мая, и мы все это посмотрим. А начнется это в 14 часов, по-моему, 12 минут по московскому времени. Мы начнем с 14 часов пускать на стройплощадку посетителей желающих. И вот приобщиться часов до 7, я думаю, будем наблюдать, потому что вообще-то сойдет он с диска уже где-то в 9 часов вечера, но у нас на площадке солнце уже в 6 часов зайдет. Зайдет за ту территорию, где можно будет его наблюдать вместе с Меркурием. Поэтому с 14 до 19, я думаю, до 18 точно, вот можно будет прийти к нам и понаблюдать это редчайшее явление природы. В следующий раз это будет 19-й год, но солнце будет за горизонтом. После этого, по-моему, 32-й год. Потом 40. Ну, в общем, это будет не так уж скоро, поэтому давайте воспользуемся такой возможностью и все вместе понаблюдаем, как будет Меркурий проходить по диску Солнца. Всем спасибо еще раз. До встречи 9 мая и 11 мая на следующей лекции. До свидания.

0: Сегодня гость программы Аркадий Александрович Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук, профессор. Добрый вечер, Аркадий Александрович.
1: Добрый вечер.
0: И беседуем мы сегодня на тему, ждут ли нас новые географические открытия. Аркадий Александрович, насколько изменилось само понятие географическое открытие или, там, я не знаю, география за последнее время? Есть расхожее мнение, что эпоха географических открытий, по крайней мере, великих географических открытий, закончилась в 17 веке.
1: С вами можно согласиться только частично. Конечно, время, период великих географических открытий завершился с открытием материков, с открытием крупных рек, горных стран и так далее. Но сами географические открытия, они продолжаются и продолжались весь период 20 века и продолжаются сейчас, и даже в 21 веке. Просто качество и характер этих открытий немножко меняется. Если раньше это были открытия, связанные с путешествиями в дальние страны и по океану на парусниках и так далее, то сейчас открытия часто совершаются и за письменным столом, так сказать, просматривая космические снимки или анализируя материалы исследований полевого сезона.
0: Раньше говорили на кончике пера, теперь на мышке компьютера.
1: На мышке компьютера, но все равно это человек проводит открытие.
0: Приведите, пожалуйста, примеры самых таких крупных географических открытий второй половины 20 века, и если есть уже, то первого десятилетия нынешнего.
1: Прежде всего, надо говорить, что еще не до конца, во второй половине 20 века, не до конца был описан мир. Особенно... дело в том, что внутренние районы Австралии, Антарктида, Африка, наша Сибирь и многие регионы, так сказать, северо-востока Евразии, внутренняя Азия, они оставались, так сказать, много там белых пятен оставалось. Например, истоки Нила только в начале 50-х годов были открыты. Истоки Оренока тоже в 51-52 году описаны. Очень долго искали истоки Хуанхэ. И они только во второй половине 20 века были досконально описаны и измерены истинная длина этих рек. Я уж не говорю про то, что очень много хребтов новых было, так сказать, не только описаны, нанесены на карту, но и измерены их высоты. Как гора Килиманджаро, например, только в 50-х годах ее измерили, наконец-то, окончательно в высоту и указали, что, доказали, что это она не 5 тысяч там с небольшим, не 6 тысяч с небольшим, а 5 тысяч, то есть это не 6-тысячник. Эверест покорили только в 50-х годах.
0: Может, просто лед растаял на вершине Килиманджаро?
1: Нет, это сейчас он тает.
0: Это сейчас тает,
1: да.
0: Понятно.
1: То есть очень много...
0: Что Эверест?
1: Эверест начали, покорили только в 53-м году. На карту нанесли вот эту территорию. Я там работал в 91-м году, очень почти месяц. И могу сказать, что там еще есть места, которых европейцы так и не посетили еще до сих пор. Так вот, на карту нанесли эти районы в 20-30-х годах. А первое восхождение... На самом 53-м году англичане.
0: А в последние десятилетия были какие-то...
1: Понимаете, последние десятилетия открытия географические связаны прежде всего с физико-географическими, так сказать, закономерными, выявлением закономерностей, особенностей того, что привнес человек нового.
0: То есть, что расширился инструментарий, появились там космические исследования какие-то другие?
1: Несомненно. Не только космические. Прежде всего, началось активно идет зондирование Земли из космоса. Разными методами, съемкой, зондированием с помощью электромагнитных волн. Изучаются глубинные, структуры глубинных, так сказать, слоев
0: результаты.
1: Земли. Результаты таковы, что мы каждый год имеем открытие. Мы занимаемся реконструкцией истории Земли. Это тоже открытие. Появились, например, карты на каждый характерный период плейстоцена и голоцена. То есть десятки и сотни тысяч лет назад. Что было с природой в европейской части, в Азии, в Африке. Мы стали знать о прошлом не меньше, чем о настоящем. Это уже географические открытия. И выявляем циклы новые в жизни природы, климата, природных водных вод. И все это не только за счет новых методов, но и за счет того, что настолько накопилось географической информации, что даже у меня такая мысль, что если поработать как следует и почитать то, что публикуют наши географы, то еще можно найти открытие, потому что часто человек не задает себе даже вопрос, а открытие ли это или просто рядовой, так сказать, научный факт.
0: Какие-то новые большие структуры в последнее время были?
1: Ну вот с помощью, в значительной степени, это началось в 70-х годах, но сейчас это достигло такого апогея, с помощью, так сказать, мелкомасштабных снимков, то есть с очень охватывающих большие территории, открыты нуклеарные структуры, то есть циклические воронковидные структуры на поверхности Земли. И диаметром на поверхности Земли. То, что не поддается картированию, это видно сверху.
0: Баранки такие?
1: Ну, типа баранок, типа впадин.
0: Где?
1: Допустим, ну, вот, например, в районе Байкала, в районе Путарана гор на Таймыре, Анабара. Есть такие структуры и в европейской части, в Азии. Например, гигантская совершенно такая циклическая структура нуклеарная открыта в районе Красного моря и захватывает и африканскую часть, и Аравийский полуостров.
0: А какие же масштабы вот этих структур?
1: 600 километров, 800, 400 километров. Вот такого диаметра.
0: Диаметр.
1: Да, простым наземным исследованием, даже самолеты, их трудно найти, потому что это вот разномасштабность взгляда.
0: Скорее, но это географическое или скорее геологическое
1: открытие? Это открывают в основном геологи, вот тоже сидя, так сказать, анализируя снимки. Но на самом деле это географическое явление. Это неоднородность поверхности Земли. То, чем занимаются географы, геоморфологи, например, занимающиеся рельефом, макрорельефом. Есть еще линеаменты, это вытянутые структуры, тоже до десятков тысяч километров.
0: Которые и где такие были обнаружены?
1: Вот в Евразии их очень много. И линеаменты, это как бы, так сказать, зоны древних контактов, что ли. Там меняется характер отложений геологических. Там...
0: Это что, плиты тектонические?
1: Ну, в том числе. Но в основном это связано, конечно, с тектоническими процессами, но это не надвиги плит. Это несколько другое. Это уже, так сказать, как бы наследие более древних, там, миллионы лет тому назад процессов, которые нам, может быть, сейчас только предстоит еще исследовать. Главное, мы выявили эти структуры, нанесли на карту. Следующий этап – это выявление закономерности их размещения на поверхности Земли.
0: Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук, профессор, гость программы «Назад в будущее» на радио «Эхо Москвы». Свои вопросы и комментарии присылайте смс-ками на номер +7 985 970 4545. На территории нашей страны и на прилегающих территориях были сделаны какие-то такие значительные открытия в последнее время?
1: Ну вот, я все-таки беру начало таких открытий с периода вот если говорить во второй половине 20 века, это, конечно, завершение открытия, описания архипелагов земли Франца Иосифа, новой земли, северной земли, одно из самых последних географических открытий. Фактически новые, были открыты новые острова, описаны реки, горные массивы на этих архипелагах и на побережье. Я работал в 70-м году на Таймыре, и мне рассказывали очевидцы, которые там были в 30-40-х годах, что наносилось в начале 50-х, наносились на карты, но реки притоков Таймыры, Таймырского озера, одного из самых крупнейших в нашей стране, это было в 40-х-50-х годах, только наносилось по аэросъемкам, еще там люди даже не бывали.
0: А есть белые пятна у нас сохранились на территории
1: вот
0: нашей страны?
1: Сейчас я скажу, но вот закончу, что одно из великих открытий, тоже географических, описание там хребта Черского и других хребтов на Чукотке, на Камчатке и северо-восточной Сибири. Их Обручев, например, открыл, и подробное описание проходилось до 50-х годов. И вы можете представить, что хребты размером почти с Кавказский хребет. И они только только были описывались в 20 веке и в, так сказать, во второй четверти 20 века и во второй половине 20 века. Вот такие вот.
0: А белые пятна?
1: Белые пятна. Я бы все-таки сказал, сейчас мы же привыкли к тому, что геологи прошли, это как поется в песне, и все. Ничего подобного. Геологи не исследуют, они не географы, они могут, так сказать, найти месторождение, но не описать этот объект географический и природный.
0: Ну вот где они прошли и не успели.
1: Есть, где? Есть такие. Мне кажется, что очень важно отметить, что некоторые, например, части побережья Новой Земли тоже требуют описания. Есть некоторые высокогорные районы, допустим, где высокогорные районы на юге Сибири и на Кавказе, которые требуют, вот, может быть, там когда-то и работали, какая-то съемка была, но требуется описание но тех явлений, которые произошли за последние десятилетия.
0: Например?
1: Ну, тают ледники. Идет изотектоническое поднятие суши, допустим, в арктических морях, и появляются новые острова, меняется конфигурация берегов, ведь сейчас идет потепление в некоторых районах, и разрушаются берега в Арктике со скоростью до десятков метров в год. Вот прошло несколько там, десятилетий, совершенно другая конфигурация берега. Появились острова, другие острова размылись, наоборот, потому что мерзлота, так сказать, отступила, и сейчас их нет. Масса таких примеров, это достаточно крупные структуры.
0: Вы сказали, на Кавказе там какие-то
1: это
0: крупные
1: тоже,
0: изменения.
1: Это тоже может быть, потому что я вот привожу пример, когда рассказываю и студентам, и тем, кто ему интересно, о том, что не все регионы сейчас испытывают потепление. Например, на Эльбрусе, выше 5000 метров, идет, так сказать, сохранение и нарастание даже ледников Эльбруса. А это целая горная страна, и там десятки ледников на ней. И вот там меняется конфигурация, так сказать, расположения ледников. И все это требует описания, фиксации, чтобы потом можно было бы говорить, вот какие изменения произошли за эти десятилетия. То же самое на Алтае, то же самое в Забайкалье и в Северо-Восточной Сибири, где ледники-то были описаны в 50-е годы. Это совершены такие великие географические открытия. Какой-нибудь Сунтар-Хаэта, хребет, он был описан в 30-40-е годы, а ледники в 50-60-е годы. Вот таких примеров очень много на территории нашей страны.
0: Арктика, Антарктика. Насколько там... Понимаю, что обе зоны, что называется, белые. Снегом, льдом покрыто.
1: Белые, но не белые пятна. Знаете, иногда мне кажется, что все-таки вот в Арктике традиционно Россия всегда присутствовала прежде всего своими учеными. Очень много работало экспедиций. И до какого-то этапа, до конца там, 80-х годов, это был достаточно хорошо изученный регион. И хотя и совершались там новые открытия, открывались новые озера, даже небольшие острова описывались заново. Но, в принципе, Арктика хранит другие, так сказать, потенции для географических открытий. Прежде всего, это сам Ледовитый океан. Это удивительно, это исторически. Вот сейчас идет работа геологов по реконструкции арктического бассейна, как он возник, как он развивается, это раз. Во-вторых, очень важно установить рельеф дна, чтобы доказать обоснованность претензий России к внешней границе на арктическом шельфе. И изучается возможность интерпретации рельефа как продолжение материкового склона.
0: Ну вот в 20 веке были открыты горные хребты Ломоносова и Менделеева в Северном Ледовитом океане.
1: Да.
0: А не далее, как там полтора года назад глубоководный аппарат опустился на хребет Ломоносова, воткнул флажочек Российской Федерации с тем, чтобы доказать, что это продолжение хребта Ломоносова, и доказать таким образом претензии России на продолжение шельфа. как я понимаю. Есть еще один пример такой, если хотите, политической географии. Это спор вокруг Южных Курил. Что, чем является Южный Курил? Продолжением Курильской гряды, либо, как называют японцы, северными территориями, отнюдь не продолжением. Какие еще есть примеры вот такой политической географии? Поступают ли к вам иногда, может быть, заказы на политическую географию? Как вы вообще выходите из такой ситуации?
1: Прежде всего, у нас есть отдел геополитических исследований. Возглавляет его вице-президент Международного географического союза Владимир Александрович Колосов. Там он в основном занимается проблемами трансграничными, так сказать, взаимодействия государств, регионов, но в основном государств. И могу сказать, что, конечно, пример с Курилами – это очень важно. Здесь географов не спрашивают в отношении того, кому принадлежат эти территории. Задача географов – открыть, описать и выявить закономерности, чтобы потом прогнозировать. И мы сейчас подготовили атлас, наш институт подготовил, ну, при участии других сотрудников, подготовил атлас Курильских островов. И вот надеемся, что мы найдем средства, чтобы его издать в ближайшее время. Он уже готов. Там использованы современные методики новые, в том числе мультимедийные. Например, вариант мультимедийного атласа Курильских островов в динамике показан. Но я хочу сказать, что доказательства к тому, какому географическому объекту принадлежит те или иные, вполне, так сказать, закономерны для географии. Да, это скорее южные острова, это, так сказать, имеют ту же природу, что вся Курильская гряда, это вне всяких сомнений. Пример взаимодействия России с Китаем, это проблема, так сказать, появления островов новых на Амуре, например.
0: Да. Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук, программа «Назад в будущее» на радио «Эхо Москвы». Вернемся в студию после краткого выпуска новостей.

0: Работает радио «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». Я Жан Насибов, у микрофона. Гость в студии Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук. Аркадий Александрович, только что в новостях мы обсуждаем вообще тему новые географические открытия, но вот только что в новостях мы услышали, что в реке Оби поймали большую пиранью свыше полукилограмма весом. Это что?
1: Меня это не удивляет.
0: Это ваши...
1: Нет, меня не удивляет. Это тоже географическое открытие в значительной степени. И очень много сейчас специалистов занимаются проблемой инвазийных видов, потому что идет в связи с потеплением, в связи с активностью человека, хозяйственной деятельностью, торговыми связями между странами, идет обмен, биотический обмен. Притом совершенно невероятный...
0: Биотический обмен.
1: То есть обмен биот. Самый яркий пример – это Австралия, где наполовину практически фауна состоит из инвазийных видов, заносных видов, чужеродных видов. Но Новая Зеландия вообще, так сказать, преобразована пришельцами из Европы, Азии и совершенно поменяла свою флору и фауну. На самом деле и Южная Америка в значительной степени, и Северная Америка оевропеилась. И там и фауна, и флора особенно стала европейской за счет того, что сельскохозяйственное освоение шло европейцами. А у нас в стране, вы не поверите, но больше 1500 видов растений, 500 видов животных натурализовались, и есть примеры...
0: Натурализовались? Откуда они пришли?
1: Они пришли с юга, пришли с запада, востока. Вообще, например, фауна Волги, ихтиофауна Волги, то есть фауна рыб Волги, ну, почти наполовину состоит из инвазийных, чужеродных видов. В наших водохранилищах волжских массовым видом стала тюлька каспийская, которая пришла с юга и заняла ниши многих других рыб, и ею питаются. Бычки черноморские уже прошли через всю систему Волгодона и встречаются уже в Балтийском море.
0: Вот такие черноморские бычки в Балтийском море?
1: Да, в Балтийском море. А бычки есть из Каспия, и из Черного, из Азовского моря. Есть и в водохранилищах системы Волга-Дон и прочее. И таких процессов много. Посмотрите, что представляет себе флора. Очень много американских видов у нас сейчас во флоре. Кроме Эладеи канадской, которая освоила все водоемы из-за растений.
0: Водоросли.
1: Да, не водоросли, это высшее растение, но оно просто живет в воде, Эладея канадская. Есть клен американский, который вытесняет, уже начинает из природных лесов вытеснять широколиственные породы и занимает их позиции.
0: Говорят, хороший сироп дает.
1: Нет, это не тот клен. Это канадский клен дает, а это американский. В общем, примеров много. Я не уверен насчет пираньи, она теплолюбивый вид, но в Москва-реке многие виды аквариумные в местах стока теплых вод натурализованы. И действительно, гуппи, например, ловят на стоках Курьяновской станции. Но таких примеров, я еще раз подчеркиваю, много, когда из одного материка на другой виды переходят. Я уж не говорю про Европу, где уже 5 видов попугаев гнездится, понимаете?
0: Еще раз.
1: 5 видов попугаев в южной части Европы гнездятся. И у нас...
0: Дикие попугаи.
1: Дикие, да, так или иначе. Это вполне естественно. Это как раз процесс вот этот обмена биотами идет очень активно.
0: Слушайте, ко мне вот домой 3 года назад залетел, не домой, на дачу, залетел попугайчик, живет теперь у нас. Может, это дикий, который у нас натурализировался?
1: Нет, он не дикий, конечно. Все-таки наши суровые зимы не позволяют этому. Но, допустим, из Средней Азии, так сказать, вот розовый скворец или, допустим, некоторые виды голубей сейчас осваивают городские территории, двигаясь с юга. И таких процессов очень много.
0: У нас есть вопросы по поводу... Ну, я оставляю в стороне вопрос, есть ли жизнь внутри Земли, прислал такой вопрос Виктор из Москвы. А вот Олег из Екатеринбурга спрашивает, а насколько подробно изучено внутреннее строение нашей планеты? Мне сразу на ум приходит вот известная станция «Восток» в Антарктиде, да?
1: Я несколько слов хочу сказать по этому поводу. Прежде всего, это на российской станции «Восток» действительно было совершено одно из крупнейших 20 века географических открытий. Это было подлёдное озеро «Восток». Этому предшествовали расчеты, прогнозы, в том числе сотрудника нашего института Игоря Алексеевича Зотикова, который и предсказал, собственно, и стимулировал начало бурения над озером Восток. И сейчас пробурена основная масса, так сказать, льда пробурена.
0: Там 4000 метров.
1: Почти, да. Глубина. И осталось 80 метров. И решается вопрос уже, так сказать, бурить ли это до конца или все-таки сохранить в нетронутом виде, когда мы уже можем за счет зондирования многие, так сказать, факты определить. Мы уже знаем, например, объем этого озера, глубины в значительной степени понимаем. Мы предполагаем, что там все-таки следы жизни есть.
0: Это вода, которая не контактировала с атмосферным воздухом сколько лет?
1: Ну, считается, там миллион там, лет, это, может быть, и чуть больше, но миллионы лет. Но дело в том, не в этом дело даже, что контактировал, не контактировал, а в том, насколько возможно какая-нибудь экологическая катастрофа, если этот контакт будет. И точка зрения наших западных коллег и части, так сказать, российских коллег в том, что все-таки может произойти, так сказать, как называем, биотическое загрязнение. Речь об этом идет, что это какие-то организмы, которые сейчас не присутствуют здесь, и они могут вызвать экологическую катастрофу. Но моя точка зрения, что все-таки вопрос о том познания очень важен в этой ситуации.
0: Леонид Евгеньевич, педагог, школьный педагог из Москвы, задал вопрос по интернету. А какие направления географической науки наименее разработаны и, следовательно, наиболее перспективны с точки зрения вероятности открытий фундаментального значения?
1: Ну, я бы все-таки поставил на первое место сейчас все, что связано с изучением взаимодействия человека и природы. Дело в том, что человек достаточно давно осваивает природу, изменяет ее, и мы не знаем, как поведет себя природа вот после преобразования человека. Человек внес очень много нового и в химическом плане, и в физическом плане, и очень важно, что мы не можем часто прогнозировать, как поведет себя тот или иной ландшафт, та или иная экосистема после воздействия человека. Восстановится ли она, или она приобретет новые качества? Свиновазин, пример с чужеродными видами, показывает, что это стихийный процесс, который может дать огромные, так сказать, экономические потери для страны. Это связано, например, с тем, что это может быть гибель урожая на больших пространствах. Ну, вот колорадский жук американский – это пример самый банальный. Но, в принципе, таких примеров много. И рыбопродуктивность теряется в водоемах, и уничтожаются деревья, заболевают экзотической болезнью какой-нибудь пойменные леса, и гибнет вяз, и, допустим, и дубы гибнут от новой болезни. Мы можем потерять природу, не понимая причин этого. И вот здесь, мне кажется, очень важный момент географии. Она должна предсказать, она должна построить прогноз изменений под воздействием человека и превентивно эти вопросы решать.
0: Какие новые инструменты у вас, у географов, появились в последние десятилетия? Понятно, что изучение Земли из космоса.
1: Конечно.
0: Но там разные виды, что называется, изучение Земли могут быть. Что еще?
1: Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что не надо думать, что это такое примитивно, только летают космические аппараты и снимают с разной, так сказать, степенью разрешения поверхность Земли. Это очень важно для картографирования, чтобы составлять точные карты. Это очень важно для прогноза, допустим, когда вы снимаете и прогнозируете развитие, вегетационное развитие там, посевов и так далее, определяете влажность почвы из космоса, следите за пожарами и так далее. Это чисто такой примитивный взгляд. Важнее сейчас исследования из космоса, связанные с тем, что, так сказать, зондированием Земли, определением, так сказать, рельефа, определением четкого привязки тех географических объектов, потому что очень многое было сделано за эти столетия, тысячелетия в изучении планеты. А сейчас наступил век, когда нужно пространственно ориентированные объекты наносить, так сказать, иметь координатную, так сказать, их основу. А у нас до смешного, так сказать, хозяйственные объекты не нанесены, кадастровые объекты. А я уж не говорю о природных объектах, которые часто реки имеют, так сказать, не нанесенные на карту, не имеют координаты точные.
0: Понятно.
1: И то есть... вот сейчас этим занимается география. Потом геоинформационные, так сказать, технологии.
0: Когда... Какие?
1: Геоинформационные технологии. Так. Когда на основе разных тематических слоев карт строится ГИС, геоинформационная система для управления территориями, для анализа закономерности, для выявления тонкостей, которые просто простым, так сказать, взглядом можно не найти. Дальше очень существенные, так сказать, методы реконструкции, исторической реконструкции, в том числе выявления разных циклов, разнопериодических, от 200 тысяч, там, 400 и 200 тысяч летних до тысячелетних и вековых, и погодичных.
0: Это тоже относится к географии?
1: Это не просто относится к географии. Институт географии, например, один из родоначальников некоторых вот этих реконструкций, этих циклов, наш директор Владимир Михайлович Котляков, вот как раз исследуя ледяной керн на востоке, на станции «Восток» в Антарктиде, и ледяной керн, участвуя в работах в Гренландии по анализу ледяного керна, выявил эти самые циклы, макроциклы вот эти большие, и показал, что, собственно, потепление современное, это, так сказать, один из небольших этапов, завитков на общем, так сказать, цикле изменения колебаний климатических на планете глобально.
0: Сейчас задам вопрос на счет, а пока комментарий от Михаила из Саратова. У нас в Волге пиранью ловили несколько лет назад, прислал смс-ку Михаил, напоминаю номер для...
1: Ну, я успокою Михаила, потому что я читал об этом в журнале специальном рыболовном, но все равно очень сложно представить, потому что это очень теплолюбивый вид.
0: Алексей из Казани интересуется, а есть ли вероятность появления новых земель и исчезновения существующих? А я расширю вопрос Алексея, добавлю вот то самое потепление, о котором столько говорят. Насколько это потепление может изменить внешний облик Земли,
1: вот давайте
0: суша, поверхность океана и все прочее?
1: Понятно. Давайте вспомним легенду о земле Санникова, и она имела под собой, так сказать, основу. Прежде всего, исследователи Арктики конца 19-го, начала 20 века действительно встречали такие феномены, что проплывая, так сказать, не могли добраться, видели новые острова, видели, как птицы летят туда, видели, как, так сказать, участки, так сказать, каменистые, и потом приплывали на это место и не находили, вот когда уже более лучшие ледовые обстоятельства. Появлялись острова, они были очень низкие и размывались за счет того, что наступали циклы более теплые, и освобождение от льда происходило, и исчезали. Такие случаи были. Очень резко меняются устья великих наших рек сибирских, арктические устья. А там идет появление новых островов, изменение конфигурации берегов и прочее. Вне всяких сомнений, такие процессы идут. Потом идут извержения вулканов, и появляются новые острова, притом не маленькие, они бывают километры в диаметре. И такие случаи, так сказать, я уж не говорю Крокотау, там 903 года, но такие случаи возникают и в разных частях океана, прежде всего Тихого, по этой огненной дуге Тихоокеанской. Исчезают острова в связи с тектоническими процессами, и появляются новые...
0: Татьяна из Томска очень интересуется судьбой Гавайских островов. Уйдут под воду, не уйдут?
1: Это очень важно, потому что это географическое открытие, сделанное русскими моряками.
0: Гавайи.
1: Конечно, нас будет интересовать, так сказать, этот объект. Они могут... Там идут активно, так сказать, вулканические процессы, и это первое. И что там меняется постоянно. Заполняется лава на километры, они то увеличиваются, то происходят какие-то процессы оседания, появление новых конусов. Идет, это активные процессы.
0: Но если идет появление новых конусов, значит, они под воду точно не уйдут.
1: Ну, конечно. Что-то уйдет один край, появится другой. Появляются новые лавовые потоки, и на них начнется жизнь достаточно быстро в тропиках происходит. Но надо запомнить, там другая проблема, географическая в том числе. Это инвазия чужеродных видов. Там какая-нибудь проблема дикой свиньи, одичавшей... это наши свиньи, которые выедают этот лес. Там еще есть несколько видов. Там крыса, это европейская серая крыса наша, которая натурализовалась тоже.
0: Не
1: там,
0: наша, не наша, она европейская.
1: Она уже теперь, да,
0: европейская. Она европейская.
1: Ну, крыса, понятно, что все это, вот эта проблема там есть, присутствует на Гавайях.
0: Что, давайте послушаем теперь вопросы наших слушателей по телефону в прямом эфире. 363-3659, телефон прямого эфира. Задавайте вопросы Аркадию Александровичу Тишкову, заместителю директора Института географии Российской академии наук. 363-3659, телефон прямого эфира. Код Москвы 495. Так, выводим. Сейчас я разберусь с этой хитрой техникой. Алло. Алло. Алло.
2: Добрый вечер, господа.
0: Здравствуйте, вечер. Слушаем вас. Как вас зовут, откуда звоните?
2: Вадим из Санкт-Петербурга.
0: Слушаем, Вадим.
2: Скажите, пожалуйста, чем закончился эксперимент со сверхглубокой скважиной на Кольском полуострове?
0: Спасибо.
1: Я бы ответил так, что я не совсем специалист, я не геолог, но знаю, что она сейчас является памятником тем, так сказать, замечательным, так сказать, помыслом добриться до больших глубин. Там, по-моему, несколько тысяч метров пробурено. И, а сейчас, так сказать, мне рассказывают, что, так сказать, сохранилась только основа, но бурение не продолжается. Но думаю, что это не географическая проблема, тут еще был вопрос по поводу жизни внутри нашей планеты. Но вот географические открытия совершались в том числе географами, учеными, специалистами по пещерам, где нашли на больших глубинах и жизнь, и очень интересные формы новой жизни. В том числе и открывались новые пещеры, которые тоже там почти на 1000 метров, да, и на Кавказе, и на Урале. И вот это как раз показывает о том, что и здесь есть интерес, так сказать, в глубинах Земли тоже есть географический интерес.
0: 363-3659, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как вас зовут, откуда звоните?
3: Новочеркасск, Ростовской области, Евгений. Можно задать вопрос?
0: Конечно, слушаем вас, Евгений.
3: Вопрос такого рода. В отношении, по последним данным ученых, с 2000 года была температура Солнца 26 миллионов градусов. К нынешнему году температура изменилась примерно до 46 миллионов градусов. Хотелось бы услышать мнение по этому поводу вот этого профессора, научного работника.
1: Спасибо. Спасибо большое. Солнце играет выдающуюся роль в жизни нашей планеты. Мы понимаем, что от его, так сказать, состояния зависит и климат, и жизнь растений, и прочее. Хочу сказать, что выявлены в связи с солнечными циклами, солнечной активностью, выявлены циклы наименьшие там 11-летний, когда прослеживается, так сказать, в связи с изменением, в том числе и температуры на поверхности Солнца, изменение и климата, и поведение растений, поведение животных. Все это показано, в том числе известным ученым Чижевским, который показал вот эту цикличность.
0: У меня сомнения какие-то, 26 миллионов.
1: Да, но я тоже думаю, что это какая-то космическая цифра, но я просто хочу заметить, что вот в последнее время, я об этом тоже знаю, что в последнее время вот активности пятен, то, что мы раньше привыкли, это не наблюдалось больших, поэтому достаточно стабильное Солнце, и мы, не, может быть, по связи с этим и не видим таких резких, так сказать, изменений на планете жизни. Но в целом, конечно, есть специальная наука, гелиобиология, там есть исследования климатологов, связанные с солнечной активностью. Это очень интересно.
0: 363-3659. Задавайте вопросы Аркадию Тишкову, заместителю директора Института географии Академии Российской Академии Наук. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Алло.
0: Алло.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Вас зовут, уважаемый?
4: Виктор из Петербурга.
0: Слушаем, Виктор.
4: Вопросик такой. Скажите, пожалуйста, года два назад у нас в Неве под Володарским мостом рыбаки вместе с корюшкой выловили акулу двухметровую. Я сначала думал, это первоапрельская шутка. Показали по телевидению. Откуда она там взялась, в конце концов? И ну, был ли такой факт?
1: Это спасибо. Как раз не самый, это как раз не самый, так сказать, сложный вопрос, потому что действительно акулы заходят, несколько видов акулы заходят в Балтийское море, а то, что они, Балтийское море пресное, опресненное, и фактически эти виды адаптированы и к водам речным. Ну, возьмем пример тому, что так, аналогичные случаи сейчас захода акул в реки севера США и Канады, например, связанные с озерами, озера и реки, связанные с Атлантическим океаном. Это как раз не самые, так сказать, такие факты
0: экстраординарные. Понятно. 363-3659, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, как вас зовут, уважаемый?
5: Александр.
0: Откуда звоните?
5: Ростов-на-Дону.
0: Слушаем, Александр.
5: Расскажите, пожалуйста, что-нибудь об исследовании недр. Ну, меня интересуют прежде всего озера, реки, а также минеральные источники и пещеры.
0: Спасибо. Что-нибудь.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Ну, что-нибудь я вам скажу, что одно из последних географических открытий, мало кто мне поверит, но это действительно географическое открытие. В 1983 году новый открыл геолог, в 1983 году, я подчеркиваю, долину гейзеров на Витиме, например. Но небольших гейзеров, не как, так сказать, в Карановской заповеднике, в Карановской долине. Но, в общем, гейзеры до 2 метров извергающие и термальные источники, это, так сказать, все-таки открытие достаточно интересное. В отношении озерных исследований, ну, хочу заметить, что сейчас активно исследуются озера как объекты, на которых летописи развития Земли. Вот отложения озерные изучают и реконструируют за счет этого, так сказать, климат и развитие, так сказать, природы. Очень много сейчас открыто новых небольших озер, например, уже при космической съемке и прочее, например, в Гималаях. Это тоже в конце 20 века открытие высокогорных, выше 5000 и выше. На самом деле с реками тоже интересные, потому что сейчас исследование, например, Средней Азии показывает, что настолько, так сказать, реки меняли свое русло там, на сотни километров друг от друга, то есть они в рыхлых отложениях меняли свое, так сказать, направление стока или даже, так сказать, уходили от озер, допустим, Каспийского озера там, или Аральского моря, или возвращались к ним. То есть это как раз объект исследования географов очень интересный, это мобильный, и этим продолжают заниматься сейчас многие исследователи, гидрологи.
0: 363-3659, следующий звоночек. Алло. Алло.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Добрый день.
6: Я хочу задать вопрос.
0: Задавайте, только представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
6: Владимир с Екатеринбурга.
0: Слушаем, Владимир.
6: 56 лет.
0: Только вот не пугайте, я... да.
6: Вот я родился в Нижегородской области, ну, была она Горьковская, Кировская. Я хочу задать вопрос, почему у нас и здесь, на Урале, вот речки, вот где родились, где родился, они, и даже сейчас я заметил, они исчезают.
0: Почему исчезают реки?
1: Ой, это спасибо. Действительно проблема очень серьезная. Практически в степной, лесостепной и подзоне хвойно-широколистных лесов, в районах активного хозяйственного освоения, очень много малых рек исчезло. Это связано прежде всего с тем, что идет активная эрозионная деятельность, со склонов смывается значительный, так сказать, чехол рыхлых отложений и почв, и фактически реки, так сказать, становятся, так сказать, мелеют и исчезают.
0: Ну, Урал, это же Урал, это все-таки...
1: Нет, в отношении Урала то же самое. А что же, это Екатеринбург, это значит Свердловская область, Челябинская область, Оренбуржье. Там очень много рек исчезло вот уже в историческое время. Но, кроме того, очень много строится плотин малых, которые, так сказать, меняют сток. Потом некоторые реки так базис эрозии меняют, то есть все время врезаются, и в итоге, так сказать, у них происходит, так сказать, что называется, рассеяние ресурса воды. Ну и последнее, что есть, это, конечно, то, что у каждой реки вот такой, все равно есть еще подземный сток, так называемый. Вот, например, под Окой течет почти такая же река уже.
7: Она с таким же объемом
1: стока? С большим объемом воды.
7: Вот, под Окой?
1: Под Окой.
7: На какой глубине? Да,
1: ну, там, может быть, десяток метров. И даже стоял вопрос о том, чтобы использовать ресурсы.
7: Скажите, значит, есть речка Ока, потом идет дно Оки,
1: ну, какое ложе, дно, да.
7: А потом еще внизу...
1: Потом еще, так сказать, идет, сформируется своего рода линза, такая достаточно динамичная. И вот эта вода, ее предполагали использовать для водоснабжения Москвы, например.
7: Аркадий Александрович, какие решения мы должны принять сегодня, чтобы географическая наука благополучно развивалась в ближайшие десятки лет? Понятно, что деньги давать, это естественно. Можете об этом не говорить. Что еще?
1: Что еще? Прежде всего, конечно, это информация. Нужно, так сказать, сделать доступной для географов всю информацию, так сказать, максимально в исследовании из космоса. Первое. Второе, то, что нужно восстановить систему наблюдательных станций, как она была, большая гидрометеостанция, наблюдательных станций, стационаров. Нужно вернуть экспедиционный отряд географов, которые работали очень много и в разных местах, вернуть их в поле, чтобы они могли получать свежую информацию.
7: То есть инструментарий в виде резиновых сапог, он все-таки остается?
1: Конечно, и рюкзака, и вне всяких сомнений. Есть места, где 50 лет и больше не бывали люди вообще. Понимаете, вроде бы мы живем, так сказать, научились и скоростной транспорт и прочее все, но все равно единицей исследований географических остается человек, и он должен увидеть все это. И, конечно, не по рекам, не по дорогам, а идти поперек.
7: Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук. Благодарю вас, Аркадий Александрович, за участие в нашей программе.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговор об астрономии. Мы обсудили телескопы, мы обсудили свойства света, а точнее говоря, мощность приходящего от космических источников света и то, как она измеряется в шкале звездных величин. А сегодня продолжим разговор о том, как мы анализируем состав света, его цветовой состав, ну а физики говорят спектральный состав, и что мы из этого можем узнать о природе тех объектов, которые нам этот свет послали. Кстати говоря, на этом первом слайде перед вами Солнце в момент солнечного затмения и его цветовой состав, его верхних слоев атмосферы, короны и хромосферы Солнца. Вот это называется спектром, и он нам кое о чем расскажет. Ну, давайте поподробнее. Спектр – это та самая цветная полоска, которую мы получаем с помощью прибора спектроскопа или спектрографа, если он фиксирует свет. Начнем с простого. Вообще говоря, цвет многих объектов очень важную информацию об их природе несет. Мы подходим к какому-нибудь плодовому дереву и видим, плоды зеленые. Нет смысла их срывать, они невкусные, они еще не созрели. Или видим, плоды красные. Ну, тогда есть смысл попробовать их, в зависимости от того, какой оттенок у этого красного цвета, более желтоватый или более оранжевый или более темно-красный, мы судим о степени зрелости, то есть какую-то детальную информацию получаем просто по цвету, как индикатору свойств, внешних свойств этого объекта. Ну, а научное исследование цветового состава света начинается практически с Исаака Ньютона. Он многое в науке открыл, не только в механике, не только в теории гравитации, но и в изучении оптики и цвета. Пожалуй, он первый стал систематически исследовать свет, расщепляя белый луч Солнца с помощью стеклянной призмы на составляющие цвета. Вот как это происходит. Если у нас призма из прозрачного материала, это может быть кварц, горный хрусталь, например, это может быть обычное стекло или какое-то специальное стекло техническое. Так или иначе, входя в него, белый луч света преломляется на одной его грани, потому что переходит из одной среды в другую, проходит сквозь это тело, переходит вновь из одной среды в другую, опять преломляется и меняет свое направление. Но меняет в зависимости от того, какой цвет у этого луча. Белый – это смесь лучей разного цвета, а тут они выходят уже в разных направлениях. Красный – длинноволновый свет меньше преломляется, выходит в одну сторону. Фиолетовый – самый коротковолновый, сильнее всех преломляется, выходит в другом направлении. Ну, а все промежуточные цвета между ними. Конечно, полоска настоящий спектр, он не так вот четко разделен на отдельные цвета, как на этой картинке. Ну, мы любим говорить о цветах радуги, семь цветов. Ну, это просто особенность нашего зрения, оно не очень точно регистрирует переходы между цветами. На самом деле, конечно, переходы они мягкие, там нет никаких границ между отдельными цветами. И, длины волн я здесь написал. Самый коротковолновый фиолетовый луч имеет длину волны около 400 нанометров, самый длинноволновый, такой густой, красный цвет, он имеет длину волны 700, то есть примерно вдвое диапазон по длине волны, диапазон нашего воспринимаемого глазом излучения различается вдвое по длине волны. По цвету объекта мы можем судить об его температуре. Мы уже об этом с вами говорили на предыдущем уроке, но цвет как средняя, усредненная характеристика, это еще не все. Надо детально исследовать, как распределена мощность приходящего излучения конкретно по длине волны, прямо вот от начала до конца.

со спектр, надо это исследовать. Это действительно оказалось чрезвычайно полезным астрофизическим методом. Причем настолько неожиданным, что вот я вам показываю удивительную историю. Довольно известный, очень продуктивный философ Огюст Конт, французский, в начале 19 века написал, что мы можем многое узнать о природе. Изучая в лаборатории природные объекты, можно узнать о них что угодно. Но мы никогда не узнаем, из чего состоят звезды, потому что никогда кусочек их вещества не принесем в лабораторию и не сможем его исследовать химическими методами. Он был уверен, что состав звезд навсегда останется загадкой для нас, и другие свойства звезд тоже. И что вы думаете, прошло несколько лет, физики и химики обнаружили, что в спектре, ну, даже не только физики и химики, но, собственно говоря, Волостон и Йозеф Фраунгофер, они были, ну, не такими уж глубокими учеными, а просто оптикой занимались. Фраунгофер вообще был владельцем оптического предприятия в Германии и делал хорошие телескопы, делал подзорные трубы, бинокли. И, сделав достаточно чистую, хорошую призму стеклянную и расщепив луч солнца на отдельные цвета, по-моему, сначала Волостон, но он просто не опубликовал это свое открытие, а чуть позже, независимо от него, Фраунгофер, обнаружили темные прожилочки в спектре Солнца. То есть такие места, где нет достаточной яркости. Немножко света там приходит, но не так ярко, как от соседних участков спектра. Это, очевидно, о чем-то должно было говорить, о чем-то, что присуще самому Солнцу. Стали это изучать. В лаборатории стали смотреть, делать спектроскопы, и уже не одну призму, а целый набор призм, чтобы как можно сильнее расщепить белый луч света, стали использовать. И, собственно, вот два человека, Киргов и Бунзен, создали основы спектрального анализа света, то есть анализа цветового анализа света. Они, конечно, в лаборатории изучали свечение разных веществ, но Бунзен, он в основном создал приборы для сильного нагрева разных, там бунзеновская горелка газовая была, то есть научился разогревать химические составы так, чтобы они начинали сами светиться. А Киргов, он как физик, в основном занимался создание спектроскопов и изучением полученного от этих объектов света. Ну, вместе они поняли, что каждое химическое вещество светится своим набором цветов. А значит, это метод анализа, что за вещество перед нами. Вот самая простая схема спектрографа. Как правило, это стеклянная призма, а перед ней ставят экран с узкой щелью, сквозь которую может проходить излучение. Это делается для того, чтобы там дальше за призмой, разделенный по цветам луч света, тоже был как набор тоненьких линий, ну, собственно, изображений вот этой вот щели. Если какого-то цвета нет, то мы тут темную линию увидим, а если какой-то цвет в избытке идет, яркую линию на фоне спектра. И вот давайте посмотрим, какие спектры получаются. Берем горячее тело. Ну вот лампочку, лампу накаливания, например, или там кочергу, конец кочерги, разогретый в печи. Ну, лучше лампочку накаливания со спиралькой, нагретой электрическим током. В этой спиральке электроны мечутся хаотически, излучают во всех диапазонах видимый, да и невидимый свет, тоже инфракрасный. Он проходит через спектрограф, и весь набор возможных цветов мы видим на экране. Это так называемый непрерывный спектр. Там нет разрыва в цветах, все цвета представлены, потому что электроны тут летали совершенно хаотическими скоростями, с разными скоростями, в разных диапазонах излучали. Другой источник света. Берем облако, ну, можно там в колбе как-то нагреть, горячего газа. Газ очень разреженный, атомы летают сами по себе, не мешают друг другу. Каждый атом излучает на присущих ему энергиях излучения. Электроны прыгают по энергетическим уровням, ну,
можно сказать, по орбитам атома, и излучают конкретные характерные для этого химического элемента длины волн. И тогда на фоне темного спектра, потому что не все возможные цвета представлены, а только те, которые характерны для данных атомов, мы увидим яркие линии. Это так называемый спектр излучения атомов. Ну или говорят эмиссионный спектр. Эмиссия – это выброс излучения квантов. А теперь совместим эти два источника света. Лампа с спиралью накаливания, которая дает непрерывный спектр, ее свет проходит сквозь облако прохладного газа. Не очень. Он должен быть, конечно, не совсем холодный, но такой, чтобы атомы там были в невозбужденном состоянии, спокойные. И они будут перехватывать те кванты, те цвета, которые характерны для данных атомов, для атомов данного газа. А другие пропустят. И тогда мы увидим на фоне непрерывного спектра темные линии. Темные в тех местах, которые перехватили, на тех длинных волн, которые перехватили атомы этого газа. Вот вам, пожалуйста, методы анализа химического состава излучающего тела. Значит, спектр может быть или эмиссионным, или спектром поглощения, если есть какой-то фоновый источник горячего, яркого света, разнообразного света. Натрий. Мы знаем, что у химического элемента натрия в оптической области есть две ярких линии, дублет, желтый дублет натрия. Можете на кухне, только аккуратно, проделать такой опыт. Где у нас натрий дома? В составе поваренной соли, натрий-хлор. Возьмите обычную газовую плиту, если она есть у вас на кухне, зажгите конфорку, только аккуратно, и посыпьте сверху соль. Тогда натрий-хлор расщепится на натрий и хлор, и натрий, возбужденный, ярко вспыхнет желтым светом. Это вот как раз линия излучения натрия предстанет перед вами. Но если через пары натрия пропустить яркий свет всевозможных длин волн, натрий поглотит эти самые желтые кванты, не пропустит их дальше, и вы увидите темные линии. И тоже догадаетесь, что ага, перед горячим источником излучения стояли пары натрия. Таким образом можно фиксировать химический состав светящихся тел. Спектрограф дает возможность, например, проанализировать химический состав нашего Солнца. Если солнечный луч пропустить через спектрограф, мы получим спектр излучения поверхности Солнца. И яркие линии там, кстати говоря, вот линия натрия. Желтый дублет натрия – это как раз в спектре Солнца хорошо виден. Да, там в атмосфере есть пары натрия, и они поглощают. И линии некоторых металлов, и линии водорода тут видны, и линии ионизованного кальция, вот КИН-кальция. Кстати говоря, это латинское обозначение наиболее заметных линий в спектре Солнца, оно еще Киргофу, принадлежит Фраунгоферу, который первым увидел темные линии, ну и как надо было их обозначить. Он в порядке латинского алфавита их обозначил буквами. И мы с тех пор, кстати говоря, пользуемся этими буквами. Хотя их, конечно, не хватает. В спектре Солнца гораздо больше слабозаметных линий. Но вот D-линия натрия, ее все физики, химики и астрономы еще по Фраунгоферу называют. Спектры чистых газов. Если в колбочке возбудить, нагреть чистые пары водорода, там, натрия, гелия, неона или ртути, вы увидите совершенно разные спектры, характерные для каждого из этих химических элементов. Ну, такой идеальной ситуации не бывает. Как правило, у нас смесь в любом химическом веществе, смесь разных атомов, поэтому спектры более сложные, но всегда можно понять, какие линии к какому конкретному элементу принадлежат и в каком он состоянии, он возбужден или он холодный, или его много или мало. Так работает спектральный анализ. Когда астрономы это узнали, они сразу стали на свои телескопы вешать спектрографы. Ну, поначалу глазом просто наблюдали, тогда еще фото процесс был в зачаточном состоянии, и поначалу просто наблюдали в окуляр, вот тут окуляр спектрографа, глазом смотрели, ну а потом фотопластинку туда поместили и уже фотографировали спектры небесных объектов. Оказалось, что не только о химическом составе, но и о движении космических тел
нам может рассказать его спектр. Дело в том, что движущийся источник колебаний по-разному отправляет свои волны в разных направлениях. Ну, в данном случае показано, как волновая структура на поверхности воды меняется, если источник этой волны движется. Он движется вот в том направлении, вот туда, от меня налево. Вы видите, что волны, уходящие в противоположном направлении, имеют большую длину, чем волны, идущие в направлении движения самого источника. Они становятся, ну, вершины волн тут хорошо видны, они все ближе и ближе друг к другу. Ну и так картина меняется. То есть, если наблюдатель находится в разных точках, ну, скажем, водоема, то к нему, если источник волны приближается, к нему будут приходить высокочастотные колебания. А если он находится позади движущегося источника, то будут длинноволновые колебания, медленные приходить. Этот эффект был открыт сначала в области акустики, то есть звука. И это тоже хорошо известно. Если на вас мчится какой-то источник звука, ну, автомобиль с сиреной, например, быстрый, то вам звук сирены приближающегося автомобиля, то есть вы в данном случае здесь находитесь, кажется более высоким. А потом, когда промчится мимо вас машина и удаляется, тон понижается. И это присуще не только звуковым, как выяснилось, но и электромагнитным колебаниям. И эффект Доплера работает точно так же. Если есть источник света, и он с постоянной частотой, то есть на постоянной длине волны, излучает, то его движение к наблюдателю приводит к тому, что наблюдатель воспринимает это как более коротковолновое, ну, более голубое излучение. В голубую сторону смещается оно. А если наблюдатель находится позади удаляющегося источника, то до него волна доходит, растянувшись. И, естественно, в спектре излучения она в красную сторону смещается, излучение, потому что красный конец более длинноволновый, а голубой более коротковолновый. Кванты представляет. Вот так меняется структура, например, линий в спектре какой-то звезды, если звезда движется. Вы видите, что одни и те же, один и тот же набор спектральных линий в этом спектре по сравнению с этим, ну, при переходе от этого спектра к этому, смещен в красную область спектра. То есть все линии стали как бы краснее. А это значит, что источник от нас удаляется. Причем эффект Доплера оказался очень легко измеримым, ну, очень или не очень, это зависит от того, насколько яркий источник. В спектре Солнца очень легко, а в спектре далеких слабых звезд не очень легко, но астрономы это умеют делать. И по смещению линии, если вы угадали, к какому химическому элементу эта линия относится, и по лабораторным измерениям знаете длину волны этой линии, то, измерив ее в спектре звезды, а она будет куда-то смещена в спектре звезды, вы можете сказать, с какой скоростью движется звезда. Вот так эффект Доплера помог астрономам измерять не только химический состав или температуру поверхности звезды, ну, или планеты, например, но и ее движение вдоль луча зрения. Движение поперек не очень сильно меняет спектр. Меняет, но это уже эффект второго порядка, связанный с релятивистской физикой, с теорией относительности, и это слабо заметный эффект. Астрономы его почти никогда не замечают. А вот движение вдоль луча зрения, луч зрения – это направление, в котором мы наблюдаем. Движение вдоль луча зрения от нас или к нам довольно сильно меняет внешний вид спектра, и чем точнее мы научимся измерять это смещение, тем меньшие скорости сможем фиксировать. Ну, я скажу вам, в середине 20 века астрономы по доплеровскому смещению линий в спектрах звезд умели измерять скорости с ошибкой, ну, примерно в 10 километров в секунду. 10 километров в секунду. Вообще-то звезды летают очень быстро, со скоростью десятки, сотни километров в секунду относительно Солнца. Но вот 10 километров в секунду была такая хорошая точность. А к концу 20 века, к 80-м годам 20 века, научились измерять
с ошибкой не более 1 километра и даже полкилометра в секунду. Но самые опытные спектроскописты, астрофизики, в конце 20 века достигли точности измерения в метры в секунду. Метры в секунду – это скорость пешехода или там бегуна обычного, вот, который по гаревой дорожке бежит. То есть это скорости, конечно, безумно маленькие в мире звезд. И тем не менее этой точности достигли. И теперь мы получаем очень важную информацию о звездах и об объектах, которые рядом с ними находятся. Например, о планетах. Планета, обращаясь вокруг звезды, вызывает колебания самой звезды. Они же оба движутся вокруг общего центра масс. И, например, Юпитер, обращаясь вокруг Солнца, вызывает и движение Солнца маленькое. Юпитер со скоростью 13 км в секунду летит по орбите, а Солнце за счет притяжения к Юпитеру со скоростью 13 метров в секунду движется с таким же периодом, как Юпитер вокруг него. И это уже измеримая величина. И мы открываем планеты у других звезд, экзопланеты, так их называют, мы о них еще поговорим, именно таким методом, именно доплеровским методом. Вот представьте себе, вокруг звезды обращается планета, но мы ее не можем, это я ее нарисовал тут видимую, а она такая слабосветящаяся, что ее не видно в телескоп, но мы видим звезду и получаем ее спектр, и видим, как он систематически, линии в спектре звезды по отношению к лабораторным стоящим на месте линиям, гуляют туда-сюда. И понимаем, звезда то к нам, то от нас, то к нам, то от нас движется. Вот график изменения ее лучевой скорости. И это говорит нам о том, с каким периодом и какой массы планета обращаются вокруг этой звезды. Вот такое полезное применение получил спектроскопический метод исследования звезд. Ну, фактически, метод Доплера, мы его так называем. Это спектр Солнца, но немножко необычно выглядит он. Дело в том, что самые мощные спектрографы способны растянуть полоску спектра невероятно далеко, во многие-многие метры. Но на экране компьютера они не помещаются, поэтому специальным методом нарезают этот спектр на отдельные кусочки и складывают их как бы стопочкой от голубого к красному концу. То есть, на самом деле, надо их состыковать. Это будет тоненький, но очень длинный спектр. И мы тут видим отдельные линии поглощения, потому что ведь как устроена атмосфера Солнца? В глубине Солнца горячий газ, ну, в ядре очень горячий, там термоядерные реакции происходят, свет выходит на поверхность, и постепенно слои Солнца становятся все более и более прохладными. Из глубины идет горячий свет, а в атмосфере Солнца прохладный газ с температурой несколько тысяч градусов. И вот эти атомы прохладного газа поглощают и создают, поглощают отдельные фотоны света и создают нам линии поглощения в виде темных мест в спектре. Так вот, изучая эти линии, мы можем даже структуру отдельной линии изучить. Вот давайте присмотримся. Вот посмотрите, одна спектральная линия, но она довольно широкая. У нее есть темная серединка и полутемные такие полупрозрачные крылья, как бы, да? Там поглощение немножко слабее. Можно у одной спектральной линии прописать ее распределение яркости или распределение темности. Если это яркая линия, распределение яркости. Если она темная, ну, будет обратный такой ход. Так вот, форма одной спектральной линии, она уже многое говорит о физическом составе и об условиях физических в атмосфере звезды. Дело вот в чем. В атмосфере звезды атомы летают хаотически. Одни к нам, другие от нас, третьи поперек луча зрения. Те, которые летят к нам, линия их излучения приходит к нам смещенная в голубую сторону спектра. Если атом летит от нас и излучает на той же частоте, но он от нас удаляется, приходящее к нам излучение будет смещено в красную сторону. И складываясь от всех этих атомов, излучение, линия излучения уже приобретает такую вот колоколообразную, ну, говорят, гауссообразную форму, потому что в математике гауссиана есть такая кривая, ей чаще всего описывают форму этой линии. Чем она шире, тем, очевидно, более интенсивно летают эти атомы. А что такое интенсивность хаотического движения атомов? Это температура.
чем шире линия, тем выше температура газа в атмосфере звезды или планеты. Таким образом, мы можем измерять по толщине спектральных линий температуру, и не только. Вот перед вами три спектра, полученные от разных звезд. Звезды примерно одинаковой температуры. Мы это видим просто по виду спектра. Он примерно максимум лежит в желтой области, так что это звезды желтовато-белого цвета. Но это звезды разного типа. Типа Солнца, карлик, очень маленькая плотная звезда, и гигант, очень большого размера, но крайне разреженная звезда. И спектры выглядят по-разному. Потому что, ну, это спектр Солнца, с ним мы уже знакомы, а вот карлик. Там вещество сжато до большой плотности. Атомы тесно прижаты друг к другу. Они мешают друг другу излучать на одной и той же частоте. Они толкают друг друга, они вмешиваются своими электрическими полями в электрическую структуру соседних атомов. И получается, что электроны в соседних атомах немножко на других частотах, с другой энергией излучают кванты, чем если бы атомы летали далеко друг от друга и не мешали. Вот далеко друг от друга они летают в атмосфере гигантской звезды. Поэтому тут линии очень тоненькие. Все атомы на одной и той же частоте излучения, на одной и той же длине волны поглощают свет, выходящий из недр звезды. Очень тонкие линии, значит, звезда большая, но рыхлая. А у этого карлика, посмотрите, какие широкие линии, потому что разные атомы по-разному друг друга возмущают в этом плотном веществе карликовой звезды, и линии получаются более широкими. И в голубую, и в красную область смещены одни и те же линии излучения от разных атомов к нам приходящие. Так, по ширине линии можно еще судить и о плотности вещества в атмосфере звезд, а значит, и о размере этих звезд. Вот таким образом спектральный анализ света позволяет, ну, может быть, оставлю эту картинку, чтобы было красивее, позволяет изучать физические условия в атмосферах звезд. Но я вам скажу, не только эти, не только химический состав, температуру и плотность вещества. Это то, о чем мы говорили. Но, например, у звезд есть магнитные поля. У нашего Солнца магнитное поле, оно не сильно от земного отличается, примерно там порядка одного гаусса напряженность. Но есть звезды с мощными магнитными полями, да и на Солнце иногда бывают области, где магнитные поля в 1000 раз усилены по сравнению со средним. Магнитное поле тоже оказывает влияние на внешний вид спектра, который излучается из той области, где это магнитное поле присутствует. Там отдельные спектральные линии расщепляются на несколько сателлитов, спутников одной и той же спектральной линии. В зависимости от того, как движется электрон в атоме и взаимодействует с магнитным полем, он или чуть меньше, или чуть больше энергию получает. И поэтому мы при детальном анализе, при детальнейшем рассматривании линий можем судить о том, какое магнитное поле в атмосфере этой звезды. Это, в физике это называют эффект Зеймана, и он позволяет измерять интенсивность магнитных полей в атмосфере звезд. Тоже очень полезное дело, и тоже только спектр об этом нам может рассказать. Ну, есть еще такие тонкие методы, как измерение поляризации. Мы же знаем, что электромагнитная волна характерна колебаниями электрического поля в этой волне. Но эти колебания происходят в определенной плоскости. А плоскость колебания может быть ориентирована каким-то определенным образом. От Солнца и от подобных ему звезд приходят всевозможные хаотически ориентированные волны световые в разных плоскостях колеблющиеся, так что свет не поляризованный. Но уже отражаясь от какой-то поверхности, любой свет становится частично поляризованным. Кстати, на этом основаны очки-полироиды, которые довольно полезно одевать водителям автомобилей влажную погоду, когда дождь на поверхности асфальта создает такую пленочку мокрую, отражаясь от асфальта, вот от луж,
Да, кстати, от стекла, ну вот для водителей автомобиля это мокрый асфальт, среда, очень сильно поляризованным становится свет. И очки полироида ориентированы так, чтобы отрезать этот отражающий блестящий свет фар впереди проходящих, идущих навстречу автомобилей, нейтрализовать его, не пропустить сквозь очки. И таким образом мы видим черный асфальт, а не блестящий, не ослепляющий нас в мокрую, в дождливую погоду. Но для исследования звезд и околозвездного вещества это тоже полезный метод, когда свет звезды отражается от каких-то близких к нему объектов, от поверхности планеты, от газополевого диска, очень часто окружающего звезды. Мы, анализируя поляризацию этого света, фактически это такая же работа, как и спектральный анализ. Тоже можем многое сказать о том, что окружает звезду. Вот так, подробно изучая состав света, приходящего от небесного объекта, мы очень многое о нем узнаем. Всего доброго.

остроумный, поэтичный, пугающий, загадочный, парадоксальный, автобиографичный. Какими только эпитетами не награждались образы на картинах великого бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. Над разгадкой его картин ребусов уже около столетия бьются искусствоведы и ценители живописи. Сам же Магритт признавался, что каждая из его работ является зашифрованной мыслью. Рене Магритт родился 21 ноября 1898 года в Бельгии, в маленьком городке Лессин, который прославился лишь тем, что стал родиной великого живописца. Самым сильным потрясением детских лет для Рене стала смерть матери. Она покончила с собой, утопившись в реке. Когда тело утопленницы нашли, ее голова была обмотана ночной сорочкой. Через много лет Магритт вспоминал: «Когда мать вытащили из реки, я подумал, что зря все плачут, ведь мне осталось совсем немного потренироваться, и я силой мысли верну ее к жизни. Обязательно верну». Герои картин Магритта – обычные люди, каких много. Загадочный господин в строгом черном пальто и шляпе-котелке ничем не примечателен. Такого в толпе и не заметишь. Стандартна его одежда, а лицо, оно настолько типично и неинтересно, что Магритт будто нарочно отворачивает его от зрителей или скрывает за неожиданными предметами. Он вовсе не осуждает своего героя, наоборот, охотно отождествляет себя с ним. Человек в котелке – это господин посредственность при всей своей анонимности. Я тоже ношу котелок, и у меня нет особого желания выделяться из массы. В отличие от других художников, Магритт не был склонен к богемной жизни. Он работал по строгому расписанию, в установленное время делал перерыв на обед, избегал шумных компаний и саморекламы. В скандалах, связанных с бурной личной жизнью, замечен не был. Женившись в возрасте 24 лет, он прожил в счастливом браке до конца своей жизни. Именно она, Жоржетт, стала музой и единственной натурщицей для всех женских образов, появлявшихся на полотнах Магритта. Обучение в Брюссельской академии изящных искусств продолжалось для Рене Магритта всего 2 года. Он бросил учебу, когда пришел к печальному выводу: художники, получавшие признание, превращались в обычных карьеристов, а с ними молодой идеалист не желал иметь ничего общего. Сам же Рене Магритт искренне верил: живопись – это божественный дар. Поиски собственного пути начались с поисков достойного примера для подражания. Увлечение творчеством художников-футуристов успеха не принесли. Такого рода работы не покупались. Чтобы прокормить семью, Рене устроился на службу. Несколько лет ему пришлось рисовать рекламные плакаты, а также декоративные цветочные орнаменты для бумажных обоев. На путь сюрреализма художник встал благодаря знакомству с итальянским живописцем Джорджо де Кирико. Его полотна были будто зеркалами собственного рассудка, восхищался Рене Магритт. В 1926 году он смог заключить контракт с Брюссельской галереей и полностью посвятить себя живописи. 28-летний художник создал свою первую картину, которой искренне гордился. Он назвал ее «Потерянный жокей». Критикам совсем не понравился жокей Магритта. Не понравились и другие его картины, представленные на выставке в Брюсселе в 1927 году. Впрочем, художник не отчаивался. Вместе с женой он отправился в Париж в надежде найти единомышленников. Его принял творческий кружок, возглавляемый писателем и поэтом, идеологом сюрреализма Андре Бретоном.
Он и его друзья Луи Арагон и Поль Элюар были авторами манифеста сюрреалистов и знакомили своего нового приятеля с трудами по философии и основам психоанализа. Члены кружка уже успели прославиться в Париже своим желанием эпатировать публику. Они не пропускали случая оказаться в эпицентре скандала. Подобные манеры поведения Магрит не одобрял. Вскоре он решительно порвал с парижанами-сюрреалистами и даже запретил относить свои картины к направлению сюрреализму. Он предпочитал определять их форму и содержание как «магический реализм». К тем, кто стремился поразить публику эксцентричностью поведения, Рене Магрит относился с иронией. Сам же он одевался подчеркнуто скромно и неприметно. Тот, кто не знал, что имеет дело с художником, мог решить, что перед ним просто клерк или инженер. Также просты и лаконичны образы на полотнах Магритта. И все же они всегда маняще таинственны и полны глубокого скрытого смысла. Художник тщательно охранял свою личную территорию от бесцеремонных вторжений. Когда специалисты-психоаналитики пытались расшифровать характер Рене Магрита и говорили о его детских комплексах, апеллируя к изображениям на картинах, он сердился. Ужасно наблюдать, каким издевательством может подвергнуться человек, сделавший всего лишь невинный рисунок. Возможно, сам психоанализ и есть лучшая тема для психоаналитика. Деревья, окна, двери, фрукты, фигуры людей. Это не трубка, поясняет художник свою картину «Вероломство образов». Он не лукавит, не пытается соригинальничать или произвести эффект. Он говорит абсолютную правду. Вы можете набить ее табаком? Нет, ведь это всего лишь изображение, не так ли? Так что если бы я написал под картиной «Это трубка», я бы солгал. Проще не скажешь. Столь же просто лишен эффектной художественности личный автограф Магритта. Такую подпись мог бы поставить ребенок. Ложь, фальшь, политес – эти атрибуты, столь необходимые светскому человеку, Рене Магритту были не нужны. Из неловких ситуаций ему помогала выйти шутка. К примеру, не желая идти на выставку своего приятеля-художника, он мог заявить друзьям: «Мой шпиц Лулу не желает идти на выставку. Мы с ним подождем вас в кафе, попивая яичный ликер». Искусство не подвластно психоанализу. Это всегда тайна. Я понял это еще в детстве, говорил Рене Магрит. Идея художника-философа всегда основана на особом умении проникать в суть вещей. Картина Магритта – не плод галлюцинации, воспаленного сознания или гипнотического воздействия. Это воспоминания и мысли конкретного человека, соединенные между собой самым непредсказуемым образом. Это ответы мыслителя на вопрос о том, насколько реальный мир соответствует представлению о нем, насколько обманчив поверхностный и привычный взгляд на явление бытия, насколько глубоко скрывается главное. Будучи философом, Рене Магрит не был пессимистом. Его искусство о победе над смертью и злом. В годы Второй мировой войны он старался использовать в своих работах яркие краски, играя со светом, а иногда пробуя подражать импрессионистам. Друзьям художника такие его картины не нравились. Они называли этот этап уродливым периодом Магритта. По окончании войны он вернулся к своим излюбленным темам и образам. Последние 20 лет жизни художника, период его всемирной славы, картины Рене Магритта показывают на выставках в Европе и Америке. Он получает почетные награды, премии и множество заказов. Одной из своих поздних работ Рене Магритт дал название «Империя света». Он создал множество вариантов этой картины. Простой ночной пейзаж, простой, горящий ярким электрическим светом уличный фонарь, простые светящиеся окошки уютного дома и сияющее дневным светом ослепительно-голубое небо с легкими, словно пух, белыми облаками.
детстве мне казалось, что нет ничего невозможного, вспоминал художник. Казалось, что с помощью мысли можно воплотить любую мечту, передвигать предметы, видеть будущее и даже летать. И не полетел я только потому, что недостаточно старался. Тяжелая болезнь и смерть прервали жизнь художника в возрасте 69 лет. А его верная спутница Жоржет Магрит, продолжая обращаться к мужу, ушедшему в мир иной, говорила: «В одном ты ошибался, в конечности собственной жизни, в победе смерти надо всем. Ты остался жив не только для меня, но и для всех тех, кто смотрит на твои картины, ведь в них весь ты. Я смотрю на них и разговариваю с тобой, и спорю, как всегда. Ты все-таки сделал то, о чем мечтал. Ты проник в зазеркалье, но остался. Ты победил смерть».

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэм. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про червей прошлого. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо большое. Да, сегодня у нас будут явно не динозавры, а будут неожиданные черви. Черви – это группа весьма и весьма такая неопределенная. Конечно, мы прекрасно представляем себе что-то при слове «червь». Это определенный какой-то вытянутый организм, у которого не должно быть четко выраженных конечностей, вопреки вот этим вот персонажам из игры Worms. Вот, по идее, у нормальных червей конечностей быть не должно. У них может даже толком не быть каких-то органов чувств. Точнее говоря, органы чувств у них по-любому есть, но они могут быть не столь четко выражены. Вот, скажем, если мы увидим червя без глаз, мы не сильно удивимся. Если мы, допустим, увидели бы какое-нибудь насекомое без глаз, это бы нас бы уже удивило гораздо больше. Однако, вот эта вот простота и червеобразная форма тела, как оказалось, не имеют какого-то общего такого эволюционного начала. Оказывается, то, что называется червями, это весьма разнообразные организмы. Больше того, если все-таки мы вспомним школьную программу, а некоторые, может быть, как раз сейчас в школьной программе это проходят, согласно школьной программе, уже черви делятся на три типа. Тип плоские черви, тип круглые черви и тип кольчатые черви. Что намекает на то, что действительно черви – это не одна группа, это разные группы. В действительности же группа – это еще более разношерстная. Есть еще так называемые немертины, есть еще преапулиды, есть еще волосатики и много чего другого интересного. Но и это еще не все. Помимо всего прочего, они еще и не являются отдельными ступенями развития. То есть, как мы, допустим, в школе, да, опять же, проходим, есть плоские черви, от плоских червей происходят круглые черви, от круглых червей происходят кольчатые черви, и от кольчатых червей уже, там они на сегментике поделились, ну, вот что-то типа многоножки, а от них уже всякие насекомые и их знакомые. Нет, ничего подобного. В действительности, опять же, все эти ребята с червеобразными формами тела, они во многих случаях даже вот эту свою форму тела приобрели независимо. И выходит, что история их очень запутанная. А я сегодня вряд ли смогу прям полностью распутать этот червивый клубок, но постараюсь внести хоть какую-то ясность в их систематику, ну и просто напомнить о том, насколько разнообразные черви бывают на белом свете, и показать некоторых древних червей. Надеюсь, с этой задачей я справлюсь. Итак, начнем с того, что все-таки найдем у всех червей что-то общего. А общее то, что они все относятся к разделу билатерия, то есть двусторонне симметричные животные. Да, действительно, если посмотреть на всех червей, у них все-таки можно четко выделить правую и левую сторону. Это их определенно объединяет. А помимо этого, можно заметить, что они все трехслойные животные. Что это за слои такие? Ну вот, собственно говоря, здесь снизу очень такая симпатичная картиночка, на которой эти слои отмечены. Это эктодерма, мезодерма и энтодерма. Это не конкретные слои в коже, например. Это более глобальные слои. Это слои, которые проявляются на зародышевой стадии. Изначально закладывается три таких вот лепестка, три слоя, и от них потом уже начинают развиваться разные структуры. К слову, мы, например, тоже считаемся трехслойными животными. Хотя, казалось бы, у нас этих слоев, видимо-невидимо. Там, упомянул уже, даже в той же коже можно три слоя выделить. А тут получается, что нас всех считают трехслойными. Но дело в том, что действительно и мы, и, допустим, те же какие-нибудь кольчатые черви в виде зародыша имеем три зародышевых слоя, которые потом развиваются в разные структуры. И, собственно, это все, что объединяет всех червей. То, что они имеют правую и левую половину, и то, что они делятся на три слоя. К слову, как мы уже выяснили, это же объединяет, допустим, и нас с червями. Так что, прямо скажем, немного у них общего. Ну и вот здесь показано уже некоторое отличие различных групп червей. Есть черви бесцеломные, те, у которых нету так называемой целомической или же вторичной полости. Что такое вторичная полость? В принципе, сегодня я еще, думаю, буду к ней возвращаться, но заранее можно так себе какой-то образ в голове сложить. Представим себе рюкзак,

Есть даже симбионты. Вот в качестве примера решу привести темноцефала, представителя темноцефалит. Это, ну, можно сказать, не столько паразит, сколько такой нахлебник. Он катается на ракообразных. Это такие вот червячки, которые живут только на раках. Вот, кстати, можно упомянуть, что не так давно у нас была лекция про ракообразных. Мне кажется, получилось... Неплохая лекция, хотя не мне судить, но в любом случае при желании можете найти ее. Она такая объемненькая, на 20 с лишним часа, где-то здесь на канале находится. Ну, а вот здесь у нас на фотографии находится рак, собственно, прям вот не просто ракообразный, а прямо-таки конкретный рак с Индонезии, с острова Ломбок. И на нем сидит вот такой вот забавный довольно-таки червяк. И вот свои такие вот тросточки, можно сказать, щупальца вытянул вперед, и ими что-то дует. При этом самому раку он как бы плюс-минус безразличен. Что и говорит о том, что он нахлебник. Ну и потихоньку-полегоньку начинаем забираться в область палеонтологии. Все-таки у нас наши лекции посвящены различным древним животным. И даже если мы говорим о современных, то, значит, нам каких-то древних их родственников просто-напросто обязательно надо отыскать. А, вообще-то говоря, плоские черви по своему очень простому строению обязаны были появиться, ну, хотя бы в кембрийском периоде. То есть хотя бы 530 миллионов лет назад, тогда же, когда все основные типы живых существ. А может быть, даже еще чуть-чуть пораньше. Так было бы неплохо им появиться, но уж беда такая, что они очень мягкие, очень нежные, очень тонкие и очень скверно сохраняются в ископаемом состоянии по этой причине. И из кембрия, из эдиакария, из вот этих самых древних периодов нам они неизвестны. Есть какие-то следы, которые похожи на следы плоских червей современных, из ордовикского периода. Это возраст, ну, примерно порядка 450 миллионов лет. Поэтому в некоторых местах пишут, что плоские черви существуют примерно с 450 миллионов лет назад и до наших дней. Но если говорить прямо о совсем уж честных таких вот ресничных червях, которые точно совершенно сохранились, мы можем обнаружить их только в триасовых породах в Германии, в уникальном местонахождении, которое именуется Лагерштеттом. Ну, Лагерштетт – это не конкретное место в Германии, хотя слово-то немецкое. Это вообще название для всех уникальных местонахождений, в которых сохраняется что-то такое вот, что в других местах не сохраняется. Какие-нибудь мягкие ткани. В данной ситуации сохранились вот эти самые ресничные черви древние. Вот, пожалуйста, прошу любить и жаловать. Ну и вот уже сильно более поздние черви. Здесь, правда, уже что это черви, никаких сомнений нет, потому что это янтарь, и сохранность здесь совершенно феноменальная. Когда животные оказываются в смоле, мы на примере всяких комариков помним, что там сохраняется все до мельчайших каких-то отдельных волосков. Правда, эти черви, они, согласно строгой систематике, в общем-то, к ресничным не относятся. Это отдельная группа, отряд прямокишечные, ну, которых в школе не проходят. Но они, скажем так, близко родственны к ресничным червям, так что можно их так весьма условно считать примерно такими же, как ресничные. Хотя так считать не совсем верно. Это балтийский янтарь, и возраст его примерно 44 миллиона лет. Но это уже, конечно, буквально вчера было. Это уже после вымирания динозавров эти черви явно не самые древние, но зато отлично сохранившиеся. А мы тем временем переходим к следующему классу, классу сосальщики, классу, в котором в основном, да не в основном, а, собственно, по-моему, исключительно черви паразитические представлены. Причем, в отличие от ресничных червей, у этих червей очень сложный жизненный цикл. Они имеют весьма необычные личинки, и, как правило, эти личинки развиваются в каких-то промежуточных хозяевах. То есть получается, что есть какой-то основной хозяин, он там, в нем живут эти черви, те самые, которых мы обычно именуем в такой вот повседневной деятельности глистами. Так вот, эти глисты живут в постоянном хозяине. Затем они откладывают яйца. Эти яйца оказываются во внешней среде. Там они проникают в какого-нибудь временного хозяина. Ну, например, там, не знаю, жили в корове.

0: попали потом в улитку, потом в этой улитке они там пожили какое-то время, и затем, изменившись уже в каком-то перерожденном виде, из улитки вышли и попали задальше в постоянного хозяина. Вот такие какие-нибудь хитрые комбинации для сосальщиков характерны. Окончательный хозяин для них всегда позвоночное животное. Размер, как правило, от нескольких микрометров, то есть микрон, до нескольких сантиметров бывает. И эти черви отличаются двумя присосками, ротовой и брюшной. Кишечник у них так же, как у предыдущих ребят, замкнутый. И у них нету системы выделения, как правило, выделяют через всю поверхность тела. Хотя бывает, что у них есть специальные канальцы. Вот так выглядит типичный сосальщик. Это конкретно печеночный сосальщик с таким листовидным телом. Кстати, довольно крупные бывают, до 5 сантиметров, такие заметные. А печеночный сосальщик – это, опять же, не какой-то конкретный вид, как и в случае с дождевыми червями. Это такое сборное название. А в этом названии фигурирует несколько отдельных конкретных родов. Вот. Ну и у них обязательно должен быть какой-то промежуточный хозяин. Органы чувств у них слабо развиты, как у большинства паразитов. Ну, собственно, зачем тебе что-то чувствовать, когда вокруг тебя постоянный кишечник какой-нибудь находится? Что-то там интересного в этом кишечнике можно ощутить, такого необычного. Никто к тебе особо не подкрадется, никто тебя не обидит, смотреть тебе не на кого, да и не на что. Вот, поэтому, как правило, у этих всех ребят с органами чувств все совсем-совсем плохо. А вот что у них шикарно развито, так это половая система. Вот, собственно, мы смотрим на червя и видим сплошную матку, яичника, семипроводы, вот всякие разные части мужской половой системы и женской половой системы. Все для того, чтобы как можно больше яиц наделать. Эти яйца потом отправились путешествовать по миру и еще обязательно кого-нибудь заразили. При этом, как ни странно, хотя у них присутствует и мужская, и женская половая системы, они обладают так называемым перекрестным оплодотворением. То есть нужно два червя, чтобы получить потомство. Один червь оплодотворяет другого и наоборот. И в итоге оба червя оказываются, условно говоря, беременными яйцами, вот, если можно так выразиться, хотя это, конечно, не совсем тоже корректно. И потом эти яйца оба червя будут откладывать. И вот пример с конкретно родом фасциола и заболеванием под названием фасциолез, как происходит цикл развития. Взрослое животное здесь развивается в корове, у них у всех есть какие-то специфические названия, если интересно, посмотрите, ознакомьтесь. Если что, для тех, кто школьник и кто еще и планирует сдавать ЕГЭ, это прям вот таки школьная программа, и это то, что в ЕГЭ спрашивают, и вот эти даже мариты с всякими мироцидиями могут спросить. Вот, хотя даже я такие названия периодически забываю, периодически вспоминаю, а потом после того, как все это повторю, благополучно все тут же забываю. Мне это давать не надо, так что я в этом плане счастливый человек. Так вот, здесь мы видим, что взрослая особь развивается в печени у коровы. Затем, кстати, не обязательно у коровы, она может и у человека развиваться. Затем выходят яйца после оплодотворения этими двух червей. Яйца выходят в окружающую среду, попадают в воду, там они превращаются, из яиц вылупляется личинка мироцидий. Этот мироцидий обладает, кстати, прекрасными органами чувств, в том числе у них очень хорошее обоняние, и при помощи обоняния они могут разыскать своего носителя. Причем, что интересно, у всех этих печеночных сосальщиков у них у разных родов и разных видов разные носители, в том числе они просто-напросто в разных улитках развиваются. И они вот способны с помощью своих глаз, с помощью своих чувствительных органов найти именно ту самую улитку, которую надо. Затем они в эту улитку проникают, там они меняются, превращаются после ряда цикл в редью, и потом отправляются в окружающую среду в виде еще одной личинки, такой похожей на головастика циркарии. Там они оседают на траву, преобразуются и ждут, пока их кто-нибудь съест. Тут, кстати, тоже есть разные варианты. Некоторые прям сразу разыскивают кого-то своего хозяина, вот некоторые садятся на траву и ждут, чтобы их съели. Ну, вот в случае конкретно с фасциолой, они садятся на траву. Большинство, конечно же, таких вот аделискарий погибают, Но так как яиц много, кто-нибудь да все-таки сможет продолжить свой род. Если ничего не путаю, то, по-моему, как раз вот конкретно эти ребята, печеночные сосальщики, они на стадии личинки могут еще раз размножиться. И в итоге их получается просто какое-то невероятное количество. То есть они здесь размножились на стадии взрослого животного, и яйца уже сформировались, потом они еще здесь размножились, и в итоге получилось просто жесть. А кто-нибудь из этих многочисленных дрескарий все-таки попадет к своему постоянному носителю и сможет продолжить свой жизненный цикл, превратившись в такого хорошего, жирненького червя Мариту. А, собственно, самих сосальщиков искать, прямо скажем, задача непростая в ископаемом виде. И хотя сейчас мы знаем большое количество разнообразных сосальщиков, и мы знаем, что некоторые из них живут, вот, например, в брюхоногих моллюсках, некоторые в двустворчатых моллюсках, постоянные хозяева у них тоже позвоночные разные, но при этом все это постараться разыскать в ископаемом виде задача непростая, но некоторые из сосальщиков оставляют следы на раковинах у своих вот этих временных хозяев. И такие следы можно обнаружить. Вот, например, здесь, пожалуйста, найдены были такие следы на древних раковинах голоценовых, правда, честно говоря. То есть это прям совсем недавние ракушки, им буквально несколько тысячелетий. Но подобные следы можно обнаружить и на более древних раковинах и таким образом зафиксировать то, что сосальщики существуют в нашей планете уже как минимум какое-то время. Правда, сколько конкретно миллионов лет или десятков миллионов лет, скорее сотен миллионов лет, тут уже однозначно утверждать сложно. Следующий класс – ленточные черви. Действительно, черви, которые по внешнему виду очень похожи на ленту. Это снова паразиты. Паразиты очень необычного строения, вот с такой вот головкой, с множеством крючев и с присосками. Выглядят довольно-таки пугающе, откровенно говоря. Ну и по своей природе это действительно, будучи паразитом, опасное животное, и бояться его и вправду стоит. Эти ребята настолько упростились, что потеряли даже пищеварительную систему. Это типичный пример так называемой деградации, когда животное вместо того, чтобы приобретать что-то новое, двигаться к чему-то возвышенному, наоборот, становятся все более и более примитивными и теряют даже те системы органов, которые у них были. Вот у их предков была пищеварительная система, а они, когда перешли на паразитический образ жизни, ее и то потеряли. Нервная система у них слабо развита. Единственное, что у них нормально развита, опять же, это половая система. Я бы даже сказал, очень классно развита. Но оно и не удивительно, потому что снова главная задача этих червей – наплодить такое количество яиц, чтобы заполнить ими все пространство вне своего носителя и вне своего основного хозяина, и чтобы потом уж хоть одно из этих яиц обязательно добралось до цели. Здесь я подробно, наверное, рассказывать не буду, иначе мы совсем в этих паразитических червях потонем, тем более, что, ну, опять же, очевидным образом по паразитическим червям не так много данных в ископаемом виде. Но могу сказать, что, опять же, для всех, кто мечтает сдать ЕГЭ, это прям самые классные черви, про которых надо все знать и все вот эти жизненные циклы учить. Вот. Ну а те, кто счастливые люди, уже сдали ЕГЭ давно, или, может быть, настолько счастливые люди, что даже никогда ЕГЭ не сдавали и вообще не слышали, что это такое, потому что сдавали экзамены задолго до того, как ЕГЭ появилось на белом свете. Вот эти люди могут просто спокойненько смотреть на эти картинки и вдохновляться, воодушевляться прекрасным обликом ленточных червей, их всевозможных личинок, их временных хозяев, ну и то, радоваться тому факту, или же наоборот, ужасаться тому факту, что постоянным хозяем многих из этих червей является человек. Поэтому с ними надо быть, прямо скажем, поосторожнее. Ну, конкретно сейчас мы любуемся на жизненный цикл широкого лентяйца, И мы можем заметить, что у него может быть два промежуточных хозяина, так тоже можно, а иногда и даже три промежуточных хозяина, если там еще рыбок несколько оказывается, и одна рыбка съедает другую. Вот. И в случае с поеданием плохо прожаренной рыбы, человек имеет счастливую возможность получить такого вот шикарного многометрового леденца в своем кишечнике. Не рекомендую. Могу сразу сказать. Так что лучше рыбу тщательно прожаривать. Те, кто очень любят прям такие настоящие суши, это не из непросоленной рыбы, из никакой, а вот прям из суперсвежей. Но вот они рискуют. Другой случай – это заболевание тенеаренхоз. И, соответственно, здесь у нас цикл так называемого свиного цепня. Вот, и мы видим, как он потихонечку тоже развивается, и, соответственно, свиньи в данной ситуации являются промежуточным хозяином, ну а человек постоянно. А вот бычий цепень, еще одна интересная штука. Ну, соответственно, здесь мы тоже можем заподозрить, промежуточное животное, промежуточный хозяин – это крупный рогатый скот, где в мышцах прям вот появляются яйца этих самых червей. И если плохо прожарить мясо с вот этими финнами, ну, соответственно, опять же, можно получить бычьего цепня. Эхинококк. Еще одно такое интересное живое существо, которым можно заразиться. Подробно рассказывать о нем не буду. Так как ленточные черви – это паразиты, то, конечно же, шанс найти прям целого окаменевшего ленточного червя стремится к нулю. Но ленточные черви откладывают яйца. И яйца ленточных червей, они специально так вот устроены, чтобы максимально хорошо червячка-то внутри защитить. И эти яйца обладают очень твердой оболочкой, и они имеют шанс долго сохраняться в помете. Но насколько долго? Понятное дело, что не на миллионы лет. Однако, как показали многочисленные исследования, капролиты, а именно так называется окаменевший помет, они в какой-то степени являются сами такими своеобразными консервантами. В какой-то мере можно сравнить капролит с янтарем. И в капролитах, так же, как и в янтаре, иногда могут совершенно феноменальные какие-то тонкие структуры сохраняться, которые в других условиях точно совершенно бы полностью разложились и исчезли. И именно в капролитах обнаруживают яйца ленточных червей, что позволяет проследить их историю. К слову, были, например, найдены капролиты динозавров с вот такими вот яйцами ленточных червей, что доказывает то, что динозавры тоже от этой беды страдали. Ну а самый древний ленточный червь, известный нам, имеет возраст 270 миллионов лет. Найден он был в Бразилии, и найден он был, конечно, не сам по себе, а внутри капролита акулы. У акул в конце кишечника такая вот спиралька наблюдается, и за счет этого их капролиты очень хорошо узнаваемы. Иногда бывает, что как бы лежит капролит и непонятно чей он. В случае с акулой тут все довольно определенно. Капролита акулы сразу можно признать. И внутри этого капролита обнаружили яйцо ленточного червя. Так что бедняги акулы страдали от ленточных червей, получается, еще 270 миллионов лет назад. Ну, а вслед за плоскими червями мы отправляемся сразу же к кольчатым червям. А почему мы пропустили круглых червей? Если вдруг кто-то присоединился попозже, или же как-то прослушал начальную стадию лекции, причина в том, что круглые черви – это совсем другая ветвь эволюции. Это животные, которые гораздо ближе к членистоногим. А мы пока путешествуем среди ларицифер, среди близких родственников моллюсков. И вот как раз среди близких родственников моллюсков оказываются плоские черви и кольчатые черви. Итак, что же из себя представляют кольчатые черви? Тело их сегментировано. У них, ну, собственно, поэтому они кольчатые, потому что они из колец состоят. У них тоже есть кожно-мускульный мешок. У них замкнутая кровеносная система. И вообще-то говоря, есть кровеносная система, что очень круто. У большинства червей ее нет. И, по всей видимости, эту самую кольчатую кровеносную систему они потом передали моллюскам. Хотя вот здесь интересно, потому что у моллюсков-то она не замкнутая. Напомню, замкнутая кровеносная система – это когда кровь всегда бежит по сосудам. Вот у нас, например, замкнутая кровеносная система. А если мы пораним палец, у нас потечет кровь, и мы не увидим сосудов. Это просто по той причине, что у нас в пальцах очень-очень-очень мелкие сосуды, а не потому, что в пальцах кровь выливается и бултыхается просто так по пальцу. Нет, у нас все всегда идет по сосудам. И точно так же у кольчатых червей. А вот у моллюсков нет. У моллюсков кровь периодически выходит из сосудов. Возможно, что это вот уже как-то вторично произошло. Возможно, что кольчатые черви довели как-то свою систему, докрутили немножко до замкнутой. Но возможно, что все-таки кровеносная система им досталась какого-то общего предка, и, возможно, она была изначально не замкнутая, ну и потом эта не замкнутая кровеносная система осталась у моллюсков, а у кольчатых червей изменилась. Ну, в общем-то, скажем прямо, не знаем мы точно, как кровеносная система эволюционировала вот на этом интервале между моллюсками и кольчатыми червями. Для движения они используют либо параподии, так называемые, это ну, что-то типа микроножек, хотя это не настоящие ножки. В некоторых источниках, в некоторых лекциях утверждается, что это прям конечности или предшественники конечностей, но нет. Судя по всему, это не то, ни другое. Это и не конечности, и даже не предшественники конечностей. Вот. Хотя похоже. И, собственно говоря, вот когда глядели на эти самые параподии, возникала мысль, а не могли ли из них развиться лапки тех же членистоногих. И вроде как бы это логично было бы, но нет. На самом деле они вообще по-другому совершенно устроены. И движение осуществляется совсем по-другому, совсем не так, как в настоящих конечностях, допустим, тех же членистоногих, то есть это не конечности. У морских бывают органы дыхания, жабры. Раз есть кровеносная система, то что-то должно, кстати говоря, вот это я подзабыл, что-то должно гонять кровь по кровеносной системе, значит, у них впервые также должно появиться сердце, а точнее у них множество сердец. Правда, это не настоящие сердца, это просто пульсирующие сосуды. Обитают они в морях, в пресной воде, в почве и бывают паразиты, опять же, в том числе эктопаразиты, то есть внешние паразиты, я на пиявок намекаю. Ну и, соответственно, включают дождевых червей, пиявок, многочисленных многощетинковых червей и, ну, в том числе, кучу всяких древних ребяток. Вот так выглядит членистое строение, метамерное, сегментированное строение. И вот они, эти самые параподии, ненастоящие ножки. Теперь давайте посмотрим на некоторые особенности этих червей. Ну вот здесь конкретно показан не просто какой-то червь, а конкретно малощетинковый и конкретно земляной червь. Вот, и его особенности можно посмотреть. Кстати, если кто-то всегда интересовался вопросом, где же у червя голова, голова ближе к пояску. То есть там, где поясок, там головной отдел. С противоположным отделом анальное отверстие. У них все-таки вполне себе сквозная пищеварительная система, то есть есть рот и есть анус, и есть вполне себе четко выраженная голова и четко выраженное анальное отверстие. Рот, правда, находится на втором сегментике, вот здесь вот, а анальное отверстие прям четко на последнем сегменте. Вот. Есть у них вторичная полость тела, у них очень хорошая регенерация. И, кстати, опять же, если кому-то интересно было, сколько живут кольчатые черви, дождевые черви конкретно, они живут до 8 лет. Так что, как ни странно, это довольно-таки долгожители. Ну и вот сзади у них зона роста, то есть растут они с задним концом тела. Вот так выглядит их, ну, сегментик тела. Можно там посмотреть и на полость тела, которая вполне себе присутствует. То есть тут уже все тканью не заполнено. И на полость кишечника. И на вот эти самые кровеносные сосуды, которые здесь есть. И на вот эту вот самую параподию, состоящую из двух частей. Средничка. А такие проподии есть у многощетинковых червей. Сейчас мы доберемся, какие бывают черви. Бывают многощетинковые, бывают малощетинковые. Вот у многощетинковых у них вот такие вот лапки, и на каждой, ну, псевдолапке, и на каждой псевдолапке есть щетинки. У малощетинковых у них просто отдельные щетинки. Ну, а вот кровеносная система, нервная система, пищеварительная система, богатый внутренний мир червяка одним словом. Посерединке идет пищеварительная система, и в ней есть все, что положено в пищеварительной системе. И глотка, и пищевод, и вот зоб, и желудок. Ну, собственно, я думаю, что все уже смогли его рассмотреть. Тут мои комментарии, они так, это чисто символические. Просто богатый внутренний мир червяка. Пищеварительная система, кровеносная система, нервная система. Опять нервная система вдоль брюшка, только на сей раз в виде цепочки нервный. Есть такие вот окологлоточные ганглии, надглоточные ганглии, например. Ну, как бы мозг, хотя, конечно, мозгом это назвать еще можно очень с большой натяжкой. И мы видим, допустим, вот многочисленные как бы сердца, хотя это, опять же, не сердца, а просто пульсирующие сосуды. А вот так вот устроен червяк. Ну и в типе кольчатой черви традиционно выделяют три класса. Здесь, правда, стоит оговориться, что по последним данным пиявок разжаловали и их загнали к малощетинковым червям. То есть вот эти вот две группы объединили. Но для удобства мы все-таки про пиявок отдельно поговорим, но если что, имейте в виду, пиявки, они больше не могут носить гордое название класса. Вот. Так что есть многощетинковая, четко такая обособленная группа, и вот малощетинковые, в том числе пиявки. Всего их 15-18 тысяч видов. Ну, вообще-то говоря, вот эти цифры я все время называю, но если так вот на секундочку призадуматься, много прямо. То есть если бы хоть один человек бы попытался все эти виды изучить, хотя бы конкретно просто виды, ну, допустим, плоских червей или кольчатых червей, ну, скорее всего, у него бы зажить бы... Не получилось все это исследовать. Действительно, очень большое разнообразие. Ну и, соответственно, вот по отдельным группам тоже какая-то информация здесь присутствует. Сильно ее подробно сейчас комментировать не буду. Теперь давайте поговорим конкретнее, поподробнее про многощетинковых червей. Многощетинковые – это самые интересные в каком-то смысле черви. По крайней мере, среди них есть очень много крайне необычных ребят. Например, так называемый червь Боббита. Это большой червяк, очень большой червяк. Вырастает он до 40 сантиметров легко. И при этом он не выглядит большим червяком, потому что он сидит в засаде и прячется. Ловко прячется и выставляет на поверхность только маленькую-маленькую часть этого червя. Эта маленькая часть червя привлекает каких-нибудь рыбешек, и когда рыба оказывается рядом, червь Боббита выскакивает и эту рыбу утаскивает. Был такой случай, когда в одном аквариуме поселили рыб, насыпали грунт, и потом стали замечать, что рыбы стали куда-то пропадать. Никто не мог понять, в чем причина, почему рыб становится с каждым разом все меньше и меньше. А потом оказалось, что вместе с грунтом занесли маленького-маленького червя Боббита. И потом этот червь Боббита рос, и все, на рыб накидывался, пока в итоге практически всех рыб не переел. Так что червяк такой, прямо скажем, опасный. Еще один любопытный червяк – это так называемый Палола. Вот. Кстати, близкий родственник червяка Боббита. Этот червь обладает интересной особенностью. Он способен половину свою отбрасывать. Он отращивает такую большую-большую-большую часть с задних сегментов с половыми клетками. Ну и можно сказать, что это такие сегменты, практически целиком состоящие из яиц. И в дальнейшем червяк отбрасывает эту заднюю часть, и из нее потом вылупляется много-много новых червячков. При этом местные жители эти яйца едят, вот называют их молоками и, в общем-то, питаются ими так же, как мы, молоками рыбными. Вот такое вот своеобразное блюдо. В общем-то, белок. И есть еще вот такие очень симпатичные черви, так называемые сидячие черви, которые на червяк не похожи, а больше похожи на какой-то удивительный цветок. У них передняя часть тела преобразована вот в такое невероятное совершенно сооружение для фильтрации воды. И они постоянно сидят на одном месте, они формируют известковые трубочки, в которых они могут прятаться, скрываться, и, собственно говоря, просто отфильтровывают все, что мимо проплывает. Выглядит весьма-весьма симпатично. Ну вот еще один интересный червяк, да, гепария. Ну, давайте потихоньку, наверное, уже подбираться к ископаемым формам. Это, кстати, личинки червей. Личинки червей тоже выглядят иногда совершенно фантастически. Конкретно комментировать каждую личинку я не буду, но просто посмотрите на то, как они выглядят. Это просто какие-то инопланетяне, особенно мне вот, конечно, вот это нравится. Первая штука. У червей бывают еще очень любопытные, можно сказать, сверхспособности, например, паротомия. Это не у всех червей, но у некоторых из таких вот многощетинковых червей. Паротомия – это способность делиться на множество червей. То есть мы уже обсуждали, что есть, допустим, те же плоские черви, которых можно вот так вот сегментировать, и из них потом получится из каждого сегмента новый червяк. Да, вот, собственно говоря, как раз и есть планария. А для некоторых кольчатых червей характерно то, что они специально сами делятся на фрагменты, и из этих фрагментов вырастают полноценные черви. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше и идем к классу малощетинковые черви. Здесь, как мы уже выяснили, должны находиться дождевые черви, и они тут находятся вполне себе. А здесь же находятся трубочники. Это такие красные червячички, маленькие, которых можно увидеть на мелководье, в, допустим, прудах, озерах. Иногда вот приходишь, там что-то такое красное и шевелится. Это вот черви. Ну, кстати, бояться их совершенно не надо. Они никого не трогают, но выглядят, конечно, своеобразно. Вот. И к малощетинковым теперь относят и пиявок. Ребят, у которых есть две присоски, и которые с помощью этих присосок, собственно, могут кому-нибудь присасываться и высасывать соки. А мы, конечно, как правило, пытаемся все себе присвоить, и в том числе на себя мысленно хотя бы натравить самых разных живых существ, в том числе червей. И считаем, что раз уж пиявка, то значит она явно должна нас кусать. Нет, ничего, она никому не должна. Многие пиявки, допустим, пьют кровь у каких-нибудь рыб и нами совершенно не интересуются. Ну или у каких-нибудь других позвоночных животных. А нами интересуются некоторые пиявки, в том числе медицинская пиявка. А, не зря она именно так и называется. И ее действительно активно использовали и раньше, и даже иногда и сейчас ее используют, например, после некоторых косметических процедур. А, связано это с... Ну, раньше, во-первых, ее использовали для того, чтобы лишнюю кровь убрать, например, когда давление было высокое. Но, кроме того, пиявки выделяют особое вещество в кровь, чтобы кровь не сворачивалась. И вот это вещество, оно может оказывать действительно полезный целебный медицинский эффект в некоторых случаях. А вот так вот выглядит, собственно, медицинская пиявка. А, к слову, сейчас медицинская пиявка занесена в Красную книгу, и в природе встретиться с ней большая-большая удача. А в основном их разводят именно для медицинских целей специально. Так что в природе те пиявки, которые плавают, они, скорее всего, к нам будут абсолютно безразличны. А вот, как правило, в природе можно встретить вот таких вот больших ложноконских пиявок, и они на нас никогда не нападают. А вот кто вполне может напасть в природе, так это наземные пиявки. Есть, кстати, и такие. А пиявки, которые живут на листьях и на деревьях в джунглях. Вот многие, например, слышали о том, что с деревьев падают и напрыгивают клещи. Это неправда. Клещи с деревьев не напрыгивают, клещи живут в траве. А вот пиявки действительно с деревьев напрыгивают. Но, к счастью, не в наших широтах, не на территории России, А в джунглях, причем во многих местах, и в Южной Америке, и, например, на Мадагаскаре. Так что, если кто-нибудь в джунгли отправится, вот там есть реальный шанс, что будете вы атакованы пиявками. Имейте это в виду. И, кстати, долгое-долгое время пытались понять, пиявки просто падают или они реально могут прыгать. И оказалось, что могут прыгать. Это буквально вот только вот в прошлом году наконец-то было установлено. Вот там статья из прошлого года, видео из прошлого года. Долгий научный спор наконец-то был разрешен. Да, пиявки прыгают. Ну а теперь палеонтология. Что нам известно по древним червям? Долгое время считалось, что самые древние полихеты, они известны из докембрия. И вот этих вот существ клоудин называли полихетами. Ну, собственно говоря, сейчас есть некоторые небольшие сомнения, так это или не так, но в целом все-таки это одна из вероятнейших версий. Некоторые, кстати, современные черви очень похожи на вот этих вот древних клоудин. И, ну, вполне возможно, что это действительно такие фильтрующие древние черви, одни из самых-самых первых. Вообще у червей именно кольчатых, у них довольно неплохой шанс сохраниться в ископаемом состоянии. И те черви, которые не обладают известковым каким-то панцирем, они все равно неплохо сохраняются, потому что у них покровы довольно-таки толстые. Но они, конечно, сохраняются не везде, а сохраняются только в лагерштеттах, в особых местах таких уникальных. А помимо этого есть еще черви, которые строят себе известковые домики. И вот такие черви вообще идеально сохраняются. Они сохраняются в очень многих местах. Потому что, вообще-то говоря, червей на свете много. И в древности эта ситуация не была иной. С тех пор, как черви появились, их было много. И поэтому, если какие-то черви имеют возможность сохраниться, например, благодаря известковым домикам, они сохраняются. И оказывается, что не так уж редко они встречаются. Ну, вот это вот все еще клоудин, все еще докембрийские, то есть дьякарские организмы возрастом примерно 560 миллионов лет. А это уже более поздний червяк, червяк возрастом 480 миллионов лет из Ордовика. Очень-очень известная такая формация Пизуата в Марокко. Ну, и вот там, пожалуйста, отпечаточки червей есть. Многощетинковых червей. Это еще более древний червь из Кембрия. Burgess Shale, станция Burgess, Канада. Тоже очень известное место. Если тому было червы 480 миллионов лет, этому где-то 510 миллионов лет. Вот. Ну, то есть, в общем-то, с многощетинковыми червями проблем нет. Вот, пожалуйста, много-много всяких таких интересных червяков находится с довольно занятным строением. Можно даже отдельные детали, отдельные там щетинки, отдельные проподи и все это поразглядывать, поизучать. И, кстати, опять же, в Кембрии, в породах возраста где-то 520, 510, 505 миллионов лет, находят и вот такие формы вроде Артозанклюса. Они сочетают в себе признаки как многощетинковых червей, так и моллюсков. Вот, например, у этого какая-то вот подошва снизу, похожая скорее на подошву моллюска. То есть это вот такие как раз переходные формы, которые то ли к моллюскам стоит отнести, то ли к червям, то ли это действительно вот что-то такое, какой-то их родоначальник, можно сказать. Ну и вот еще одно такое же животное, тоже такой получервяк, полумоллюск, мусериды. Ну и я уже рассказывал про червя Боббита. Судя по всему, когда-то были черви Боббита даже побольше, чем современные. У современных червей есть челюсти, которыми они все хватают. Скалькодонты называются. И в Девоне возрастом 400 миллионов лет назад обнаружили тоже скалькодонты, только примерно в 10 раз крупнее. То есть получается, что если современный червяк может достигать там длины 30-40 сантиметров, то этот червяк был 3-4 метра длиной. Действительно, очень солидный. Вепстерапреон Армстронги, так его назвали. Ну и, конечно же, если черви могут иметь домик, то такие черви, они очень-очень классно сохраняются в ископаемом состоянии. Черви с домиками, самые известные Это серплы из перорбисы. Их можно обнаружить в самых разных местах, и множество интересующихся окаменелостями в своей коллекции имеют хотя бы либо серплу, либо спирорбиса, может быть, даже не подозревая о том, что они там есть. Вот это, например, не червяк, это раковина гастроподы, раковина брюхоногого моллюска, а на ней видно домик червя, серпула, такая вот странной формы. А вот так вот выглядит современная серпула, они до сих пор живут, и это как раз такие червяки фильтрующие. А это спирорбис. Спирорбис, ну, от слова спираль. То есть у них спиральная такая вот раковинка. Пожалуйста, вот вам, пожалуйста, верхнемеловые спирорбисы. А вот для сравнения современный спирорбис. Разница есть, но невелика. Вполне себе род узнаваем. Ну и в качестве малощетинкового червя, вообще есть малощетинковые черви, они известны, ну, под вопросом с силурийского периода, ну, вот с карбона наверняка, то есть это примерно, ну, если считать каменноугольный период, да, карбон, то это где-нибудь там 320-330 миллионов лет назад, вот. Это первые малощетинковые черви, ну, а-ля дождевой червяк, только не дождевой червяк, это водные, древние малощетинковые. А самые древние пиявки, более-менее достоверные, вот из Средней Перми известны. Я вам показал такой отпечаточек из Южноафриканской Республики. Ну и, соответственно, в более поздних породах они тоже встречаются. Ну и последний тип из таких вот родственничков моллюсков. Это тип немертины. Этот тип известен гораздо меньше, чем те черви, о которых я говорил до сих пор, плоские и кольчатые. Но, в общем-то, тоже немертины довольно интересные животные, с тоже червеобразным вытянутым телом, но поэтому они не черви. При этом на переднем конце у них имеется длинный хоботок, способный выворачиваться в специальный канал, карман. Вот. В основном они свободно живущие, хотя есть и паразитические. Вот. У этих ребят полость тела отсутствует, пищеварительная система присутствует вполне себе, есть кровеносная система развита, как и у кольчатых червей, специальных органов дыхания нет. Вот. Ну а для выделения протонефридии нервная система в виде ортогона, то есть как лесенка. Раздельно полые. Половая система у них довольно-таки примитивная. Ну а как это все выглядит? Выглядит это вот так. Вот такие вот существа, собственно, очень похожи на плоских червей, только очень-очень длинные. Плоские черви со странным вот этим выворачивающимся хоботком. К сожалению, в ископаемом состоянии таких не найдено, а жаль. При том, что эти черви обладают некоторыми уникальными особенностями. Например, уникальной способностью вырастать очень большой длины. Собственно, именно среди немертин присутствует самое длинное животное на нашей планете. Это червяк Linnaeus longissimus, который достоверно вырастает до 30 метров, а по чуть менее подтвержденным данным, это длина 54 метра. Ну, если 30 метров, то он еще может с китом как-то поспорить по своему размеру, но если это 54 метра, то это точно совершенно среди животных абсолютный рекордсмен. Ну, а мы от всех этих немертид, аннелид и прочих червяков перемещаемся плавно к второй группе, к линяющим. И начнем мы знакомство с линяющими червями с нематод. Нематоды – это то, что в школе изучается, это то, что называется круглые черви. У них, соответственно, как следует из названия, тело округлую форму имеет. При этом, в отличие от кольчатых червей, оно не поделено на сегменты. Они бывают свободно живущие, но также очень много среди них паразитов всяких разных. Ну, вот это, например, трихинелла, возбудитель очень такого опасного заболевания трихинеллеза, которое, в общем-то, может привести даже к смерти человека. Один из таких очень опасных коварных паразитов, они там и в мышцах живут, и в кишечнике живут, могут там в другие органы отправляться, в общем, неприятные существа. Прошу прощения. Как положено у них...
1: Будьте
0: здоровы. Есть. Да, спасибо большое. В общем, сейчас не очень как-то тепло, поэтому как-то иногда тянет почихать. Итак, у них сквозная пищеварительная система, есть рот, есть анальное отверстие, есть глотка, соответственно, всяческий кишечник. Очень хорошо развита половая система. Ну и можно обратить внимание, что у них очень толстая кутикула. По сути, она многослойная, и по этой кутикуле даже можно там многое узнать про этого червя, в том числе попытаться определить, сколько времени он существует, хотя не то, чтобы у них там прям годовые кольца нарастают, но кутикула...

отдельно самцы. Вот. Ну и теперь давайте посмотрим некоторых из них. И современных, и, конечно, ископаемых. А вот это свободно живущие нематоды. Например, пресноводная нематодка такая. Маленький такой круглый червячок. Это, конечно, очень такое хорошее увлечение. Ну, как правило, эти черви бывают длиной там где-нибудь от нескольких миллиметров до сантиметра максимум. Эти небольшие. А вот, например, почвенные нематоды. Есть и нематоды, которые являются паразитами. Причем, что любопытно, есть паразиты не только животных, но и паразиты, например, растений, которые вызывают болезни, известные как нематозы. И с этими нематодами прям-таки яростно борются все садоводы. Но есть, правда, и вполне себе полезные нематоды, которые тоже живут в почве и должны там жить для того, чтобы все было хорошо. И 1 грамм почвы может содержать сотни таких нематодок. Ну и, конечно же, здесь можно тоже множество таких картинок, как с всевозможными ленточными червями привести с жизненными циклами паразитов. Но я вот только одного решил показать, устрицу, одного из самых известных червей, который не имеет промежуточного хозяина, а существует целиком и полностью внутри одного единственного организма. Ну, например, внутри человека. Вызывает она заболевание, которое называется энтеробиоз. Название это пошло от, собственно, латинского названия устрицы. Enterobius vermicularis. Ну, вот так вот червячки выглядят. Не очень большие. Около 5 миллиметров. Максимум 13 миллиметров. То есть максимум сантиметр. Что нам известно по ископаемым нематодам? Как ни странно, но все-таки нематодки сохранились гораздо лучше, чем плоские черви. И нематодок в разных местах обнаружено некоторое количество. И, кстати говоря, их какое-то невероятное количество найдено в янтаре. Сейчас тоже покажу. Они там часто оказываются. Видимо, причина в том, что очень многие паразиты насекомых – это как раз нематоды. Вот какими-нибудь плоскими червями, я даже не помню, заболевают насекомые или нет. Потому что бывают, есть паразиты насекомых. А вот что касается круглых червей, вот эти ребята, это прям, можно сказать, главные глисты всех насекомых. И по этой причине, когда какие-то насекомые попадают в янтарь, есть шанс великий, что они были заражены нематодами, и потом эти нематоды тоже тогда оказываются в смоле и в дальнейшем в янтаре, когда смола застывает. Но давайте обо всем по порядку. Самая древняя нематодка Paleonema fiticus – это нематода не в янтаре, вот, а в устицах девонского растения. Соответственно, возраст ее 396 миллионов лет. Это нематода, сохранившаяся в виде отпечатка из юрского периода. Я, конечно, показываю не всех нематод, то есть не то, что у нас всего только вот эти нематоды есть, которых я демонстрирую, других нет. Их много, но просто некоторые из разных периодов и в разной форме сохранности, чтобы показать, какие они бывают. Ну вот, начиная с девонского периода, они уже дальше вполне себе существуют, в разных местах обнаруживаются. Вот этот, пожалуйста, паразит растений. Это, видимо, была свободно живущая нематодка, которая в воде просто плавала и вот в виде отпечатка сохранилась. Это явно совершенно паразит насекомого. Вот мы видим, как она выползает из хозяина, из звонца. Вот. Это янтарь возрастом 100 миллионов лет. Это червяк, который был в древнем муравье крылатом. Уже из балтийского янтаря, ему 44 миллиона лет. Вот он тоже, как бы после того, как оказался в смоле, решил попробовать спастись, уже, видимо, как бы понимая, что выжить внутри насекомого не получится, но, в общем-то, выползти из насекомого тоже. Выползая из насекомого, он тоже на свободе не оказался, тоже влип в смол. Ну и вот опять свободные нематодки из озерных отложений. Точнее говоря, самих нематодок здесь нет, но здесь сохранились очень характерные такие извитые следы, которые сейчас тоже оставляют нематоды в илу. Это вот те, которые просто живут в пресной воде. Конкретно эти нематоды жили примерно 50 миллионов лет назад на месте Соединенных Штатов Америки и в дальнейшем сохранились в пластах
формации Green.

0: Рива, или если угодно, формация Зеленой реки. Это очень известная такая пресноводная формация. Там огромное количество разных интересных находок обнаруживается. В основном рыбы, всевозможные, там, допустим, пресноводные скаты из таких необычных рыб. Ну и там же найдены, например, отпечатки утонувших в озере летучих мышей, тоже одних из самых древних, как ораниктерисов. Ну и, пожалуйста, вот в той же Грин-Риво нашли и следы червячков. Ну и как показали некоторые черви, оказалось, что они очень-очень живучие, ребята. Настолько живучие, что могут впадать в спячку на десятки тысяч лет. Узнали это благодаря весьма интересному эксперименту, который провели с вечной мерзлотой. Вечная мерзлота – это, по сути, такая замерзшая почва. Ну и мы, конечно, знаем, что в вечной мерзлоте могут оказаться какие-нибудь животные вроде мамонтов, и там очень хорошо сохранится. Ну и, собственно, сама почва, она тоже внутри себя что-нибудь может содержать, например, почвенных нематод. И когда нашли в почве древней замороженной почвенных нематод, решили попробовать, а что будет, если взять и разморозить кусочек почвы? А вдруг с этими нематодами что-нибудь хорошее получится? Их из почвы вынимали, в чашечку Петри положили, где обычно как раз все эксперименты проводят, налили туда питательную среду, и, о магия, часть из этих нематод ожила спустя примерно 30 тысяч лет. Казалось, что они просто были в спячке, а вовсе не погибшие. Ну что ж, таким образом мы с вами уже закончили путешествие по основным группам червей, которых проходят в школе. Это плоские, круглые и, соответственно, кольчатые. Уже захватили одну группу, которую обычно не вспоминают, а именно Немертин. Ну а теперь поговорим еще о некоторых группах, которых в школе не проходят, но они прикольные. Например, приапулиды, тоже черви по внешнему виду, но очень своеобразные. У них выворачивающийся такой спереди хобот, благодаря которому они, собственно говоря, и питаются. Сверху их тело также покрыто жесткой кутикулой, что тоже, как и в случае с круглыми червями, позволяет им неплохо сохраняться в ископаемом состоянии. Современные вырастают иногда очень крупные, до 20 сантиметров, прям такие жирные, большущие черви. Но бывают и сильно поменьше, порядка 2 сантиметров. Известны в виде отпечатков, и оказывается, что некоторые древние были даже еще крупнее, до 30 сантиметров. Известны они, начиная с кембрийского периода. Очень даже неплохо они в виде отпечатков сохраняются в породах из того, тех же сланцев Бёрджесс в Канаде, где много-много всего интересного нашли, в том числе аномалокариеса, и в том числе разных червей. Я вот сегодня одного вам червячка уже показывал, такого вот, похожего на ёршик. А это червяк из Китая. Вот он влез в раковину хиалита и там сидит. Получается, что он как бы воспользовался чужой ракушкой, как рак-отшельник. Это самый, кстати, древний случай использования раковины другого существа. То есть явно совершенно это не его раковина, мы знаем, что это раковина. Вот, а приапулида ей воспользовалась. Видимо, начиная с кембрийского периода, они играли довольно важную роль во всяких разных экосистемах. Ну, вот известные из Чинцзяна, Китай, из Бёрджесс, ну и из многих более поздних слоев. Это слои Кембрия, соответственно, возраст примерно в 510 миллионов лет. Кембрийский период – это время, когда только-только появлялись разные типы живых существ, в том числе приапулиды были одними из тех типов, которые появились. Ну и, наконец, волосатики. Волосатики – это еще одна группа червей. Вот, кстати, не ларициферы, это неправильно. В общем, неправильное латинское здесь название указано. Ларициферы – это другие существа. Вот, но волосатики – это нематоморфы. Так вот они правильно по латыни звучат. Вот так они выглядят. Они действительно нематоморфы, то есть похожи на нематоду, получается, на круглого червя. Очевидно, что они являются близкими родственниками круглых червей, но при этом обладают интересными особенностями, в том числе у них, например, такая личинка-паразит. А вот здесь вот показано как раз подробно, как это происходит. Вот у них личинка-паразит, которая внедряется в хозяина и там какое-то время существует, цепляется вот такими вот крючочками, ну а потом, соответственно, выходит в открытое пространство и там существует, вытягивается в длинного-длинного червя, похожего уже на обычного круглого червя. Частенько они вот так вот сплетаются, большие клубки, которые получили название Гордиус в честь Гордеева узела, Гордеева узла, прошу прощения. Если вам показалось, что вот эта личинка чем-то немножечко похожа на Приапулиду, вам не показалось. И действительно считается, что Приапулиды, нематоды, нематоморфы, они все вот так вот действительно переплетаются в единый клубок и имеют общего предка и имеют интересные эволюционные связи. И там пытаюсь понять, кто от кого произошел, у кого там личиночная стадия пропала, у кого, наоборот, она может быть там, не знаю, какие-то новые стадии развились. Но, кстати, менее вероятно, более вероятно, чтобы что-то пропало. Но так как до сих пор единого мнения, как именно их эволюционные линии расходились, нет, я еще сильно в эту историю не вникать. Вот. Ну а теперь, что касается ископаемых нематоморфов, они известны с мелового периода в виде отпечатков. Среди них есть тоже паразиты, как я уже сказал. И вот, пожалуйста, это в качестве примера я показал образец таракана, в котором поселился нематоморф. И тоже потом, когда он в янтаре оказался, решил из таракана вылезти. И это, правда, уже не меловой период. Это янтарь доминиканский. Он имеет возраст порядка 15 миллионов лет. Ну, спорно. 15 до 45 миллионов лет, но 15 миллионов лет более вероятная цифра. Вот, собственно, как-то так неожиданно вместе с нематоморфами лекция наша-то и закончилась. Спасибо за внимание. Как я уже сказал, вряд ли мне удалось прям четко построить новую картину мироздания и рассказать вам что-то такое принципиально новое об эволюции червей, но про червей напомнил, какие-то основные группы обозначил и некоторые ископаемые показал. Собственно, большей задачи я на сегодня и не ставил перед собой. Надеюсь, что вам было интересно. Ну и, конечно, жду ваши вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо. Под конец что-то ваш микрофон начал немного подхрипывать. Ну ладно,
0: потом. А может, это я начал подхрипывать?
1: Нет, это микрофон. Ну ладно, потом разберемся. Так, давайте перейдем к вопросам.
0: Потому что я вон чихаю, может, подхрипываю.
1: Нет, это микрофон. Есть же, скажем, ладожская кольчатая нерпа. Это вопрос не по лекции. У нас есть вопросы не по лекции. И морская кольчатая нерпа. Ладожская кольчатая нерпа и морская кольчатая нерпа. Наверное, их можно было бы скрестить путем обычного слияния половых клеток. Вопрос. В какой воде смог бы жить этот гибрид?
0: У меня такое чувство, что этот вопрос уже был то ли на прошлой лекции, то ли на позапрошлой лекции, да.
1: Тогда пропускаю.
0: Да, я сказал, что, в общем-то, честно говоря, не знаю, потому что таких гибридов никто не делал.
1: Да, ну и
0: вопрос. Теоретически мог бы и так, но там, в принципе, ребята эти неплохо могут приспосабливаться и к пресной воде, и к соленой. Нерпы, в смысле.
1: Как выглядел ближайший общий предок людей и кольчатых червей? Был ли он сегментированным? И если был, то были ли у него ноги?
0: Судя по всему, ближайший общий предок людей и кольчатых червей – это было существо, которое, кстати говоря, имело вполне себе червеобразную форму тела, но при этом не было еще ни человеком явно, ни даже какой-нибудь там, не знаю, примитивной хордовой сущностью. И даже и кольчатым червем не было, и даже плоским червем не было. Но все-таки было ближе, скорее, по своему внешнему виду к червяку. И это было что-то максимально примитивное. У него была, видимо, двусторонняя симметрия. У него, по всей видимости, была все-таки сквозная пищеварительная система. То есть был рот и был анус. Очень может быть, что у него была нервная система. Скорее всего, еще не было органов дыхания и, видимо, еще не было даже кровеносной системы. Кровеносная система, скорее всего, у наших предков и у кольчатых червей развилась независимо. Вот. Ну, собственно, вот и все. То есть что-то такое примитивное, как мини-червячок с минимумом же каких-то внутренних структур. По всей видимости, это существо, это что-то типа урбилотерии гипотетической. Урбилотерия, если что, это не конкретная окаменелость, это тут как раз гипотетическое животное. Причем урбилотерии, они есть разные, а вот как бы для разных стадий развития. И вот есть урбилотерия, которая предок всех и первичных род, и вторичных род. Вот. Если в интернетах пороетесь, там можно найти ее портрет. Ну, портрет у нее простой. Такой вот червячок. Червячок, который на самом деле проще, чем червячок.
1: Что насчет теории, что первым живым существом был один репликатор, одна конкретная и единственная молекула РНК, которая в тот момент была единственным живым существом, которое тогда жило? Как вам такая теория?
0: Ну, теоретически такое можно себе представить, хотя я думаю, что более вероятно, что таких репликаторов было несколько разных, и они как-то конкурировали, а до наших дней дошло просто вот конкретно потомок одного репликатора. Это, скажем так, выглядело бы более логично с точки зрения дарвиновской теории эволюции, хотя кто его знает. То есть я думаю, что, скорее всего, что-то там такое вот несколько разных, в такой среде могло несколько разных молекул собраться, которые бы смогли бы сами себя копировать или там обеспечить себе какую-то среду, в которой они могли бы копироваться. И потом они конкурировали, и только все мы являемся потомками одного такого репликатора. Это может быть.
1: А что стало дальше с червями из вечной мерзлоты?
0: Я, откровенно говоря, ответа на этот вопрос не знаю, но подозреваю, что, может, над ними какие-то эксперименты продолжают проводить, они где-нибудь там как культура существуют. То есть какое-то время их как бы посмотрели, что они живут, плодятся, потом написали по ним статью, и больше как бы широкой общественности про них никто ничего не говорил. Вот. Я думаю, скорее всего, что над ними какие-нибудь там потом еще опыты проводили, и они там в баночке, может быть, где-то до сих пор существуют. Может, их оставили как, типа, как культуру бактерий оставляют, чтобы потом к ним вернуться. А может, опять заморозили, кстати. Ха-ха. Это было бы
1: Главное,
0: иронично.
1: чтобы это не было как в фильме «Нечто».
0: Ну, это нечто такое себе, не сильно опасное. Вот, я думаю, что самое страшное, что они могут сделать, это сделать почву более плодородной. Учитывая, что это не паразитические, даже нематоды, а вот самые, что есть такие обычные почвенные. И они хорошие.
1: А наши слушатели продолжают нас поддерживать. И вот зачитаем несколько донатов. Спасибо, кстати, большое. Донат, на поддержку науки.
0: Спасибо большое.
1: Большое спасибо за науку и знания, донат.
0: Спасибо.
1: Наш слушатель постоянно пишет: «Ай-яй-яй, пропустил стрим» и задает вопрос.
0: Ну вот хотя бы на вопросы пришел.
1: Да.
0: Тоже неплохо.
1: Находили ли нематод внутри окаменевших динозавров?
0: Так, ну внутри динозавров, насколько я знаю, нет, а внутри капролитов, да. Ну, то есть, как бы, так что они, видимо, были в динозаврах до этого. Есть еще такая интересная штука калолит. Это когда каловая масса застывает вот прямо-таки внутри, ну, собственно говоря, скелета. То есть, как бы скелет, и внутри него находится то, что вот было на месте кишечника. То есть кишечник был неочищенный. Но вот в калолитах, чтобы находили нематод, я не слышал. Хотя, ну, теоретически могут найти. Может, просто я не слышу, может, уже и находили. Тогда вот прямо это будет прям четко внутри динозавра.
1: Отличались ли размороженные черви от своих современных собратьев и насколько?
0: Нет. Нет, это те же виды, что и сейчас. Там у них некоторая проблема с определением вида, поэтому, собственно, они так это... В статье числится как conformis, то есть как бы это переводится как схожий с таким-то видом. Но вроде бы никаких отличий особых не нашли. Но в принципе, это как бы 20 тысяч лет. По большому счету у нас очень много видов, которые до сих пор существуют с плейстоцена и не менялись. Один из видов – это мы, например. Мы уже существуем, ну, 50 тысяч лет точно совершенно, а то и побольше. Это, может быть, по некоторым оценкам, 200 тысяч лет уже человек разумный существует. Так что мы как бы дольше, чем эти самые черви, существуем. Почему бы червям не быть тому же виду? Имеют право.
1: Это точно. Вас благодарят за лекцию. Так, сейчас смотрю вопросы.
0: Спасибо.
1: Да, жили и ползали, как в фильме «Эволюция». Точно так и было все. Но ученые скрывают. Мы об этом не узнаем, что там было на самом деле. То есть, может быть, они так и делали, но... Опять же, мы не узнаем об этом. Одна из наших слушательницей... Слушатель.
0: Короче говоря, слушатель. Да, давайте.
1: Слушатели, да.
0: Без феминитивов.
1: Да, да.
0: Мы поняли. Слушатели женского пола.
1: Да, значит, Елене. Ярослав, благодаря вам я стала интересоваться палеонтологией. Вы отличный лектор.
0: Спасибо большое. Очень приятно слышать.

0: Так. Ну да, вопросы закончились.
1: Бывает такое.
0: Еще раз благодарят вас наши слушатели за очень интересную лекцию сегодня.
1: Спасибо. Если что, это идеи тоже там это предлагайте, в комментариях пишите. Вот, а то фантазия, она, конечно, большая, но иногда даже заканчивается. Думаешь, что бы такого еще рассказать? А вот вы там пишите, подсказывайте, что бы такого рассказать.
0: Расскажите что-нибудь.
1: А что-нибудь это можно, да.
0: Хорошо, тогда, Ярослав, спасибо. Увидимся за лекцию. Увидимся через неделю, как обычно, да?
1: Да, я думаю, что... Очень надеюсь, что это так и будет. Всем спасибо за внимание. Всем хорошего настроения. Всем крепкого здоровья. Вот, а то у нас, по крайней мере... В центральной России погода такая, что здоровье тут как бы крепкое очень нужно, вот, чтобы эту погоду пока что майскую, ноябрьскую пережить. И, конечно же, не теряйте интерес к науке. До свидания.

Историческая Молдавия так сложилась. Сейчас находится в составе нескольких государств. Ну и с той поры вот эта благодатная земля – это такой микс, смешение самых разных народов. Получается, что сегодня это как бы Украина, только Украина наоборот. Кириллицу не Сталин там придумал и навязал в советские годы. Дорогие друзья, любители русской истории, сегодня у нас специальный выпуск вне нашего курса «Собиратели русских земель» по вашим многочисленным просьбам и на злобу дня. Это курс, посвященный истории Молдавии и отчасти чуть-чуть тех земель, которые находятся на территории современной Румынии, потому что историческая Молдавия – это понятие географически, этнически, цивилизационно отличное от государства Молдова, того, что мы имеем сегодня. Историческая Молдавия так сложилась. Сейчас находится в составе нескольких государств. И вопрос об исторической преемственности, извлечении уроков из истории этой благодатной земли, современной Молдавии, современного Приднестровья, юго-западной части современной Украины и, конечно, современного государства Румыния, мы выйдем на такие серьезные обобщения о том, что такое есть вообще юго-западное, западное русское пограничье, вот эта зона конфликта, как сейчас говорят, западной цивилизации. Мы говорили о столкновении империй российской, османской, австро-венгерской вот на этих территориях. Говорили о геополитических конфликтах, но о самой Молдавии ни слова. У нас очень много вопросов приходит в Ютьюбе, в других сетях, от молдавских, приднестровских наших зрителей. Люди интересуются, почему. Почему сегодня мы вспоминаем о Молдавии только тогда, когда говорим либо о этой румынизации, там, сумасшествии, либо когда говорим о каких-то там очередных антироссийских истериках в кишиневском руководстве. Давайте вернемся к истории. Обозначим саму проблему. Это откровенная политизация истории Молдавии. Так получается, что сегодня это как бы Украина, только Украина наоборот. Вот в Украине историки ищут древности, выдумывают какие-то сказки про историю древних укров, ну, вплоть до анекдота про то, как древние укры выкопали Черное море. Этот народный юмор – лишь отражение тех процессов, которые происходят в псевдоисторической украинской псевдонауке. А вот в Молдавии то же самое с точностью да наоборот. Я, честно говоря, других таких примеров такого уникального феномена отречения от собственной истории и не припомню. Получается так, что после распада Советского Союза молдавскому обществу отказывают в его истории. Отказывают в истории обществу с многовековым стажем собственной государственности. Не было такого молдавского народа. Отказывают собственной идентичности, которая якобы не существовала. Была только одна нация – румыны, а молдаване – это вот пока такие граждане второго сорта румынского государства. И это сознательно вносится в мозги целого народа. Поэтому мы будем сегодня говорить об истории региона просто фактами, очищенными от любой идеологии. Первое известное государство, которое существовало на этих землях современной Румынии, чуть-чуть Сербии, чуть-чуть Болгарии, все эти данные довольно расплывчаты, это древнее государство даков. Дакия, римская провинция. Помните, замечательный был старый румынский фильм, и даже серия фильмов про даков, как они героически сопротивлялись римлянам, потом были римскими союзниками, а когда под напором варваров Римская империя стала отступать, то вот считается, что даки, верные римские союзники, отступили вместе с римлянами, уступив эту территорию варварам, смешавшись с самыми разными народами. Ну и с той поры вот эта благодатная земля – это такой микс, смешение самых разных народов. Греков, даков, валахов, расскажу, кто это, болгар, разных славян, самых разных болгар и южные славяне, цыган. Вот слово «даки», оно в истории осталось. И впоследствии, когда Екатерина II вела активную экспансионистскую политику и много воевала с Турцией, как мы знаем, Екатерина, девушка, увлеченная историей, хорошо в ней разбиравшаяся,
она как раз вынашивала идею создания на территории современной Молдавии и Румынии государства пророссийского, естественно, союзника под названием Королевство Дакия или Царство Дакия. Тогда ничего из этого не вышло. Ну, кстати, примеров, когда создаются новые государства, отталкиваясь от каких-то исторических названий древних племен, на самом деле немало. И самый яркий пример подобный запомнить – это Бельгия. Когда в XIX веке из исторических Нидерландов была выделена провинция Бельгия, название взяли от древнего племени германского Бельгия или Бельхи. Конечно, к моменту образования Бельгии все эти Бельхи, Бельгии уже много столетий как канули в лету, ну, как, собственно, и Дакия. Однако королевство Бельгии прекрасно существует, так что могло быть и царство Дакия. Дальнейшее население современной Молдавии и Румынии – смесь народов. Самый известный из них – валахи. Отсюда провинция Валахия. Валахи, валхи, волхвы, волхи. Это все германское, готское название горных племен различных. Видимо, потомки романизированных кельтов. Если мы посмотрим с вами на карту расселения кельтов древних по Европе, вот откуда-то с востока они шли на запад, то увидим с вами, что кельты – это, конечно, не только Шотландия и Ирландия, а кельты всю Европу пропахали и в Испании, и Франция, и, конечно, Британия, Ирландия, и юг Германии, ну и Балканы, Румыния. Везде побывали кельты. Поэтому вересковый мед, помните, моя святая тайна, мой вересковый мед, эту бесподобную староанглийскую балладу в переводе Маршака, вот там, собственно, пикты, еще более древнее население британских островов, защищается в стародавние времена от нашествия кельтов. А вот всякие там бриты, скотты, Шотландия и иры, ну, наверное, это, собственно, кельтские племена, которые вытеснят пиктов, а потом их потеснят германские племена, англосаксы, а потом викинги, норманы с французами. В общем, это уже другая совсем история. Так вот, влахи, валахи, кельты – это тоже предки современных румын и молдаван, но не единственные. Потому что помимо расселения кельтов, в этих же регионах шло расселение славян, то есть русов. Так считалось в советские времена, что славяне являются составной частью молдавской этничности, потому что все смешивались. Кельты, там, наверное, остатки даков, греки, болгары, славяне, ведь часть территории современной Молдавии и Румынии даже платила дань Киеву, старорусскому государству. А потом были частью, соответственно, галицко-волынских данных владений. Поэтому славян там было очень много. Это только современные румынские историки производят себя напрямую от древних римлян. Ну, оставим это на их совести. Мы же с вами понимаем, что это большая смесь народов. Ну, наверное, в основе своей больше все-таки валахи. В древнем перечислении народов в повести временных лет упоминаются два больших славянских племени – тиверцы и уличи, которые, процитирую, «сидяху по Днестру, присидяху к Дунаеве». Ну, то есть от Днестра до Дуная они там и сидели, активно обживая эти благодатные земли. Один из самых авторитетных современных русско-молдавских историков, доктор наук Владислав Гросул, пишет так, кавычки. «Румыны считают восточно-романские народы чуть ли не потомками древних римлян. Однако на самом деле после ухода Рима население в этом регионе сменялось несколько раз, и восточные романцы, румыны, скорее всего, являются потомками горных пастушечьих племен». Ну, давайте, помимо горных племен, наверное, еще и смешавшиеся со всеми соседями, вплоть до славян. Когда на этой земле появляются первые княжества и воеводства, князаты и воеводаты, то в этих княжествах и воеводствах
официальный письменный язык какой? Ну, устно нам тяжело судить сейчас. А письменный язык общий, церковно-славянский. Все на кириллице. Кириллицу не Сталин там придумал и навязал в советские годы. Она там была всегда. Ну и богослужение, естественно, самое главное. Богослужение тоже на церковно-славянском общем, со славянами языке. Если мы посмотрим имена правящей династии в Молдавии, в Валахии, славянские имена – Стефан, Степан, Ион, Иван, ну и прочее, прочее. Кстати, почему возникли три на территории современной Румынии, Молдавии крупных господарства, государства в районе Валахии, Молдавии и отчасти еще короткое время достаточно Трансильвании? И руководители этих государственных образований – господари. И самый известный правитель Молдавии – Стефан Великий. Ему памятники повсюду в Молдавии стоят. Стефан III, он женится на ком? На близких. С кем он говорит на одном языке? Женится на правнучке Дмитрия Донского, внучке нашего правителя Василия I. Кстати, правил Стефан Великий 47 лет. Это самое, наверное, сейчас популярное. Правитель современной Молдавии, ровесник нашего Ивана III Великого. А вот Иван III, собственно, основатель современного московского государства, как мы об этом говорили в нашем курсе про собирание русских земель, на ком он женит своего старшего сына? Тоже на родственнике, на близком человеке, на одном языке, на дочери того самого Стефана Великого, Елене. Елена приезжает в Москву, супруга наследника престола. Вот Елена Волошанка. Она, конечно, в нашей истории изображена такой интриганкой. Посмотрите сериал «София». Ну, это лишь художественный образ. А на самом деле это мать Дмитрия. Его объявили официальным наследником престола. Ну, там была уже интрига Софьи Палеолог. Так что, если интересно, посмотрите сериал, послушайте наш цикл лекций про собирание русских земель. Это близкие семьи правители Москвы и Молдавии. Собственно, само название откуда берется? От реки Молдова. Это на территории современной Румынии. Как вам несложно догадаться, какое еще государство называется от названия реки союзное с молдовским княжеством? Угадали. Это Московское княжество. Москва-река, город Москва, Московское княжество. Конечно, Московское княжество гораздо сильнее. В военном, в экономическом плане. Судьба православных княжеств Молдовы и Валахии, она тяжелая, потому что они зажаты со всех сторон мощными государствами-конкурентами, с юга Византии, а потом Османской империи, с севера Речь Посполитая, католики, Венгрия – католическое государство, потом империя Габсбургов – католическая. Вот что пишет Стефан Великий своему союзнику и родственнику Ивану III, великому князю московскому. 1484 год. Кавычки. «А всей стороне один я остался, с двух сторон поганство, то есть язычество, тяжкое, а с трех сторон так называемые христиане, которые мне хуже поганства. Это католики. Я уже не могу их больше терпеть, только бы Бог научил вашу милость повернуться к нам лицом и явить к нам приятельство», то есть дружбу и союз. Очевидный союзник православного молдавского господаря – это великий князь Московский. В общем, везде враги. Кстати, вернемся немного в сегодняшний день из древности. Так будем постоянно с вами перепрыгивать, чтобы не отвлекаться от того, что происходит сегодня на нашей земле. Стефан Великий, 47 лет правивший молдавским княжеством, боровшийся, насколько возможно, за относительную независимость своей страны, боровшийся успешно, он изображен, вот как Ленин у нас был в советские годы, на купюрах денежных современной Молдавии. И вот примечательная деталь. На всех есть мелкое, такое стилизованное, но достаточно четко, никто не обращает на это внимания, на молдавских купюрах изображение колонны императора Трояна в Риме. Эту колонну установили в Риме в честь победы над даками. Вот вопрос. Какой смысл закладывали авторы банкнот, помещая
колонну Трояна на свои собственные деньги. Вот можно только гадать. Поразительно. Это все равно, что представить себе, пока не было евро, объединенной валюты европейской. Вот если бы на французских франках, например, разместили триумфальную арку нашего с Кутузовского проспекта в честь победы над Наполеоном. Или, например, на немецких Deutsche Marks был бы помещен советский солдат-победитель из Рептов-парка с мечом. Или родина-мать под Сталинградом. Какое-то своеобразное представление о собственной самостийности у молдавского Центробанка. Идеологическая диверсия или самоистязание? Не знаю. Итак, русских было там, славян, на этой земле много. Много лет спустя молдавский господарь Дмитрий Кантемир, тоже очень прославленный союзник нашего Петра I, написал историю своей земли, писал на латыни, к слову сказать. Но он так и написал, что русских у нас проживает где-то каждый третий в молдавском княжестве. Он даже других слов не подбирал. Русских. Мы иногда называем их тех потомков русских земель славян, которые смешивались с валахами, с соседними народами. Иногда называем их русинами. Хотя правильнее было бы с точки зрения древнерусской грамматики и фонетики, наверное, с ударением на первый слог – русинами. Ну вот русины, собственно, потомки русских. Опять же, посмотрим с вами карту расселения русин, русских, увидим огромную территорию. Главным образом мы их сегодня ассоциируем с Карпатами, но это, конечно, далеко-далеко не только Карпаты. Ну, к русинам я еще вернусь чуть попозже. Итак, сформировались три княжества, из них два полностью православных. Княжество Молдавия, княжество Валахия. Они были данниками соседних государств. Но Молдавия еще в XIV веке, во времена нашего Дмитрия Донского, добилась независимости. Независимости от Венгерского королевства. И на протяжении нескольких поколений никому молдавские господари дань не платили. Столица переезжала, в конце концов обосновалась в городе Яссы. И там долгое время пребывала. Второе православное Дунайское княжество, поле юго-западное, Валахия, как раз от слова Валахи, древнее население этих земель. Это сегодня юг современной Румынии. И вот именно эту часть в Средневековье иногда называли картографы, собственно, Романия, романская земля, Тара Романеска или Цара Романеска, неважно, как это произносится, ее отделяли. Вот это была романская земля, а то была молдавская земля. Появилось свое государство в Валахии примерно в то же время, что и Молдавии, но суверенитета у него не было. Оно с самого начала становилось данником каких-то крупных соседних государств, хотя много раз, об этом тоже я вам расскажу, пыталось из-под этой зависимости от соседей вырваться. Кончилось все тем, что господари Валахии стали платить дань туркам, самому мощному южному своему соседу. Они стали утверждаться султаном, то есть господарь не наследовал корону, а каждый раз ездил на поклон в Константинополь. Султана утверждали, либо просто назначали другого господаря, он платил в Константинополь дань, ну а для покорности высылали заложников, собственных детей, как правило, либо очень самых близких родственников, которые находились при дворе султана в Константинополе, ну дабы не слишком дергался там в Бухаресте, столице Валахии, валашский господарь. Если в Молдавии самый известный правитель Молдавии, который тоже, в общем, в конце концов оказался данником Константинополя, Османской империи, Стефан III Великий, то в Валахии самый известный правитель, союзник Стефана, зовут его Влад III Цепеш. Наверное, никому из вас это ничего не скажет, но зато его литературный псевдоним всем вам известен. Собственно, селебрити Влад Цепеш стал в конце 19 века и позже с развитием кинематографа, когда о нем вышел совершенно фантастический роман Брэма Стокера «Дракула». Влад Цепеш – это и есть Дракула. Мы точно не знаем,
был ли Влад Цепеш вампиром, я лично в этом сильно сомневаюсь. Но, судя по всему, человек был суровый, крутой, потому что Цепеш, это прозвище, означает так буквально колосажатель. То есть вот сажал он на кол непокорных бояр направо и налево. Но опять же, нам сегодня так кажется, а как там было на самом деле. Ну вот в историю Стефан вошел как положительный герой, а Владу Цепешу не повезло. Это, знаете ли, как в чем разница между крысой и хомячком? Правильно, в пиар-компании Стефан великий, на банкнотах главный национальный герой Молдавии, Влад Цепеш – страшилка, граф Дракула. А между прочим, были союзниками и даже друзьями. Итак, оба дунайских княжества сохраняют некоторую автономию, являются данниками Константинополя, то есть, по сути, составной частью Османской империи, причем данниками в гораздо более жестком ключе, чем, например, владимирские и московские князья были данниками Золотой Орды. Мы-то всегда скромно говорим, что у нас не было суверенитета, мы были составной частью, по сути, Золотой Орды, боролись за свержение ордынского ига долгое время, но на самом деле у нас-то как раз иго было гораздо мягче. То есть никто заложников, детей при дворе ханов не держал системно. Ну а самое главное, господари Молдавии и Валахии должны были участвовать регулярно в военных походах константинопольских султанов, османов, а у нас от этой обязанности проводить мобилизацию, пополнять русскими воинскими частями ордынское войско, у нас де-факто отбоярился еще Александр Невский, а потом мы как-то все время соскакивали, чем немало способствовали прирастанию русского населения, русских земель. Ограничивались только выплаты налога дани. Все. Причем налог и дань, как известно, собирали сами, силами наших московских князей. Опять же, сильно на этом богатевших. Но что еще важно? Важно, что обоим дунайским княжествам удалось сохранить веру. Строительство мечети на территории Молдавии и Валахии было запрещено. Вера была исключительно православная, и за православие держались они очень крепко. Собственно, почему назывались господари? Господарь Молдавии, господарь Валахии, не король, потому что король – это всегда католик, который духовно утверждается Римом и коронуется. Правители же Молдавии и Валахии были в этом отношении более самостоятельны. Они господа, они господари, а знать их – бояре, не рыцари. Любопытно то, что слово «бояре» и понятие «боярство», как рыцарство, дворянство, оно фонетически в языке сохранилось вплоть до середины 20 века. Только после 45 года, когда коммунисты пришли к власти, бояр поменяли на товарищей. И стал не боярин министр, не боярин депутат, а все-таки товарищ министр. Начиная вот с тех самых времен Ивана III, близких родственных связей между Молдавским княжеством и Москвой, православные государи и Молдавии, и Валахии воспринимали Москву как своего защитника, протектора, защитника веры православной, еще задолго до того, как Москва на самом деле была готова их защищать. Понятно, что союз с единоверцем, с которым ты говоришь практически на одном языке, гораздо комфортнее, чем быть данником или католической Вены, или католического Кракова, или османского Константинополя, империи ислама. Мы часто говорили о том, как малороссийские земли, правильнее сказать, земли войска Запорожского, центральная Малороссия, вошла под протекцию, под защиту Москвы. То, что у нас называли совершенно некорректно воссоединением Украины с Россией. Когда Россия выступила в защиту восставшего русского населения Поднепровья, и совершенно не знаем, что в это же время, в эти же самые годы в Москву из Молдавского княжества прибывает Великое посольство, то есть высший уровень дипломатического представительства, во главе с митрополитом Молдавским, которая официально обращается с просьбой к Москве, к Алексею Михайловичу Тишайшему, принять Молдавское княжество под протекторат России.
точно так же, как принять Богдана Хмельницкого. Посольство повторяется несколько раз. Затем, спустя некоторое время, и валашский господарь, два даже господаря по очереди, то есть это не был какой-то порыв эмоциональный, это был политический расчет, это была действительно мольба о защите. Господарь и Валахии тоже направляет своих послов в Москву с просьбой принять под защиту, так же, как приняли малороссийские земли. Назовем современным языком, войти в состав нашего государства. Москва не могла. Москва вела изнурительную войну с Польшей за Малороссию. И начинать еще войну с мощнейшей Османской империей. А мы понимали, что как только мы примем Молдавию, Валахию к себе, это война с Константинополем, конечно, Москва совершенно не могла этого себе позволить. Но тайные переговоры продолжались. Правда, продолжались они при царевне Софье. И, наконец, после Полтавской победы, когда будущая Российская империя уже расправляет плечи, вот тогда Петр I решается на движение на юго-запад. Полтава, напомню. 1710 год. Господарем Молдавии Константинополь утверждает Дмитрия Кантемира. Господарь утверждался Константинополем. Кантемир с детства жил при дворе султана. Учился там в школе, учился музыке. Кстати, выдающийся музыкант, автор многих классических турецких музыкальных композиций. Молдаванин Дмитрий Кантемир. Ну, как бы пропитался всей культурой, великой культурой Османской империи. Османы решили, что он отуречился на 100% и будет их верным вассалом. Однако, как только Дмитрий Кантемир стал господарем Молдавии. Понятно, есть увлечение молодости, есть уважение к великой турецкой культуре, но есть политические интересы. И самое главное, есть колоссальная тяга народа и элит к воссоединению с Россией. Проходит всего лишь полгода, и Дмитрий Кантемир начинает тайные переговоры с эмиссарами Петра I о переходе молдавского княжества под защиту, под протекцию тогда еще не Российской империи, тогда еще русского московского государства. Хотя де-факто столица уже Петербург. Эти тайные переговоры приходят к выдвижению Петра I с армией в сторону Молдавии и Валахии. Знаменитый неудачный прусский поход, окружение, почти разгром. В общем, не получилось. Однако Петр I забрал Дмитрия Кантемира со всем двором, с союзниками, с собой. Дмитрий Кантемир станет сенатором Российской империи, а его дочь, между прочим, красавица и умница, могла бы стать русской императрицей. Опять же, отсылаю вас к интересному сериалу «Завещание Петра Великого», где эта легенда очень красиво художественно обыграна, как Петр I мог уже в зрелые годы жениться на дочери своего союзника и друга Дмитрия Кантемира. Почему я говорю союзника и друга? Потому что Петр ведь не прощал только одной вещи, мы это помним с вами, предательство. Дмитрий Кантемир был ему верен. И когда турецкий султан обратился с требованием к Петру выдать ему Кантемира, понимаем, что бы с ним сделали в Константинополе, Петр по легенде ответил ему следующее. «Я лучше уступлю туркам землю до самого Курска, нежели соглашусь на это, на выдачу Кантемира. Ибо если я уступлю землю, то мне тогда еще останется надежда, отданная отвоевать. Но не сдержать слово означает навсегда потерять честь. Мы же имеем своей собственностью одну только честь. Отречься от нее – то же самое, что перестать быть государем». В общем, слова, которые вполне соответствует характеру Петра и, наверное, могли бы стать девизом любого государя, руководителя, президента, любого человека, в чьей зоне ответственности жизни его страны, его подданных. Затем будет много русских-турецких войн во времена Екатерины. Екатерина будет желать создать государство Дакия. Затем будет вмешательство Австрийской империи могущественной, которая под шумок займет третью историческую область расселения валахов, румын, молдаван.
Трансильванию. Трансильвания – это вот север, то, что ближе к Австрии. Трансильвания вообще с латинского означает «Залесье». Это не Америка, это всего-навсего Залесье. Это какой центр древнего государства даков. Разница между Трансильванией, Валахией и Молдавией в том, что в Трансильвании распространялся католицизм от Австрии. И это была всегда такая арена отчаянной борьбы между империей Габсбургов, между Веной и Константинополем, Турции. Ну, в конце концов, Вена одолела. Они заняли Трансильванию как раз примерно во времена Петра I. И потом, только после Первой мировой войны, эта область войдет в территорию Румынии. Там большое венгерское население. Это была венгерская часть Священной Римской империи. И, по-моему, там по сей день процентов 20 населения – это этнические венгры. Молдавия же во времена Екатерины – арена постоянных боевых действий между России и Турции. В конце концов, Россия побеждает, занимает всю эту территорию. Турция признает протекторат этих земель, право Российской империи покровительствовать всем православным Молдавии. Ну, по сути, мы помним с вами, где жил Потемкин последние годы жизни. Угадайте с трех раз. Потемкин жил в Яссах, столице Молдавского княжества. По сути, был фактическим правителем Молдавии, поскольку его действия, образ жизни далеко выходил за образ жизни и полномочия главы оккупационной администрации, кем на самом деле Потемкин был. Эти были турецкие земли, занятые русскими войсками. Однако в Яссах был учрежден полноценный филиал императорского Петербурга. Потемкин умел жить на широкую ногу, покровительствовал молдавским музыкантам, художникам, кого-то посылал на обучение в Вену, в Академию художеств, кого-то в Петербург. Лелеял мечты все позвать бедного Моцарта из Вены, который там с хлеба на воду перебивался несчастный. Жалко, не дошло до этого. Я думаю, что при дворе Потемкина в Яссах Моцарт точно бы подлечился и жил бы долго, и сотворил бы бесчетное количество гениальных произведений, но не сложилось. Умер Моцарт, умер Потемкин скоропостижно. А так был бы русский дворянин, граф Вольфганг Амадей. В армии Потемкина служило очень много молдаван. Был сформирован отдельный 10-тысячный добровольческий молдавский ударный корпус, подчиненный лично Потемкину. В общем, воевали все за нас. Никто воевать в Молдавии за турков не собирался. И вот, опять же, война одна с другой за эту территорию. В конце концов, 1812 год, канун вторжения Наполеона в Россию по настоянию Александра I, Кутузов, одержав серию блестящих побед над турецкой армией, подписывает Бухарестский мирный договор с Османской портой, по которому часть исторического молдавского княжества переходит не просто под протекторат, а полностью входит в состав Российской империи. И, собственно, они составляют российские земли. Вот эта граница по договору Бухарестскому 1812 года, это примерно плюс-минус современная граница между Республикой Молдова и Румынией. Я тут полистал, если так можно сказать, поскроллил англоязычную Википедию. Только не смейтесь, написано там следующим образом, что в 1812 году армия Кутузова захватила и оккупировала часть территории Молдавии. Ну, конечно, это даже не абсурд и даже не анекдот. Молдавии как субъекта международного права не было. Молдаване при первой же возможности вступали в русскую армию, а воевала Россия с Турцией, с той страной, которая колонизировала молдавское княжество. Говорить о том, что в 1812-м Россия захватила Молдавию, ну, это примерно как армия США и Британии летом 44-го года, высадившись в Нормандии, захватили Францию и оккупировали. Ну, что тут сказать? Авторы Википедии – это известные политизированные недоумки. Посмеемся и продолжим. В конце концов, русско-турецкие войны продолжаются, уже время Николая I, уже победы фельдмаршала Дибича, отсылаю вас к своему рассказу о Дибиче в цикле рассказов из русской истории, последнего георгиевского кавалера. И вот, наконец, Турция официально признает протекторат России над своими подданными православными, всей Молдавии исторической и всей Валахии. На этой территории действует русская

империи. Формат в случае же не украинская мова, язык, на котором тогда говорили жители Львова, русины. Фонетическое письмо, как слышится, так и пишется. Вариант русского языка великого. «Не слухай, мой брат, дурниц, яка плета тебе гриц, казак мазепинец». Не слушай, брат мой, дураков. И сплетен глупости, которые тебе говорит этот последователь Мазепы, гриц. «Козак мазепинец, что нас русских тут нема, что в краинска тут земля, что ты украинец. Одно лишь на уме май, галичина – русский край». Так, мой брата, все спевай, галичина – русский край, спивай широй груди, хай спозная целый свит, як рус было с давних лит, так и дальше буде, всем и всюду вповедай, галичина – русский край». С такими настроениями австрийцы боялись, что без всякого выстрела галичина, то, что мы называем сегодня Западную Украину, Подкарпатской Русью, Закарпатьем, все это само собой просто вольется в единую русскую семью. Удивительно, но потомки этого древнерусского населения живут там и по сей день. Посмотрите на карту старую советскую. ЧОП. Я в свое время на поезде, как и все советские люди, ехал в Европу через ЧОП. Там на железнодорожной станции меняли колеса на европейскую колею. Потом Мукачево, клюшки, хоккеисты, Мукачево, ну, сам Ужгород. Все это Закарпатье, русский край по сей день. В момент распада Советского Союза началось вот это вот отстраивание молдавского национализма. Национализм – страшная вещь. Молдавия для молдаван – это не менее омерзительно, чем Россия для русских. Но тогда эта бацилла, эта такая чума местечковости проникла во многие светлые головы. И, наверное, самый знаменитый у нас в советские годы актер молдавский Михаил Волонтир. Не только цыган из соответствующего фильма, но и бравый прапорщик из фильма «В зоне особого внимания». Вот он тоже стал таким апологетом молдавского национализма, выступал за свободную Молдавию, там, русская оккупация. Потом постепенно все встало на свое место, постепенно он увидел, к чему это привело. И когда в конце жизни тяжело заболел, то поехал лечиться не в Румынию, не в свободную Европу, а лечился у нас в военно-медицинской академии. Кстати, за наш счет, счет принимающей стороны. Мы не злопамятны. Да и сегодня с курсом на руманизацию в Молдавии многие совершенно не согласны. А более всего не согласны жители двух регионов, которые могут открыто высказывать свое мнение. Это Гагаузия. Гагаузия – удивительная область. Мы на самом деле даже не знаем достоверно, откуда взялся народ Гагаузии. Народ тюркоязычный, турецкоязычный, но православные. Болгары считают гагаузов отуречными болгарами, греки отуреченными греками. В Турции считают, что это турки, только принявшие не ту веру православия. Они его очень чтят в Гагаузии. Кто-то из историков выводит гагаузов от половцев, печенегов, древних булгар. Это не важно. Кровь у всех одна, кровь красная. Важно то, что Гагаузия в свое время еще на этапе первых референдумов советских вся проголосовала за гагаузскую автономию в составе Советского Союза. То есть, в отличие от Молдавии, за сохранение СССР. И та же самая история в Приднестровье. Приднестровье была довольно эфемерная автономия, потому что эта территория с исторической Молдавией не связана. Историческая Молдавия, она большая Молдавия, она до Днестра. А Приднестровье – это те земли, которые были завоеваны Суворовым, основателем Тирасполя, напротив Бендер, турецкой крепости, нами взяты, ее еще Мюнхгаузен брал в свое время, наш русский барон. Приднестровье – часть Херсонской губернии, никогда даже не было ее ни в Молдавии, ни в Бессарабии. Румыния, захватив эти земли в 1941-1942, не присоединила к Румынии, понимала, что это не молдавские, не романские земли. И вот Приднестровье спокойно себе жило, братски, в составе Молдавской Советской Республики, до тех поры, пока кишиневские власти, значит, сойдя с ума, не решили первыми выбежать из Советского Союза и объявить курс на романизацию, перевести молдавский язык вдруг на латиницу. Тогда Приднестровье объявило независимости. Потом была интервенция, военная, настоящая война, попытка военным путем молодого молдавского государства завоевать Приднестровье. Ничего не получилось. Наши миротворцы сейчас

поддерживают мир на этой земле. Поразительно, что современная молдавская власть превратилась исторически в антиукраину. То есть, если Украина себе историю придумывает, то Молдавия, древнее государство, от своей истории открещивается, как будто ее никогда не было. Молдавия, которая на сотни и сотни лет древнее такого новообразования под словом Румыния, говорит, нет, нас не было. Не было княжества молдавского, не было Стефана Великого, не было молдавского языка. Мы вот румыны. Я напомню, что все молдавское государство сохранилось благодаря России и возродилось в составе Советского Союза как Союзная Молдавская Республика. Совсем недавно, 14 марта, Европарламент, это чудная организация, принял очередную резолюцию о возвращении национального достояния Румынии, незаконно присвоенного России. Я не шучу. Значит, речь идет вот о чем. Когда в двухмесячный срок румынская армия в годы Первой мировой была разгромлена, а правительство бежало, то золотой запас румынского королевства с целью сохранности был вывезен в Санкт-Петербург. Находился там на хранении. Ну а когда Великая Румыния захватила нашу Бессарабию, естественно, большевики этот золотой запас, они вообще не признавали себя наследниками обязательств империи и не считали необходимым соблюдать какие бы то ни было имперские договора. Мы не были правопреемником Российской империи ни в коей мере. Большевики сказали, ну, как вы к нам, так и мы к вам. И золотой запас остался у Советской России. И вот этот золотой запас того королевства Румынии образца 1916 года, теперь Европарламент требует нас, Румынии, вернуть. Ну, на фоне конфискации сотен миллиардов русских активов, тотального грабежа нашей собственности за рубежом и всего-всего прочего, слышать такие требования от Великой Румынии и от Европарламента вообще даже не смешно и даже не грустно, а просто анекдотично. Но они мало того, что не следят за сегодняшней повесткой, они ведь еще историю знают очень плохо. Не учат матчасть. А если бы они хотя бы чуть-чуть ее подучили, евродепутаты, то они бы узнали, что вопрос о румынском золотом запасе поднимался в 1945-1946 году, когда королевство Румыния, будучи союзником Германии и нанеся колоссальный ущерб советской экономике во время румынской оккупации Украинской ССР, Молдавской ССР, румынские дивизии воевали на Кавказе, хозяйничали, разрушали и дошли до Волги, до Сталинграда. И когда рассматривался вопрос о контрибуциях и репарациях, которые должна была выплатить Румыния, то Советский Союз решил провести зачет и снизил сумму этих репараций на размер золотого запаса Румынии 1916 года. Все равно Румыния осталась еще должна невероятно много. И потом это все было списано. По сути, никаких репараций Румыния не платила. Мы не грабили наши союзнические новые социалистические страны. Мы им помогали, мы в них инвестировали. Но тогда тема запаса была схлопнута, выражаясь бухгалтерски. Про это евродепутаты забыли. Равно как и про то, что Советский Союз никогда не признавал себя наследником империи. Но, с другой стороны, если Европарламент фактически своим заявлением объявил, что теперь Российская Федерация является правопреемником Российской империи, то не означает ли такая постановка вопроса признания не только наших обязательств по долгам империи? Может быть, пора и поговорить об имперских правах? Вот как-то так. А молдавскому народу хочется пожелать процветания. Это народ с древней историей, народ с крепчайшими связями с Россией. Связями не только экономическими, политическими, но и культурными. Ибо я напомню, первый памятник в городе Кишиневе, самый первый, еще в 19 веке давно, поставили молдаване нашему великому общему поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который несколько лет в Кишиневе прожил, ярко, активно, Бахчисарайский фонтан, Кавказский пленник и много других прекрасных произведений, вдохновленных молдавским темпераментом, молдавским вином, наверное, молдаванскими девушками. И вообще все это атмосферы цветущего края. Как я думаю, когда-то все-таки нашего общего края.
счастья и процветания древнему, мудрому, великому исторически молдавскому народу. И пусть лучше будет Великая Молдавия, чем вот эта вот Румыния. Спасибо вам за любовь к русской истории. И до следующей встречи, когда мы поговорим о том, за кого воевали молдаване в годы Великой Отечественной войны. Счастливо!

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Мы будем говорить про удивительные жизненные циклы. Ну вообще, что такое жизненный цикл? Жизненный цикл – это… Хочется сказать, что время существования организма от рождения до смерти, но это не совсем так. Дело в том, что, ну, если говорить о нас с вами, о представителях класса млекопитающие, то у нас жизненные циклы очень просты. Появляются маленькие детеныши, они растут, потом размножаются. Появляются такие же маленькие детеныши, ну а сами выросшие потихоньку растут и в конце концов умирают. Вот и весь жизненный цикл. Получается, что у нас, у млекопитающих, да мы бываем маленькими, бываем большими, да и все. Да, это вполне себе наш жизненный цикл, но на самом деле жизненные циклы в живой природе бывают невероятно разнообразными. Я не говорю сейчас про жизненные циклы представителей царств растений или грибы. Давайте посмотрим на то, какие бывают жизненные циклы в царстве животные. Потому что оказывается, что вот такой простотой жизненного цикла все совсем не ограничивается. Так, сейчас у меня что-то, секундочку, подвисло. Сейчас, прошу прощения. Вот. Ага, все, пошло. Прошу прощения. Так вот, ну, для начала давайте введем несколько, ну, могут показаться скучными, но все-таки терминов. Есть два варианта размножения, которые встречаются у животных. Мы сейчас будем говорить именно о представителях царства животные. Бесполое размножение – это когда новый организм развивается из какой-то части тела родительского. Это может быть часть тела, которая специально сформировалась для того, чтобы из нее развился новый организм. Мы такое увидим. А может быть просто часть тела любая, из которой прекрасно развивается новый организм. Ну, то есть получается, что бесполое размножение, оно может быть как намеренное, так и совершенно ненамеренное. Если просто кого-то разделили надвое, а каждая половинка достроила недостающую часть тела. И половое размножение. Половое размножение – это такое размножение, когда новый организм развивается из специальных половых клеток. Их еще называют гаметы. Эти клетки образуются в родительском организме, но они специально предназначены для того, чтобы из них развивался новый организм. Более того, обычно подразумевается, что должны быть две клетки, мужская и женская, которые встретятся, сольются, и, собственно говоря, начнется развитие нового организма. Правда, мы с вами увидим, что может происходить половое размножение и без слияния, без оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, а просто может начинать развиваться, ну, например, из яйцеклетки организм, но про это будем еще говорить. Ну, самое главное, что половое размножение – это размножение, позволю себе повториться, которое осуществляется из специальных половых клеток. Ну, ладно, давайте рассмотрим на конкретных примерах. На самом деле, теоретизировать по поводу жизненных циклов животных можно очень долго. Но какой смысл теоретизировать, лучше мы рассмотрим на конкретных примерах и после этого постараемся выстроить из этого некую систему. Начнем мы, ну, как обычно, я думаю, зрители, которые с нами достаточно давно, уже к этому даже привыкли, что когда мы говорим про развитие той или иной системы органов у беспозвоночных животных или еще что-то подобное, мы всегда двигаемся от наиболее примитивных к наиболее продвинутых, от самых простых к самым сложно устроенным. В эволюционном плане, разумеется. И, как всегда, мы начинаем с представителей типа губки, порифера. Ну, поскольку у нас сейчас был достаточно большой перерыв, буквально два слова напомню, что тип – это название таксона. Соответственно, у нас в царстве животные, вот есть таксон царства, который делится на типы, типы делятся на классы, классы делятся на отряды, отряды делятся на семейства, семейства делятся на рода, рода делятся на виды. Таксон – это любая система, царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид. Ну что ж, вернемся к жизненным циклам. Итак, сначала поговорим про представителей типа губки. Ну, обычно с ними знакомы уже в высушенном состоянии. Часто на побережье Средиземного моря, в городках их продают. Да, это, собственно говоря, это и есть губки, только высушенные. Губки являются наиболее примитивно устроенными животными. Да и на животных, честно говоря, похоже слабо, хотя уже древние греки догадались, что к растениям их как-то отнести не получается, что вот что-то в них точно есть от животных. В самом простом варианте, кратко совсем напомню, если интересно вам узнать про губок, то просто можно посмотреть нашу встречу, где я подробно как раз про этот тип рассказывал. Там очень много интересного. Так вот, в самом простом варианте они выглядят как такой бочонок с полостью внутри, большим отверстием сверху и маленьким отверстием по бокам. Через маленькие отверстия туда засасывается жидкость, выталкивается через большое, питаются с помощью фильтрации. У губок есть разные типы клеток, которые выполняют самые разные функции, но чего у них нет? У них нет настоящих тканей. Губки живут как в морях, так и в пресных водах. Ну, в морях их разнообразие больше, но в пресных водах тоже вполне себе встречаются. Вот наша пресноводная губка бодяга. А зеленый цвет у нее не случайно. Да, я прошу прощения, а я сейчас в наушниках слышу... То есть, а, все, теперь не слышу, все. Так вот, зеленый цвет у нее не случайно. А, опять же, совсем вкратце напомню, что большинство пресноводных губок живут в сожительстве, в симбиозе с одноклеточными фотосинтезирующими организмами. То есть существами, которым нужен свет, чтобы создавать более сложные вещества из более простых. Пока просто сделаем в этом месте пометку и двинемся дальше. Собственно, губки могут размножаться самыми разными путями. Вообще, честно говоря, среди животных, наверное, губки являются рекордсменами по способности к регенерации, то есть к восстановлению своего тела. Если мы вот от этой губки оторвем маленький кусочек и поместим его в условия с благоприятной средой обитания, то из него вырастет новая губка. Если мы вот такую губку разорвем на 50 кусочков, из каждого кусочка вырастет новая губка. Это, безусловно, размножение. Конечно же, бесполое размножение. Но понятно, что непреднамеренно бесполое размножение. А также у губок есть и вполне себе преднамеренное бесполое размножение. При наступлении неблагоприятных условий, ну, для пресноводных губок это очень часто осень. Потому что зимой реки и озера покрываются льдом, свет поступает значительно хуже, а мы уже упомянули с вами, что большинство, например, пресноводных губок, оно живет в сожительстве с фотосинтезирующими организмами, то есть с организмами одноклеточными, которым нужен свет для жизни. И без них у губки не так хорошо будет получаться выживать. Соответственно, пресноводные губки перед наступлением зимы начинают формировать так называемые геммулы. Геммулы – это, ну вот справа изображена геммула не в разрезе, слева изображена геммула в разрезе. Это такие толстостенные, ну или шарики, или дисковидные структуры, или на горшочки похожие структуры, внутри которых находятся клетки губок, так называемые амебоциты, которые затем при делении могут становиться всеми остальными типами клеток губок. У губок есть клетки там, с воротничками и жгутиками, есть клетки, которые образуют поры, наружную оболочку губки. Вот во все эти типы клеток могут превращаться те клетки, которые находятся внутри геммулы. перед своей смертью тело Губки практически забито геммулами. Затем Губка разваливается, да просто сгнивает, честно говоря. Геммулы оседают на дно, ждут, когда наступят опять хорошие времена, ну, например, весна. И геммулы вскрываются, выползают клетки амебоциты и начинают формировать новую губку. Вот это классический пример бесполого размножения, но которое осуществляется с помощью специализированных частей тела, которые губки формируют именно для того, чтобы размножаться бесполым путем. Однако у губок есть и половое размножение. Они формируют яйцеклетки и сперматозоиды, выбрасывают их, и в результате слияния яйцеклетки и сперматозоида, ну, женской и мужской половой клетки, образуется так называемая зигота. Зигота – это оплодотворенная яйцеклетка. А затем зигота начинает делиться на 2, на 4 и так далее, и так далее. И из нее получается планктонная личинка, которая называется паренхимула. Она действительно выглядит, честно говоря, как волосатая голова. Это такие реснички у клеток верхней половины торчат, с помощью которых она регулирует свое положение в воде. И здесь нужно уточнить сразу два слова. Ну, во-первых, планктонная, напомню, хотя мы про это уже говорили, но еще раз лучше напомню. Планктонным мы называем любой организм, который не способен в конкретном водоеме сопротивляться течению. Ну, поэтому понятно, что маленькие существа автоматически попадают в планктон, ну а большие уже кто насколько умеет плавать. Он, крупные медузы, несмотря на то, что бывают очень большими, все равно планктон. Или рыба-луна, которая может там тонну весить, формально все равно планктон. Не очень хорошо умеет сопротивляться океаническим течениям. Ну да ладно, с тем, что такое планктон, непонятно. А вот давайте мы уточним термин «личинка». Ну, казалось бы, это слово, да его все говорят. Но что же оно точно значит, личинка? А вот мы будем использовать слово «личинка» именно в биологическом плане. Что имеется в виду? Имеется в виду, что личинка – это организм, которому предстоит пройти метаморфоз, серьезную перестройку тела, перед тем, как этот организм станет взрослым. То есть личинка – это фактически детеныш взрослого организма, но только очень сильно от него отличающийся. Ну, самый простой пример, это, который, наверное, всем очевиден, головастик и лягушка. Головастик – личинка лягушки. У него еще нет ног, нет развитых легких поначалу, а затем со временем он проходит через серьезные изменения в строении тела и в результате получается лягушка, взрослый организм. Ну вот именно так мы будем с вами использовать термин личинка. Так, давайте двинемся дальше. С губками, я думаю, более-менее понятно. То есть у них мы увидели с вами все разнообразие, фактически, возможные типы размножения. Могут размножаться, если от них оторвали кусок, бесполое размножение, но непреднамеренное. Могут формировать специальные структуры, части тела, геммулы, и с их помощью размножаться. А могут, и это тоже, соответственно, бесполое размножение, осуществлять половое размножение, образование планктонных личинок, вот таких забавных. Ну да, понятно, потом личинка оседает на дно, начинает превращаться во взрослую губку. Давайте двинемся дальше. Тип книдария, стрекающие. Ну, позволю себе напомнить, это более сложно устроенные организмы, чем губки. У них есть уже настоящие ткани. Вот с системами органов, ну, они у них развиты не очень хорошо. То есть все-таки у них, безусловно, уже появляется нервная система, у них хорошо выделена пищеварительная система и так далее. Но все равно они устроены не настолько сложно, как все следующие типы животных. опять же, позволю себе напомнить, что подстрекающие могут выглядеть как медузы и как полипы. И что на самом деле по строению медузы и полипы очень похожи. И медуза – это фактически полип, который смотрит ртом вниз, а полип – это медуза, которая смотрит ртом вверх. Медузы обычно планктонные, их несет течением. Полипы обычно прикрепленные. Но хотя, честно говоря, могу вам сказать, бывает очень по-разному. Ну да ладно, мы сейчас не об этом. А первый класс, про который мы будем с вами говорить, класс внутри типа стрекающие, это сцифоидные. Ну, я думаю, те, кто с нами не первый раз, помнят, кто первый, я сейчас совсем-совсем кратко расскажу. Суть в следующем. Сцифоидные – это класс, класс стрекающих, у которого в жизненном цикле доминирует стадия медузы. Медуза у них обычная.

сбрасывают в воду человека, мы таки не происходит, несмотря на их фантастическую плодовитость. А возникает вопрос вот в чем. А зачем вообще нужна вот вся эта какая-то невероятная карусель с моллюском? Вообще, ну, напомню, мы про это говорили, но просто, но еще раз все-таки на всякий случай напомню, что существо, в котором паразит размножается половым путем с оплодотворением, где происходит слияние яйцеклеток и сперматозоидов, это окончательный хозяин. Существо, в котором организм размножается, паразит размножается либо бесполым путем, либо максимально приближенным к бесполому, ну, партеногенезом, который, конечно, формально является половым размножением, но тем не менее слияние половых клеток не происходит. Такой организм называется промежуточным хозяином. Понятно, что промежуточному хозяину хуже, потому что его тело используется просто как инкубатор. Но вообще зачем нужен промежуточный хозяин? Ну, жили бы и жили прекрасно с простым жизненным циклом сосальщики, только в корове. И ведь кажется же, что да, все должно было быть точно так же. Ну, просто надо было, чтобы яйца съедала корова, а это может произойти. Более того, происходит. Коровы же не моют траву перед тем, как съесть. Ну, и развивались бы там сразу сосальщики взрослые. Почему-то нет. На самом деле, для многих паразитов характерен вот такой сложный жизненный цикл со сменой хозяев. А зачем это нужно? Ответ интересный, и до него вполне можно догадаться. Дело в том, что таким образом они обеспечивают себе расселение. Расселение на большие расстояния и попадение в разные места. Потому что понятно, что травоядные животные, ну, они обычно имеют какую-то свою территорию. И на ней прекрасно существуют. Далеко не уходят. Есть, конечно, те, кто совершают миграции. Но за счет вот такого сложного жизненного цикла они действительно могут попадать в те места, в которые так бы и не попали. А, конечно же, вероятность для каждого отдельного существа, вероятность успешного прохождения этого цикла исчезающе мала. Но при такой плодовитости все получается успешно. Последнее, о ком мы поговорим сегодня, потому что сегодня мы не успеем полностью поговорить, полноценно закончить разговор про жизненные циклы, это будут представители класса ленточные черви. Это тоже исключительно паразитические организмы. Причем это паразиты, которые по вот эволюционной тропе паразитизма зашли, ну, наверное, дальше всех. Дело в том, что если сосальщики просто потеряли совесть и стали жить в других существах, то ленточные черви потеряли не только совесть, но и индивидуальность. А то, что мы видим, это фактически не один ленточный червь, а очень много. А тело ленточного червя состоит из сколекса. Сколекс – это передняя часть вот этой вот длинной конструкции. На сколексе обычно есть какие-нибудь присоски, крючки или что-нибудь одно. Чем можно закрепляться за стенку кишечника? Дело в том, что если сосальщики обычно предпочитают обитать где-нибудь в протоках печени, в крови, еще где-нибудь в полостях тела, то ленточные черви взрослые предпочитают обитать в кишечнике. А там, если не закрепиться, тебя просто снесет потоком полупереваренной пищи. Хотя жить в потоке полупереваренной пищи – это удобно. Они даже от рта и пищеварительной системы в процессе эволюции отказались, потому что а зачем она им? И так за тебя все переварили. А от этого сколекса передней части с прикрепительными органами постоянно отделяются членики, которые называются проглоттиды. Каждая проглоттида имеет полный набор внутренних органов. К середине, то есть понятно, это как конвейер, что проглоттиды более старые все смещаются ближе к концу червя. Примерно к середине червя они становятся половозрелыми, оплодотворяют либо сами себя, они же герметики,

гермафродиты, как и большинство плоских червей, либо соседние проглотиды, а к концу червя становятся такими мускулистыми мешочками, забитыми яйцами. Ну, а дальше происходит следующее. Из существа, в котором они паразитируют, в кишечнике которого паразитируют, ну, если вот говорить про жизненный цикл бычьего цепня, например, в человеке, членики отделяются естественным, очевидным путем, выходят во внешнюю среду, дальше ползут, куда глаза, хочется сказать, куда глаза глядят, но глаз-то у них нет, от развитой системы органов чувств, они тоже в процессе эволюции отказались. А зачем? И так замечательно все. Постоянные условия, еды сколько хочешь. Умирают, высыхают, трескаются, рассыпаются яйца. Эти яйца съедаются обычно, опять же, несчастными травоядными животными, которые не моют траву перед тем, как ее едят. А у них в пищеварительной системе из яиц выходят так называемые шестикрючные личинки, действительно такие шарики с шестью крючками, цепляются за стенки кишечника, прорывают их, попадают в кровь, с кровью разносятся в мышцах превращаются в покоящиеся стадии так называемые финны. И дальше эти финны ждут, пока это травоядное съест какой-нибудь хищник или падальщик, чтобы каждая финна у него в кишечнике начала развиваться во взрослого червя, отделяя от себя новые членики проглотиды. То есть здесь мы видим интересное. Здесь мы не видим такого вот богатства. Хотя у некоторых ленточных червей, у них вот на стадии, которые соответствуют финне, они могут еще бесполым путем размножаться, эхинокок какой-нибудь. Но все равно обычно богатство и наборы промежуточных хозяев, и бесполых, и поколений, которые размножаются бесполым или приближенным к этому путем, у них меньше, чем у сосальщиков. Зато они компенсируют это тем, что фактически их тело – это просто конвейер из отдельных существ. То есть, в принципе, это тоже можно считать, ну, достаточно странным, но тем не менее бесполым размножением. Ну, правда, учитывая, что эти существа не очень самостоятельные, обычно к ним редко применяют этот термин. Тем не менее. Ну что ж, мы поговорили с вами о, такими широкими мазками, об основных вариантах того, как могут быть организованы жизненные циклы. Мы обсудили, что животные могут размножаться половым и бесполым путем. Увидели, что у животных могут быть специальные структуры для обеспечения бесполого размножения. Увидели, что есть существа, которые могут просто выбирать, размножаться им половым или бесполым путем в зависимости от условий. А есть существа, в жизненном цикле которых обязательно чередуются стадии полового и бесполого размножения. О существах с более сложным строением, которые тоже, тем не менее, имеют совершенно удивительные жизненные циклы, мы поговорим с вами в следующий раз. Спасибо, я готов ответить на вопросы. Так, вы отключили демонстрацию экрана, да? Ага. Так. Ссылку на чат в Скайпе. А, все, вижу. Так.

Так, ну пока не вижу. Пока не вижу, честно говоря, вопросов. Ну, давайте подождем. Давайте подождем.

Ну, я предлагаю, наверное, может, минутку подождать. А если нет, то тогда уже буду прощаться.

Ну вот тут вопрос, каково это быть червем, если у них какие-то чувства есть. На самом деле, я про это отдельно у нас в прошлом сезоне был отдельный эфир, посвященный как раз чувствам, органам чувств беспозвоночных. Там про это достаточно подробно и про разные группы червей тоже я рассказывал. Так. Какие-нибудь еще вопросы? Ну, если нет больше вопросов, то, наверное, тогда буду прощаться. Что за партеногенез сперматозоида? Это очень интересно. Есть известный один случай партеногенетического развития, то есть развития без оплодотворения не из яйцеклетки, а из сперматозоида. Он происходит у такого существа, как полиподиум гидриформе. Это существо, которое относится к отдельному классу гидроидных. В этом классе один отряд, одно семейство, один род и один вид. Это существо, жизненный цикл которого не до конца пока изучен. Я думаю, я в следующий раз просто буду, когда буду говорить про то, какие остались сложности еще и что нам непонятно в жизненных циклах, я как раз про него буду подробно рассказывать. Но у него действительно на определенном этапе жизненного цикла следующее поколение размножается не из яйцеклетки неоплодотворенной, а из сперматозоида, который, правда, ведет себя на последних этапах своего развития как яйцеклетка, но мы-то знаем, кто он на самом деле. Поэтому буду про это рассказывать обязательно. Сколько варить мяса или жарить, чтобы черви в кипятке в человеке не жили. Я думаю, мы сделаем просто отдельный эфир про паразитов, потому что тут-то мы на самом деле паразитов затронули так совсем вскользь, просто рассматривая то, какими бывают жизненные циклы вообще. А про паразитов и про то, как с ними не встретиться, просто сделаем отдельный эфир и все. Как избавиться от червей человеку, животному? Как избавляются животные в дикой природе? Ну, я догадываюсь, что тема паразитов, она волнительна и интересна, поскольку сегодня у нас тема все-таки была не про паразитизм именно, а про разнообразие жизненных циклов. Наверное, просто про это можно очень много говорить. Просто отдельный эфир сделаем именно про паразитов. Есть мясо в ресторанах подают, по-моему, это очень опасно. Нет, если хороший ресторан, то не опасно стейк прожарки блю или там, не знаю, карпаччо или да что угодно. В общем, все в порядке. Но опять же, сделаем отдельный эфир про паразитов, буду про паразитов рассказывать. Так. Ну, если по жизненным циклам сейчас больше пока вопросов нет. Если что, в любом случае я, безусловно, готов и буду рад ответить на них просто в комментариях под видео. Поэтому вопросы можно писать в комментариях под видео. Я, может, не прям вот сразу в тот же день, но обязательно в каком-то обозримом будущем на все вопросы в комментариях под видео тоже отвечу. Ну что ж, спасибо за внимание и до свидания, до встречи.

Доброе утро, дорогие наши коллеги. Коллеги, это в общем смысле познание жизни. Я очень рад вас приветствовать в нашем Дарвинском музее и рад, если вы когда-нибудь сможете не виртуально посетить наш музей, а прийти к нам ногами и посмотреть, как много у нас всего замечательного. Как всегда, новости, которые мне самому понравились. Новость вообще очень свежая. Это уже в этом году, в 23-м произошло. Японские исследователи открыли интересного паразита. Вообще мир паразитов готовит нам массу сюрпризов, и уже много мы что про них знаем, и не устаем удивляться. В данном случае удивительно, что паразит – это ракообразное. Как мы привыкли, раки, крабы, вот такие они все бегают. А есть же мелкие, достаточно ракообразные, в частности, какие-нибудь дафнии, циклопы. Так вот это, так скажем, не сильно далекий родственник циклопа. Представляете, паразитический рачок, который вообще-то и не похож на рачка, потому что он паразит морской звезды. Но вообще-то даже не одной морской звезды, а там на 13 семействах представители этой группы паразитируют. Но этот вот новый вид открыли. Их вообще открывают достаточно часто, называются они, относятся к роду дендрогастр, которые в свою очередь относятся к довольно обширному семейству, в свою очередь вместе с усоногими, ну, всем, наверное, известными рачками, это балянусы, морские удочки, образуют один из классов типа членистоногих. Класс – это довольно большая систематическая единица. Например, вот, если позвоночных смотреть, то класс млекопитающие, класс птицы, класс рептилии, класс амфибии. То есть такая группа довольно большая. Так вот, этот небольшой подкласс называется по-русски мешкогрудые раки. Их примерно 100 видов, и к роду дендрогастр относится где-то 25-30 видов. Почему такая вилка? Потому что их чуть ли не каждый год открывают по несколько видов. Их открывают вместе с новыми видами морских звезд. И тот паразитический рак, о котором я говорю, ну, не рак, а рачок, он все-таки такой довольно небольшой, где-то, ну, 4 сантиметра самка, самец вообще маленький. Он обитает внутри морской звезды, которую открыли где-то 2 года назад на одной из подводных гор восточного побережья Японии. Глубоководный робот собирал пробы, вытащили звезду, и тут же в ней внутри обнаружили некого паразита. Вообще уже не удивлялись, что такое, уже давно поняли, что это относится к ракообразному. Хотя, в общем-то, я удивляюсь на ученых, как они умудряются это дело увидеть. Ажурная структура такая в виде каких-то, ну как у морской звезды, пятилучевая обычно симметрия. Так вот этот рачок, он тоже имеет выросты, которые распределяются внутри полости тела морской звезды, занимая почти все ее внутреннее пространство. Причем в виде таких елочек каких-то, ну не знаю на что, какая-то розовая рождественская елочка. Это выросты мантии. И там вообще, как определять, что это все-таки рачок? Потому что у него, во-первых, личинки очень похожи на личинки обычных ракообразных, в том числе и циклопов, да и крабов тоже. А еще у них остается, несмотря на всю вот эту атрофию ненужных органов, когда внутри морской звезды, что тебе надо? Да ничего, всасывай все поверхности тела питательные вещества. Но тем не менее остается и членистость тела, там у них до 6 членников микроскоп можно рассмотреть. У них ротовые органы преобразованы в ротовой конус присасывающийся. И есть у них еще ножки на члениках. Они такие все уже вроде каких-то щетинок, но рассмотреть можно. Поэтому там сомнений не вызывает, что это рачок. Но настолько видоизмененный, что у него причудливая форма тела. У него еще вот эти вот выросты мантии, они заполнены яйцами и личинками разных стадий развития. Фактически это такие мешки с икрой, с яйцами. И настолько причудливые очертания это имеет, что его назвали дендрогастр. Понятно, что дендро – это дерево, гастр – это желудок или кишечник. Вот. А потому что у него вот эти выросты, они кому-то напомнили крылья. И вообще в некоторых ракурсах это действительно напоминает какое-то крылатое существо. Его назвали Ники. Или англоязычные наши коллеги произносят это Найк, а корни – это греческая богиня Победы Ника. Потому что вот она крылатая, и вот это вот дело внутри морской звезды, оно кому-то напомнило эту богиню Победы. Хотя Победа-то какая там Победа? Ну, конечно, Победа в эволюционной истории, потому что, чтобы так приспособиться и прекрасно себя чувствовать внутри морской звезды, нужно пройти длительный путь эволюционной борьбы. Интересно еще, что сейчас их изучают ДНК,
очень серьезно изучают, и все это перекраивается. Когда-то вообще вся эта группа мешкогрудых ракообразных, она относилась к отдельному отряду в составе класса усоногих рачков, тех же болянусов. Ну, да, сейчас их равноправно, как два инфракласса, объединяют в один класс ракообразных с названием, которое у меня все время вылетает из головы. А, ну еще надо сказать, что вот то, что вы видите на картинках, то, что с крыльями и похоже на богиню Победы, это на самом деле самки. Потому что самцы, они такие маленькие, микроскопические, но не микроскопические, вполне себе, там, с горошину размером тела, и у него два таких длинных семенника, как хвостика. Он прорастает к самке и обитает в ее мантийной полости. Ну, иногда не один, иногда их там несколько обитает, потому что самка гораздо крупнее по размерам. Ну, а вообще, конечно, удивительно, потому что морская звезда сама по себе такая для нас экзотика. Ну, в морях она, конечно, обитает, их там под 2000 видов. Но и оказывается, что вот такие вот паразиты, эндопаразиты, которые живут внутри организма, они аж паразитируют аж на 13 семействах класса морских звезд. Это очень много, то есть фактически куда бы морская звезда ни подалась, начиная там от линии прибоя до морских глубин, там до 6000 метров, везде ее находит паразит и в ней себя прекрасно чувствует. Поэтому вот сколько нам открытий чудных готовит паразитов мир. Про паразитов вообще очень интересно поразмышлять, потому что ну, в очень многих группах животных паразиты представлены. Может быть, у иглокожих нет паразитов, хотя если покопаться, кто-нибудь из них да использует такую экологическую возможность, наверное. Но на самих иглокожих вот такие паразиты внутренние специализированные есть. Интересно, что из той же группы дендрогастров, не из этого рода, но из близкого, есть паразиты кишечно-полостных. В частности, они паразитируют на кораллах и показывают все варианты приспособления, начиная от того, что он просто там на колонии ползает, такой рачок, с атрофированным некоторыми органами, до эндопаразитов, которые в этих кишечно-полостных внутри обитают. И общего между морской звездой и кораллом, наверное, только форма симметрии, а так больше-то особо и ничего на самых таких даже глубоких уровнях. Так что вот интересно, насколько паразиты приспосабливаются. Ну а вообще среди ракообразных, среди рачков удивительно большое количество паразитических форм. Начиная от всяких там карповых вшей, карпоедов, включая совершенно причудливых, настолько видоизмененных, что там от рачка-то ничего не осталось, только по личинке можно определить, что это первоначальный рачок. Наверное, об этом стоит порассуждать, потому что есть такие рачки, они относятся к другой группе, к другому инфраклассу, а именно это, они называются корнеголовыми. Есть такой рачок супулина, который паразитирует на крабах, он врастает, личинка прикрепляется к крабу, специальным органом прокалывает его сочленение его лап, где проще всего это сделать, где тонкая пленка, и туда впрыскивает часть своих клеток, которые начинают прорастать в органы краба и образуют такую некую корневую систему. А снаружи остается фактически только мешок с яйцами. И вот это вот тело, там ни головы, ни ножек, ничего нету, и вот эта вот корневая система, которая, как Геккель еще в свое время, там 150 лет назад, рисовал в замечательной книге «Красота форм природы», он рисовал, что равномерно вот эти все корешки во все органы краба внутри распространяются, ну, как корневая система растений, чтобы тянуть оттуда жизненные соки. На самом деле, вот сейчас появился новый способ заглянуть внутрь краба, его не повреждая, различные формы компьютерной томографии, и оказалось, что вот эти вот система вот этих вот выростов, которые внутренние органы краба обволакивают, она внутри краба самого неравномерно распределена. Они оплетают только некоторые органы, прежде всего гепатопанкреас, это пищеварительная железа у крабов. Понятно, чтобы там сразу же получать питательные вещества, не гоняясь за ними по всему там, внутри панциря крабов, а прямо вот переварилось и тут же всасываешь. И интересно, некоторые выросты вот этих вот ризоидов, они проникают в нервную систему краба, то есть, вероятно, каким-то образом модифицируют его поведение. Ну да, конечно, особенно репродуктивное. То есть краб начинает заботиться об этом паразите, как о собственной икре. Причем даже самцы такое самчье поведение демонстрируют. При этом собственных половых продуктов они не производят. Но вообще среди ракообразных вот этих рачков паразитических есть всевозможные формы. Знаете, что есть паразиты, которые снаружи на организме обитают, ну как вши, например. Есть, которые внутри, как глисты, например. То есть снаружи это экзопаразиты,
Внутри эндопаразиты, а у трачки еще бывают, занимают некоторую среднюю такую область, они могут называться мезопаразитами, потому что сам он внедряется в покровы, подкожно-жировую клетчатку, достигает сосудов кровеносных, или даже у рыб некоторые виды паразитических рачков достигают сердца, и прямо из сердца пьют кровь. А снаружи у них при этом остаются мешки с яйцами, то есть фактически с икрой, которыми они размножаются. Вот такие ужасы, выглядит это, ну, можно увидеть у рыбы, болтаются такие две колбаски, иногда спиральной формы, иногда в виде ленточек, они небольшие, не так, как я показываю, а в общем-то такие. На миллиметр там идет размер, ну, до сантиметров. Вот. И вот такие вот есть мезопаразиты. Ну, а так, конечно, среди паразитов, если их классифицировать, можно очень по-разному. Например, вот комар, он какой паразит? Он получается у нас экзопаразит, но факультативный. Он только питается, кровь попил и улетел. Есть, например, блоха, которая, в принципе, живет на кошке, на собаке. Она экзопаразит, но личинка ее развивается в грунте. На земляном полу, в каких-то щелях, в трухе. Поэтому личинка у нее не паразитическая. Ну, а есть такие облигатные паразиты, которые все время живут на экзопаразит, например, вши. Они на всех стадиях развития живут на хозяине. Но вообще, тема паразитов неисчерпаема. Я думаю, что мы еще какие-нибудь сюжеты, которые вас заинтересуют, позабавят, а может быть и ужаснут, мы их еще заснимем. Ну и, наверное, сегодня все. Ждите следующих выпусков, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, нажимайте все оповещения, чтобы не пропустить ничего интересного. Канал у нас очень интересный. И рад вас буду видеть в музее. Всего вам хорошего. До свидания.

0: ситуации, давайте и ее немножко подправим. Вот таких физиков немного. Я бы сказал, их даже почти нет. Но эта точка зрения все равно существует. Это направление живет, оно разрабатывается. Оно, по мнению большинства физиков и астрофизиков, выглядит неправильным направлением и недостаточно хорошо объясняет все наблюдательные факты. Но забывать об этом нельзя. Физики помнят, что не бывает идеально правильных физических теорий. Когда-нибудь одна теория обязательно придет на смену другой, если она более точно объяснит все наблюдения. Иногда даже говорят о том, что, может быть, мы ощущаем влияние тел, находящихся в других пространственных измерениях, что мы живем в трехмерном пространстве, а есть еще более многомерный мир вокруг нас. Мы его не видим, но гравитация из него иногда просачивается в наши три измерения и выдает себя. Это направление практически не разработано. Тут скорее фантазии, чем мощный, чем надежный научный фундамент. Но и об этом тоже нельзя забывать. И даже фантазии иногда оказываются верными. И в истории развития науки такие примеры бывали. Так что сегодня проблема темного вещества – это очень многоплановая проблема, и желательно любому интеллигентному и любознательному человеку быть в курсе этого направления науки, потому что каждый день можно ждать каких-то сногсшибательных открытий в этой области.
1: Что будет, если черная дыра встретится с темной материей?
0: Если две темных сущности Вселенной встретятся друг с другом, а именно темная материя упадет в черную дыру. Знаете, ничего не будет. Дело в том, что в черную дыру падает все, что рядом с ней пролетает, и обычное вещество, и даже излучение, которое туда попадает и пропадает, уже обратно не выходит. И темная материя, конечно, падает в черные дыры. В этом нет никаких сомнений. Но в том-то и штука, что когда обычное вещество падает в черную дыру, оно в момент своего падения сжимается, начинает бешено вращаться, приближаясь к центру черной дыры, но еще не пересекая ее границу, нагревается и начинает излучать свет, ультрафиолет, рентгеновские, гамма-лучи. И именно по этому излучению мы и обнаруживаем черные дыры. А вот когда темное вещество падает в черную дыру, оно не излучает ни свет, ни другие электромагнитные кванты. Оно просто падает и скрывается там, никак не проявляя себя, своего существования для нас, посторонних наблюдателей. Черная дыра, конечно, растет в массе, она набирает вес, она увеличивает свой размер, ну, а проявлений никаких видимых для нас это не дает.
1: Американский биолог Майкл Рампино связывает природные катаклизмы и массовое вымирание животных существ на Земле с прохождением Солнца через регионы с темной материей. Может ли темная материя вызвать массовое вымирание?
0: Я понимаю, о чем говорят биологи. Они имеют в виду не темную материю, а темные межзвездные облака, такие вот непрозрачные для света, сквозь которые Солнце действительно иногда проходит. Мы даже считали, сколько раз в течение там, последних 4 миллиардов лет Солнечная система проходила. Речь идет о темных облаках межзвездного вещества. Там пылинок много, и они непрозрачны для света. И когда Солнечная система попадает туда, солнечный свет к Земле проходит ослабленным. И на Земле могут такие длительные эпохи, ну, как ледниковые эпохи, да, эпохи замерзания наступать. Вот о чем. Я думаю, темная материя не имеет к этому никакого отношения. Она никак себя не проявляет.
1: На этом сегодня все. Если вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь на неземной подкаст Владимира Сурдина, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте найдем друг друга в этом космическом вакууме.
2: Производство студии подкастов «Картавый продюсер».

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова в эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодняшняя наша беседа будет посвящена свободе. Нашей личной свободе в науке, свободе в искусствах. У нас в гостях Елена Владимировна Зимянина, кандидат философских наук, доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова.
1: Здравствуйте.
0: У нас в гостях кандидат философских наук, доцент философского факультета Андрей Витальевич Миронов. Уважаемые коллеги, тема сложная, а поскольку вы философы, то я начну с другого, не с философии. В быту обычно наши впечатления о свободе чаще связаны с политическими мотивами. Дали нам свободу, не дали нам свободу. Ну, мы сами ей пользуемся, даже когда не дают. На самом деле, как я понимаю, что понятие свободы – это глубокое философское понятие, и корнями оно уходит, наверное, даже из мира людей в мир наших предков, в мир, ну, животных, там, скажем. Вот я хотел бы вот все эти аспекты понятия свободы сегодня затронуть. Какие типы свободы философы могли бы выделить как классификацию, чтобы мы могли построить нашу беседу, начиная от каких-то вот, ну, понятий, которые мы ввели? Пожалуйста, кто, коллеги?
1: Ну, вы знаете, действительно, это очень важная философская проблема. Она стоит в центре философского внимания и сейчас, особенно в современности. И проблема свободы связана как с историческим ракурсом. То есть в истории философии было много ответов на эту трудную проблему. Также в XIX веке в литературе очень активно этот вопрос поднимался, особенно в русской литературе, в лице Федора Михайловича Достоевского, например. А в XX веке и в XXI веке эта проблема опять становится очень актуальной, потому что она непосредственно связана с проблемой власти, с проблемой того, как человеку в обществе, которое, в общем-то, раскрепощается с одной стороны, а с другой стороны есть еще и, так сказать, какие-то моменты, которые человека делают несвободным.
0: И вот, вы о современном обществе сейчас сказали, да?
1: Да, это вот как раз проблемы 20 века, проблемы экзистенциализма в философии, вот такое течение было. И как раз вот после Второй мировой войны возник вопрос о том, насколько свобода человеку дана. И какая это свобода, внутренняя или внешняя?
0: Вот. Дана оттуда, от природы, ну, или сверху, или дана властью? Мы разделяем это?
1: Конечно. Если говорить о творчестве Федора Михайловича Достоевского, то в его произведениях проблема свободы стоит, ну, в центре внимания, как стоит в центре внимания проблема самого человека. Есть такая у него фраза: «Человек – это тайна». Я хочу разгадать эту тайну, потому что хочу быть человеком. И Федор Михайлович всю свою жизнь разгадывал тайну глубины человека, глубины его личности, проблему свободы. Потому что свобода находится в самой глубине человеческой личности.
0: Ну, наверное, как всегда, как везде, какой-то баланс и гармония наступает тогда, когда есть некий дуализм, когда есть некая антитеза, когда что-то противопоставляется другому, и тогда может быть какой-то баланс, из которого получается развитие хоть то природы, хоть живой природы, хоть общества. Что противопоставлял Достоевский понятию свободы? Он действительно о свободе много говорил?
1: Да, он говорил о том, что свобода – это очень многомерное понятие. Можно считать, что свобода – это произвол, когда мы делаем все, что хотим.
0: Можно считать, или это так и есть?
1: Отчасти это есть. Отчасти это так и есть. И это приводит к очень тяжелым последствиям, что он показал в своих произведениях «Бесы», «Преступление и наказание», где Раскольников хотел стать Наполеоном, хотел проявить свою свободу в качестве такого, так сказать, сверхчеловека, и совершить некие деяния, которые он считал, что он добьется этим свободы своей. На самом деле он попал, в общем, в очень тяжелую ситуацию, которая показывает нам, что свободы-то как раз он не добился.
0: Но это вот понятие свободы скорее идет от сочетания с понятием нравственность. А ведь на самом деле есть какие-то и другие ограничения. Помимо...
2: Конечно. И у того же Достоевского одно из ограничений – это религия, это Бог. Бог ограничивает нас в многообразии проявления наших свобод, задавая нам стержень, вектор направления нашей реализации. И вот не случайно поэтому Достоевского такая фраза известная, что если Бог умер, то тогда все дозволено. И вот один из таких вариантов вседозволенности является другая фраза, которая очень часто трактуется неверно, что красота спасет мир.
0: Да, это продолжение вот начала этой цитаты.
2: Да. И вот красота с точки зрения Достоевского всегда вкладывается эта фраза в уста персонажей отрицательных. Никогда ее не произносит князь Мышкин, его пересказывает, его дает за фразу князя Мышкина Рогожин, Парфен, который является убийцей. И для Достоевского, как религиозного мыслителя, естественно, спасителем является Иисус Христос. И красота спасет мир, это антихристианское утверждение не принадлежит Достоевскому. Она принадлежит бесам из его романов.
0: Трактуется наоборот, на самом деле.
2: Конечно,
0: получается чаще всего.
2: К сожалению, эта фраза часто воспринимается по-другому.
1: Федор Михайлович как раз говорил, что красота – это страшная сила. Есть еще такая у него цитата.
0: Потом это уже Раневская, да.
2: Есть свобода в науке. Вот казалось бы, что такая форма деятельности не должна иметь ограничений. Познание, оно позиционировалось в 18 века как свободное, не имеющее пределов. Но вот эта свобода беспредела оказалась даже для науки невозможной.
0: Можно я сейчас обращусь к вашим основам? По-моему, самые два наиболее цитируемых, если не считать Маркса, философа, это Кант и Гегель, да, мне так кажется. Ограничение свободы моралью и ограничение законом или... ну, какими-то социальными ограничениями. Вот. Это может быть привязано к позициям этих двух великих философов? Или это разные измерения?
2: Ну, специально они о науке-то не говорили. Они рассматривали...
0: Я даже не только науку имею в виду. Я думаю, мысли о мироздании. Вот так вот скорее.
2: Ну, у Канта известно такое объединение морального закона внутри и звездного неба надо мной. То есть тогда получается, что если звездное небо надо мной является проявлением божественной воли, то и мы, как часть этого мира, тоже обладаем чем-то божественным, именно моралью. И таким образом мы ограничены в своем поведении.
1: Как раз вот моральный закон во мне Канта – это как раз утверждение от человеческой свободы у Канта, потому что... несомненно, в жизни нас сковывают очень многие обстоятельства. Нас очень много таких факторов, которые нас обуславливают. И кажется, что мы не свободны иногда в своем выборе. И кажется, что мы всегда можем найти причину, почему мы так сделали, почему мы поступили не так. Но на самом-то деле...
0: То есть мы сваливаем на внешние условия,
1: да,
0: хотя
1: да,
0: ограничения внутри или как?
1: Вот, совершенно вы правы. Мы стараемся списать все на внешние обстоятельства, что мы были не свободны, и поэтому мы так поступили. Вот как раз, если говорить об Эммануэле Канте, то он как раз и говорит о том, что человек свободен сделать выбор и свободен следовать именно внутреннему голосу, голосу своей совести, как морального закона. И вот этот моральный закон во мне – это и есть та инстанция, которая дается нам как бы свыше, потому что это было его доказательство бытия Бога. Потому что когда нам дается такое свыше, Бог нас сделал свободными, это вот уже как бы религиозно еще тоже смыкается с этим точка зрения на свободу, то получается, что человек, в общем-то, априори, как говорится, до опыта, еще с самого начала, свободен выбирать.
0: Так вот, я все-таки хочу теперь вернуться снова к науке, потому что нас все интересует, все мы принадлежим к этому миру, преподавательскому и ученому. И меня действительно более занимает вопрос в этой теме, сколь свободен ученый в познании природы снаружи и внутри.
2: Вот в этом аспекте ученый, как и любой человек, представитель любой профессии, является членом общества. И поэтому тут и политические свободы, и политические ограничения. То же самое касается и культуры, и языка, и знаний, информации, способности обмениваться информацией. И вот точно так же, как и любой обычный человек, ученый не выделяется в этом аспекте. Его традиционно отделяли от мира, говорили, что ученые живут в башне слоновой кости. А последние...
0: Последнюю башню давно,
2: да, уже, давно уже снесли.
1: Ну, Кан жил в башне, в замке, да.
2: Ну, какое-то время, да. Ну, вот, например, известный американский философ Фейерабент, например, утверждал, что ученому все возможно. Anything goes, утверждал Фейерабент, и ученый должен, невзирая ни на что, придумывать теории. Но практика-то противоположна этой философской модели. Уже с 19 века возникают ограничения, в вивисекции, например, выступают в Англии люди против такого типа научных исследований. И весь 20 век мы прекрасно видим, что научные исследования все больше и больше подвергаются рациональному, но и этическому набору ограничений. Нельзя делать эксперименты на людях без их согласия и так далее.
0: А вот все-таки меня интересует, есть ли внутренние ограничения, я не имею в виду морального плана, а ограничения, которые страшат ученого познать природу. Есть ли такое?
2: Есть, потому что эти ограничения оказаться не у дел, быть вне мейнстрима научного развития. Очень страшно идти за горизонт. И поэтому только выдающийся ученый может рискнуть и пойти туда в неизведанное. Большинство предпочитает идти по известным тропам, в известных направлениях. Это гарантирует публикации, защиты. Но опять-таки это связано с социальными аспектами.
1: Но и есть, психологическими, конечно,
2: и психологическими,
1: думаю,
2: да. Потому что вот мы говорим обычно, что есть определенное социальное, биологическое. Но ведь есть еще и личностный выбор человека, который предпочитает сделать такой опыт или заняться этим направлением в исследовании.
0: Знаете что, у меня, наверное, с возрастом появилось. Я вдруг стал понимать, что свобода ученого в значительной мере, внутренняя свобода, в значительной мере обусловлена еще и багажом его знаний. Вот почему. Потому что мышление – это на самом деле перебор ассоциаций, построение из них иерархии, построение из них каких-то прогностических моделей, что может там быть. То есть, ну, игра в шахматы, 3 хода вперед или 5 ходов вперед. Ведь он же шахматист не просчитывает, он ощущает, что там будет, как я так думаю, как я знаю от самих шахматистов. Так вот, на самом деле, вот этот вот багаж знаний, он должен сопровождаться еще талантом, умением широко думать. И вот свобода приобретается не только врожденными или только законодательными актами, но еще и вот этим вот тем багажом, который человек собрал в себе и свободен им пользоваться внутри себя. Что бы вы по этому поводу сказали?
2: Ну, я вспоминаю слова Потемкина, который сказал будущему... Светлейшего князя Потемкина, который сказал будущему генералу Раевскому, тогда еще мальчику, укрепляя врожденную смелость частым обхождением с неприятелем. И поэтому перед ученым тоже стоят такие задачи. Вот укреплять свою врожденную смелость.
0: Великолепно, здорово, очень, да.
1: Вы знаете, я хотела сказать об ограничениях, которые ставит сама природа нашей свободе ее исследовать. Вот тот вектор беседы, который вот вы тоже затронули. Дело в том, что Наталья Петровна Бехтерева, исследователь мозга и нейронных процессов, она создала, как вы знаете, институт мозга в 80-х годах. Вот она как раз и говорила,
0: ну, конечно,
1: что...
0: Причем это линия семейная, которая идет...
1: Да, Бехтерева, да. Совершенно верно. Вот она говорила о том, что научные исследования порой ограничиваются самой, действительно, самим предметом исследования. То есть, когда они добились очень больших результатов по лечению трудных болезней, устойчивых патологических, психических состояний, то потом выяснилось, как она потом вот писала в своих известных книгах, которые сейчас очень популярны, она писала, что мы открыли некоторые вещества, которые дают возможность человеку больному выздороветь и стать гениальным, почти гениальным. Но мы потом поняли, что эти вещества, ведущие, так сказать, к очень большим способностям, которые мозг наш, так сказать, настраивает на очень такую активную деятельность, они потом, природа ставит сразу препоны. Человек потом впадает обратно, как маятник, в другие тяжелые состояния, которые потом еще больше и труднее потом и хуже лечить.
0: Необратимые попадаются.
1: Может быть, они необратимы, но, по крайней мере, природа дает нам вот такие вот как бы ограничения. И в этом смысле она говорит, что ученый, конечно, должен соблюдать вот именно какой-то баланс чувства меры в тех открытиях и в их использовании даже. Все-таки он должен быть ответственным,
0: свободным. Значит, я просто хотел затронуть еще один аспект науки. Очень часто в средствах массовой информации, в бытовом сознании слово «ученый», «инженер» и «технолог» путаются. Потому что если формально определить, ученый – тот человек, который познает тайны природы. Инженер или технолог учится, придумывает то, чего нет в природе, да, из того, что узнал ученый из природы. Так вот, в какой мере на каждом из этих этажей, коллеги, ограничен человек?
2: Очень много и часто говорят об ответственности ученых. Собственно говоря, благодаря тому, что Эйнштейн поднял эту тему, и стали говорить именно об ответственности ученых за свое открытие. И говорят до сегодняшнего дня много. Но ведь на самом деле предсказать последствия от открытия, ну, скажем, того же формулы Е равно МЦ квадрат, невозможно. То ли это будут компьютеры и вычислительная техника, то ли это будет атомная водородная бомба. И ответственность ученого в этом случае, конечно, гораздо меньше ответственности инженера. И вот мы, когда говорим о науке, мы забываем две сопутствующие научной теории составляющих. Это техника и технологии. Наука открывает то, что мы понимаем в этом мире. Техника – это воплощение материальное, воплощение научного знания. А вот метод использования этой техники – это уже технология. И, соответственно, у инженера будет другая ответственность. Он больше понимает, какие последствия приведет то или иное техническое и технологическое исследование. Вот создание атомной бомбы и ядерного реактора немножко изменили мир. Но опять-таки об этом узнали десятки тысяч человек. А вот когда возникает ядерная энергетика, то есть использование ядерного реактора, или сбрасывают атомную бомбу, то есть возникает технология использования ядерного оружия, тогда уже меняется весь мир. И поэтому и ответственность разная.
0: То есть на всех ступенях этой иерархической лестницы наука, инженерия, технология, инновации, на всех ступенях есть некая доля ответственности, внутренней ответственности и внешней, государственной, социальной, да, от общества. Тогда какие еще аспекты? А есть еще художники, есть еще литераторы, есть искусство. Как там?
1: Там тоже есть ответственность, несомненно. Как говорил Пушкин Александр Сергеевич, «И чувства добрые я лирой пробуждал, велению Божию, о муза, будь послушна». То есть, когда он писал в 37-м году за месяц до своей гибели вот это послание будущим поэтам, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», да, и где вот эти слова как раз и о том, что «Веление Божие, о муза, будь послушна», он предупреждал будущих поэтов, что ориентироваться надо в своем творчестве исключительно на самые высокие идеалы, на идеалы добра, красоты, разума, потому что где-то истины, потому что где-то, наверное, эти понятия истины, красоты и добра совпадают. И искусство, которое не несет добра, искусство, которое не несет красоту истинную, это уже, так скажем, не совсем то искусство, которое людей делает выше.
0: Сейчас ведь на самом деле есть очень сильная тенденция во всех, начиная от кинематографа и кончая телевидением, есть какая-то тенденция, что никакой морали мы нести не должны. Мы должны изображать себя, внутренний мир, как вот нам хочется. То есть ограничения пытаются снять. Если мы читаем в интернете, какая-то идет прекрасная новость, политическая, научная, и внизу, где идут комментарии, там такая часть, я не говорю про грубую разнузданность, это не прилично, и это не важно. Но ведь там идет разнузданность мысли. Как вы оцените вот эту появившуюся линию человеческого общения, так скажем?
2: Ну, если про интернет говорить, то тут лучше помолчать, потому что, с одной стороны, интернет подарил нам иллюзию свободы, а сейчас мы видим, что эта свобода политическими методами
0: ограничивается.
2: Да. Ну, а если говорить о тех правилах, которые задает цензура, то это же, опять-таки, конкретные люди, которые придерживаются политических или эстетических ценностей, и они могут не идти в ногу со временем. Они выбрасывают с водой ребенка. Например, выдающийся наш русский поэт Владимир Высоцкий был проигнорирован официальной цензурой, был полузапрещен. Поэтому цензура не панацея от бед?
0: Можно я скажу такую вещь? У меня давно приходило в голову. Если бы в цензуре сидели люди по масштабу ума и таланта, равные Высоцкому, они бы его не просто пропускали, они его бы на самом деле поднимали, потому что это удивительно патриотичный, умный, что хотите, вот все есть. И даже издевки, которые у него были в политическом плане, они на самом деле во благо были же, а совсем не на принижение того, что происходит в стране.
2: Я больше чем уверен, что такие люди масштаба Высоцкого никогда не пойдут в цензоры, им есть чем заняться. Но вот другой наш философ и литературовед Аркадий Викторович Беленков однажды при советской власти решил посмеяться над советской цензурой, это было в 60-е годы. И он написал, что Гегель ненавидел цензуру прусскую и подал цензору статью. В конце концов, цензор все вычеркнул, и была опубликована одна фраза «Цензура дура». И вот это было напечатано при советской власти. Естественно, никакой истории с Гегелем не было в помине. Это Беленков опубликовал при советской власти. Конечно, речь идет, должна идти о свободе, внутренней свободе и внутренней цензуре самого художника, поэта, архитектора.
0: Смотрите-ка, вот художники, ну, начало прошлого века, когда появились в живописи совершенно новые неожиданные направления. Получается так, ведь в принципе классика, которая пришла из Средневековья и которая стала русским реализмом, вот это, ну, передвижники, вот, она тут же сменилась вот этими кубизмами, имажинистами и так далее, и так далее. Это был эпатаж. Почему вдруг волна эпатажа понадобилась? Это же было раскрепощение ума, ну вот в художественной сфере. Почему это произошло? И зачем это нужно было? И было ли это полезно?
2: Почему так было? Наверное, хотели добиться свободы, показать, что можно и по-другому видеть мир. Не так примитивно, как это уже стало традицией, неизменной. На самом деле искусство всегда изменяется. Но просто в начале 20 века эти изменения были колоссальными. Волна шла изменений. Вот тот же Пикассо с его работами. А в архитектуре Ле Корбюзье, который начал строить дома на совершенно новых принципах. И, кстати, вот в архитектуре Ле Корбюзье им закладывались принципы свободы. Свободная планировка внутренних помещений, свободное изображение фасада, то есть можно поменять фасад, оставляя дом. И только несущая конструкция, это горизонтальные пластины бетонные и опоры, делают конструкцию стабильной. Все остальное должно меняться.
0: На самом деле архитектура сама по себе, она, ну, не интересная. Она интересна только насыщенная людьми, я чисто хочу сказать, что людьми, которые там живут, которые могут это оценить, которые смотрят на тех людей и на эти произведения искусства в виде архитектуры. То есть, в принципе, как этот многомерный организм вот, связан со свободой. Я знаю, что у вас и книга написана на эту тему, вот, но расскажите, как вы видите свободу вот, со стороны Ле Корбюзье и со стороны жителей?
2: Со стороны архитектора, особенно это касается Ле Корбюзье, бинарное состояние, он предлагает всем следовать правилам, сам при этом всегда их нарушая. Вот он требует в Афинской хартии, чтобы архитекторы учитывали климат, расположение солнца.
0: А что такое Афинская хартия? Я не знаю.
2: Это основной документ середины 20 века, который предлагал новые принципы архитектуры. Вот впервые было использовано Ле Корбюзье это представление о географическом
0: климате. Это кодекс некий, кодекс правил, ограничений, что это?
2: Это было, это текст, который Ле Корбюзье всегда приписывал коллективному творчеству во время Международного архитектурного конгресса, но стиль Ле Корбюзье нельзя скрыть.
0: Сколько то есть было, оттуда, да, уши торчали.
2: Не то, что, да, уши, просто так писал только Ле Корбюзье, никто больше так писать не мог. Вот. И поэтому сам Ле Корбюзье, например, эту хартию всегда нарушал. И жить в его домах было невозможно. Практически все отдельно стоящие здания, за исключением созвездия жилых единиц, это здания, превращенные в музей Ле Корбюзье. Вот. А что касается архитектуры вообще, которая действительно связана с жизнью людей. Но архитектура прекрасна, как и любое произведение искусства. Другое дело, что ни картины, ни архитектурные произведения, как и скульптура, нельзя репродуцировать адекватно. Их надо видеть вживую. И когда я побывал в Париже и увидел Ле Корбюзье, особенно когда я увидел произведение другого архитектора, современного гения, Сантьяго Калатрава, это был восторг, это было новое видение мира.
0: В чем? что вы там могли бы увидеть?
2: Сантьяго Калатрава, у меня очень интересно было ощущение. Я впервые увидел не мост, это арфа Давида в Иерусалиме, а систему дифференциальных уравнений. Вот неожиданная такая была ассоциация у меня, когда я видел эту красоту. То есть я испытал эстетический шок.
0: Ну вот на самом деле тут есть некая аналогия с конструктивизмом в архитектуре, который был свойственен нашим 20-м годам, нашим, я имею в виду, в том числе московским в первую очередь. Вот этот дом коммунистического быта, который был в форме самолета сделан. Вот он, я был там еще, я его застал. И был там, там было общежитие, безумно неудобный дом.
2: Да.
0: Он сделан под некую социальную структуру был, а этой социальной структуры никогда не случилось. Итак, с чего начинается вот эта вот волна свободы, ну так ее назовем. Из чего получилось вот это вот раскрепощение или другое понятие свободы, другие ограничения, как это случилось?
1: Вы знаете, в истории постоянно случаются такие революции в сознании людей, в их мировоззрении. И здесь, конечно, главной центральной темой становится тема раскрепощения, освобождения. Это было в эпоху Возрождения, например, если брать историю, когда после Средневековья люди захотели изображать богов, Бога, Пресвятую Богородицу в облике обычных простых людей. И это получилось очень красиво. Вот Рафаэль, Микеланджело в скульптуре, Леонардо да Винчи, конечно. Это была революция в том смысле, что возвращение к человеку, к его творческой сущности, к его свободе, после того, как в Средневековье все-таки считалось, что человек – это раб Божий, что он живет, так сказать, под господством своего хозяина-феодала.
0: Тут волна, если Бог создал человека, что человек отплатил ему тем же, это вот как раз вот та стадия возрождения.
1: Эпоха возрождения, да, когда возрождались ценности гуманизма и свободы человека, прежде всего, как творца. Совершенно верно. А в 20 веке, наверное, я думаю, что революции были связаны в науке, во-первых, прежде всего, возникновение новых наук в 19 веке, биологии, химии, изменение математики кардинальным образом, Лобачевский, Риман. Потом физики, переворот. И вы знаете, человек опять почувствовал себя окрыленным. Человек почувствовал, что он может многое. И также это отразилось и на искусстве, как в искусстве появились новые стили. Появился супрематизм, появился абстракционизм. Попытка сконструировать новую реальность.
0: Как связаны химия, биология, поэзия, социальный заказ был на все это? Или это все вместе было? Вот.
1: Дело в том, что Хосе Ортега и Гассет в 30-е годы, это латиноамериканский замечательный испаноязычный философ, который говорил о том,
0: еще
1: что...
0: Еще раз скажите, как?
1: Хосе Ортега и Гассет. Он написал много произведений по искусству, и у него есть такое произведение «Восстание масс». Он сказал так, что мы сейчас наблюдаем вот подъем массовой культуры. А почему? Потому что с 19 века по 20 население Европы увеличилось в 4 раза впервые в истории. То есть стало такое огромное количество населения благодаря различным усовершенствованиям, медицине, в самой науке, улучшению уровня жизни. И так возросло количество, так сказать, жителей планеты, что появилась, так сказать, уже вот эта вот массовая определенная культура.
0: Я вот потом прокомментирую. Есть на самом деле в синергетике совершенно четкое понятие того, о чем вы сейчас говорите. Я об этом чуть скажу.
1: Это как факт.
0: Да-да-да. Андрей Витальевич.
2: Если говорить о науке, то ведь не на ровном месте возник и Эйнштейн, и квантовая физика. Это все возникало из-за решения проблем, которые заложила физика 19 века. То же самое и в искусстве. Не случайно же появился Пикассо там, или потом Малевич. До этого были прерафаэлиты, и импрессионисты с постимпрессионистами. То есть все это была динамика. Мы просто хотим выделить такой вот скачкообразный момент. А на самом деле у него была предыстория, эволюция, в том числе искусство и науки.
0: На самом деле мне очень интересно, как само общество относилось. Оно пыталось задемпфировать, сгладить вот эти вот скачки в искусстве, не принимая их. Или наоборот, оно их как-то стимулировало. Я поясню свою мысль. Когда электричество абсолютно не было нужно никакому этому самому, ну, промышленности не было еще такое все. Понимаете? Ведь что интерес к электричеству был в салонах. Смотрели, как листики пергамента притягиваются друг к другу, пушинки к эбонитовым палочкам притягиваются. Это была абсолютно чудо. Это было любопытство. И из этого любопытства, на которое потратили всего-то денег меньше, чем стоит Московский университет, из этого получилась культура электричества и магнетизма. На этом вся цивилизация держится. Понимаете, где-то вот был такой скачок. Здесь что, почему в искусстве? Понимаете, с физикой я пойму, в конце концов, это, ну, вот, давай электричество, давай энергию. Но почему в искусстве вот такой
1: скачок? Я попробую вот предположить, что вот те революционные события, которые происходили в нашей стране и происходили во многих странах в виде буржуазных революций, различных волнений, борьбы женщин, например, за свои права и так далее. Социальная активность людей повысилась, степень свободы их, видимо, намного повысилась. И в связи с этим художники захотели, наверное, или если можно так сказать, попробовать по-новому взглянуть, попробовать изобрести новые формы выражения себя, новые формы эстетики. То есть художник стал свободен, свободен творить, не ограничен никакими канонами, поэтому у каждого художника есть свой стиль, свой почерк, по этому почерку мы его узнаем. И вот многообразие и философий различных, и многообразие видов в литературе, стилей, жанров – это как раз то, что 20 век давал человеку Елена больше свободы.
0: Вы восхитительно. Вы вот сегодня говорите, как этот цветок растет. А я все время вас спрашиваю, а общество-то как относилось к этому?
2: Общество в основном относилось с негодованием. Вот я вспоминаю, был такой балет-парад, где танцевала лошадь на музыку композитора Сати, а делал Пикассо.
0: Это какие? Это в Париже, 50-е годы?
2: Да? Нет. Это 14-й, это 18-й давно? Год, да. А, это дягилевские русские сезоны. Да. И вот во время этих как раз сезонов Дягилева, во время этого балета «Парад», народ скандировал, что артисты Боши, то есть немцы, и только Аполлинер смог их успокоить, встал с повязкой, он был ранен на фронтах, и заявил, что это новый дух. И вот эта фраза Аполлинера «новый дух», она становится потом для Ле Корбюзье символом того нового взгляда в архитектуре, который он проповедует. И к нему, я в частности к Ле Корбюзье, к его архитектуре относились отрицательно. Утверждали, что она лишена национальных особенностей, что это нарушает, не используют природные материалы. И вот Ле Корбюзье говорил, я использую природный бетон, состоящий из природного песка, природной воды. Это настоящий бетон, который только и может быть. И глупо строить небоскребы из камня и кирпича, когда есть более удобный и пригодный для этого материал. Но общество этого отрицало.
0: У меня есть ощущение, что общество на самом деле не очень хочет новых фундаментальных прорывов. Почему? Потому что на них нужны затраты. Затраты умственные, затраты финансовые. Лучшие люди туда идут. А лучше людей использовать в IT-технологиях для того, чтобы в Big Data вытягивать из мусора информации что-то полезное для рынка и так далее. То есть сейчас, по-моему, идет некая общая вещь, в науке одна, в обществе другая. Вот некая коллизия, когда вот плиты тектонические сходятся и будет землетрясение. Мне кажется, это я не имею в виду политическое землетрясение. Я имею в виду психологическое в науке. И вот что происходит? На самом деле, смотрите-ка. Опять, мысль не новая, мысль, которую я уже неоднократно говорил. 20 век вначале завершил классические науки, стадию классических наук. Началась новая наука, которая дала колоссальный выход в радиотехнике, в электронике, в химических технологиях, в геологии, в космосе. Чего хотите? И появилось столько возможностей для растущего человечества уже не только в Европе, а в Китае, в Индии, в Южной Америке, где всплеск человеческих ресурсов. Всех прокормить, всех ублажить и так далее. И вот это массовое общество, если когда-то вы сказали, нужно, их стало много, и им стало нужно новое искусство, сейчас им не нужно, им, я имею в виду, большой массе, вот не нужно. А наука все равно. Наука начинает в новых крыльях. Она пролезает, делает суперколлайдер, она уходит в далекий космос мыслями, думает одновременно о большом взрыве и о том, что будет со Вселенной. То же самое происходит в биологии. Побочные вещи уходят в медицинскую практику, фармакологию, новое все. То есть начинается новая интегральная наука заведомо. И я думаю, что есть некое непонимание и в политической сфере, и в социальной сфере. То, что это происходит, это нужно поддержать. Технологии съели все, что дал 20 век фундаментальных наук.
2: Я думаю, что технологии никогда не съедят все, потому что ученые будут изобретать новое.
0: Я да. сказал, съели то, что дал 20 век.
2: Ну, мы же не знаем, что еще возникнет из того, тех открытий, которые в 20 веке были
0: совершены.
2: Подождите,
0: вы мне расскажите, что случилось за 20 лет с айфончиками или с этим. Они стали меньше, тоньше гнуться.
2: Да.
0: Мыслей новых нет. Это же на самом деле маленькие радиостанции, и все. Никаких новых мыслей тут нету.
2: Секундочку, но если говорить о новых мыслях, то, во-первых, это открытое неравновесие реликтового излучения, это черная материя, черная энергия. И сегодня, например...
0: Вы выходите. Я сказал, из фундаментальных открытий 20 века технологии взяли все, что могли взять. Они усовершенствуются. Придумайте мне, что появилось сейчас в технологиях, чего не было 50 лет назад, я сниму шляпу.
2: Я прекрасно знаю, что наука не стоит на месте.
1: Нанотехнологии, вещества.
2: Про нанотехнологии пока говорить рано.
1: Это фантазия. В медицине сейчас очень большие прорывы, мне кажется.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Научная станция вызывает Землю. Как слышно? Прием.

Александр Бутягин, археолог, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа, руководитель экспедиции на раскопках вилл Стабий. На форуме «Ученые против мифов» выступал с докладом «Гибель Помпей в 17 веке. Величайшая катастрофа античности в кривом зеркале альтернативной истории». Вот сейчас, если раскапывают могилы, то чем больше всякой фигни в ней, тем круче был покойник. Внимание, вопрос. Вот прошла пара-тройка тысяч лет, и археологи будущего нашли городок в центральной полосе России. Сидят себе такие, копают. Откопали кладбище, а там кресты, кости, немного каменных памятников, немного украшений, подметок и пломб. И тут они натыкаются на цыганское кладбище. А там каждая могила как сокровищница. Есть даже могилы, обставленные как целая квартира, со всеми предметами быта и даже чудо-колесниц вроде BMW X5. Как в такой ситуации археологи могут сделать правильные выводы, если проводить аналогии с древними захоронениями?

0: то эти могилы должны были принадлежать очень крутым и почитаемым ребятам. Однако в современном обществе это не так. Есть ли шанс у археологов воссоздать правильное положение дел?
1: Да, конечно, этот вопрос вызывает большую дискуссию в научном сообществе, потому что не раз говорилось о том, что, например, на похоронах знатного человека может быть просто больше плакальщиков, ну, например, там 30, а у простого человека там двое. Мы же не можем поймать этих плакальщиков или подсчитать количество слез. Но дело в том, что археологи, конечно, не так просты. Они делают вывод из общего анализа культуры. Вот если мы видим, что, скажем так, количество вещей в могилах плавно увеличивается, и их шикарность плавно растет, и, скажем, на одних и тех же некрополях есть элитные могилы и могилы простых людей, тогда мы уверенно делаем вывод о том, да, что чем, например, в элитной могиле больше вещей, в простой могиле и по устройству простой меньше вещей. А вот если мы имеем отдельный некрополь или совершенно выбивающееся погребение, тогда насчет них нужно думать. Так что такой прямой вывод никто не делает. Всегда делается общий анализ культуры. Так что, конечно, шанс ошибиться в дописьменных обществах есть, ну а уж в письменных это практически невозможно, потому что есть еще другие сведения, которые говорят о том, как различались элиты.
0: Вы сказали, что посуду 17 века нельзя перепутать с древнеримской. Но разве не могли в 17 веке где-то производить красную римскую посуду? Конечно, сравнительно примитивная краснолаковая керамика с приведенной докладчиком фотографии, скорее всего, действительно была создана раньше показанной там же красочной ренессансной майолики. Но ни с чего не следует, что между ними пролегают 1500 лет. То же самое справедливо и в отношении одежды, причесок и собак.
1: В действительности, в своем выступлении я как раз сосредоточился именно на этом моменте. Конечно, мы можем предположить, что одновременно существует там и майолика, и красновакровая керамика, или что между ними нет никакой хронологической разницы. Да, вот сразу делали или делали одновременно. Действительно, в то время, когда выпускали майолику, еще много что в мире делали. Но я говорил о том, что археологи рассматривают цельный пласт культуры. И, например, если мы изучаем дома погибшего одновременно города, ну, например, Помпей, и находим в них исключительно красновакровую керамику и не находим никакой майолики, а потом, например, смотрим на развалины домов эпохи Возрождения и находим в них майолику и не находим красновакровой керамики, и эти дома стратиграфически залегают выше, чем, например, римские, то никаких сомнений нет, что одновременно эта посуда не производилась. Опять же, как я говорю, археологи апеллируют не конкретным домом, не конкретной ямой и даже не конкретным городом. Они оперируют огромной массой находок в сложных стратиграфических позициях. И если хотя бы что-то здесь будет нарушено, это сразу обратит на себя внимание. Здесь все очень четко. Красновакровая керамика всегда находится на своем месте с монетами определенного типа, с оружием определенного типа, с домами определенного типа, а майоликов совсем в другой ситуации.
0: По отливкам собак определить эпоху – это, извините, не аргумент. Не лучше, чем аргумент альтернативщиков. Да, согласен, даже в древние времена были и дрессированные охотничьи боевые собаки. Но для утверждения, что по конкретной отливке из собаки можно определить эпоху, нужно, по крайней мере, иметь свидетельство, что в указанную эпоху эта конкретная порода существовала. Такие аргументы есть. Есть такое понятие, как древесная летопись. Существует ли собачья летопись?
1: Конечно же, породы собак изучаются, и древние собаки изучаются. Другое дело, что в римское время ну, таких вот выраженных ярких пород, как сейчас, да, результатом многолетней селекции с четкими рамками породы, их не было. Если я, честно говоря, не помню, чтобы я в своем выступлении вот так указывал, да, что по отливкам собак мы можем что-то датировать. Отливки погибших собак или людей, или свиней, например, да, или мулов, недавно открытые, это только свидетельство эпохи. И я просто говорил о том, что сходный вид собак мы обнаруживаем на римских рельефах. Вот и все. Это просто еще одна из культурных связок. Не более того. По одной собаке, конечно, такой вывод было бы делать странно. Только в комплексе факторов.
0: Древность Рима и Греции очень сомнительна. Показал монеты одинаковые, а нет, разница 1500 лет. Где прогресс?
1: В действительности они не одинаковые. Если так рассуждать, да, что такое монета? Это плоский кусочек металла, как правило, круглый, особенно в европейской традиции, на котором что-то изображено в довольно низком рельефе. Ну так мы можем сказать, что ничего не изменилось действительно с Древней Греции до современности. Между тем, даже монеты второй половины 20 века очень сильно отличаются от первой, а уж 20-го от 19-го и так далее, и так далее. По способу изготовления, по виду рельефа, по его деталям. Поэтому, поверьте мне, даже на тех слайдах, что я вам показывал, разница видна. Просто это лучше видно профессионалам, или для этого вам нужно посмотреть специальную литературу, где вы увидите все развитие монетного дела. В действительности, вплоть до, ну скажем, путь до современности монеты делаются одним и тем же способом – штамповкой. Другое дело, что там разные сплавы, разные традиции, разные виды штампа. Вот это изменилось довольно серьезно.
0: На тему эпитафии на вилле фараона Манелла. Александр Бутягин не спорит с тем, что на эпитафии упомянуты древние города Помпеи и Геркуланум. Он предположил, что автор эпитафии понимал, что Помпеи и Геркуланум погибли ранее, но ради веселья решил их записать в числе погибших 1631 года. Такой метод чтения мыслей вряд ли можно назвать корректным, учитывая то, что на эпитафии сказано, что посвящена она событию эпохи царствования Филиппа VI, и что там нет ни одного намека на предположение о шутке. При этом археолог ссылается на другую эпитафию того же автора в Партичи с комментарием, что автор повеселился лишь один раз и во второй раз ни Помпеи, ни Геркуланум не упомянул. Но на ней вообще не упомянуты никакие города, пострадавшие от извержения 1631 года.
1: Да, конечно, эта эпитафия очень интересная, и упоминание там Помпеи и Геркуланум является нестандартным. Я именно хотел показать то, что это нестандартная эпитафия. Надписей великое количество, и единственным возможным объяснением этого является то, что вот это неожиданное извержение Везувия, которому была посвящена эпитафия, с огромными жертвами, с разрушением городов, частичных, заметим, было уподоблено древнему извержению. Да? Потому что об извержении, убившем Помпеи и Геркуланум, знали по письменным источникам. И те, кто составляли эти надписи, были в курсе. Я прошу обратить ваше внимание на другой момент. Дело в том, что в это время, например, не существовало Геркуланума. Над ним стоял город Ресина. Он был переименован позже. И он упомянут в этой надписи. Просто, ну и сейчас, да, мне странно, что здесь говорится о шутке. Ну какая может быть шутка в официальной надписи? Нет, никто, конечно, не шутил. Наоборот, пытался показать связь между современной Италией и Древним Римом. Да, глубокие корни и одновременная вот связь этих двух огромных трагедий, когда-то которая постигла Римскую империю, ну и современное автору Неаполитанское королевство. Поэтому это не шутка, а наоборот, как говорится, у нас указание на корни. И сейчас мы видим такого довольно много. К шуткам это не относится. Ну, а о том, что городов тогда этих не было, я уже говорил. Были другие города, они известны по картам, по названиям, и таких надписей тоже много. Но только там нет ни Помпей, ни Геркуланума.
0: Археолог ведь, по сути, не ответил ничего про водоводы фонтаны. Он сам показал фотографии с колодцами, но ни слова не сказал, зачем в засыпанном городе колодцу нужно окно, дверь, ступеньки, почему некоторые колодцы примыкают к стене города и вписаны в его архитектуру. Он ссылается лишь на один пример ошибки фонтаны, когда водовод выступает над уровнем города, о чем и так было известно. Но почему-то не опровергает тот факт, что водовод дальше уже ни разу не разрушает дороги и углубляется перед ней. Почему докладчик не привел фотографии, сделанные непосредственно внутри тех двух домов, через стены которых проложен показанный ими участок водовода, которые бы наглядно демонстрировали, как эта труба варварски проходит прямо через жилые помещения, скажем, возвышается посреди кухни, доказывая тем самым, что к моменту ее появления там уже никто не жил. Или же оценить вероятность того, что при прокладке трубы вслепую она пройдет ровно перпендикулярно стенам домов, а не наискось.
1: Тут есть некоторая странность. Например, многие сторонники того, что извержение Везувия произошло не в то время, как сейчас считается, они говорят о том, что все остатки этого водовода полностью уничтожаются. И действительно, в большинстве мест, где он выходит наружу, его просто сносили во время раскопок там, 19-18 века, потому что он никого не интересовал. Всех интересовали древние постройки. В действительности, довольно крупные разрушения вызваны этим водоводом. Есть на эту тему планы, его линии и так далее, и так далее. Просто я пользовался всеми фотографиями, которые делал, например, я сам, ну, а во внутреннее пространство не всегда пускают, потому что когда ходишь как турист. Ну вот. А так, на тему этого водовода существует огромное количество публикаций. Он полностью исследован. С 2010 года была специальная программа его изучающая. Я, кстати, на своем выступлении показал довольно много фотографий. А то, что сейчас в эти трубы есть отверстия и ступеньки, они были сделаны после того, как трубы были сверху разобраны и укорочены, тоже для доступа в остатки этого водовода, чтобы его можно было осматривать. Поэтому само их наличие совершенно неудивительно.
0: На продемонстрированном Александром Бутягиным рисунке изображен вовсе не грубо пробитый при прокладке водовода нижний участок стены, как он сообщил аудитории, рассчитывая на ее доверчивость, а дан разрез одного из оставленных Доменико фонтаны для его обслуживания смотровых колодцев, более строго технологического входа в водовод. И на этом разрезе очень хорошо видно, что стенки колодца не доходят где-то на полметра до поверхности земли, а это прямо указывает на то, что данный колодец был построен в еще не засыпанном городе. Кроме того, видно и то, что он обрушен, что также соответствует всему тому, о чем в своей книге писал Чурилов. Так что не стоило бы уважаемому археологу приводить эту картинку в подтверждение своего тезиса, что Помпеи и 17 век несовместимы.
1: Большую дискуссию вызвало вот этот вот чертеж. Он, естественным образом, поздний, и в нем попадал разрез водовода как раз канала Сарно. Самые большие вопросы у моих оппонентов вызвали вот эти две стены. Я прекрасно знаю, что это стены древнеримских домов, но допустим, что это не так, и так, как считают некоторые авторы, это, собственно, колодец водовода, не доходящий до поверхности земли современной, и на этом основании, значит, вместе со всем городом этот колодец был засыпан. Прекрасно. Но тут стоит определиться. Есть только два варианта. Либо колодцев не было, да, как изначально считалось, потому что ведь все шло по нормальному городу. Зачем им такие высокие колодцы, отстоящие от тогдашней поверхности земли там, на несколько метров вверх? Зачем не сделать просто люк, как это все нормальные люди делали, или там небольшую башенку? В таком случае один вариант. Да? Если этот колодец был во время извержения, то тогда непонятно, зачем он был. Если же он был засыпан во время извержения, тогда значит, это какое-то другое извержение, потому что колодец нужно было строить только в том случае, если Помпеи были засыпаны до этого. Это вот тот случай, когда меня или кого угодно пытаются опровергнуть в каждом конкретном случае. Вы уж определитесь, да? Нужны эти колодцы. Если они не нужны, значит, водовод мог идти прямо по улицам живого города. Нет, колодцы есть, все это признают. Если колодцы есть, значит, он строился уже в засыпанном городе. Так что я не вижу смысла здесь рассуждать ни о чем. Да? Определитесь, пожалуйста, да? Нужны колодцы или нет. Вы пока явно не определились.
0: Сразу же, это важно. Следом за рисунком колодца Бутягин произнес следующие слова. Они тогда нашли даже надписи с Помпеями, но решили, что это не Помпеи, а вилла Помпея. Ну написано же «Помпея». Ясно, что с учетом контекста понять сказанное можно лишь одним образом. Надписи с Помпеями нашел Доменико Фонтана и его люди. А раз они их нашли, то и город, следовательно, уже в то время был давно мертв. В чем, собственно, и стремился уверить собравшихся докладчик. Да, действительно, надписи такие нашли. И найдя, решили, что откопали виллу Помпея. Вот только было это все не при Фонтане, который, вопреки словам Бутягина, ни о каких находках древних руин или надписей не сообщал. А на 100 лет позже, в 1689 году.
1: Здесь действительно я опирался на сведения наших итальянских коллег, так что они могли этот момент и напутать. Тем не менее, изначально в итальянских публикациях такая вещь есть о том, что находили надписи с Помпеями, но я могу прокомментировать это только так. Здесь я опираюсь, естественно, не на результаты своих раскопок, и что могу сказать, то и могу по письменным источникам.
0: Письменные источники того времени? Нет ни одного оригинала того времени. Есть только более поздние. В основном все неожиданно найдено у букиниста на чердаке. Переписи середины конца 18 века.
1: Это замечание является абсолютной ошибкой. Видимо, базирующий на том, что авторы просто считают, что до середины 18 века ничего и не было. В действительности это не так. Есть довольно большое количество рукописей, намного более ранних. Найдены они в основном были не на чердаках у букинистов, а по монастырям, естественным образом, где и жили основные переписчики. И действительно, подавляющее большинство известных нам античных текстов найдены именно так. То есть, ну, они переписывались, отсюда ошибки, отсюда упущения в тексте, соединения их бывают. Но, к сожалению, для автора этого вопроса, есть и настоящие находки, аутентичные. Во-первых, на вилле папирусов в Геркулануме, где найдено просто тысячи папирусов. Они, правда, в плохом состоянии, но многие читабельны. Во-вторых, собственно говоря, в самом Египте, где найдено огромное количество сохранившихся папирусов, фрагментов, в том числе и фрагменты древних исторических сочинений, которые еще раз доказывают их аутентичность. Там редко найдено что-нибудь целое, но фрагменты четко укладываются в те рукописи, которые переписывались в раннем или более развитом средневековье. Это не говоря об огромном количестве лапидарных надписей, то есть надписях на камнях, всяких письмах и так далее, и так далее. Иногда находят даже частную переписку, ну, например, в Римской Британии. Поэтому мнение о том, что все переписано было в 18 веке, это либо грубая ошибка, либо наглая ложь.
0: Правда, докладчик выдвинул еще одну претензию изображенному на мозаике из Палаццо Массимо ананаса. Его якобы слишком маленький размер. Что считать это опровержением, и вовсе нельзя, и даже не потому, что ананасы бывают и небольшой величины, а уже по той причине, что сам Бутягин буквально несколькими минутами позже, когда речь зашла об извержениях Везувия на римских фресках, для объяснения их несоответствия его представлениям заявил, что римляне не придерживались точности в передаче размеров.
1: Если говорить вопрос об ананасах, понимаете, если вы хотите видеть в шишке ананас, я ничем не могу вам помочь. Потому что действительно мы прекрасно знаем, что ананас в некоторой степени напоминает шишку. Поэтому если вы будете хотеть ее видеть, то пожалуйста. Единственное, что вас может расстроить, это то, что никаких следов присутствия ананаса археологически также не найдено. Не только на картинках, но и археологически. Поэтому, а вот шишек сколько угодно, ну, семян в первую очередь, да? Поэтому оставайтесь в своих фантастических предположениях, но факты говорят о другом.
0: Не освещено главное – огромное количество христианской символики в середине первого века. Откуда?
1: Дело в том, что в действительности христианской символики очень мало, и христианский вопрос о христианах в Помпеях, которые технически в это время уже вполне должны быть. Это все-таки вторая половина первого века, да, христианство уже вовсю распространилось в Европу. Но вопрос о присутствии христиан в Помпеях и Геркуланами – это объект большой дискуссии. Раньше считали, что в Геркуланами в доме 200-летия нашли крест и вообще молельню, но просто вы воспринимаете многие символы, которые были, скажем так, экспроприированы христианством и сделаны христианские, но взятые у язычества, как христианские. Это очень можно делать, да, там, и виноград, и павлины, и все что угодно. Естественно, для язычества они имели одно значение, для христианства другое. Но ярких христианских вещей, которые, в принципе, найдены в некоторых местах, в Помпеях и Геркуланами очень немного. Но если вы сравните любой город 16 века с Помпеями, вы увидите, что количество абсолютно ясных, понятных и видимых нами христианских символов будет зашкаливать. Где огромное количество святых? Где Дева Мария? Где сам Иисус? Где кресты в больших количествах? В средневековом городе этого всего завались. В Помпеях есть некоторое количество предметов, с трудом притягиваемых за уши. Это просто ошибка.
0: Ну, раз Помпеи были уничтожены внезапно, вы же так сами утверждаете, значит, архив с конструкторской документацией на дома вывести не могли. Покажите поэтажные чертежи здания этого города. Только не надо рассказывать о том, что в те времена, дескать, этим вопросом никто не заботился и строили так, как получается. Поскольку у меня есть фото чертежей около того времени, на которые вы записываете гибель этого города, ну, из другого городка Италии.
1: Я думаю, что, вероятнее всего, под чертежами вы подразумеваете планы городов, которые действительно найдены. Есть, например, остатки большого плана Рима, есть остатки некоторых других планов, других городов. Они очень хорошо вычерчены и вычерчены на камне. Но это была большая редкость, такие планы. Они возникали далеко не везде. Я вас все-таки расстрою. Дома строились, как и сейчас, часто строят люди на своем дачном участке. Человек, конечно, может заказать все в фирме, и документация будет, а может сам прикинуть и построить. Это древняя строительная традиция. И, к сожалению, для больших построек никто не делал никаких чертежей. Это было совершенно не надо. Я еще раз расстрою второй раз. Большая часть домов, которые мы знаем, была построена лет за 100 до их разрушения. То есть еще в республиканское время, а то и некоторые были сделаны при сомнитах. Вы не совсем понимаете, что такое документация. Она не требовалась для строительства дома. Вот то количество безумной бумаги, которое сейчас уходит на строительство там какого-нибудь маленького туалета, да, который надо утвердить и у 50 чиновников заверить, ничего подобного не было. Находки каких-либо чертежей – огромная редкость. В Помпеях они не найдены, что еще раз говорит о том, какая редкость это была.
0: Пуговицы? У римлян? Это точно археолог. Римляне не использовали пуговиц. Факт. Они в Европе появились в 13-14 веках.
1: Вероятнее всего, это используется мой разговор о том, что одни пуговицы были там в 17 веке, а другие в римское время. В действительности есть археологические находки, показывающие застежки, напоминающие пуговицы. Но в данном случае, конечно, я использовал это как фигуру речи для того, чтобы показать, что разное время имеет разный набор предметов. Вот вы прекрасно сказали, да? А вот пуговиц-то у римлян быть не должно. Действительно, таких пуговиц, которые использовались уже в новое время и в позднем Средневековье, тогда не было. Это, мне кажется, аргумент в мою пользу.
0: Почему римляне строили города рядом с вулканом? Неужели такая развитая цивилизация не знала природы вулканов и их опасности? Или все-таки они были не очень умные?
1: Умные и знающие – это, как сказали бы в Одессе, две большие разницы. Дело в том, что, конечно, римляне умели очень четко мыслить, прогнозировать и руководствовались многочисленными наблюдениями. Так вот, если говорить о наблюдениях, они, конечно, представляли себе, что такое вулкан и как он умеет извергаться, так как римляне довольно рано познакомились с Этной, а также еще с некоторыми островными вулканами вокруг Италии, которые за милую душу извергались, вокруг было очень опасно, и все знали, что такое лава, что такое пепел и так далее. В чем же дело с Везувием? Дело в том, что Везувий считался потухшим вулканом. Вулканическая деятельность в нем отсутствовала. Я приведу вам такой пример. В городе Керчи, где я работаю с экспедицией, в 20-е годы 20 века извергался грязевой вулкан. Он залил грязью горячей огромную местность. И на этом месте не строились до 90-х годов. В 90-е годы вымерли все, кто помнили то извержение или кому об этом рассказывали родители. И сейчас там стоят прекрасные дачи прямо на грязевом вулкане. Говорят, что он извергается примерно раз в 100 лет. Я не знаю, считаете ли вы людей, которые там построились, умными или нет, но я бы, наверное, так делать не стал. Более того, вблизи Неаполя, в пригороде его, в Пациоле, находится действующий вулкан Сульфатара, где кипит грязь с температурой в несколько сот градусов, где фонтаны серы. И вулкан это расположен так, что если он начнет извергаться, лава польется прямо на город Пациоли. Тем не менее, там стоит большой город, все прекрасно живут, ходят на работу, воспитывают детей и надеются прожить еще долго. Потому что считается, что вулкан не будет извергаться. Он не извергался много лет. Я, кажется, все это объяснил, да? Если бы он извергался каждый год, никто бы туда не совался. А когда вулкан считается потухшим, его быстренько начинают осваивать.

0: Здравствуйте, мы рады вас приветствовать в нашем культурно-просветительском центре АХЭЙ, и я с удовольствием представляю вам кандидата биологических наук, в прошлом координатора Дальневосточного отделения ВВФ по редким видам, заместителя директора заповедника кедровая пать Михаила Арсеньевича Кречмара. Предоставляю слово лектору.
1: Спасибо. Ну что же, кошек все любят, и поэтому сегодня будем разговаривать про кошек. Хотя вот, как ни странно, судя по аудитории, медведи любят больше, потому что на мою лекцию по медведям пришло больше людей. Ну, тем более, ну, ребята ведут трансляцию, и я думаю, что как-то всех, кто хочет меня услышать, те услышат. Происходящее с крупными кошками не только в России, но и в мире очень интересно по ряду причин. Во-первых, это попытка человека сосуществовать с группой видов очень активных хищников, которые, в общем-то, человеку по большому счету ничего, кроме вреда, не приносят, и которые являются в той или иной степени, то есть договориться с ними невозможно. То есть можно договориться с исламским государством, можно договориться там с любыми фанатиками-фундаменталистами, со зверями договориться нельзя. При этом, при всем, эти звери с людьми находятся в очень тесном контакте. Многие люди даже не представляют себе, в какой степени этот контакт тесный. И, по крайней мере, в местах их постоянного обитания, они с людьми все время встречаются. Почему я делаю эту лекцию? Ну, как представил меня Алексей, я на самом деле в течение некоторого времени был координатором Всемирного фонда дикой природы. И в этой должности имел доступ к очень большому запасу накопленной информации, принимал участие в различных советах координационных, посвященных большим кошкам и взаимоотношению их с людьми. И, кроме всего прочего, работал, жил долгое время в Приморье и работал в заповеднике «Кедровая пать» заместителем директора по науке, где, естественно, тоже на острие угла проблемы были взаимоотношения с большими кошками. Ну и сейчас я предлагаю сейчас поговорить о тигре и леопарде. Это, безусловно, будет амурский тигр и дальневосточный леопард. Но при этом, при всем, любой зоолог, который может быть, присутствует в этой аудитории, спросит меня, почему я ставлю их вместе. Дело в том, что и тигр, и леопард – очень разные звери. У них разная территориальная политика, у них разные поведенческие стратегии, у них разные пищевые стратегии. Это вообще, вот, насколько они разные, я дальше продемонстрирую. Тигр – одна из наиболее малочисленных крупных кошек планеты вообще. Их в природе не больше 5000. Тут, правда, есть одна такая маленькая деталь. Я не зря говорю о том, что их столько в природе, потому что их в неволе содержится уже более 41 тысячи. И амурских тигров в неволе сейчас живет больше, чем всех диких тигров вообще. Самый распространенный тигр – это, конечно, бенгальский, самый многочисленный. Вот это вот падение в 3000 особей, оно произошло с 40-х годов 20 века по 10-е годы века 21-го. Естественно, совершенно причиной в этом основном было обретение Индии независимости и крушение первичной системы природопользования в Индии. потеряли власть раджи с их очень большими территориями, которые они не давали распахивать крестьянам. Они их сохраняли как свои охотничьи заповедники, а после обретения независимости все эти территории, они, грубо говоря, пошли под топор. На сегодняшний день территория Индии – это очень густонаселенная территория. В, грубо говоря, сплошная деревня, в которую то здесь, то там вкраплены небольшие заповедники. И несмотря на то, что охота в Индии полностью запрещена, там зато разрешен отстрел животных, представляющих угрозу собственности и жизни человека. И поэтому, как только тигр из этого заповедничка высовывается, вот хоть настолько-то, его вот это вот столько-то и обрезают, к сожалению. То есть это вот это грабли, на которые на самом деле можно наступить и сейчас нам, в том числе. То есть создать много-много-много особо охраняемых территорий с ненадлежащей охраной, и чьи размеры будут значительно меньше размеров индивидуальных участков кошки. Остальные подвиды тигра – это индокитайский, малайский, суматранский, наш амурский. Суматранский, в общем-то, находится в относительно таком состоянии, близком к стабильному. Южно-китайский тигр, я отдельно здесь его поместил, потому что, в общем, чаще всего утверждают, что он в природе уничтожен, а он в природе не уничтожен. Вернее так, буквально последних южно-китайских тигров вывезли в специальный резерват в ЮАР, где они живут в саванне, совершенно не типичном для тигра биотопе. И в этом биотопе чувствуют себя относительно неплохо и даже размножаются. ЮАР вообще такая достаточно интересная страна. Там они как китайцы, только китайцы в принципе не понимают, зачем охота, но они любое живое существо рассматривают с точки зрения пользы для себя. Вообще, квинтэссенция психологии китайца по отношению к живому существу, она изложена у Арсеньева в «Дерсу у зола». Когда Дерсу спросили, какое самое вредное животное, он сказал: крот, под землей ходи, никто его не видит, никакой пользы от тебя нет. Вот. Но при этом, при всем, а в ЮАР все то же самое, но там все разводится в целях охоты. И они развели носорогов, они спасли белого носорога своего, разведя его до очень приемлемых количеств популяции. Его просто развели как корову. Вот. С черным носорогом им было сложнее, но сейчас стало получаться и с черным носорогом. Вот они сказали: а и тигра разведем, и разводят. Ну вот, итог у нас примерно такой. А вот теперь посмотрим на другую кисоньку. Дело в том, что леопардов в мире много. Они обитают на гораздо большей территории, чем тигр, и занимают... Так, а как у вас здесь указочка-то действует? О, вот. Вот. И занимают очень большую часть Старого Света. Вот этот вот наш дальневосточный леопард, вокруг которого происходит очень много коллизий, сломано очень много копий. На самом деле это край-край, очень далекий край ареала, и живет он там, конечно, божьим попущением, так скажем. Много его никогда там не будет, об этом мы поговорим в дальнейшем. Естественно, совершенно основная популяция леопарда, она в Африке, в экваториальной, причем тяготеет она к местам, где людям не до животных, они друг другом заняты, там китменями их по головам бьют, там из автоматов расстреливают. Достаточно большая популяция в Индии. О том, что происходит здесь, достаточно сложно понять, но очевидно, что где-то 30-40 леопардов живет в нашем Закавказье, в Армении. Какие-то леопарды живут в Иране, какие-то, даже в Пакистане и Афганистане. Штук 30 леопардов живет в Израиле. Это очень пластичный вид. Он очень хорошо приспосабливается вообще к взаимоотношениям с человеком. Грубо говоря, если сравнивать их тигра и леопарда с животными, с собачьими, то тигр – это аналог тигру будет волк, а аналог леопарду – шакал. Ну вот современный ареал тигра, он очень невелик. И если рассматривать его дальневосточный ареал, он нам покажется даже и достаточно большим. Почему он такой большой, тоже понятно. То есть 500 тигров, тигр занимает ту территорию, которая способна его прокормить. Чем севернее, тем меньше продуктивность, первичная продуктивность угодий, и тем больше участок, который занимает тигр. Сведения, то есть на самом деле самка тигра занимает около 90 тысяч гектаров, самец может занимать до 300 тысяч гектаров. Это очень много, это огромные территории на самом деле, и для меня вообще вопрос, как они друг друга находят. Эти звери, когда им приходит время спариваться. Но, тем не менее, находят. В историческом прошлом тигр занимал достаточно большую территорию на нашем Дальнем Востоке. Тут, опять же, надо понимать, что вот эта вот сплошная линия, она проведена в достаточной степени формально. Она проведена по некоторым биогеографическим границам. То есть на северной краю ареала тигра много не было никогда. И, естественно, совершенно большим Китаем дальневосточная популяция отделена от всех остальных популяций, но это проблема и леопарда тоже. То есть понятно, что никогда эти звери не продвинутся сюда. То есть, возможно, какие-то их выпуски, какие-то национальные парки, в какие-то специально создаваемые резерваты, в какое-то специально делаемое все здесь, но населять эту территорию они уже больше, конечно, не будут. Просто другая страна, у китайцев другая ментальность. Вот им скажет партия создать национальный парк где-то там, выселить всех людей там в вагонзаках, тракторами все сравнять, посадить тайгу, завести тигра. И они это сделают. Причем, более того, это сделают они в течение, вот, через 15 лет в этом месте будут жить тигры, уверяю вас. Вот. Но так, чтобы звери жили здесь, мирно существуя с населением, в общем-то, наверное, этого не будет. Что с амурским тигром происходило на Дальнем Востоке в течение долгого времени? Здесь вы видите два графика. Один график, который показывает общую тенденцию изменения численности с конца 19 века по настоящее время. Что мы здесь видим? Мы видим, как от условной численности в 1000 экземпляров. На самом деле это очень условная численность. Ее когда-то сформулировал Сергей Кучеренко, и с ним решили не спорить. Потому что в то время никаких учетов этого зверя, естественно, не существовало, и все сведения, которые мы можем получать о тигре в этот период, они абсолютно даже не вторичны, они третичны. Это вот

упала где-то до 40-50 экземпляров. В принципе, считается, что было их меньше, даже 35, но опять же, точно никто не считал, но понятно, что их было очень и очень мало. С 40-го года человек, который забил тревогу, это Лев Капланов, который был впоследствии убит браконьерами, директор Лазовского заповедника. Он сумел достучаться очень много до кого. Тигр попал под запрет и потихоньку стал расти вверх, достигнув современной своей численности от 450 до 550 особей. А здесь просто внимание, здесь очень такая хитрость есть типичная для тигролюбов. Вот они провели учет, а находится в прямой зависимости от состояния популяции. Популяции плохо, денег много. Популяции хорошо, денег мало. И вот просто я видел такой же график, который касался учета 96 года. Такой же график, он есть в 2012 году. И по данным учета 2015 года еще не до конца опубликовано. Я тоже думаю, что в нем будет в конце концов такой же хвостик вниз. Значит, численность постепенно росла. Своего максимума она достигла в середине 80-х годов. В 90-е годы вот тоже вот эти вот численности в 400 особей, они, я не уверен, что они достоверные, потому что тогда тигров, в общем-то, прижали довольно сильно. Был момент бума, связанный с китайскими лекарствами. Тигр тогда стоил достаточно дорого, и их прямиком везли в Китай. Этого, кстати, между прочим, нету уже лет 10, даже больше. Ну, а дальше мы посмотрим, а что происходит. Вот, если мы обратим внимание на вот этот вот график, мы видим, что с 1980 по 2015 год, в общем-то, численность тигров, если и менялась, то менялась незначительно. А как так может быть-то? Зверек, он живет, жизни радуется, размножается. Кошка, опять же. Кошки быстро родятся. Считаем. Половозрелые самки тигра, приносящие потомство, составляют от 22 до 35% популяции. При средней плодовитости прирост популяции должен составлять от 112 до 178 детенышей ежегодно. При естественной смертности в популяции 8-10% при росте к 14-18 мы должны иметь рост. Вот известный заступник за тигров спрашивает, где мои тигры? Что мы имеем вообще, что повлияло больше всего, конечно, на распространение тигров на Дальнем Востоке? Конечно, освоение трансформации угодий в первую голову. Ну вот, это типичное. Так, где? Вот, возвращаемся. Можете оценить, что такое типичная маньчжурская тайга. А вот, что происходит в современном Приморье в настоящее время. Здесь надо еще понимать такую штуку. Давайте посмотрим внимательно на эту карту. Есть территория, достаточно густо заселенная людьми. Это территория вокруг магистрали, вдоль магистрали. Есть территория окрестности города Владивосток, Находки, а также Хасанский район, которым живет, который теплее всего, и в нем, естественно, живет больше всего народу. Естественно, совершенно есть ряд населенных пунктов и ведущих к ним дорог, которыми на самом деле Приморский край пробит весь.

есть, если вы считаете пройти и не пересечь ни одной лесовозной дороги. Естественно, совершенно от этого много хорошего не происходит, но при соблюдении определенных требований, в общем-то, много плохого не происходит тоже. Во-первых, вырубки, лесные вырубки, они способствуют повышению численности некоторых видов копытных. Скажем так, вот сейчас мы имеем дело с очень большим ростом численности лося в Европейской России. Почему это происходит? Потому что сейчас в этом состоянии находится, вот когда сейчас современные, вот в современном виде поля зарастающие, они представляют собой оптимальный кормовой биотоп для лося. То же самое и в Приморском крае. У такого вида, как изюбрь, который вообще является одним из основных кормовых видов тигра, численность повышается до 40% при введении рубок на территории его обитания. Но при этом, при всем, надо понимать, что следом за лесорубами приходят другие люди, приходят поселенцы, начинается распахиваться территория под сельхозугодья. И эти территории, вот когда они полностью выводятся из естественного оборота, вот тут-то и наступают неприятности для дикой фауны. Сегодня я, в частности, считаю важнейшей угрозой для тигра на Дальнем Востоке не браконьерство и даже не рубку леса, а создание вот этой дороги Хабаровск-Находка, которая, как вы видите, разрезает весь весь юг Дальнего Востока, весь ареал амурского тигра, где-то в сочетании 2:1. И здесь вот эта вот территория между трассой, между железной дорогой и этой трассой будет, конечно, осваиваться гораздо быстрее. Ну и, конечно, освоение отсюда пойдет тоже. Ну, единственное, что меня радует, это то, что Крым наш. И уж если даже нет денег на то, чтобы построить мост через реку Лену напротив Якутска, то до этой дороги дойдут руки очень и очень нескоро. Ну, отстрел и преследование зверя со стороны человека. Да, имеет место быть, причем в достаточной степени с этим все плохо. Потом я об этом во всем расскажу подробнее. Неблагоприятные климатические условия. Вот тут одним из ключевых параметров для распространения тигра на север является средняя глубина снежного покрова. Это еще Гордей Федорович Брамлей установил в 70-е годы, даже, по-моему, в 60-е, что для леопарда критическая глубина снежного покрова является 15 сантиметров, для тигра 40. Глубже он просто не живет. Ну, кроме всего прочего, на юге Дальнего Востока, в связи с тем, что там муссонный климат, в общем-то, эта территория подвержена всякой гадости, называемой завальными снегопадами. Вот им, кстати, обещают в течение ближайших 2 недель такой. Это действительно жуткая штука. Я неоднократно попадал в них. В общем, конечно, под крышу, печку. И живешь, пока на снегоходе не вытащит. Вот, естественно, очень все это фигово. Животным очень некомфортно в это время. Естественно, они выходят на те места, где они могут передвигаться, и становятся очень уязвимыми. И для браконьеров, и для хищников, для того же тигра. Тут, кстати, между прочим, можно рассказать такую вещь, которая, может, немножко в сторону вот основной темы моей лекции. Тигр

Охотится один, основным-то вообще видом, на котором сидит тигр, это кабан является. И кабан в такие заваленные снегопады, он выживает очень таким интересным способом. Они сбиваются, несколько выводков, в одну такую большую кучу. И вот этой вот здоровой кучей, их может быть там 20, 30, 40, даже 60, утверждают старые охотники. И они по очереди роя прокапывают длинные такие, как траншеи в снегу, и таким образом выживают, добираясь до пищи. Тигр же, когда обнаруживает, естественно, совершенно такую малину, он начинает оттуда этих кабанов ловить, и вот это вот большое кубло их разбивает. И, естественно, совершенно после того, как он этим занялся, кабаны дохнут. Вот. Ну и, кроме всего прочего, не надо забывать, что тигр – активный хищник. Активное хищничество, оно подразумевает довольно значительные риски. Даже большой кабан может доставить тигру очень большие неприятности, не говоря уж о медведе или даже крупном опытном изюбре. Ну а также есть у тигра определенные враги и конкуренты. Кроме всего прочего, тигры не очень мирно живут между собой. Друг друга ломают, друг друга едят. Самцы едят детенышей. Это, ну, в общем, все как у крупных хищников положено. Основной пищей тигра являются кабан, изюбрь, пятнистый олень, косуля. Ну, как я уже сказал, главным видом, от которого зависит благосостояние амурского тигра, это кабан. И вот мы можем видеть, что распространение кабана, оно совершенно соответствует распространению, ну вот практически полностью соответствует распространению амурского тигра. Ареал пятнистого оленя, тоже очень значимого вида, вот он, так сказать, на юге. Но он сейчас достаточно интенсивно размножается и продвигается к северу. Видимо, все-таки сильно ему к северу продвинуться не удастся, потому что вот он к снегу очень чувствительный. Но численность его изменилась в десятки, если не в сотни раз за последние 30 лет. В положительную сторону. Их стало очень много. Ну вот основные конфликты между тигром и человеком выглядят так. Это пищевая территориальная конкуренция, хищничество на принадлежащих человеку животных, конфликтные ситуации при стрельбе, попытки добычи тигра человеком, охота на самого человека, взаимодействие при научных исследованиях. Давайте по ним по всем поговорим отдельно. Пищевая и территориальная конкуренция между тигром, охотниками, промысловиками, местными жителями. Ну, тигр, в общем-то, сосед плохой. С точки зрения, ежели он ваш реально сосед. Вот вы живете, у вас дача. И тут вы видите по даче след кошечки. А у вас там жучка какая-то на привязи. Вот, у соседей козы и так далее. Но самый главный конфликт между тигром и людьми – это конфликт между тигром и людьми, которые постоянно находятся на промысле в стайге. Каждый тигр должен добывать для того, чтобы жить, от 50 до 100 крупных животных в год. Умножаем на 500 тигров – 50 тысяч. Это больше, чем все охотники Юга Дальнего Востока официально добывают по своим лицензиям. Поэтому, как только тигр появляется на чем-то охотничьем участке, охотник начинает думать, как бы лучше было бы, чтобы этого тигра не стало. Значительная часть моих знакомых охотников прямо говорят, что если мы видим тигра в тайге, мы в него стреляем. Не думая совершенно. Не имеет значения, сумеют ли они его продать китайцам, сумеют ли они его куда-то там утилизировать, продать шкуру. Там московские таксидермисты сейчас покупают шкуры, я думаю, что не дешевле, чем китайцы покупают их. Главное, чтобы его не было. Просто сунуть пулю в бок
и уйти в сторону, даже не пуская к нему следа. Ну вот тут можно вспомнить слова моего друга Васи Солкина о том, кто любит тигра, что больше всего тигра любят жители Лондона, Нью-Йорка, Москвы и других мегаполисов мира. Гораздо меньше их любят жители Хабаровска, Уссурийска, Владивостока и Находки. Жители мелких деревень, ну, среднего их деревень в ареале тигра его недолюбливают, а жители маленьких поселков его просто ненавидят. Ну и с кем больше всего сталкивается амурский тигр в природе? Ну, значит, тут мы попозже поговорим о нападениях. С ними ситуация, в общем, совершенно неоднозначная. Даже, в общем-то, животные. С этим большие проблемы. Одни из самых больших. Отгонное животноводство, которое достаточно сильно там распространено, это, конечно, просто кискам прямой подарок. Считайте, что звери ваши. При этом надо помнить, что это отгонное животноводство ведется с значительным количеством нарушений со стороны владельцев, как правило. То есть вот мы когда работали в кедровой паде, ну вот на земле леопарда, был у нас соседом некий фермер, ЛДПРовец, владевший большим количеством лошадей и коров. И все время он приезжал и требовал, чтобы мы вернули ему деньги за тех или иных потравленных животных. Как-то он нам довольно сильно надоел. Я спросил его для развлечения, какова, пусть он нам покажет инвентарную ведомость, по которым эти животные находятся на балансе его подворья, и налоговую ведомость, налоговую и страховую ведомость. То есть находятся ли они официально, с любой твари-то, в общем-то, у нас деньги берут, собачек берут, с коровы-то, ого, их сколько берут. Вот. После этого фермер пропал, и больше мы его не видели никогда. Вот. Но рядом появился, например, другой фермер у нас. Очень толковый кореец Дима Ли. Взял большой кредит, купил где-то около 400 коров, стал, завел очень масштабное, вот молодец, конечно, мужик, завел масштабное хозяйство, такое стойловое животноводство. А потом и нам еще всегда помогал, и бензином помогал, и всем. А потом говорит, введу-ка я мясных пород, куплю штук 120. И тут мы поняли, что нашим хорошим отношениям с Димой Ли в этот момент наступает конец. Потому что будут его иных коров зверьки жрать, а Дима будет на нас катить баллон, потому что мы их охраняем. Вот. Сейчас, правда, я буквально на днях связывался с Витей Кузьменко из специнспекции «Тигр», и он сказал, что на сегодняшний день фонд «Амурский тигр» такую завел очень правильную, с моей точки зрения, позицию, политику. Они покупают животных незадавленных, и то есть денег людям давать нельзя, это понятно. То есть сразу же начнутся любые фальсификации, подлоги, черти че. Вы слабо себе представляете приморского крестьянина, да вообще любого крестьянина, которому вот вдруг неожиданно он понимает, что с государства можно денег получить. Вот. Они покупают в животноводческих районах животных, примерно эквивалентных тем, которых тигр потравил, и меняют. То есть меняют мертвого зверя на живого. Что, в общем-то, на самом деле хорошо. Дай бог, чтобы у них это все дальше было. Собаки. С собаками, конечно, совершенно особая ситуация. Собак тигр любит. Собак он таскает регулярно. В общем-то, для тигра наличие хорошей откормленной собаки по соседству – это очень большое искушение. У меня, вот, например, есть трое знакомых, у которых собак снимали буквально с поводка. Вот человек ведет, собака вечером, поздно вечером возвращается с охоты, собака у него на поводке, на длинном, 3-4-метровом. А потом неожиданно поводок обрывается.
тоже, конечно, любви это не добавляет. Есть там такой довольно специфический вид народного промысла, как пантовое животноводство. То же самое, тигры, так сказать, регулярно этих оленей ловят, давят, живут в оленниках. Что такое оленник на самом деле? Большой кусок земли, несколько десятков гектаров, отгороженный высокой сеткой, высотой где-то около 2 метров, через которую вот так вот большой кот перемахнуть не может. Ну, а если он перемахнет, или подкопается, или найдет какое-то еще слабое место, то он начинает или ходить туда регулярно, или просто поселяется внутри оленника, ест этих оленей. Вот. Стрельба по тигру вредна для вашего здоровья, говорили мы все время, работая в Приморье. И примеров этому много. Примеры чаще всего замалчиваются, заметаются под коврик. Но, тем не менее, они есть. То есть вот классика приморской браконьерской охоты – это езда на автомобиле с фарой, которую подсвечивают по обочинам полей. Чего он хочет? Саша, это самое, что-то вот... Что-то надо сделать с этим совсем. Вот. То есть, ну, как только, значит, стрелки эти видят зажегшиеся глаза, они сразу же в их район стреляют. Иногда там бывает не косуля, не изюбрь, не пятнистый олень, а что-то другое. Я вот должен сказать, что по результатам работы наших людей, которые тигров регулярно обездвиживали или имитили, они утверждают, что каждый тигр носит на себе человеческие отметки. Каждый. Каждый, который им попадает в руки. То есть или он ранен, или на нем какие-то куски проволоки висят, или что-то еще. Но, опять же, к этому не надо относиться как к чему-то такому мегалетальному, потому что, я уже как сказал, жизнь хищника, она, в общем-то, так достаточно трудна. То есть охота на самого человека – это очень большая проблема в странах Юго-Восточной Азии. В Юго-Восточной Азии, в Индии, в Бирме, Индонезии и Малайзии каждый год регистрируется больше 300 случаев нападения крупных кошек на человека. И не менее 50 с летальным исходом. А у нас, вот посмотрите, за 15 лет, в общем-то, всего 2 покойничка, которых можно было бы посчитать как совершенно точно случаи охоты тигра на человека. Это очень мало на самом деле. И, скорее всего, благодарить мы за это должны сибирских мужиков, которые на рубеже 19 и 20 века провели соответствующую чистку популяции, при которой, в общем-то, звери повышенной агрессивности просто были выбиты. Ай, коллеги. Как сейчас изучают тигра? Ловят в ножную петлю, стреляют в него шприцем, он обездвиживается, с него снимаются необходимые промеры, а потом вешают ему на шею вот такую вот балберку, с которой он уже и ходит. Год, два, три, четыре. Перестает балберка хорошо работать, давать сигнал. Ловят заново, вешают другую балберку. Или меняют батареи на этой. Как вы сами понимаете, любви это у тигров к людям не прибавляет уж совсем. Итак, в этих конфликтах теряется около 30-60 тигров в год. Это весь естественный прирост популяции. Я просто не уверен, что мы смотрим правильную презентацию. Здесь у меня был еще один слайд. Ну ладно, неважно на самом деле. То есть вот что мы здесь имеем.
Это вот мы имеем вот такую штуку. Каждый год мы теряем от взаимоотношений с людьми вот эту вот цифру. Абсолютно вне зависимости от денег, затрачиваемых на охрану этого зверя. Абсолютно вне зависимости от того, что пишут, говорят и рассказывают нам по телевидению и везде. 30-60 тигров каждый год в минусе. Другой кот. Другим котом, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее. Что дальневосточный леопард из себя представляет? Ну, это кошка размером с овчарку, большую овчарку. Это вот, по сравнению с тигром вдвое меньше, даже в 2,5 раза меньше тигра. А надо еще помнить, что размеры амурского тигра, о которых мы читаем в Википедии или где-то еще, они такие, в достаточной степени условные. Все говорят, что известен амурский тигр весом 380 килограмм, но он был такой добыт всего один раз. И это были 20-е годы 20 века. И такой тигр был всего один за всю историю. А средний тигр, средний самец тигра, с которым сталкиваются ну, те же тигроведы, он где-то от 150 до 200 килограммов. Леопард от 40 до 70. Такая кошечка. Вот кому у нас плохо совсем, так это, безусловно, ему. Потому что это совсем край ареала. Это вот исторический его ареал, где он жил раньше. Это вот те территории, где он жил в 70-е годы. Это юго-восточное Приморье, угол в районе пограничного хребта. И южный Сихотэ-Алим, участок, примыкающий, входящий в Азовский заповедник современный. И современная земля леопарда, вот она. Сегодня ни здесь, ни здесь леопардов нет. Считается, что они были выбиты людьми. Ну, в общем-то, это может быть так и есть. Но я не исключаю того, что просто когда они потеряли возможность подпитки из сопредельных территорий, они просто вымерли естественным путем. Тут здесь фантазировать можно сколько угодно. А вокруг численности дальневосточного леопарда существует очень много различных толкований. Вот здесь вот мы видим несколько показателей, которые очень сильно варьируют от 29 до 80 особей. Когда в 2002 году меня пригласили на мою работу во Владивосток, и я достаточно внимательно прочитал всю информацию по леопардам, которая у нас тогда в ВВФ была, я сразу сказал, что не меньше 70, просто вот. И последние исследования, которые базируются на фотографировании зверей и их идентификации по пятнам, в общем-то, эту мою точку зрения подтвердили. О леопардах, об учетах леопардов я могу рассказать очень много, но не буду. Картинку покажу. Вот ты что. В современном своем варианте. Основные факторы, сдерживающие распространение, те же самые, что у тигра. Высота снежного покрова и численность объектов питания. Основные объекты питания. Тут уже раз, они, понятно, что немножко другие. Зверек другой, размерная страта другая, зверьки другие. Косуля, пятнистый олень на первом месте. Кабан, только молодежь с крупными взрослыми кабанами. Эти звери не стараются не сталкиваться. Потом кабан еще очень неудобный зверь для такой кошки. Он конусовидный, шкура толстая. Вот. И, естественно, всякая мелочь. Барсук, фазан, маньчжурский заяц. Ну и конфликты, естественно, тоже достаточно сильно сведены к минимуму. Хищничество на принадлежащих животных, охота на самого человека, взаимодействие при научных исследованиях.
Значит, основные проблемы у леопарда с человеком связаны с охотой на вот этих вот пантовых оленей. Но тут надо помнить, что пантовое оленеводство сейчас в начале 90-х годов, в общем-то, потерпело такой же крах, как все остальное советское хозяйство. И из нескольких десятков оленеводческих хозяйств на юге Дальнего Востока их осталось, я думаю, что меньше десятка. Вот недавно у меня знакомые пытались купить оленей, буквально неделю назад я поднимал этот вопрос, мы с трудом нашли 7 оленеводческих хозяйств вообще в Приморье. И в каждом хозяйстве их живет там штук, хорошо, если 200. Но именно владельцы оленепарков в свое время очень интенсивно занимались очисткой от леопардов этой территории. Вот знаменитый пан Юрий Янковский на Инуне, четырехглазый, которому стоит сейчас памятник. Просто сказать, они считали, что соседство крупных кошек с оленеводческими хозяйствами невозможно. И так как в то время отношение к охране природы было совершенно свое, они просто к методам выжженной земли вокруг этих зверьков вычищали. Другие виды добычи леопарда из числа домашних животных – собаки. Собаки, козы, овцы, куры. Он вот такой по мелочи специализируется. Больше всего, конечно, людей злит, когда он таскает их собак. Особенно вот каких-нибудь... Почему-то, когда я там работал, он очень любил дачных ротвейлеров таскать. Ну вот, по части охоты на самого человека ее нет. Ее просто можно считать, что нет. Хотя для меня это удивительно, для всех это удивительно. Но вот, да, дальневосточный леопард очень толерантен по отношению к Homo sapiens. Очень. В то время как в какой-нибудь Индии они людей до сих пор едят, только шум стоит. При научных исследованиях там как-то все это было, когда приехали сюда москвичи из института, из ЭМЭЖа, они начинали их интенсивно ловить, леопарды начали отловленные дохнуть и так далее. Но тут как-то все-таки научная общественность встала стеной и запретили им контактные способы ловления леопардов, после чего, в общем-то, конфликты снялись. Вот здесь очень интенсивно и очень хорошо сейчас вся эта территория обставлена огромным количеством фотоловушек, откуда и появилась цифра 80. На самом деле, вот на этой фотографии Дина Матюхина такая вся замечательная ставит фотоавтомат. То есть по тому, что мы видим, понятно, что, в общем-то, количество конфликтов между леопардом и человеком, оно абсолютно минимально. Спасет ли леопарда национальный парк «Земля леопарда»? Ну что же, крупный национальный парк. Какие? Я занимался и проектированием его, и работал в нем. Знаю достаточно хорошо и территорию, и природу. Это очень проблемная территория. Она проблемная прежде всего тем, что прямо внутри этого парка живет большое количество людей. Обратите внимание, как он выглядит. Он выглядит буквально как лоскутное одеяло. Вот лоскуточек, вот лоскуточек, вот лоскуточек. Если вот здесь где-нибудь населенный пункт деревни, здесь к нему коридор обязательно. Не у нас парковский. Здесь есть вообще вот такая система, как система инженерно-технических сооружений. Это территория, которую охраняют пограничники, куда, в общем-то, сотрудников пускают только по пропускам. Контроль за всем, что там происходит, он возложен по определению на погранцов, а не на сотрудников парка. В мое время старались не пускать туда людей вообще ни под каким предлогом. Сейчас ситуация, слава богу, облегчилась, дают пропуска легко. Но все равно сотрудники национального парка там гости, а пограничники хозяева. Кроме всего прочего, на этой территории еще живет около 25
амурских тигров, которые находятся с леопардами в состоянии вялой, но очень эффективной конфронтации. Грубо говоря, если тигр может поймать леопарда и убить его, он это делает. Ну и все остальные радости завальными снегопадами здесь в наибольшей степени. Задействованным. Что я хочу сказать? Какое будущее? Я вот просто, к моему сожалению, то ли мы не ту презентацию включили, то ли... Давайте я сейчас словами скажу, а потом я, если найдем, то я просто покажу оставшиеся слайды. Что на самом деле ждать большим кошкам от нас и нам от больших кошек? На самом деле ситуация достигла некого статус-кво. И в ситуации с тиграми, и в ситуации с леопардами. Это несмотря вот на этот гигантский процент изъятия, который мы имеем. То есть мы его имеем нелегально, но если бы мы додавили браконьерство до того состояния, что оно бы у нас ушло, мы бы не знали, что с этим избытком зверей делать. Потому что количество животных, оно на сегодняшний день, ну, так сказать, полностью наполняет, ну, его ну, их численность в угодьях, в общем-то, уже на пределе. Для меня очень интересный вопрос, куда девается приплод леопарда. То есть леопардов, в общем-то, не колотят так остервенело, как тигров. Просто потому, что и не очень нужен, и вреда он такого не представляет. Куда-то мелочь должна уходить, куда-то она уходит, совершенно непонятно куда. Но новые леопарды не появляются ни в Юго-Южном Сихотайолине, ни на участке пограничного хребта, где они раньше были замечены. То есть неясно, куда они деваются. Это вообще, с моей точки зрения, задача для исследователей леопарда номер один. Понять, вот, куда девается избыток популяции. Куда девается избыток тигриной популяции, мы понимаем. Куда девается избыток леопардины, нет. Конечно, конфликтов будет больше. Их количество будет увеличиваться. Это вот мы видели по этим двум эпизодам в окрестностях Владивостока, которые произошли буквально две недели назад. По-моему, последнего поймали. Вот. Но при этом, при всем, я хочу вам сказать, что это далеко не первые тигры, которые заходили в черту города. А по пригородам они ходят совершенно спокойно, и это абсолютно бытовой зверь, который там живет. Для приморских людей тигр не является экзотикой. Это такой же обитатель леса, обыкновенный, как бурый медведь, скажем, для жителей Тверской области. Более того, в 1996 году тигр вообще зашел еще глубже на территорию города, чем в этом году. Но в этом году тоже ничего так прямо был довольно глубоко в городской черте. Его поймали и убили. То есть к этому надо быть готовыми. При этом, при всем, я не скажу, что наша нынешняя власть к этому не готовится. Строятся реабилитационные центры. Я вот знаю, что их как минимум 4 на юге Дальнего Востока. Вот. Подготавливаются люди, умеющие работать с тиграми. Вот. Ребята очень быстро, например, справились с последними двумя зверями. И даже одного из них уже успели отпустить на свободу. Вот. Где, с моей точки зрения, лежит действительно реальная проблема, это, конечно, различные внутрипопуляционные процессы, о которых мы не до конца что-то понимаем. Это какие-нибудь генетически связанные с инбредностью проблемы. И, естественно, совершенно это проблемы, связанные с эпизоотиями. Я просто боюсь подумать, что будет с
популяции тигра, если на Дальнем Востоке появится африканская чума свиней. Вот тут-то кранты, между прочим. Это вам не браконьеры с машин. Но я надеюсь на санитарную службу Великой Китайской Народной Республики. Практика показывает, что она гораздо более эффективная, чем российская. Наш-то просто ничего не делает абсолютно. Мы похороним кабана из-за пассивности нашей санитарно-ветеринарной службы. Вот, уверяю вас, в европейской России. Вот в европейской России иду, Дальнего Востока, далеко. Вот это вот, то есть лично я, чего точно совершенно не будет, это не будет расселения этих зверей дальше на север. То есть вот куда их сейчас отвозят, это в Приамурье, в Зейский заповедник. Севернее они уже жить, конечно, не могут. Очень убогие, очень бедные места. И там как раз у меня были фотографии с тех территорий Южной Якутии, куда делали запросы на реакклиматизацию тигра. Слово «реакклиматизация» тут просто издевательством выглядит. Значит, там, конечно, никакой тигр жить не сможет. А почему, кстати, между прочим, эта штука возникла, эта идея с того, ну, вот вернемся, наверное, вперед. Вернемся вперед и посмотрим на карту распространения тигра. Просто можно на любую карту. Вот здесь, на этой карте, я специально не стал оставлять точки заходов, предельных заходов тигров на север и на запад страны. А они есть, и они есть очень далеко. Один раз тигра добыли в окрестностях Барнаула, а еще одного тигра вообще нашли в верховьях реки Май. Это черти где на самом деле. Более того, для того, чтобы добраться до верховий Май, тигру нужно пройти через такую территорию, как совершенно бесплодный и абсолютно типичный для этого зверя ландшафт, как хребет Джук-Джур. Тем не менее, он туда добрался. Что это такое? Это ни в коем случае не говорит о том, что там были устойчивые популяции. Просто тигр, как любой территориальный зверь, когда вот молодые звери начинают бродить по территориям крупных особей, они могут уходить очень далеко. Вот как песцы, например, из Арктики в Манитобу и так далее. Таких примеров заходов именно среди крупных хищников очень много. А так как тигр – такой зверь, которого пропустить невозможно, и чаще всего его пребывание в непривычном месте кончается при встрече с человеком очень плохо, его, конечно, просто тут же добывают. Причем его не просто добывают, с него снимают шкуру, вываривают череп, и все это везут в Императорскую академию наук, говоря, о, какой зверь, вот какого добыли-то. Мы именно об этих заходах знаем до второй половины 19 века гораздо больше, чем о реальной экологии тигра вместе его основного питания. Поэтому, когда пишут письма какие-нибудь якутские, тувинские или хакасские власти с требованием заселить тигра в места его обитания в этих районах, ну, в общем-то, конечно, это выглядит немножко забавно. Но тут есть одна вещь, которую я старался в своем рассказе не упоминать, но не упомянуть о ней невозможно. Программы по охране тигра привлекают очень большое количество денег. Естественно, совершенно, в общем-то, те же самые буряты или хитинцы очень хотят ущипнуть свой кусочек из тигриного пирога. Поэтому и просят вот этих реакклиматизаций именно на их территории. Ну что, я, наверное, все рассказал. Кто-нибудь, может быть, хочет меня о чем-то спросить. Так, микрофон кому-то. Есть еще естественная смертность. Нет, да, есть еще естественная смертность. Вы не забывайте, что они мрут еще просто от старости. Нет, они потихонечку.
если вот вы обратили внимание, они потихонечку-то лезут вверх. Вот. Они достаточно это делают нестабильно, но все-таки вот здесь вот это вот, все-таки они потихонечку-то лезут вверх. Так. А что? Ну, а лучше два. А лучше два. Да, да. Да, кабана ему хватает дня на три. Вот он его задавит, и возле него живет. Лёжку делает, ходит недалеко. Да, вот просто вытаптывает от себя такую штуку, и в ней вот живет. Да, вы это выкатили. Ну, смотрите, с этим довольно... Понимаете, в чем дело? Реал должен соответствовать как минимум двум требованиям. Чисто биолого-климатическим. Там должна быть необходимая плотность животных для питания тигра. И там должна быть, ну, так сказать, снега должно быть немного, опять же. У нас есть такое место в России, куда излишки тигров можно было бы переселить достаточно хорошо, и я думаю, даже думаю, что они бы там прижились. Это Северный Кавказ, Воронежская и Смоленская области. Брянская, Воронежская, Смоленская области. Не, а что, вот, понимаете, если мы, если, да, если мы берем, сказать, в качестве индикаторов вот эти показатели, то вот они, пожалуйста. Я даже делал когда-то такую работу. Я определял эти возможные места переселения. Вот. А юг Дальнего Востока, я не думаю, что примет еще больше 100-120 хищников. Вот. Тут, естественно, совершенно надежда на китайцев. У нас на самом деле есть страна, которая, будь она хоть чуть-чуть более предсказуемой, была бы превосходным донором для всех этих животных. КНДР, конечно. Там-то все хорошо. И браконьерства там не будет, будьте спокойны. Из природы. Я там вот был, например, мне пришлось работать неделю в поле в КНДР, на прилегающих территориях. Там, судя вот по следам, мы там как раз были в снежный период, там по следам плотности копытных были нисколько не меньше, чем у нас в земле леопарда. Там, кстати, и леопарды с тиграми, судя по всему, есть. Просто люди, с которыми мы там работали, там очень сложно было понять. Леопард там точно есть, по крайней мере, вот два года назад, вот до того, как мы туда приехали, там уж не охотник леопард добывал. Тоже вот интересно. Я там, есть у нас еще немножко времени? Вообще, сейчас посмотрю. Расскажу про, так сказать, мою поездку к корейскому охотнику. Ну, так сказать, нас туда привезли, там все под очень большим контролем делается. Мы ходили, нам определили места, где мы... Сперва мы по физической карте просто начертили, где мы хотим пройти. Там потом нам эти наши требования утвердили. Потом мы стали ходить, там за нами ходили специалисты корейские, то ли института биологии, то ли тамошние контрразведчики, так сказать, большой толпой. Все было очень забавно. Но что вот я для себя извлек, точно совершенно, зверя много, это раз. Петлями не ловят, это два. Потому что на такой же территории в Китае, вот мы за такие маршруты снимали сотни петель. А в Северной Корее мы нашли всего две. И... А еще же жуткий совершенно языковой барьер. Английского они никто не знает, естественно, совершенно. Там, мы корейского тоже. Если они на что-то не хотят отвечать, то они не отвечают. Что делаешь в таком случае? Надо найти браконьера. Он знает все.
Я вот говорю главе делегации нашей с корейской стороны, полковнику Югу,

Говорю, а есть фотоохотник у вас, как охотник? У нас охота запрещена. Потом, есть говорит, человек, который имеет разрешение от правительства Корейской Народно-Демократической Республики на отлов животных, наша фанза хорошая. Мы к нему пришли, 13 человек нас. То есть вот трое нас, членов делегации, и все остальное сотрудники корейские. И два года назад петлю поймал леопарда. Есть еще, только вот не ловится, говорит, к сожалению. Я говорю, а куда делал? Он говорит, сдал, говорит, в обком партии. Вот, то есть они там. И, в принципе, и с природой там все хорошо. Конечно, они ее гвоздают по-своему. Но уж будьте спокойны, нелегальных рубок там уж точно нет совершенно. Ежели с ними договориться о том, чтобы зверьков подкармливать, это они будут делать. То есть вот у нас есть страна-донор, в принципе, с которой вот просто, если бы как-то было какое-то глобальное согласие, можно было бы с ними работать. Еще кто-нибудь что-нибудь? Они не нужны никому. Вот они, да. Поэтому вот их численность вот так вот колеблется. Они просто никому не интересны. Нам интересны наши леопарды в нашем углу. И они поэтому уникальны. А так вот это фоновое шакалье какое-то там бегает. Вид один и тот же, под виды разные. Что? Живут, смотрите, значит, опять же, с Кавказом. Кавказ, он, во-первых, довольно большой и сложный. Сейчас идет очень большое движение за то, чтобы эти леопарды жили на совершенно определенном участке, где им с минимальными угрозами. Грубо говоря, их хотят, чтобы они жили в Кавказском заповеднике. Но на самом деле в Закавказье живут леопарды. В Чечне встречали следы леопарда. В этом ничего удивительного нет. Он очень сложный. Найти в нем таких зверушек – это не иголку в стоге сена. То есть, скорее всего, они там есть. Остатки популяции. Потом, не забывайте, их вот четко совершенно разделяют на... Вот есть же еще переднеазиатский леопард, который в Турции. Он там тоже есть вполне. Так, еще какие-то вопросы? Генетически. Шерстью длинной покрывается зимой. Так черт побери, по-моему, турецкого туда привези, он тоже покроется. Он небольшой, кстати. То есть самые крупные леопарды, они африканские, восточноафриканские, до 90 килограммов, даже до 110, врут некоторые организаторы охот. Ни одного леопарда больше 70 килограмм на нашем Дальнем Востоке, в общем, пойман или убито не было. Даже не о чем-то хотел спросить. А что? Спасибо. Спасибо. Наверное, кто-то ожидал от меня каких-то разоблачений, связанных с большими кошками. Но, в общем-то, я решил, что я рассказываю о больших кошках, а не о жуликах. Решил большими кошками. На нашей? О, надо посмотреть, что и когда. Понимаете, опять же, тигриные шкуры же – это не просто так. Они накапливаются в течение долгого времени. Например, был год, который очень сильно сказался на численности тигра. Это был, если я не ошибаюсь, это были, в общем, то ли 84-86 годы. Что случилось? Кабанами, впрочем, тогда рубануло в Приморье кабана.
была массовая чума свиней.

И тигры в большом количестве вышли к окрестностям поселков и их убили. Штук 30 или 40 тигров убили. Просто официально. В советское время. Ободрали и шкуры все сложили. Куда-то. Я даже не помню куда. То ли в управление охотничьего хозяйства, то ли еще куда. Потом Смитсоновский институт в США в момент начала нашей дружбы с американцами в области тигриных программ, по-моему, в 1994 году, сказал, что мы все эти шкуры заберем. Просто в коллекцию. И это на самом деле хорошо, потому что Смитсоновский институт – это одно из самых крупных собраний, сказать, вот таких коллекций диких животных. И лучше, когда такие коллекции собираются где-то в одном месте. Вот я ненавижу эту систему, когда у нас коллекции создаются в Урюпинске, в Благовещенске, в Магадане. Сказать, потому что вот человек, исследователь, он приезжает в Москву, ему нужно вот промерить все тигриные черепа. Он их в Москве берет и промеряет. Тут ему говорят, а еще вот тут у нас 15 штук в Уссурийске лежит. Ему вот надо ехать в этот Уссурийск через всю страну для того, чтобы эти 15 черепов промерить. Поэтому чем хранилище более концентрировано, тем лучше. И мы не оформили какие-то документы. Эти шкуры арестовали на границе. Сделали из этого громкое шоу, как полагается. Но в итоге-то ничего с ними не сделали, просто вернули в Россию. Американцы решили, что с нами иметь дело нельзя. А мы решили, что и хрен бы с ним, ничего мы оформлять, как не оформляли, так и не будем. А потом эти шкуры начали потихоньку куда-то расползаться. То есть в тот момент, когда я оказался в Приморье, этих шкур уже нигде не было. Ни в специнспекции «Тигр», ни в охотуправлении и так далее. Их было вот около 30, может быть, до 50 штук. Разные, оценки разные очень. И эти шкуры могут всплывать абсолютно где угодно и как угодно. Вот там показывали фотографии каких-то чеченского какого-то олигарха. У него там видно было, что как минимум две тигриные шкуры детектят. Но совсем не обязательно, что это шкуры, вот, которые специально для этого чеченского хмыря убили в Приморье. Это вполне, я думаю, что вот этот пасьянс из 30 шкур был когда-то в 90-е годы успешно распихан. Вот. То есть 10 шкур – это много, конечно. По-моему, последний крупный арест был 4 шкуры года 2 назад или 3 уже. Я уже не помню. Но вот такие, чтобы они точно было понятно, что они браконьерские и свежие. Тут же еще надо понимать такую вещь. Шкуры тигра – такой товар ликвидности всякой. Вы можете хорошо и гарантированно продать шкуру большого тигра. Но опять же, если знаете кому. А вот тут, например, вам привалила такая вмаза, вы перестреляли. Вы убили тигрицу и двух тигрят подросших. Тигрицу еще туда-сюда, тигрят-то куда? Денег надо. Был момент счастливый в истории этой братьи, когда за случаи вскрытия нападения убийства тигра платили фонды природоохранные деньги. Человек приносил шкуру, говорил, вот нашел шкуру, злодеи убежали. Дайте мне мои $400. Давали. Вот. Или вот, например, я помню, в 2004 году такую шкуру под фанфары изъяли специально к приехавшим донорам ВВФ. Мы были в Хабаровске на базе «Утес». Вечером опергруппа поехала куда-то там ловить злодеев. А утром приехала с изъятой тигриной шкурой. С вот такой проплешиной тигриной шкурой. С вот такой проплешиной на спине. Понятно. Шкура была просто.

0: сказать, что специально.
1: Ну, или австралопитеков изучать. Ну, вот, то вот как бы могу так, могу сяк, а могу еще там кем-нибудь стать, да, там потенциально, я не знаю, там кровельщиком каким-нибудь, там кулинаром, там еще что-нибудь такое. Ну, вот, но я вообще точно не могу скатиться до уровня шимпанзе. Ну вот, то есть я могу деградировать прям совсем, ну не знаю, там спицы, допустим, с горя, послушав вот ответы студентов, допустим. Ну вот, но это я не буду жизнеспособным шимпанзе. То есть если меня заслать в лес, я там сдохну по-любому. То есть шимпанзе, оно как бы не такое умное, как человек, но оно живет в тропическом лесу, бегает по деревьям и прекрасно себя чувствует. Еще там от всяких опасностей спасается, еще там ловит на ходу там колобусов, которых там увидеть-то проблема, а она их там руками ловит. Ну вот, и вот до такого я не докачусь никогда. И с другой стороны, каким-то там сверхразумом мне тоже не стать. То есть есть ограничения в высшую сторону. И вот мои там эти 1200 грамм мозгов, ну судя по размерам моей головы, где-то столько у меня, вот они вот такие. И я не знаю, какой-нибудь английский язык я вот всю жизнь учу и все никак не выучу, видимо, никогда уже не выучу. Вот читать читаю, говорить не могу. Вот какой-то затык, видимо, физический. И есть вот ограничения. Ну а это ограничение может быть как индивидуальное, так может быть и видовое на самом деле. То есть так же, как какой-нибудь австралопитек физически не мог бы осознать, что такое интеграл, я это тоже, кстати, не могу, вот, так и современные люди не могут осознать каких-то таких вещей, которые не могут осознать, потому что мозга не хватает. Вот, вот у австралопитека ему там как не втемешивая голову, да, вот он там высшую математику не постигнет никогда. Ну вот я на тройку, конечно, сдал, но как бы тоже это так, скорее, видимость. А есть какие-то такие области познания, до которых мы просто физически пока не доросли. Вот такие у нас мозги на данный конкретный момент. И естественный отбор нас пока вот дальше, ну не то, что там не пускает, как бы, да, но не дошел как бы до этой стадии. И может быть и не дойдет, потому что естественный отбор – это ведь не какой-то там мужик, который что-то там создает, да. И там иногда там эволюция, как тетка представляется, которая там с колотушкой, да, и вот она там отбирает кого-то. И там отбор, как бы вот индивид, как бы там бог какой-то с бородой. Нет, это просто статистика выживания. И статистика выживания, она не обязана двигаться в сторону там поумнения, интеллектуализации, там чего-то такого. Это просто вот этих стало больше, этих стало меньше. Все. Как бы, причем даже не обязательно кто-то там вымерет, а просто больше-меньше. Это подтягивается под конкретные условия среды. Вот. Мы, конечно, влияем на все это дело культурой, вот. Но культура, она уже действует по своим немножечко законам. Ну, как вот я уже начал говорить, у нас гены-то, они вот как бы либо есть, либо нет, а культуру мы можем менять сами. То есть мы можем что-нибудь там изменить, изобрести. Вот я мог там в шкаф назад напихать книжек, да, а напихал там черепов и всяких побрякушек. Вот книжки у меня с другой стороны лежат. А мог бы туда, я не знаю, там рюмки поставить, да, или там бутылки какие-нибудь, или еще там что-нибудь, так вазочки. Это уже в генах не прописано никак, что я туда запихаю в этот шкаф. Ну, вот это вот культура. Или там, не знаю, свитер, да, вот я одел серый, а мог бы там какой-нибудь зеленый, синий, там какой угодно, да. Это, опять же, в генах не прописано никоим образом. Это, стало быть, естественному отбору не подлежит, а моя теплорегуляция подлежит. Поэтому хоть какой-то свитер мне желательно было бы одеть, потому что на улице зима, декабрь. И есть ограничения, есть условия среды, они на нас влияют. Естественный отбор не может не идти физически. Пока есть гены, пока есть мутации, существуют рекомбинации, происходят, частоты будут меняться. Это и есть естественный отбор. Ну, вот. Ну, может быть, мы эту тенденцию переломим когда-нибудь и создадим даже не то, что искусственный отбор, то есть не евгенику, а какую-нибудь там мегапродвинутую генную инженерию. Когда мы сможем это менять не через выживание, не выживание, там, размножение, а просто уже физически. Вот не нужно, допустим, не знаю, чтобы у меня там щупальца росли какие-нибудь, чтобы там черепа лучше там манипулировать ими. Вот ты себе там встрою гены щупалец, и будут у меня тентакли, и буду там, как бы щупальца протянул, и там череп шимпанзе достал. Очень удобно. Ну, вот потом раз, там, и обратно. Вот, ну, не чтобы там тянуться рукой, да, вот этой своей культяпкой, а чтобы там тентаклем из спины. Вот, но это будет чуть попозже. И это уже будет другой вариант, и, строго говоря, уже и не отбор. Ну вот, от создания. Но до этого мы еще не дотянули.
2: Друзья, мы продолжаем нашу работу и публикуем как можно больше интересного материала для вас. Напоминаем, что у нашего проекта есть Boosty, спонсор, ВК-донат и другие способы поддержки нашего канала. Все они будут под видео в описании. Будем вам очень благодарны, если вы решите поддержать наш проект. А для высших уровней

подписке у нас есть уникальный трагантериевый слон. Мамонт, который топтал юго-восточные степи Европы 600-800 тысяч лет назад. Эта фигурка создана с помощью палеонтолога Вадима Титова, одного из крупнейших специалистов по хоботным в мире, и является символом нашего проекта. Будем благодарны вам, друзья, за любую форму поддержки. До новых встреч!

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Вы знаете, казалось бы, ну что мы не знаем про нашу родную Солнечную систему? Я провела опрос, как я всегда делаю, и поняла, что да много чего не знаем. Там, дай бог, чтобы 1% человек знал вообще из знаний, которые мы должны были как-то почерпнуть из курса астрономии. Нет, все забывается. Сегодняшняя наша задача – восстановить и дополнить. Поэтому я пригласила серьезного спикера, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики планет Института космических исследований Российской академии наук Олег Кораблев. Олег Игоревич, здравствуйте, добро пожаловать. С самого начала хочу спросить вас. Вот бывает же у ученого любимый какой-то объект, событие, что вызывает у него массу вопросов, или он пристально за этим следит. Есть такое у вас?
2: Ну, конечно, есть. Я, прежде всего, сосредоточен на Марсе, вот, на соседней планете, которая, можно сказать, в Солнечной системе наиболее приспособлена как-то вот после Земли, да, это может быть каким-то таким объектом, на который можно себе представить путешествие. Ну и, в общем, сейчас об этом даже идет речь.
1: Ну, давайте с него и начнем. Я очень даже за. Сначала люди думали, что Венера очень похожа на Землю. Потом, когда пробились сквозь слои атмосферы, поняли:
2: совершенно
1: о, нет,
2: верно.
1: Спасибо. Да. Этот курорт нам не нужен. Но я думаю, мы до него еще дойдем. А вот Марс, там и сутки практически равны земным.
2: 20 часов примерно.
1: А, там
2: 23 часа.
1: Происходит смена времен года, ведь правильно я
2: на
1: помню?
2: На Марсе происходит смена времен года. У него есть сезоны, есть смена времен года. Но на Марсе они немножко сложнее, чем на Земле, потому что сама орбита вокруг Солнца, или, ну, они все не чисто круговые, и у Земли тоже, но на Марсе эта вытянутость орбиты достаточно выражена, и поэтому сезоны вот в Южном и в Северном полушарии очень сильно отличаются. Сезон зависит от того, как Марс ближе или к Солнцу, или дальше находится. Поскольку тепло от Солнца зависит от квадрата расстояния, то есть даже небольшое изменение расстояния до Солнца, оно, в принципе, вот, как в квадрате, усиливается и влияет на получаемое Марсом тепло. Поэтому вот в северном полушарии лето теплее, в южном холоднее. Но вот это сезонный цикл, он такой асимметричный для двух полушарий.
1: А какая самая большая загадка Марса для ученых?
2: Человечество, там, не ученые, все хотят найти жизнь на Марсе. Да? Почему? Потому что на Марсе все-таки условия более-менее терпимые. Днем на экваторе там поверхность прогревается до 20 градусов, до 10 градусов по Цельсию. То есть вполне приличные условия. Правда, ночью она падает до минус 80, но, конечно, зная, что, в общем, жизнь так имеет свойство ко всему приспосабливаться, её, если уж она появилась, ее невозможно вывести никак, и есть обоснованное как бы ожидание того, что на Марсе будет обнаружена жизнь, хотя бы примитивная.
1: А вы смотрели хотя фильм «Марсианин»?
2: Но я читал книжку «Марсианин», фильм, я, к сожалению, это прошел мимо меня.
1: Ну вот пугает, конечно, что там команду настигает внезапный ураган.
2: Раз в несколько лет там действительно бывают так называемые полевые штормы, полевые бури, глобальные полевые бури. Вот на Земле такого, таких событий нет. На Марсе масштабы этих событий, они иногда, нерегулярно охватывают всю планету. А каждый год, ну, в один и тот же примерно сезон, возникают полевые бури, которые охватывают где-то треть планеты. То есть тоже гигантских масштабов такое метеорологическое событие.
1: При том, что даже атмосфера там разряжена, все равно буря есть.
2: Атмосфера примерно, ну, почти в 100 раз слабее, чем на Земле.
1: Ну, что это такое слабее? Объясните нам, пожалуйста. Я понимаю, на Венеру ты попадаешь, и ощущение, что на тебя давит, ну, нас там бы раздавило, ощутить бы мы это вряд ли успели.
2: Да, там примерно в 100 раз больше, почти в 100 раз больше.
1: То есть прыжок и улетел.
2: Давление. Нет, прыжки зависят от гравитации.
1: Так, гравитация, а вот нам... это разряженная атмосфера.
2: Разряженная
1: это
2: атмосфера – это давление. давление, атмосферное давление. А на высоте Эвереста, да, 8800, уже могут дышать или находиться только очень тренированные люди, остальные все только могут дышать кислородом из баллона. На Марсе примерно такая же атмосфера, как на Земле на высоте 25 километров. По сути дела, это самолеты, да, наши вот лайнеры летают на высоте 11 тысяч метров. Угу. 25 километров – это уже, в общем-то, стратосфера, это только, может быть, какие-то самые совершенные роты забираются на эти высоты, и, конечно, там условия непригодные для жизни явно. Но вот на Марсе такая атмосферная поверхность. И вот поле, и вокруг Земли так как бы защитная оболочка магнитная, которая отклоняет заряженные частицы. На Марсе не

0: Питер на другой чаше.
1: Хочется думать, что это не случайно. И когда они посмотрели, вот эти исследователи, на 9 самых таких сильных генетических вариантов, наиболее тесно связанных с циркадными ритмами, оказалось, что неандертальские варианты все работают в сторону жаворонков. Вот. Но это делалось, естественно, с помощью анализа современного биобанка. То есть это у современных людей они работают в сторону жаворонков. По-хорошему, как они работали у неандертальцев, мы не знаем. Но смысл в том, что зачем быть жаворонком на севере? Ведь вот зимой-то вообще солнце встает поздно. Ну, а зато летом оно встает рано. И летом вот такая адаптация могла быть полезна, чтобы быстрее вскочить и побежать на охоту. Понятно, что это некая спекуляция. Но вот такую картину мы получили, как-то ее можно... Надо попытаться интерпретировать. Вот от неандертальцев мы перейдем к Древнему Египту внезапно. И здесь будет... Я вижу здесь дети, у меня будут такие не очень симпатичные примеры. Один даже сейчас придется мне пропустить, вот, зацензурировать, я намекну только. Вот. А известны различные изображения в Древнем Египте, которые связаны с традицией военных трофеев в виде отрубленных рук врагов. То есть, например, вот это фото мною сделано в храме Рамсеса III в Фивах, Мединет-Абу, где, значит, мы видим гору прямо отрубленных рук, которые высыпают перед царем, а там, значит, отчет о том, сколько этих рук привезли, сколько всякой другой добычи после некого военного похода. Вот такие свидетельства многочисленные, но до сих пор не попадались археологам в руки сами эти руки. И, наконец, попались. Вот есть такой памятник в дельте Нила, Тель-эль-Даба называется, и там когда-то находилась столица царства гиксосов. Это Аварис, это второй переходный период, где-то 3600 лет назад, наверное, когда Египет, значительная часть Египта была под властью захватчиков, гиксосов. И вот здесь у них находилась столица, там стоял дворец их царя, а перед ним обнаружили 3 ямы, а в ямах лежат, как нетрудно догадаться, отрубленные кисти. Причем они все правые. Ну, там 12 кистей были в сборке, так сказать, и еще отдельными пальцами, там еще 6 человек насчитали, то есть 18 индивидов, из них большинство мужчины, взрослые. Там одна кисть сомнительная, то ли мужчина, то ли женщина, но вот 17 это мужчины. Кисти лежат вот так вот растопыренными пальцами, отрезаны очень аккуратно, то есть никаких частей предплечий не сохранилось. То есть, а вот когда, если ее отрубали в бою, например, то явно должна была остаться какая-то там культя. Значит, отрезали аккуратно уже у покойника, я предполагаю. Но дальше как это можно трактовать? То есть либо это какая-то казнь была, наказание, но вот в Древнем Египте неизвестно таких наказаний с отрубанием руки. Либо, что более вероятно, это те самые военные трофеи, потому что это двор перед дворцом, вот царь выходил, и перед ним это, значит, вываливали. Ну, а согласно текстам, воины за это получали золото, земли, каких-то там рабынь. И действительно известно, что вот в Египте, это же захватчики, потом их царь Яхмос выгнал, но, видимо, выгнать он их выгнал, началось новое царство, но традицию эту он у них перенял. И с тех пор появляется даже специальный иероглиф, вот как в этой надписи. Вот тут такая ручка. И тут на самом деле написано, что я привез с собой 2 женщин и 1 руку после сражения. Ну, как-то для трофеев богатых маловато, 1 рука. Но смысл, что вот такой иероглиф появляется в различных надписях и обозначает именно не просто руку, а кисть в виде трофея. Ну и надо добавить, это тот слайд, который я пропущу, что и другие части тела тоже в качестве трофеев в Древнем Египте привозились, по которым можно было еще заодно определить, что это именно мужчины, а не кто-то другой. Вот это тоже рельеф из храма Рамсеса III. Вот, ну перейдем к более приятным вещам. Можно иногда услышать, что различные античные тексты дошли до нас только в списках многократно переписанных рукописях средневековых. Ну вот уже полтора года назад, по-моему, Михаил Родин выступал у нас на форуме и приводил различные примеры действительно античных папирусов, античных там остраконов, то есть документов, действительно дошедших до нас из древности. А вот это целая библиотека. То есть вот это очень крутая вещь. Это вилла папирусов из Геркуланума. Геркуланум вместе с Помпеями завалила

79 году нашей эры при извержении Везувия, и там нашли почти 2000 папирусов. Но другое дело, что вот эти папирусы, они стояли такие в корзинах на полках, и когда это все завалило раскаленным пеплом, они все обуглились и превратились в такие спекшиеся, почерневшие свитки. Ну и начиная с того, что да, раскопки эти проводились, начиная с 1750 года, технология раскопок была далека от, в общем, идеальной, и поэтому они, да, на глубине 30 метров это все находилось, это все поднимали на корзинах наверх, и эти папирусы первое время просто выкидывали или даже использовали для растопки. Потому что там было много других вещей. Там 80 бронзовых статуй нашли, какие там папирусы. Но потом, когда стали понимать, что это действительно ценная вещь, уже стали относиться осторожней, но пытались разворачивать. И при этом много папирусов погибло. Вот тут даже изображена такая машина специальная, механизм, который был сконструирован, чтобы медленно, миллиметр за миллиметр разворачивать эти папирусы. Часть из них удалось прочитать, большая часть не прочтена до сих пор. Много испорчено, но вот уже в конце 20-го сделали КТ, и уже виртуальную копию пытались разворачивать. Но проблема в том, что КТ плохо показывало, собственно, эти чернила. И там были различные методики, когда пытались надписи выявлять на основании прям вот неровностей, таких вот микроскопических неровностей на поверхности этого папируса, оставшихся от чернил. И недавно вот этот вот свиток, который неудачно пытались прочитать в 1986 году, сверху это пример, это не он. А вот снизу вот такие вот кусочки черненькие, это вот то, что осталось от одного из свитков. И его с помощью КТ отсканировали, развернули, и там у них нейросеть, которая обучена распознавать буквы на вот таких вот документах. Пока что удалось прочитать отдельные слова, и там, в частности, встречаются имена Александра Великого и его полководцев Селевка и Кассандра. Вот. А вообще вся эта библиотека, еще раз, там больше 1800 папирусов найдено, а сколько-то еще не найдено, ее составил, видимо, эпикурейский философ Филаден. И вот непонятно, почему у философа там какой-то исторический трактат про Александра, но вот они будут расшифровывать дальше и разбираться, что же там все-таки написано, о чем этот папирус. Надо добавить, что второй этаж этой виллы не раскопан до сих пор, и там может быть еще одна часть библиотеки. Ну, хочется надеяться, что до него тоже доберутся когда-нибудь. А вот это, ну, более скромная находка, ну, скажем так, ряд находок, но они по-своему интересны. Это Франция, значит, там такое местечко Теруан, где хотели построить сооружение для очистки сточных вод, но перед этим, конечно, провели археологическую разведку и нашли целый ремесленный квартал, который стали раскапывать. Значит, там в том числе, например, скотобойня, стекольная мастерская, то есть там печь, а в ней такие капельки стекла и отдельные такие еще стеклянные цилиндры из синего стекла, видимо, заготовки какие-то для производства. А еще интересно, что там канал, вот сзади, за этим квартальчиком, был канал. А древние ремесленники, они особенно не заморачиваясь, весь мусор кидали в канал. То есть все, что у них там оставалось, что не получалось. Поэтому там нашли, например, кожаные ботинки шипованные. Вот. Там, поскольку там была скотобойня, где скотобойня, там и кожевенное производство. Там делали обувь. Там кожаные ботиночки, вот такие симпатичные, обрезки различные кожи и просто всякий мусор. Ну, для древних это был мусор, а для археологов это просто счастье. Там какие-то ручки от ведер, багры, ключи кто-то потерял и так далее и тому подобное. Ну, там это все периодически притапливает, потому что там рядом река. Но археологи, тем не менее, рискуя быть затопленными, продолжают это копать. Потому что копаться в древней помойке – это крайне интересно. Это для археолога просто счастье. Вот. А это снова Египет, в Саккаре. Несколько лет назад нашли рядом с пирамидой Униса бальзамировочную. То есть вот это было место, где проводилась работа с телами умерших. Из них там делали мумии. Это где-то 7 век до нашей эры. 26-я династия. Там несколько камер. Камера, собственно, где делали мумии. Ниже такая шахта идет, и на глубине 30 метров там погребальные камеры. И самое интересное, там есть тайничок. А в тайничке стояли вот такие

0: всякие горшочки и мисочки со всевозможными снадобьями, которые использовались при мумификации. И что особенно круто, многие из них подписаны. И даже на них написано «зачем?». То есть это вот для головы, это для рук, это, значит, натирать пятки, условно говоря. То есть инструкции прямо на этих сосудах. А внутри сохранилось, ну, в том числе в некоторых, кипящие капельки такого, видимо, кипевшего этого содержимого. А мы, конечно, многое знаем, ученые многое знают про мумификацию, но далеко не все. Потому что, во-первых, она там сильно менялась, технология это была довольно сложная. А кроме того, даже когда есть тексты, там не всегда можно вот название каких-то снадобий связать с чем-то известным нам. Вот здесь это возможно сделать, и там прям такая замечательная статья подробная с рецептами. И, ну, например, выяснилось, там вот есть такое зелье, которое называлось антиум. Думали, что это просто мирра. А оказалось, что это вот кедр, можжевельник, животный жир, это все вместе смешивали. Ну, надо, конечно, добавить, в этой мастерской конкретной. Потому что не исключено, что в разных местах и в разное время были разные рецепты. Но вот тут им удалось это реконструировать. И кроме того, что интересно, что большая часть этих компонентов импортная, то есть они из-за пределов Египта, в том числе даже из Индии что-то привезли. Потому что там есть смола каких-то растений, которые растут только в Юго-Восточной Азии, где-то вот там. Соответственно, речь идет о такой глобальной торговой сети, которая включала в себя Египет и Индию в 7 веке до нашей эры. Очень так современно это выглядит. Вот. А теперь вот это такой не свежий пример, но во многих смыслах он не свежий, но просто когда мы говорим про реконструкцию, например, мумификации, то можно представить, что такие опыты проводили на кроликах или на овечках, и действительно проводили на кроликах и на овечках, но и был опыт, когда в качестве объекта использовали реально тело живого человека. Вот этот, нет, это не он, не его тело, а он проводил этот опыт, Боб Брайер, такой египтолог из США, который реально решил устроить вот настоящую мумию. Для чего он раздобыл тело? То есть это был действительно пожилой человек, который завещал свое тело науке. Ну, раз завещал, вот, пожалуйста, тогда ложись, значит, на стол. Они оборудовали по всем правилам бальзамировочную мастерскую, вплоть до того, что они омывали стены палевым вином и произносили нужные заклинания. Все же должно быть по правилам. Значит, Драйер лично ездил в Египет, где добывал натрон. Это такая особая соль, которая использовалась при мумификации. Там 300 килограмм этого натрона он привез. Каких-то различных тоже зелий, масел он купил там на местных рынках, привез. И дальше вот они все это проделали. Причем они столкнулись с различными трудностями. Потому что, допустим, что делать с мозгом? Это было написано у Геродота, что мозг как-то вытаскивали через ноздрю. Но как? И они пробовали сначала еще на других человеческих головах, значит, но они когда какие-то штучки засовывали в нос, мозг не желал вытаскиваться, не хотел. В итоге они сделали такой крючок проволочный такой, и как миксер, значит, они его ввели туда, мозг взбили, значит, до состояния такого смузи, а потом, значит, голову наклонили, и он сам вытек. То есть вот они фактически заново открыли этот способ. Драйер говорил, что многие до меня об этом писали, но, в общем, они не понимали, о чем они. Вот мы теперь поняли. Короче говоря, они провели всю эту процедуру 70 дней, ну, как положено. То есть сначала, значит, месяц тело это у них пролежало, органы отдельно поместили, естественно, в канопы, как положено. Потом, значит, обмотали все это бинтами, произнося тоже молитвы нужные. Вот единственное, что у них в конце не получилось, да, тело там, я не помню точных цифр, у нас будет еще, мы хотим видео про это сделать, тело там стало легче процентов на 80, по-моему. То есть оно усохло, из него вся влага ушла, и оно стало выглядеть действительно как настоящая мумия. И когда в конце они хотели, как полагается, скрестить руки на груди, а руки-то уже не сгибаются. То есть они поняли, что это надо было делать сначала. Сначала их скрещивать, а потом уже вот эту мумификацию проводить. Ну, в следующий раз они будут умнее. Но, правда, это был опыт в 1994 году. С тех пор вроде они такого не повторяли, насколько я знаю. Мумию эту поместили в музей, и там она лежит с 1994 года, прекрасно себя чувствует. То есть, ну, как мумия. И там были шутки на этот счет, что Осирис был очень удивлен, когда спустя почти 2000 лет к нему, значит, новый клиент пришел. Вот. А еще больше, наверное, сам этот безымянный господин. был удивлен. Зато сейчас он с Осирисом, значит, они там пьют вино. Вот, такая замечательная история. Вот, как бы, вот это настоящая реконструкция. Значит, продолжая разговор про Египет, вы наверняка слышали про полости, что там нашли полости в пирамиде Хеопса. На самом деле их нашли еще в 2016 году, но сейчас просто их дополнительно исследовали. Короче говоря, это такая технология под названием мионография. Ну, физики расскажут, что такое мионы, лучше, чем я. Вот. Но это такие элементарные частицы, которые, значит, образуются где-то в верхних слоях атмосферы. И потом, значит, они пронизывают атмосферу и пронизывают в том числе скальные толщи. Хорошо, что вот их свойство, что они проходят через скалы и через массивные каменные сооружения тоже проходят, при этом отклоняясь как так или иначе. И, значит, получается такой как бы рентген той же пирамиды. Но единственное, что там должна быть очень большая выдержка, потому что это частицы редкие, и чтобы получить картинку, нужно ждать. Ну, представьте себе, значит, фото, когда фотоаппарат стоит там полгода. Вот, и здесь они реально там несколько лет проводили эти исследования, притом там отдельно японцы, отдельно французы, разные технологии, разные варианты этой мионографии проводили. Вот, в 2016 году они сообщили, что нашли две полости. Вот одна, я уж, ладно, покажу, хоть это нехорошо на экране показывать. Вот эта большая галерея, а над ней вот такая вот большая полость. А еще одна полость поменьше, которую они назвали северный коридор или коридор северной стороны. Это такая какая-то вот неоднородность, которая находилась над северным входом. То есть вот это тот, что называется шеврон. Значит, на пирамиде Хеопса с северной стороны видны такие два блока, ну, два ряда блоков домиком, вот где когда-то находился вход. Сейчас он закрыт. Вот. Но вот они сосредоточились на изучении вот этого коридора, ну, хотя бы потому, что до него проще добраться. И теперь, значит, были дополнительные исследования проведены, в том числе с помощью еще и ультразвука и георадара электромагнитного. Там еще участвовали американцы с немцами. Значит, они получили подробную структуру этого коридорчика, что он глубину 9 метров, что у него такая вот двускатная крыша, как, в общем, у различных полостей, допустим, в пирамидах, в гробницах Древнего Царства, они не делали, они не умели делать свод, они делали вот такую вот из двух блоков домиком крышу остренькую. Вот, и самое главное, что в итоге они предложили сначала Египетскому министерству древностей туда просунуть камеру, что они нашли местечко, там между блоками они просунули туда тоненькую трубочку металлическую, в нее ввели зонд, на конце которого находилась камера, и 2 марта, в день моего рождения, они устроили такую пафосную презентацию, собрали журналистов, и, значит, в реальном времени они туда ввели этот самый зонд с камерой, и все увидели впервые за 4500 лет внутренность этого помещения. Кстати, там можно увидеть при этом, и вы можете найти видео и фотографии, видите, там туристы сверху. Туристы продолжают себе по билетам заходить в пирамиду, даже не догадываясь, что тут происходит при этом. То есть пирамиду не закрывали. Ну, деньги-то не хочется терять. Вот. Ну, ничего особенного. Ну, коридорчик и коридорчик. То есть саркофага, мумии, золота там нету. Более того, он, похоже, ни с тем не сообщается. То есть это какая-то техническая полость, ну, возможно, что-то вроде разгрузочной камеры над входом, чтобы на него слишком не давило вот эта каменная толща. Но, тем не менее, просто сам факт, что впервые за 4500 лет человек туда заглянул, причем без динамита, не вскрывая вот это все, силой разума, значит, люди туда заглянули, согласитесь, это круто. А сокровища – это уже дело второе. Вот теперь совсем свежее исследование, которое вышло буквально неделю назад, другого рода, но тоже очень крутое. Значит, смотрите, это могильник неолитический во Франции, значит, называется Гюргии-ле-Нуаза. Там 128 погребений, которые примерно 6700 лет назад были, значит, там, появились там, в этом месте. Там жили какие-то древние земледельцы, потом они оттуда ушли, а теперь туда пришли археологи, нашли этих людей, и из них, из всех постарались вытащить ДНК. Ну, само по себе это уже никого не удивляет, древняя ДНК есть гораздо на порядке более древняя, но здесь они взяли просто со всех, с кого могли, более 90 человек, И, значит, по митохондриальной ДНК, по Y-хромосоме построили их родословную и получили две такие родословные, как бы два клана. Один, причем, значит, длиной в 7 поколений, другой длиной в 5 поколений. И у них есть отец-основатель. То есть мужчина, который является прародителем их всех. Вот он. Но если вы думаете, что это он, нет, вот он внизу. То есть это женщина какая-то, а он – это единственное вторичное погребение, то есть его подхоронили к женщине, причем видно, что скелетик уже был такой потрепанный, но они рассуждают как? Эти люди пришли на новое место, они принесли с собой своего предка и его перехоронили, ну, на новом кладбище с какой-то женщиной, вот, но, к сожалению, у женщины этой ДНК получить не удалось, значит, ну, там лежат его два сына, и оба сына в самых больших могилах в этом некрополе. Вот, вообще там, судя по всему, наследование было по мужской линии, и там патрилокальность. То есть они посмотрели, что мужчины все в основном друг другу родственники, а женщины все друг другу не родственники. И причем они, видимо, из разных мест приходили, то есть жен они брали себе из других общин. И кроме того, своих детей они тоже, так сказать, рассылали. То есть там очень мало женщин старше 15 лет, которые являются дочерьми вот этих людей. То есть примерно в 15 лет они, значит, выдавали дочерей куда-то замуж, видимо, в другую общину. Кроме того, они да, у всех посчитали, посмотрели пигментацию, то есть какого цвета были волосы, глаза, кожа, и на этой реконструкции, кстати, они постарались это учесть, и тут видно, что они были разные, то есть там были рыженькие, темненькие, светленькие, но это как раз соответствует тому, что вот они активно обменивались генами с соседями. Вот. И кроме того, интересно, что у них там было много детей. Причем многие дети доживали до зрелого возраста. Там есть у кого-то по 6 взрослых сыновей и дочерей. Соответственно, видимо, они хорошо кушали. Ну и не так, чтобы уж прямо мерли, как мухи. Вот. Но почему-то через 100 лет они оттуда ушли. То есть вот это все примерно 100 лет занимало, вот этот период их жизни. А потом, видимо, они ушли и оставили только своих погребенных детишек. Ну, а теперь пришли ученые, и, значит, вот мы узнали, наверное, даже некоторые детали, которые они сами о себе не знали, что, в общем, довольно забавно. Да, на этого предка великого мы посмотрели. Вот, а теперь от людей мы перейдем к нематодам. Это тоже недавняя совсем публикация, причем это российские ученые. Нематоды – это такие круглые черви, тип круглых червей, их там какие-то десятки, если не сотни тысяч видов известны, но они вообще-то крошечные, там, по миллиметру длиной в основном, но я не биолог, поэтому я про них ничего не знаю, кроме того, что червячки, и что они очень живучие. И вот на Колыме, в вечной, в многолетней мерзлоте, нашли, ну, на самом деле, взяли образец еще в 2002 году. Это образец, причем это древняя нора арктического суслика. Там, значит, склон, который такой обнажился, где открылись вот эти многовековые отложения, никогда не отмерзающие. И на глубине 40 метров там такая на поверхность выходила нора. Вот они взяли прямо камеру этой норы целиком, замороженную. Прямо замороженную отвезли в лабораторию, там хранили. А потом они оттуда из сердцевинки взяли образец, поместили его в питательную среду, и через некоторое время там появились нематоды, которые стали спокойно размножаться. И их там уже 100 поколений. Вот. Они исследовали ДНК этих нематод и описали по ним новый вид Panagrolaimus colymaensis, то есть колымская такая нематода. Вот. И они сделали радиоуглерод, правда, увы, не самих нематод, а каких-то органических останков растительных из этого уже вот образца, и получилось 46 тысяч лет. Из чего они делают вывод, что вот 46 тысяч лет нематоды пролезали в вечной мерзлоте, потом оттаяли и спокойно все размножаются. Причем им же особенно круто, потому что они партеногенетические. Им даже партнера искать не надо, она оттаяла и сразу размножается. Это вообще, если это подтвердится, важная оговорка, если это подтвердится, то это некая новая перспектива для эволюции. То есть представьте себе, что некий вид вымер десятки тысяч лет назад, но потом его индивид какой-то особь оттаяла и дает начало новой популяции. У них же там еще и горизонтальный перенос генами происходит между видами. Все у них хорошо. Некоторое время назад была аналогичная публикация, аналогичная публикация про коловратку из этой же значит, вечной мерзлоты. Вот там ей 24 тысячи лет. а теперь вот 46 тысяч лет. Но вот единственное, что я общался с коллегами-биологами, которые такие говорят, что ну вот надо еще вот как-то вот доказать все-таки, что она туда запрыгнула не потом. То есть они, конечно, доказывают, то есть, да, что это никогда не отмерзало, что вот они из самой глубины взяли этот замороженный образец, и понятно, что они все предосторожности соблюли, чтобы не было загрязнения, но вероятность загрязнения все равно всегда есть. Поэтому, конечно, подождем еще каких-то новых аналогичных результатов, но согласитесь, что это очень круто. И там они дальше исследуют, что как она вот, что она как-то сначала, у нее там какие-то генетические особенности, она сначала себя высушивает, а потом замерзает. То есть ей важно избавиться сначала от влаги, чтобы вот клетки у нее не развалились при замерзании. Вот какой-то там механизм такой реализуется, очень хитрый для этих нематод. Ну, может, и для людей пригодится когда-нибудь. А, вот, значит, возвращаясь к людям, есть такой относительно новый, что ли, археологический объект, который называется амоглиф. Амоглиф. Это, знаете, вот когда вы сидите на пляже и, значит, на мокром песке пальцем или палочкой что-нибудь там такое рисуете. Ну, конечно, с высокой вероятностью дальше приливом это все смоет навсегда, но есть некоторый шанс, что не смоет, и этот песок почему-то засохнет, сохранит ваши вот эти каракули, а потом его засыпет сверху другим песком, потом еще, еще, еще, и на десятки тысяч лет ваши вот эти автографы, значит, каким-то образом сохранятся. Вот, значит, в Южной Африке, это самое южное побережье, мы с Доброй Надежды, там стали находить различные отпечатки ног животных, прежде всего, в том числе отпечатки ног людей и вот такие вот амоглифы. Там песчаниковые такие скалы, вот они в результате выветривания разрушаются и обнажаются старые слои, а на них по каким-то геологическим причинам сохранились вот эти следы. Причем в некоторых случаях, это, что интересно, это оттиск, это выпуклый оттиск следов, то есть сохранился не сам слой с следами, а тот, который был над ним, как бы такой негатив. Причем иногда это на потолке пещер, такие выступающие следы. А вот здесь, кстати, пример, когда сохранился и негатив, и позитив. То есть вот там скала, на которой там типа 30 следов человеческих, а внизу валяется песчаниковый блок, на котором вот сами эти следы. А сверху слепок остался. Вот. Судя там по всему, люди там бежали трусцой по пляжу. Несколько человек. Ну, может, искупаться захотелось. Вот. А в других случаях это, например, вот такие вот художества. То есть это, вот, по-моему, самое крутое. Причем там плохо видно, но там есть отпечатки коленей. То есть он встал на колени, он вот так вот нарисовал и еще поставил в центр точечку. То есть такой кружок. Зачем он это делал, мы не знаем. Но вот это было порядка, в данном случае, 70 тысяч лет назад. То есть они еще эти все памятники датировали с помощью термолюминесценции. Метод позволяет определить время, прошедшее с момента, когда вот песчинки кварцевые последний раз освещались солнцем, то есть до того, как это было все захоронено. И датировки там от 70 до 150 тысяч лет. Причем это не разброс дат, а это разные памятники разного возраста. Вот, вплоть до 150 тысяч лет. И авторы города говорят, что это самые древние следы Homo sapiens, которые вообще когда-либо были найдены. Ну, хотя на самом деле, строго говоря, мы не знаем, были ли это Homo sapiens. Они чисто по датировкам предполагают, что это сапиенсы. Так ты по следу ты не отличишь сапиенса от какого-нибудь другого гоминина. Теоретически это могли быть какие-нибудь Homo naledi, такие припозднившиеся. Но, скорее всего, конечно, да, наши предки. А вот теперь не про предков, а тоже про тупиковых парантропов. Но здесь интересная вещь, связанная с тем, что вот исследование ДНК, вот, которые, конечно, там всех потрясли в свое время, они в основном происходят из северных широт, потому что, конечно, сохранность ДНК сильно зависит от условий, от температуры. Где жарко, там ДНК быстренько разваливается. Но помимо ДНК есть еще различные там белки, некоторые из которых более устойчивы. Например, там коллагены и, например, протеины, которые содержатся в эмали зубов. И, соответственно, сейчас развивается палеопротеомика, то есть можно же ДНК читать, а можно непосредственно, что в ДНК закодированы аминокислотные последовательности белков. Вот. А можно сами эти аминокислотные последовательности попробовать прочитать. Вот. Что они и делают, и в некоторых случаях успешно, то есть были уже исследования палеопротеомов из Испании, этих Homo antecessor, из Дбаниси, вот этих человека грузинского, денисовскую челюсть, между прочим, которую нашли в тибетской пещере Байшия, описали по протеому. И вот они взялись за парантропов. Значит, это южноафриканская пещера Сварткранц, из которой происходит вообще крупнейшая коллекция останков парантропов. Их там челюстей, черепов, зубов. Парантропы, напомню, что это такие были массивные австралопитеки с очень большими мордами, крупными зубами. И они как бы параллельно нашим предкам, хомо, существовали. То есть считается, что хомо были такие более всеядные, парантропы более специализированные растительноядные. Где-то миллион лет назад они вымерли. Их было несколько видов. Вот это южноафриканский, Paranthropus robustus. И вот что интересно, что поскольку их там нашли много, то видно, что они очень разнообразные. И это пытались объяснить, что, например, ну, может быть, у них было как у горилл, сильный половой диморфизм, то есть самки были мельче самцов заметно, а может быть, это хроновиды, то есть просто одни древнее других. Не всегда это можно сказать. Вот здесь они взяли 4 зуба из одного слоя, то есть примерно одновременно синхронные друг дружке, и из них получилось выделить остатки белков. Значит, поэтому, во-первых, определили их пол. Это методика, которая используется, кстати, в криминалистике. То есть есть белок амилогенин, у которого есть два варианта на X и на Y хромосоме. Соответственно, по тому, какой вариант этого белка, определяют, что это самец или самка. И там получилось как раз два самца, две самки. Обратите внимание, что другими способами это сложно определить. И не всегда, то есть по размеру зубов можно. Но вот там был мелкий зуб, они думали, что это самка. Оказалось, что это небольшой самец. Вот, во-первых. А во-вторых, они, конечно, взяли эти вот аминокислотные последовательности и сравнили с современными ископаемыми людьми, то есть с неандертальцами, с денисовцами и со всякими человекообразными обезьянами. Ну и макаку заодно взяли. Вот. И получилось, как бы, кто бы мог подумать, что парантропы оказались ближе к хомо, к людям, чем к любым другим приматам. Ну, в общем, что было более-менее очевидно, но это сейчас было показано впервые на молекулярном уровне. Не на уровне сравнения строения зубов, а впервые на молекулярном уровне, что очень круто. Но еще обратите внимание, вот там эти 4 парантропа, четвертый желтенький, он слегка так в стороне от них. Он от них все-таки отличается. То есть вот у него один вот этот вариант аминокислоты, другой. И, соответственно, они предположили, что это была какая-то отдельная группа парантропов, немножко сама по себе, может быть, там на уровне подвида, которая, кстати говоря, и по строению, вот этот зуб, это как раз вот тот самый небольшой самец, то есть он какой-то был такой своеобразный, по строению он больше похож на парантропов из другой известной пещеры, Крамдрай, которая там же находится недалеко. Соответственно, вот они говорят, что нет, это не половой диморфизм, это не самцы и самки, а, видимо, это все-таки разные популяции этих парантропов, но теперь это надо изучать более тщательно, может быть, постараться получить более длинные вот эти аминокислотные цепочки, а также, конечно, вот о чем, например, я вообще просто молюсь, жду, когда они то же самое сделают для других австралопитеков и ранних хомо. Там же такая чехарда систематическая, там куча разных видов, спорных, сомнительных видов, хорошо бы с ними разобраться. И, может быть, с помощью вот этих протеомов они с ними, наконец, разберутся. И вот, в том числе, может, мы узнаем, кто все-таки наш прямой предок, а кто не совсем прямой. Хотя, может, и не разберемся. Ну, я надеюсь. Вот, значит, я уже упомянул сегодня южноафриканских хомо наледи. На самом деле, это вот такая, типа, если говорить про находку века прямо, вот эти хомо наледи, это находка 21 века, но уже почти 10 лет назад они были описаны, эти удивительные такие архаичные, маленькие, мелкомозгие человечки из Южной Африки, которые жили всего 300 тысяч лет назад. Они известны по многочисленным скелетам, найденным в системе пещер Rising Star, значит, палеантропологом Ли Бергером. Там их реально тысячи этих костей, соответственно, какие-то десятки индивидов разных полов, возрастов в нескольких камерах. Ну и самое удивительное, что вот они в глубине пещеры, причем, значит, вот эта камера Диналеди, где их нашли впервые, туда надо пролезать по узкому длинному лазу, куда сам Ли Бергер-то пролезть не смог, потому что он такой большой мужчина, и он специально через Facebook набирал худеньких спелеологов, чтобы вот туда их запускать. Но в итоге он похудел на 20 килограмм и пролез таки туда. Вот. И у него была цель. Вот. Пещеру-то не обманешь, да? Это я просто там слегка... Костюм полнит меня. Нет, пещеру не обманешь. Вот, значит, и теперь, значит, в декабре он выступил на пресс-конференции. Он любит всех так шокировать. Ну, вопрос-то главный был, как эти кости туда попали. Потому что на костях следов каких-то плотоядных животных нет. Вроде как бы какие-то водные потоки там тоже не проходили. И каких-то других отдельных входов в эту пещеру нет. То есть дальше Либергер просто, значит, рубанул с плеча. Это погребение. То есть они их туда сами принесли и там их сложили. При этом освещали себе путь факелами. То есть вот какие-то существа с мозгом 500 кубических сантиметров 300 тысяч лет назад, освещая себе путь факелами, значит, таскали своих покойников в какую-то пещеру. Ну, бред. Вот теперь, значит, в декабре он заявил, что нашли такие следы факелов. То есть они нашли там копоть на стенах, нашли вроде бы очаги, какой-то уголь в этих пещерах. И он обещал в течение месяца, он об этом тоже в свойственной манере выступил на какой-то пресс-конференции и сказал, в течение месяца будут подробности. Но никаких подробностей не последовало. Зато примерно через полгода вышло сразу 3 статьи о том, что они нашли погребение Homo naledi и нашли еще и художество Homo naledi. Ну да, у меня написано, так что интриги не получилось. Значит, там просто они нашли 3 ямы в этих пещерах, и он, значит, доказывает, что ямы эти искусственные. То есть там действительно не просто валяются кости, а там такое углубление, это видно по характеру, собственно, породы, и внутри этой ямы отложения перемешаны, то есть там вокруг они слоями лежат, тут их последовательность нарушена, сами скелеты сочлененные, то есть это не куча костей, а там ручки в анатомическом положении, и вот по позе, судя, значит, они доказывают, что это было быстро засыпано. То есть это не упал случайно туда этот человечек, а потом постепенно его засыпало. А они его туда положили и быстренько закидали. И таких погребений они нашли там 3. Вот, одно они прямо целиком вырезали, ну, в 3 блоках, залитых гипсом, и сделали компьютерную томографию, нашли там орудие первое. Вот оно, вот такое вот орудие. Первое вообще орудие, найденное в связи с этими Homo naledi, потому что там орудий-то никаких не было. И нашли художество. То есть вот в таком предбаннике перед этой камерой, где, собственно, вот эти кости, большая такая стоит колонна, естественная, а на ее сторонах гравировки в виде хэштегов. То есть там такие пересекающиеся линии в большом количестве. Вот, они отдельно их там детально исследуют и утверждают, что, значит, вот Homo naledi, у них там был какой-то погребальный культ. Они туда носили своих покойников, тут же чего-то рисовали на этих стенах. Вот. Но, конечно, это надо вообще доказывать. То есть самое главное, датировок вот этих изображений нет. То есть он, конечно, ну, авторы статьи намекают, что а кто еще? Потому что никаких других следов человеческих в этих пещерах не найдено. Кто же еще? Конечно, Homo naledi. Но, строго говоря, это надо доказывать. Вот. Тем не менее, действительно круто. Да, и где орудие? То есть чем они копали ямы? Вот это вот одно единственное орудие сомнительное, которое они там нашли. Чем они копали яму? Вот, по идее, там следовало ожидать бы больших следов культуры, если действительно она у них была. Но, короче говоря, пока ждем. Но продолжая про гравировки, вот уже более бесспорная вещь. Значит, это пещера Ларош-Катара во Франции, значит, в которой нашли вот такие интересные следы. А там дело в том, что стены пещеры в силу каких-то тоже геологических особенностей покрыты таким рыхлым налетом. Если вот так проводить пальцами, он проминается, и остаются такие вот канавки. И там все стены вот в этих канавках. Кто-то вот так вот, видимо, водил пальцами. А пещера была запечатана, засыпана. И датировки показали, что вот это отложения эти, которые засыпали пещеру, сформировались 57 тысяч лет назад. Никаких следов, кроме неандертальских орудий, в этой пещере не найдено. И авторы доказывают, что вот 57 тысяч лет назад она была запечатана, эта пещера, и до сих пор ее никто не открыл, пока туда не пришли археологи. Соответственно, вот эти следы оставлены неандертальцами. Зачем? Ну, кто же их знает, зачем? Факт, что вот, видимо, им, может, это просто нравилось. А вот уже, это уже наши, ну, прямо наши друзья, то есть это экспедиция в Хотылево. Как раз, кстати говоря, там был Дробышевский в этот момент. К сожалению, меня не было, я туда не смог поехать в этом году, значит, о чем очень сожалею, потому что вот буквально 10 дней назад на этом памятнике в Брянской области нашли косточку с гравировкой в неандертальских слоях. Памятник неандертальский, там вообще находят много костей животных, мамонтов в том числе, каких-то лошадей. Вот. А эта кость, ну, кстати говоря, непонятно чья, возможно, мамонт или носорог. Но самое интересное, что на ней обнаружили вот эту гравировку, причем увидели ее только, когда кость принесли в лабораторию и там очистили, потому что она вся была покрыта суглинком. И обратите внимание, что вот эти такие пятна марганца, они прямо на донышке этих царапин, из чего следует, что это все-таки не студенты ножиком чиркнули во время раскопок, а эти царапины древние. Вот. Ну, а там еще их, некоторые характеристики этих царапин свидетельствуют о том, что их оставили по свежей кости, а не по высохшей. Вот. И вот теперь уже наши коллеги там под разным углом фотографировали, освещали на айфоне, там резкость поднимали, и увидели в итоге, что это вот такие два зигзага как бы и грустный смайлик. Вот. Что это значит? Уже тут появились версии. Это карта или это календарь? Значит, ну, короче говоря, неандерталец что-то процарапал. Это факт. Зачем, мы, наверное, не узнаем никогда. Ну вот будем ждать и публикации, потому что пока что это только вот фотография появилась и краткий текст для, для пресс-релиза. Вот. Значит, а вот это не, тоже не совсем новость, потому что находка эта сделана пару лет назад, но она очень крутая. То есть вот эту мумию щенка... Нет, не пару лет назад. В 2012 году нашли вот эту мумию щенка в Якутии. Значит, назвали его Тумат. Там растаяла вечная мерзлота, и он, значит, оттуда вылез. Там, кстати, и вторая мумия есть, но про нее меньше пишут. Значит, у этого Тумата сохранилось содержимое желудка. И в содержимом желудка кусок шкуры. Вот. Думали, что это шкура пещерного льва, судя по его цвету. Но когда сделали анализ ДНК, оказалось, что это носорог. Причем радиоуглеродный анализ показал, что этот щеночек жил примерно 14 тысяч лет назад, а носороги-то вымерли примерно 14 тысяч лет назад. То есть это был один из последних шерстистых носорогов, которого, значит, съел этот щенок. Но, правда, вскоре после этого он помер, потому что кусок не переварился. Значит, он быстренько помер. Почему помер, не знаем. Вот, и там разные версии. Может быть, они нашли дохлого носорога, может, это была уже домашняя собака, и охотники ему дали. Никто не знает, но это впервые в истории науки, значит, нашли часть животного одного вида в желудке животного другого вида, древнего, и определили с точностью до вида, кого он съел. И качество митохондриальной ДНК там оказалось настолько хорошей, что они использовали ее, ну, не они, другие ученые, которые занимаются исследованием шерстистых носорогов, использовали эту митохондриальную ДНК в исследовании популяции шерстистых носорогов, причин их вымирания, какая у них была численность. Там вот эта митохондриальная ДНК куска шкуры из желудка этого вот Тумата фигурирует вместе с другими ДНК шерстистых носорогов, что, наверное, очень круто. На самом деле, я как-то очень быстро вам рассказал про все 17 исследований. А сколько времени прошло? Представляйтесь, пожалуйста.
1: Добрый день, меня зовут Елена. Я сама биолог, поэтому мне очень была интересна ваша лекция. И я хотела бы немножко подвести к, возможно, 18-му открытию. Возможно, ну, скорее всего, вы знаете про Нобелевскую премию, которая была получена в 2022 году шведским ученым, как раз-таки палеогенетиком Сванте Паабо, за расшифровку ДНК денисовцев и некоторых представителей неандертальцев. Не могли бы вы рассказать суть данного открытия, какую пользу это принесло нашему обществу, то есть за что сама Нобелевская премия была получена?
0: Там была такая, на самом деле, более расплывчатая формулировка: за исследование эволюции древних гоминин на уровне генетическом. Значит, слушайте, была куча комментариев от генетиков, вот как раз когда была вручена эта Нобелевская премия, начала бомбить, так сказать, некоторых людей, то что, а почему не за это же по медицине, как бы, физиологии, а какая польза вообще? Я понимаю, там, рак, допустим, там как-то лечат, жизнь продлевают, или там какими-то сердечными там болезнями борются, а здесь вот вроде какая-то вещь отвлеченная. Вот, я, поскольку я вообще далек от Нобелевской премии, я могу сказать только, что там, во-первых, ну, вообще сама палеогенетика – это революция палеантропологии. Насколько она вообще, насколько вообще все это к практике человеческой относится – это философский вопрос. Потому что, ну, зачем нам нужна история? Зачем нам нужно искусство, например? Вот, то есть ты на хлеб не намажешь. Но вообще людей издревле волнует, откуда мы. То есть, может быть, одна из задач человека как вида – выяснить, откуда он взялся. Вот. Во-вторых, понятно, что вот эти технологии –

0: Ну вот мы сейчас хотя бы обонятельные рецепторы, шерсть была полупрозрачной, и вообще был он весь такой болезненный. Такой, вот. То есть, видимо, эта популяция загибалась там уже вот от вырождения. Но умерли они, видимо, потому что их просто пресная вода кончилась, потому что закончился ледниковый период, уровень Мирового океана поднялся, притопил там у них источники воды, им было там совсем плохо. Вот есть такие вот исследования. Вот. Например, да, пожалуйста.
1: Спасибо за лекцию. Я бы хотела задать вопрос. Почему считают, что царапины на стенах пещеры оставлены именно неандертальцами, а они неестественного происхождения? Спасибо.
0: Обычно в таких целях проводят эксперименты. Вот эти ребята реально, во-первых, проводили эксперименты. То есть они брали различные там камни, а там еще и следы когтей животных, следы, оставленные различными орудиями, и в том числе следы, оставленные пальцами современных людей. То есть они проводили эксперименты и сравнивали, как это выглядит. И они пришли к выводу, что вот эти следы, они именно оставлены человеческими пальцами. Вот. Против того, что они естественным путем оставлены, обычно используют такой аргумент. Покажите естественный пример. Вот в данном случае они достаточно протяженные, они параллельные, их много, они примерно одинаковой ширины, одинаковой глубины, они там, условно говоря, не пересекают, или там, наоборот, пересекают какие-нибудь трещины на стене. То есть, короче говоря, обычно они используют такой набор признаков, по которым можно отличить естественные следы от искусственных. И говорят, вот смотрите, если бы они были естественными, то, скорее всего, они бы следовали каким-нибудь там трещинкам на этой скале. Скорее всего, они бы были разной ширины, разной длины и изгибались, обрывались бы в разных местах, потому что естественные процессы, они вот случайным образом происходят. А здесь они, смотри, конечно, одинаковенькие, одинаковые ширины, вот, они не прерываются, там они даже как-то где-то анализируют, что вот он вел, а в конце у него уже пальчик вот так вот, там уже немножко след изменился, потому что палец под другим углом идет. Вот, поэтому, да, они доказывают, что это именно человеком оставлено. Хотя, конечно, всегда можно поспорить с этим, да.
2: А тогда в продолжение вопроса уточните, а не могло ли это быть некое действие ритуального характера, например, как буддийское поворачивание молельных барабанов? Ну, не обязательно прямая параллель, но...
0: Все, что угодно могло быть, да как доказать? Главный вопрос. То есть там вот как вот эта кость из Хопилева, там начинается, это карта. Они нарисовали зайчика, значит. Это был, значит, автограф неандертальца. Или это горы они нарисовали. Это всегда крайне затруднительно доказать. То есть факт, что это, вот как бы они доказывают, что это сделал, видимо, человек. Сделал он это осознанно. Зачем? Нужно придумать множество объяснений. Там даже, что вот он пытался что-то изобразить. И при некоторой фантазии можно там что-то увидеть. Вот он раковину, нарисовал раковину. А может и нет. То есть это всегда вот такое вот умозрительное рассуждение на песке. Поэтому, на мой взгляд, лучше вот тут притормозить. Катенька, а есть ли вопросы из чата какие-нибудь? Нету пока вопросов из чата. Так, давайте дадим вот туда микрофончик для, опять же, балансу.
3: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Хотел спросить по поводу хэштегов. Если я не ошибаюсь, их находили в разных частях мира. Вот хотелось бы узнать, с чем это связано. Ну, что послужило образу, почему это ставят?
0: Ну, возможно, это просто какая-то самая очевидная геометрическая простейшая фигура. То есть взял, нарисовал. Просто нередко они получаются просто, когда много пересекающихся линий. То есть кто-то нарисовал какое-то количество горизонтальных или там процарапал, потом процарапал вертикальные. Вот на их пересечении получился этот хэштег. Что он обозначает? Есть находка в пещере на Гибралтаре, если не ошибаюсь, вот такого тоже, вероятно, неандертальского. Есть находка аналогичного хэштега в Южной Африке на орудии в пещере Бломбас, если мне память не изменяет. То есть похожие находки есть, и они даже, вот в данном случае, они начинают говорить, что это, может быть, одна культура была. Вот, потому что, ну вот, какие-то, может, это те же люди или люди, которые как-то обменивались знаниями. Но узор слишком простой, мне кажется. Что, это же самое, а почему строили пирамиды там? Вот там и тут строили. Потому что самая, как бы, очевидная геометрическая форма. Ну, да, ну, мы не знаем, почему...

0: хэштег. Пытались изобрести хэштег. Так, пожалуйста, вот там был где-то вопрос. Да, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня вопрос такой, возможно, более фундаментального характера. Недавно, не будучи вот специалистом в археологии, антропологии, начал спорить с родственником по поводу происхождения человека, и основной аргумент был против, грубо говоря, происхождения человека от обезьяны, в том, что невозможно изучить то, что было сотни тысяч лет назад, миллионы лет назад. Вопрос, как вкратце это доказать, и возможно ли это, и насколько вообще методология сейчас надежна, насколько у нее высокая разрешающая способность и каково соотношение категорических выводов каких-то относительно прошлого, особенно далекого, с предположениями, только вероятностями. Вот. Спасибо.
0: Ну, во-первых, вот если начинать с конца, то это слишком, слишком глобально, потому что вы понимаете, что одно дело, когда мы изучаем твердые вещи, то есть, например, мы изучаем кости, мы изучаем орудия, вот они есть, они нам даны в ощущениях, и очевидно, что это кости, значит, какого-то живого существа, очевидно, что это орудие. Вот. Ну, в некоторых случаях это не очевидно, но для специалистов это понятно. Вот. Другое дело, когда мы начинаем реконструировать, например, о их отношении в сообществе, о говорили ли они, о мечтали ли они, вот. Да, это уже понятно, что в значительной степени это реконструкция, интерпретация, и там вероятностность возрастает. Я имею в виду, что это уже вот как бы большой процент предположений. Чем дальше мы отходим от твердых, так сказать, артефактов, тем больше появляется, значит, возможность для фантазирования. Хотя, конечно, как правило, в научных статьях исследователи это осознают и оговаривают. Если это как бы нормальное исследование, то там эта вероятность даже выражена в цифрах. Вот, значит, если мы говорим, как мы можем, что мы не можем исследовать то, что было миллион лет назад, мы не можем исследовать даже то, что было секунду назад, потому что это уже прошлое. Напрямую мы не можем. Вот даже, это, помнится, был у Билла Ная такой пример. Вот я смотрю на вас, но пока я, значит, на вас смотрю, свет-то летит ко мне, вы уже изменились. Я все время вижу только прошлое. Мы все время с вами имеем дело с прошлым, но напрямую, пока я буду к вам подходить, вы еще изменитесь. Постареете чуть-чуть. Короче говоря, вот, можем ли мы изучать в принципе прошлое? То есть такой философский вопрос. Возможны ли в принципе исторические науки? А это не только палеонтология, это и геология, это и астрономия, потому что когда мы смотрим на далекие звезды, мы тоже смотрим на далекое прошлое. Вот. То есть если мы можем предположить, если мы будем говорить, что мы вообще не можем, ну тогда, значит, ну вот такой солипсизм. Все, все есть порождение моего больного воображения. Вот. Если мы все-таки исходим из того, что наши ощущения нас, ну, наверное, не всегда обманывают, то по различным косвенным признакам мы можем делать выводы. Наши выводы надежнее, если эти признаки сходятся. То есть я спросил у вас время, я спросил вот оттуда время, и еще у кого-то, и сравнил эти три цифры. Я вижу, что двое часов показывают одно время, а третьи часы – другое. С большей вероятностью все-таки вот эти два показывают правильно, а третий врет. А если у меня 9 часов, ну, разных приборов, я их сравниваю, вероятность выше. Это, конечно, все 9 могут врать. Когда мы, например, изучаем какие-нибудь памятники, и мы их датируем, сейчас их датируют десятками способов. И если в разных лабораториях разными методами приходят к сходным результатам, ну, это все-таки вероятность, что, видимо, да, правильно, ошибки нет, вероятность выше. Хотя она все равно не будет стопроцентной никогда. И в науке вообще практически, кроме математики, вы никогда не имеете дело со стопроцентной вероятностью. Она может быть очень близка к 100%, но никогда не 100%. Вот. Не знаю, убедит ли это вашего собеседника. Да, пожалуйста.
2: Спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос про неандертальцев. Ну, насколько я знаю, по последним данным, неандертальцы признаны гораздо более развитыми и умными, чем считалось ранее. Существует ли какая-то связь между наличием неандертальских генов в геноме человека и когнитивными способностями, уровнем IQ?
0: Значит, такую связь пытались искать. Это будет немножко неполиткорректно, учитывая, что вообще неандертальские варианты генетически есть у неафриканцев и нет у африканцев. вот, то как бы я бы хотел посмотреть на статью, где будут такие выводы делаться. Вот. Хотя, тем не менее, такие публикации есть. И показывается, что некоторые неандертальские варианты связаны с какими-то определенными когнитивными способностями, но каких-то вот очень серьезных выводов о том, что именно вот это вот скрещивание дало что-то не для иммунитета, не для, допустим, вот циркадных ритмов, не для кожной пигментации или там жироотложения, а именно для работы головы, каких-то таких вот заметных результатов я не видел. Вот. Хотя, ну, понятно, что вот эти неандертальские варианты, которые у нас есть, они рассеяны по всему геному, и, конечно, они попадают и в гены, которые связаны с развитием нервной системы и с когнитивными способностями в том числе. Но там всегда, когда просто начинают оценивать вклад каждого вот этого отдельного неандертальского варианта, там настолько, вот если их разложить по отдельности, там настолько мизерный вклад может быть, вот, что обычный ответ... Значит, мы видим, что влияние есть, а вот какое оно, мы не знаем.
3: Вон у нас с той стороны тоже есть вопрос.
4: Добрый день, я на самом деле очень стесняюсь. Меня зовут Хесус, привет. Вот. И ваша лекция, на самом деле... Ну, вообще, я ожидал немного другого, но в общем и целом я, в принципе, понял, что вы хотели сказать этим. Вы просто показали то, чем вы занимаетесь, и, в принципе, к чему может привести тот или иной вид деятельности как раз-таки... Ну, короче, были сейчас вопросы про то, что... вот у вас был вопрос про то, что вы спорили с родственниками. Я стесняюсь чуть, извините. Где-то здесь был вопрос про эмоциональный интеллект как раз-таки, и был вопрос, опять же, тоже про... Последний вопрос про как раз-таки само развитие определенных индивидов, которые привели нас к тому, к той точке развития нашего интеллекта и, в принципе, нас самих, которую мы знаем сейчас. Но также нужно понимать тот факт, что наше общество довольно-таки молодое. И, во-первых, я могу ответить на ваш вопрос, ну, не то, чтобы ответить спокойно. Вопрос был в том, что вы спорили о том, что кто был до человека, то есть, мол, это не обезьяна. Но если посмотреть, в принципе, на все развитие эволюционного...
5: Александр, есть вопрос? Давайте, Александр, отпустим. После лекции можно пообщаться друг с другом.
4: А, ну,
5: все отлично.
4: Хорошо.
0: Будьте лаконичны, сосредоточьтесь.
4: Я просто переживаю очень сильно. Я не люблю людей. Извините, я люблю больше что-то изучать и смотреть. Вот. Так что, ну, в принципе, вопросов к вам у меня нет... Но я вообще на самом деле просто...
0: Спасибо. Да. Спасибо, что вы высказались.
4: Последний. На самом деле я выслушал вопросы и понял, что на три вопроса как раз-таки про эмоции, обезьяну и коммуникативные навыки мы не смогли ответить, поэтому я хотел попытаться ответить на них. Но раз так, то нет.
5: Можно после лекции вот найти молодого человека и кому интересно пообщаться. Спасибо. Крайний вопрос, наверное.
6: Мы можем еще пообщаться, если есть еще в чате.
7: Добрый вечер. Спасибо за доклад, Дмитрий. Меня вот по первому вашему открытию, да, по столовке неандертальцев, где они, значит, кушали слоников. Вопрос такой, почему такое количество особей опытных на такой ограниченной территории? Ведь если бы я был неандертальцем, и я бы где-нибудь его в саванне убил, то я бы, наверное, там бы все-таки его и съел. Потому что тащить группой в 15 человек машину, которая весит 5 тонн, это не совсем правильно, тем более по дороге могут как бы конкуренты напасть, да, и отобрать добычу. Что они каперхентом делали? Зачем они стаскивали в одно место?
0: Я не уверен, что они их стаскивали. Там какое-то было место, куда эти слоны почему-то приходили. Там, кстати говоря, во-первых, их наверняка гораздо больше, чем они нашли. Потому что вообще это карьер, где добывали торф или бурый уголь, что-то такое. И, короче говоря, значительную его часть его уничтожили.
7: Миграция вот. Какая-то там походила, возможно.
0: Кто же знает. Вот, я не думаю, что они их туда стаскивали. Скорее всего, они прямо их там на месте и делали. Так мы, они их сгоняли их туда. Сами слоны туда приходили. Не похоже, что они их туда тащили. Вот. И там, кстати говоря, были расчеты, что, учитывая промежуток времени, значит, вот, за который это все накапливалось, там был, грубо говоря, там один слон за несколько лет. То есть это не то, чтобы они каждый день ходили и притаскивали слона. Раз в несколько лет они устраивали такую большую охоту, видимо, а потом уже друзей всех созывали на праздник и вместе, значит, трескали этого слона, а потом еще несколько лет ждали. Но еще раз, это по тем слонам, которых нашли, потому что большая часть этого памятника, к сожалению, уничтожена землеройной техникой. Так, такая вот грустная история. Так, в чате вопросов этих нет особых. Так, ну, давайте еще вопрос. Да, давайте.
8: Здравствуйте. Тоже не очень хочется позориться своими знаниями. Меня зовут Мария. Вопрос такой. Я, когда приезжаю мимо полей, да, я никогда не видела бегающих людей, археологов со сканерами. Как именно вы находите, где копать?
0: Значит, подавляющее большинство находок до сих пор делается случайно. Кстати говоря, на полях. И без сканеров, а просто, например, колхозниками, крестьянами, которые копают колодец, или вот как вот в случае с этими, например, слонами, землеройная техника, и вдруг они видят, что из-под ковша посыпались косточки или черепки, или что-то такое. Если это сознательный работник, он сообщает начальству. Если начальство сознательное, оно сообщает ученым, понимая при этом, что с высокой вероятностью работа встанет. Вот, поэтому лучше вообще там выкопать это, выкинуть и никому ничего не говорить, к сожалению. Вот. Но, значит, помимо этого существует археологическая разведка. То есть вот в тех же самых, допустим, стоянках палеолитических, там сканер, если вы имеете в виду металлоискатель, то там он не поможет, потому что там металла нет. Но вот археологи ходят, например, по местам, где, значит, например, река размыла берег. И вот известно, что вот в этой местности река размывает берег, и там где-то есть выходы кремня. А кремень был ценным сырьем. И вот они ходят и смотрят, и в какой-то момент он видит выпавшие орудия из стенки вот этого размытого склона. Вот, и вот так, например, Хотылёва открыли. Вот. Сейчас уже используют иногда спутники. А пещеры? Пещеры, то есть там ходят, осматривают пещеры. Но пещеры есть далеко не везде. Но там, где есть пещеры, да, спелеологи находят. Вот Homo naledi, я рассказывал, там нашли спелеологи. А вот австралопитекосидибу Бергер описал целенаправленно. Он по сервису Google Земля находил места, где есть неизвестные карстовые пещеры, и целенаправленно туда шел. И он нашел их. То есть определенные места, где вероятность встретиться вот с такими находками выше. Там стоит искать. Были даже сервисы, знаете, что называется гражданская наука. То есть огромное количество спутниковых карт с высоким разрешением, например, там африканской саванны. Известно, что в африканской саванне в некоторых случаях древние окаменелости могут лежать прямо на поверхности. Вот их ветром, там, водой вымыло. Но вы никогда, если вы будете, как вот поисковик, целенаправленно обходить эти сотни квадратных километров, вы никогда все это не обойдете. И там, значит, спутниковые карты разбиты на квадраты, и любой желающий может заходить на их сайт, загружать случайный участок карты, смотреть на него. И если там видит что-то подозрительное, нажимать там кнопку. Типа, обратите внимание. Вот. И с помощью большого числа людей они, значит, вот так вот более эффективно ищут. То есть вы можете зайти и посмотреть. По-моему, правда, этот проект уже закончился. Вот. Поэтому, да, как правило, это случайно. В некоторых случаях это происходит целенаправленно.

Добрый вечер. Спасибо, что не убежали. Я сейчас немножечко такой развлекательный буду прослойка, да, между предыдущей достаточно такой научной лекцией и следующей, которую прочитает человек, похожий на Александра Соколова, там он в углу уже прячется. Я буду немножечко развлекать с одной стороны, а с другой стороны, как вы понимаете, те же сериалы входят в нашу жизнь достаточно плотно. Пожалуйста, поднимите руки, кто смотрел хотя бы один медицинский сериал. Во! Правильно! Потому что, ну никак, без них никак никуда не денешься. Да? Несмотря на то, что я специально их не смотрю, я их слушаю спиной, потому что у меня их смотрит жена. Вот, она учитель, как вы понимаете, ей хочется узнать, что еще в какой-нибудь отрасли гораздо хуже, чем у них. Вот медицина для этого подходит просто идеально. Поэтому она смотрит, а я слушаю. Если что-то попадается интересное, я потом спрашиваю, что это был за сериал, сезон, серия, и потом пересматриваю уже специально для коллекции. В общем-то, я наколлекционировал достаточно много, и уже их теперь так много, что можно делиться с вами. Если мы посмотрим первые по рейтингам зарубежные сериалы, это вот по версии IMDb, это та база данных кинофильмов и сериалов, которая поддерживается Амазоном, то, в общем-то, как мы видим, да, здесь достаточно интересные есть вещи. Ну, понятно, что на первом месте «Хаус», хотя, по мнению многих медиков, он там совершенно незаслуженно находится, больница «Никербокер», потом абсолютно заслуженные «Скрабсы», да, или, как у нас ее приводили, клиника, чертова служба в госпитале «Мэш», опять же, не совсем правильный перевод, ну и так далее. То есть тут действительно такие знаковые сериалы, которые, в общем-то, известны и медикам, и не медикам, и в которых много очень интересных, самых разнообразных находок, вещей, интересных людей, которые в этом задействованы. И если мы посмотрим историю, то на самом деле сериалы появились не так давно. Медицинские сериалы. Понятно, что и в нашей стране снимались фильмы про медицину, самые разнообразные, замечательные, за рубежом. Но вот именно сериалы – это уже детище послевоенное. То есть они появились где-то в 50-х годах. Самый-самый первый сериал – мне не удалось найти из него ни одного кадра, ни действующих лиц, ни исполнителей, поэтому я буду начинать со второго. То есть вот этот сериал «Доктор Килдер», он один из первых, которых удалось найти, именно вот с фотографиями хотя бы участников. Здесь сразу видны основные косяки всех медицинских сериалов. Например, как вы видите, на фотографии, которая черно-белая, доктор Килдер измеряет давление пациентки. Вот. Ну, ладно, он смотрит в глаза, потому что пациентка достаточно красивая. Но посмотрите, где находится стетоскоп у него. То есть он у него болтается, просто висит, да, в качестве антуража. Хотя он измеряет давление механическим тонометром. Это значит, что он должен слушать тона Короткова. Это значит, что у него должны вот эти вот штучки, да, оливы стетоскопа находиться в ушах, а сам стетоскоп на локтевом сгибе. Но, тем не менее, как вы понимаете, красота кадра и все остальное, оно превалирует во всех медицинских сериалах, я это сегодня буду говорить неоднократно. То же самое и здесь, с капельницей. Он очень пристально смотрит, ну, я не знаю, куда, может быть, физраствор, может быть, раствор глюкозы, но он так может смотреть до посинения, потому что воздуховод не поставлен. Это означает, что никакая капельница в данном случае работать не будет. Но зато красиво, да, актер красивый. Узнали, кстати, актера? Не узнали. А если ему отрастить бороду и добавить катану, то это будет Анзен Сан, да, он самый. Ричард Чемберлен, что интересно, у него есть 3 золотых глобуса, то есть актер достаточно такой именитый. И все 3 глобуса за сериалы. Причем один из них за доктора Килдера, второй за «Поющих в терновнике» и третий вот как раз за Сёгуна. Как вы понимаете, появление наград у различных сериалов, оно тут же дало.

по зеленый свет этому направлению, в том числе медицинские сериалы. Что это означает? Это означает рейтинги, это означает деньги, это значит именитые актеры и так далее. То есть все это можно, эту историю можно раскручивать. Ну и, естественно, начали раскручивать, например, знаменитейшая медицинская Санта-Барбара, которая попала в книгу рекордов Гиннесса из-за своей продолжительности. Это один единственный сезон, который идет с 1963 года и до сих пор. То есть вот там реально было на 22 августа 14 151 эпизод. Там физически сменилось несколько поколений актеров, потому что они просто по естественным причинам вымирали. Значит, несмотря на это, 13 премий Эмми, 109 других наград, и именно этот сериал смотрел «Доктор Хаус». И потом Уилсона на него же подсадили. То есть это, как вы понимаете, такая уже теперь легенда среди медицинских сериалов, хотя, по большому счету, ничего интересного там не происходит. Это обыкновенное, то, что называется procedural, да? То есть каждый день просто какая-то новая история, изредка появляются какие-то сквозные сюжетные линии, но в основном это так, что один день, один эпизод, одна какая-то история, ситуация просто из жизни больницы и людей, которые в ней работают. И тем не менее, это смотрят, то есть с большим удовольствием и до сих пор. Одним из знаковых сериалов также является, у нас переводили как «Чертова служба в госпитале МАШ», хотя его нужно перевести, наверное, правильнее, как передвижной полевой хирургический госпиталь, потому что это официальное сокращение. Так вот, в чем была примечательность этого сериала? Несмотря на то, что это вроде бы была такая достаточно тяжелая тема, да, то есть Корейская война, военные медики, то есть кровь, смерть, ранения и так далее. То есть это трагедия, по большому счету. Но они сумели найти золотую середину. И таким образом родился вот этот жанр драмеди, то есть драма и комедия. Вот на этом жанре драмеди, в принципе, построены все последующие медицинские сериалы, потому что находка оказалась очень удачной. Ее немедленно стали копировать. Потому что, да, лучше всего показывать это, ну, через такую юмористическую призму. Потому что, если говорить о медицине серьезно, да, будет сводить челюсти, особенно всяких жюри, комиссии и так далее, это будет не очень интересно. И здесь же, как видите, отметились очень известные актеры сегодня, да, то есть Лесли Нильсон по «Голому пистолету», хорошо вам известный, Патрик Суэйзи, опять же, «Привидение», «Грязные танцы», Лоуренс Фишберн, это который барыжил различными таблетками для Нео, ну и так далее. То есть самые интересные, в том числе люди, в том числе номинации, в том числе награды. То есть 14 премий Эмми, даже больше, чем медицинский Санта-Барбара предыдущий. И 8 золотых глобусов. То есть, как вы видите, все это маховик постепенно-постепенно раскручивается. И, пожалуй, одним из самых именитых, по крайней мере, никто больше пока что не собрал, это сериал «Скорая помощь». Причин его успеха, наверное, несколько. Наверное, начнем с того, что Майкл Крайтон, он на фотографии сверху, он закончил Гарвардскую медицинскую школу, то есть одной из самых престижных и самых известных в мире. Он год проработал в резидентуре, то есть вот именно та примерно ситуация, которая нарисована, ну, или показана в этом сериале, она ему отлично известна. Он сам был на этом месте. Идея ему пришла, в принципе, где-то в 73-м году. И тогда он обратился к Стивену Спилбергу, сказал: «Стивен, давай снимем вот такой красивый сериал». Вот. А Спилберг как-то не вдохновился этим делом, говорит: «Давай лучше поработаем над чем-нибудь другим». И они поработали над «Парком юрского периода». То есть я думаю, что многие слышали и знают, что Крайтон, в общем, очень известный сценарист. Он написал сценарий, в том числе, к «13-му войну», к «Парку юрского периода» и очень многим известным фильмам, с которыми в том числе работал Спилберг. Так вот, идею эту Крайтон не оставил. Он оставил медицину, да, он сказал, что там слишком мало чудес. Это, конечно, удивительно, но с его точки зрения чудеса – это нечто вроде астрологии, которой он потом увлекся и так далее. То есть он решил, что в той стороне, да, на темной стороне, скажем так, в мракобесии оно поинтереснее будет. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, интересные фильмы, хорошие, кассовые, удостоены очень многих наград и так далее, он сделал свое дело очень хорошо. Когда прогремел «Парк юрского периода», Крайтон вернулся к разговору о сериале. «Давай попробуем», — сказал Спилберг.
Единственное, говорит, у меня есть одна просьба.

0: Джулиану Марку или Смит Юлай. Она мне нравится. Потому что в первом сезоне, в пилоте, ее должны были убить. Ну, точнее, ее героиню. Таким образом, медсестра Хэтэуэй достаточно надолго, на очень большое количество сезонов вошла в сериал. Первый сезон продюсировал целиком Спилберг, а потом он все это отдал Крайтону. И, как оказалось, не зря. Да? То есть сериал оказался знаковым в очень многих направлениях. Да? Он прожил достаточно долго, то есть 15 лет. Ну, редко какой хороший сериал, столько длится. Они держали марку, ну, почти до последних сезонов, да. Потом уже видно было, что и списались, доигрывали и так далее. Но первые, скажем, 5 – это просто замечательная вещь. И что интересно, проводились опросы среди поступающих в медицинские вузы. Что на вас повлияло? Зачем? Почему вы выбрали медицину? И очень часто назывался сериал «Скорая помощь». Интересно, я знаю некоторых молодых коллег у нас здесь, которые тоже пошли в медицину после просмотра сериала «Скорая помощь». То есть он такое международное влияние оказывает. Замечательная штука, как оказалось. Хотя, ну, пусть НТВ не обижается, но они его переводили из рук вон плохо. То есть все вот эти известные штампы, там «Мы его теряем» и прочее, норадреналин и прочие вот эти вот вещи, это все пошло из переводов НТВ. Но, тем не менее, да, это был один из первых сериалов, который мы вообще, в принципе, смогли посмотреть в нашей стране в переводе. Там, опять же, отметились очень многие актеры. Ну, понятно, что Джордж Клуни мы не будем вспоминать, да, потому что ну, он действительно оскароносный и все такое. Но тот же Ноа Уайли, да, который играл доктора Картера, он потом неоднократно еще появлялся в сериалах. Ну и остальные актеры, они, в общем, тоже приобрели достаточную известность именно благодаря этому сериалу. Ну и один из основных, да, он где-то у нас на вершине плещется. Причем, что по нашим оценкам, что по зарубежным, у него примерно 8,8 баллов. То есть очень высокая оценка среди зрителей. Сериал про такого взбалмошного достаточно человека, да, то есть мизантропа, который людям помогает, несмотря на всю нелюбовь к ним. Почему-то эта тема очень хорошо зашла. Понятно, что это частично списано с Холмса, и, в общем-то, создатели сериала признавались в этом, что они брали за основу именно образ Холмса, такой немножечко ужесточенный. Но, тем не менее, вот это выражение «здесь у нас не демократия», да, оно почему-то пришлось ко двору. И людям очень понравилось. Что интересно, этот сериал до сих пор изучается. То есть это предмет для изучения. Ну, есть несколько сериалов, которые мелькают иногда в научных работах. В основном, конечно, в аспирантских. Либо в каких-то бакалавриата, значит, диссертации для этого. И именно по хаосу, в том числе в нашей стране, я чуть попозже покажу, проводятся даже в том числе вот такие вот научные исследования, публикуются статьи, и люди получают некоторые и научное признание, и гранты именно на такие работы. Так что студенты, аспиранты, имейте в виду, можно изучать сериалы, то есть совмещать приятное с полезным. Значит, если мы будем говорить о российских сериалах, то вот на слайде, где были собраны зарубежные сериалы, это были только первые, да, то есть топовые. А здесь почти все. Вот, у нас началось все это где-то в 20 веке. И если посмотреть, то самым-самым первым русскоязычным сериалом была КВНовская пародия «Ускоренная помощь». Это, еще раз я напоминаю, просто свидетельство популярности вот того самого первого сериала. Его сложно назвать, конечно, медицинским, вы же понимаете, да, потому что делали белорусские КВНщики. Тут многих из них можно увидеть в главных ролях. Но это был первый сериал, который, в принципе, удается найти, такой достаточно известный, популярный у нас в стране. А если говорить о самом рейтинговом сериале и с точки зрения врачебной, и с точки зрения зрительской, на удивление оказался сериал «Тест на беременность», первый сезон которого вышел в 2014 году. И здесь я уже могу сказать, почему он такой популярностью пользовался, потому что над сценарием в том числе работала моя замечательная подруга Татьяна Соломатина. Она больше известна как писатель. Но в прошлом у нее в анамнезе, скажем так, он сильно отягощен. Она кандидат медицинских наук, она работала акушером-гинекологом и в нашей стране, и за рубежом. У нее достаточно большой опыт. Именно поэтому ей удалось все-таки некоторую медицинскость и научность внести в работу съемочной группы. Кроме того, Съемочная группа не строила декорации. Это, кстати, то же самое примерно было в скорой помощи. Там пользовались реальной больницей, правда, заброшенной, в Лос-Анджелесе. А здесь, в Питере, пускали прямо в настоящее лечебное учреждение. И, что интересно, в некоторых сценах снимались даже настоящие новорожденные. Понятно, что с разрешения их родителей и так далее. Но вот, предположим, когда роды принимали, это были некие манекены, а потом уже вот на живот матери выкладывали самого настоящего ребенка. То есть здесь все, так сказать, очень с медицинской точки зрения вопросов к нему не очень много. То есть я бы сказал, даже они единичные в поле зрения, и то они в основном были связаны либо с небольшой недоработкой актеров, либо со слишком сильным давлением продюсеров. Потому что, как вы понимаете, продюсер просит, чтобы было красиво. И поскольку он определяет, ну, это его право и так далее. Если говорить о наиболее известном, то, наверное, «Интерны», да? Его, наверное, смотрели почти все. Вот. Ну, по крайней мере, молодежь смотрела точно. Так вот, это самая неудачная калька со «Скрабс», то есть с того, что у нас называли «Клиникой». И, по большому счету, то, что там происходит, ну, оно имеет самое отдаленное отношение к медицине. Это исключительно юмористический такой вот сериал, который можно посмотреть, ну, под какие-то горячительные напитки и так далее, посмеяться исключительно, не воспринимая его абсолютно как медицинскую реальность. К счастью, можно сказать, что да, его не воспринимают, а вот другие сериалы, о чем я чуть попозже скажу, да, их почему-то считают в том числе неким медицинским пособием. Еще один достаточно неплохой, на удивление, сериал, который вроде бы уже закончился, да, у него пробыло 6 сезонов, с достаточно высокими оценками, что на IMDb, что на Кинопоиске, это «Склифосовский». Здесь ошибок больше. То есть здесь, конечно, гораздо больше ошибок. С другой стороны, есть очень хорошие актерские работы. И да, многие вещи, они похожи на те реальные медицинские условия и на те типажи, которые встречаются в реальной медицине. Например, вот этот вот главврач в исполнении Елены Якулевой, вот такие точно встречаются, есть. То есть они дерут своих во все, так сказать, имеющиеся отверстия, потом еще наделывают противоестественных и в них тоже, в общем, дерут. Но если вдруг нужно их защищать, они встают стеной, вот натурально стеной. И своих подчиненных они не отдают ни в коем случае, могут брать вплоть до того, что вину на себя и так далее. То есть да, такие люди тоже встречаются, они фанатики своего дела, и они знают, то есть они занимаются именно вот такими вопросами. И здесь это очень хорошо отражено. Значит, ну и поскольку я быстренько прошелся, да, по основным сериалам, теперь будем разбираться, какие претензии у медиков вообще, и у меня в частности, к сериалам. Здесь будет много видеофрагментов, поскольку там сзади у нас идет некий шабаш, да, то давайте будем прислушиваться, пытаться услышать, что там будут говорить актеры и так далее. Итак, самая первая претензия – это то, как показывают в сериалах судорожный припадок. Вот за это прям надо бить этих, извиняюсь, товарищей продюсеров или что-нибудь другое, потому что люди запоминают именно этот образ действия. Почему? Ну, потому что, ну, вот смотрите, просто падает человек рядом, и вдруг у него начинается судорожный припадок. Что вы вспомните первым делом? Картинку, естественно, из какого-то сериала. Она просто автоматически всплывет, потому что это визуальный образ, красивый, запоминающийся и так далее. И вот буквально недавно в Фейсбуке мой коллега Павел Пранк писал такой статус возмущенный, да, что он пытался оказать помощь человеку с судорожным припадком. И самое сложное было отбиться от помогающих, которые пытались то ложку всунуть между зубов этому человеку, то еще какие-то вещи с ним произвести самые страшные и так далее. На самом деле этого всего не требуется. Откуда взялось? Из сериала. Пытаемся посмотреть.
1: It's gonna have to be enough. I think at some point you're actually...
0: Это скорая помощь.
1: You're gonna have to trust me.
2: I need some help. Okay, try to get in there. Give me some elevator. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here.
3: What do you want for labs?
2: CBC Kimchoy.
3: Carter?
4: Dr. Green? Hey, Mark, can you hear me? Squeeze my hands right and left. You had a seizure. Your vitals have been stable and you didn't drop your sats. We're gonna take you for a head CT.
0: Итак, что сделал доктор Картер неправильно? Да все. Вот абсолютно все. От первого до последнего. Смотрите, что он пытался сделать. Он пытался разогнуть руку во время судорожного припадка. Ну, во-первых, когда идут вот такие судороги, да, потому что настоящий припадок, он состоит как бы из двух частей. Сначала судороги тонические, потом клонические. То есть сначала идет напряжение, да, такое медленное, постепенное всех мышц, а потом вот именно вот это вот биение характерное, которое уже все знают. Так вот, если пытаться человеку во время судорожного приступа разогнуть какую-нибудь конечность, вы просто можете либо оторвать мышцу с сухожилием от кости, либо устроить еще какую-нибудь приятность в виде перелома и так далее. Ни в коем случае, потому что там мощнейшие сокращения. Вы с ними не справитесь. Раз. Во-вторых, в этом нет абсолютно никакой необходимости. Это два. Второе, что делал доктор Картер? Он пытался сделать внутривенную инъекцию во время приступа. Ну ладно, мы, так сказать, опустим тот факт, что в вену пропасть там практически невозможно, опять они сжаты все мышцами и так далее. А никакого смысла в этом нет. Подавляющее большинство этих припадков проходит самостоятельно. То есть единственное, что вам нужно делать, это не мешать. Вот это да, единственное. Что нужно? Например, подложить под голову свернутую, не знаю, там, куртку или еще что-то. Просто немножко придержать эту голову, может быть, чуть-чуть придержать плечи, чтобы его не мотало туда-сюда этого человека. Это все пройдет самостоятельно. А вот потом, вот никогда не показывают, что потом. Потому что потом должен быть совершен определенный ряд действий. Какой? Ну, в общем-то, существует правильное, то есть правильное, понимаете, я еще раз повторяюсь, проводится даже исследование. Вот специально посмотрели. Доктор Хаус, анатомия страсти, часть практика, скорая помощь, аж 327 эпизодов собрали, посмотрели, сколько там было судорожных припадков, их оказалось 59. И 51 из них находился в больнице, то есть непосредственно при участии медицинского персонала, квалифицированного вроде бы. Но меньше половины получилось так, да, что даже меньше половины там были ошибки. И лишь около 30% помощь можно было считать более-менее адекватной. То есть показывали неправильно, приучали людей к неправильному. Еще раз повторяюсь, как правильно. Вот идет, это клоническая стадия. То есть как раз эти самые судороги. А теперь смотрите, то есть они проходят самостоятельно. Что делают? Подкладывают под голову и засекают длительность. Потому что для человека это может быть важно потом сообщить врачу, сколько длился припадок. Все, закончилось. А теперь пошла стадия расслабления. Вот здесь язык может уйти назад, запасть. Да, и как вариант это будет нарушать дыхание. Смотрите, что мы делаем. Раз. А теперь поворачиваем на бок. Вот таким очень простым приемом. Он есть в очень многих видео, можно посмотреть. Вот, повернули на бок. И ждем врачей. Все, это единственный вариант правильных действий первой помощи при судорожном припадке. Ну, вот здесь, да, то есть говоря с человеком, поскольку он, скорее всего, дезориентирован. Все, больше ничего не требуется. Не нужно судорожно там сбрасывать колпачок со шприца, да, мужественно пытаться колоть, найти вену там или прикалывать язык булавкой. Вот такое тоже встречается. Это даже в некоторых руководствах было. И люди, да, были такие добрые люди, которые прикалывали человеку язык булавкой во время судорожного припадка. Вот представляете себе? К воротнику. То есть вот его вытаскивают и прикалывают, ну, чтобы не запал, чтобы спасти человека. А уж сколько зубов было сломано ложками, это как бы отдельная история. Следующее, это все, что касается сердечно-легочной реанимации, да, то есть как спасать человека, если у него вдруг какие-то проблемы с сердцем, остановка и так далее. Здесь то же самое, смотрим сериал «Скорая помощь», можно без звука, да. Итак, Джордж Клуни пытается реанимировать мальчика. Как видите, он пытается делать нажатие, когда мальчик лежит на каталке. Она пружинит, напомню. Дефибрилляция под дождем, дважды молодцы. Вот это классическая, так сказать, схема, да, когда сверху он сидит. Это только в фильмах, в реальности такого нет. Это, в этом никакого смысла, еще раз повторюсь. Каталка пружинит. Fire!
3: I didn't tell you. Later.

более общим принципам, я могу сказать про... Так странно. То есть сторонники Intelligent Design любят тут приводить оценки гигантского разнообразия принципиально возможных белковых последовательностей. Белки – это цепочки из аминокислот. Аминокислот, возможно, 20 вариантов. Даже если мы берем относительно короткую последовательность в 100 аминокислот, то для нее возможно 10 в 20 степени вариантов. Это огромное число, это примерно 10 в 130 степени. Это намного больше, чем атомов во всей видимой Вселенной, во всех видимых далеких галактиках. И, естественно, эволюция на Земле не могла попробовать все эти варианты, чтобы прийти к каким-то функциональным белкам. Сторонники Intelligent Design тут молчаливо подразумевают, что только очень немногие, буквально единичные последовательности позволяют получить функциональный белок. Но это не так. Есть эксперименты, в которых проверяли функциональность большого количества вариантов белковых последовательностей до десятков тысяч. Например, вот эта работа с зеленым флуоресцентным белком, сделанная у нас в Москве в Институте биоорганической химии. Взяли зеленый флуоресцентный белок, медуза Эквария Виктория, создали случайным мутагенезом более 50 тысяч вариантов, отличающихся несколькими аминокислотными заменами от природного зеленого белка этой медузы, и проверяли их все высокопроизводительными технологиями клеточной сортировки, насколько они сохраняют свою функцию, зеленую флуоресценцию, светится или не светится. До 3 аминокислотных замен, как правило, функцию не ломают. 6 замен аминокислот из 240 примерно, в этом белке 240 аминокислот, 20% таких мутантов еще светятся. И даже если мы делаем 9 замен, то все равно 5% таких мутантов сохраняют светимость. Поскольку каждая мутация дает нам 4000 новых вариантов, то мутантов, отличающихся на 9 мутаций от стандартного зеленого флуоресцентного белка, это 4000 в девятой степени. Примерно 2 на 10 в 32 степени вариантов, из которых 5% светятся. 5% из них совпадают, сохраняют функцию. То есть как минимум 10 в 30 степени вариантов последовательностей дают нам зеленый флуоресцентный белок. Это тоже довольно большое число, и на самом деле это еще сильно недооценено, потому что можно поменять определенными способами более половины аминокислот в белке так, чтобы он будет сохранять функциональность. При сравнении белков, выполняющих одну и ту же функцию в дальнородственных организмах, это обычная ситуация. То есть, хотя вариантов белковых последовательностей астрономически много, но и вариантов последовательностей, дающих функциональный белок, среди них на самом деле тоже астрономически много. Поэтому полуслучайные процессы, связанные со случайными мутациями, позволяют с достаточно большой вероятностью найти в этом огромном разнообразии что-то, что будет выполнять нужную, правильную функцию. И мы переходим к третьему мифу про то, что новая информация создается только при участии разума. Креационисты и сторонники Intelligent Design здесь приводят в примеры обычно какую-нибудь сложную технику, разработанную людьми-инженерами. Потом говорят, что сложность систем, обнаруживаемых в биологии, например, мозгов животных и человека, еще выше, а значит, тут точно поработал какой-то разум над их дизайном. Это вопрос, на самом деле, на который должен отвечать математик, а не биолог, но мне пришлось это изучить, так что попробую. Еще на заре компьютерной эры основатели, собственно, вычислительной математики занимались этим вопросом, пытались прикинуть, не может ли дарвиновская эволюция создавать сложные системы, в том числе что-то типа компьютеров. И тут важные результаты получил Джон фон Нейман, который строго доказал, что самовоспроизводящиеся машины, начиная с некоторого порога сложности, могут самовоспроизводить

0: искусство сложнее, чем они сами, то есть сложность может нарастать со временем. Это советский математик Липунов, который строго доказал, что информация на нее не распространяется, закон сохранения, она может возникать из ничего и пропадать бесследно. И самое для нас важное – это так называемая S-теорема Юрия Климонтовича. Это аналог второго закона термодинамики, закона неубывания энтропии Больцмана для неравновесных систем. В системе, далекой от равновесия, нелинейной, будет происходить самоорганизация с уменьшением энтропии. Это такая возможность исходно была показана Нобелевским лауреатом Пригожиным, создателем неравновесной термодинамики, но вот Климонтович строго доказал, что это не только возможно, это обязательно будет происходить, если система неравновесная и нелинейная. Все живые организмы – это нелинейные неравновесные системы. Равновесное состояние живого существа называется труп. Так что самоорганизация в условиях вдали от равновесия будет. Переходим к конкретным примерам. Тут я хочу рассказать про генетическое программирование. Это применение принципов дарвиновской эволюции к построению алгоритмов, программ и разных объектов реального мира, которые могут также разрабатывать инженеры. Чем этот пример хорош? Тем, что в живой природе мы не всегда знаем все детали. Никогда мы не можем быть до конца уверены, что мы точно вот до последней запятой узнали, как проходила эволюция того или иного вируса, бактерии или животного. А генетическое программирование происходит в компьютере, все промежуточные стадии можно записывать, всегда можно посмотреть, что от кого и как произошло, и все доступно к изучению до последней мельчайшей подробности. Эволюционное программирование или генетическое программирование – в нем популяция программ эволюционирует путем мутаций и отбора. Ну, с мутациями просто вносятся какие-то случайные изменения в текст программ, а отбор — это программы сравниваются по тому, как они выполняют какую-то целевую задачу, которую ставит в данном случае человек, который этим занимается, и в следующее поколение отбираются те, которые эту функцию выполняют лучше. Ну, часто еще вносится аналог полового размножения – это обмен блоками кода между лучше работающими программами. Генетическое программирование вполне находит применение. Это такие задачи, как распознавание образов, дата-майнинг, сложные оптимизационные задачи. И там, где оно выходит за пределы программного кода, в объекты реального мира, это инженерная разработка, скажем, аналоговой электроники, антенных систем, оптических линзовых систем, механических элементов роботов и так далее. Вот я нашел, например, обзор 2010 года. Который перечисляет 76 результатов, в которых генетическое программирование дало результат лучше, чем все усилия разработчиков людей. С тех пор этих примеров стало только больше, настолько, что их в единый обзор уже собрать не получается. Из более понятных вещей оттуда, вот, например, антенные системы для нескольких спутников. Для микроспутника ST5 вот эти маленькие штыревые спиральные антенны и более крупные антенны типа волновой канал для спутника DRS-C. Форма и изгибы вот всех этих проволочек не создана человеком, она создана дарвиновской эволюцией. Сначала в компьютере, потом с тестированием уже на реальных железных моделях. И она получилась лучше, чем то, что люди-разработчики параллельно пытались сделать, исходя из своих знаний о том, как делать хорошие маленькие компактные малошумные антенны. В данном случае эволюция справилась лучше. И я сейчас расскажу про пример эволюционного программирования, который мне, как биологу, лично близок и дорог максимально, который я упоминал в вопросах и ответах к своему предыдущему выступлению на «Ученых против мифов» в 2018 году. Это работа английского ученого Адриана Томпсона по эволюционному программированию вентильных матриц. Это такие микросхемы, состоящие из множества одинаковых блоков, которые можно соединять в разном порядке. Какую прошивку в микросхему зальешь, так они и соединятся. И получается, это одна микросхема, которую можно сменой прошивок перенастраивать на самые разные функции. Вот он попытался применить эволюционное программирование, чтобы заставить такую микросхему различать два аналоговых сигнала разной частоты. 1 кГц и 10 кГц, низкий тон и высокий тон. И изюминка этой работы в том, что все версии прошивок он испытывал не только в компьютерной модели этого чипа, но и заливал на реальную микросхему и проверял, как она работает. Это, конечно, заняло гораздо больше времени, но результаты получились интереснее. Ну, понятно, что начинал он с случайного соединения элементов, и такая схема не делала вообще ничего. Потом, через несколько шагов мутаций, получилась схема, которая просто пропускала входной сигнал на выход. Это уже было немножко лучше, чем ничего. Ну и через 3500 поколений получилось то, что требовалось. Схема, которая выдавала на выходе логическую единицу, высокое напряжение, если на входе была высокая частота, и логический ноль, низкое напряжение, если на входе была низкая частота. Дальше он решил посмотреть, что это за схему ему естественный отбор составил. Вот как эта схема выглядит. Вход, выход и множество ячеек, соединенных довольно беспорядочно. Дальше он эту схему показал специалистам, которые как раз занимаются разработкой прошивок для таких программируемых вентильных матриц. Они называются сокращенно PLIS или FPGA, Field Programmable Gate Array. В этой схеме было много ячеек, которые принимали сигнал ниоткуда или отправляют в никуда, или ячейки, замкнутые в кольцо, не соединяющиеся ни с чем остальным. Но если их исключить, то схема переставала работать. То есть каким-то образом помехи и наводки от несоединенных формально элементов схемы участвовали в ее работе. Оказалось, что эта прошивка работает только в довольно узком диапазоне температур, плюс-минус 5 градусов от комнатной, при которой ее проверяли, и она хорошо работает только на том экземпляре чипа, на котором ее проверяли. Несколько хуже на других чипах из той же партии, на других партиях той же модели, как правило, вообще не работают. Ну и вообще инженеры, которым это показали, они долго качали головами, сомневались в психическом здоровье того, кто это разрабатывал. Ну и а потом сказали, что если бы мы такое разрабатывали, у нас бы получилась схема в несколько раз сложнее, использующая гораздо больше элементов. То есть тот, кто это сделал, он, конечно, псих, но гений. И это имеет глубокие параллели с биологической эволюцией. На что проверяли, на то отбор и сделал. Когда Адриан Томпсон добавил туда отбор на чипах из разных партий и в морозильнике, и в тепловом шкафу, то получилась несколько более сложная схема, которая стала работать в широком диапазоне температур и на разных экземплярах чипов. Но сначала такого отбора не было, поэтому такой функции не было. На что отбирали, на то и сработало. И вот это вот странные, нелогичные соединения, использование помех и наводок для выполнения целевой функции, да, спасибо, я вижу, это как раз очень похоже на то, с чем сталкиваются биологи, исследующие генные регуляторные сети. Биологические управляющие системы из генов, которые включают и выключают друг друга и управляют, собственно, всем функционированием организма, включая там рост, развитие, формирование нервной системы, будет клетка делиться или не делиться. Если эта сеть сломается, кстати, то будет рак, клетки будут делиться бесконечно. То есть результат это очень важный. Подведем немножко итогов. Эволюция по Дарвину путем мутации естественного отбора может создавать новую информацию. Это строго доказано, в том числе вот в работах Климонтовича. Это видно не только в природе, где мы не знаем всех подробностей, но и в строго контролируемой компьютерной среде эволюционного программирования. И в этих строго контролируемых условиях она может во многих случаях превосходить людей-разработчиков. А мифы Intelligent Design, они выглядят логично и научно, только потому, что креационисты умалчивают о части важных, относящихся к делу, фактов. Например, в истории про жгутик они умолчали про то, что есть системы секреции и есть системы прикрепления, которые пересекаются по своим компонентам со жгутиком, но выполняют более простые функции. Для их работы не нужно вращение, например, или не нужно жесткой спиральной формы трубки. В мифе про то, что мутации только разрушают функции, но не создают новых, тут тоже достаточно привести примеры. Ну, и с ролью разума мы все видели. И вот эти вот маленькие компактные антенки, которые были показаны, и вот эта нелогичная прошивка для программируемой вентильной матрицы, они никаким разумом не созданы. Люди принимали участие в их разработке, да, спасибо, только тем, что создали систему проверки на выполнение целевой функции. А в природе такая система проверки – это, собственно, размножение. Кто выжил и размножился, а кто нет. Как, собственно, и предполагал Дарвин. Да, эволюционное программирование не применяется для разработки операционных систем, потому что операционные системы должны выполнять очень много функций и взаимодействовать с огромным количеством разных программ. Проверить все это путем эволюционного программирования – это очень долго, и такая разработка, боюсь, затянулась бы на тысячи или миллионы лет. Но вот там, где проверить выполнение функции можно легко, эволюционное программирование отлично работает. Вот список статей, про которые я говорил в этой лекции. На русском языке по теме можно почитать не так уж много, но кое-чего есть. Это моя книга «Происхождение жизни от туманности до клетки», глава 5 про неравновесную термодинамику и 13 про рибосому. Книга Яськова «Удивительная палеонтология». Она довольно старая, но в этой части не устаревшая, там 5 глава. И 4 глава книги Александра Маркова «Рождение сложности». Ну, для тех, кто читает по-английски, соответственно, вот больше источников, ближе к непосредственно ученым, которые это создавали.
1: Благодарю, Михаил. Теперь давайте посмотрим-ка на результаты голосования. Очень интересно. Оп! Ну, подавляющее большинство за основу современной биологии. Но смотрите-ка, есть даже один за давно опровергнутую выдумку. Правда, открою тайну, это я. Чтобы было интересней, проголосовал.
0: Вы тролль.
1: Ну, вот, простите мне эту маленькую шалость. А сейчас у нас вопрос, видео-вопрос от нашего эксперта. От Станислава Дробышевского. Включите, пожалуйста, видео.
2: Здравствуйте. Как мы поняли из вашего замечательного доклада, принцип естественного отбора примерно одинаково успешно работает как при организации эволюции живых систем, так при эволюции технических систем, каких-то программ или механизмов. Значит ли это, что принцип естественного отбора практически идеален при самоорганизации материи, или на следующем уровне, возможно, какая-то новая система, новый какой-то принцип, который выведет бытие и вот эту самоорганизующуюся материю на новый уровень?
1: Станислав с голубем интересуется.
0: Спасибо Станиславу за замечательный вопрос. Я ничего не могу сказать про какие-то новые неизвестные принципы организации материи, но естественный отбор, эволюция по Дарвину, она тоже имеет свои недостатки. Она довольно плохо способна к резким изменениям. То есть она может плавно, пошагово оптимизировать системы, но наткнуться на что-то новое с нуля она практически не может. И в этом смысле, конечно, плодотворнее сотрудничество между эволюционными алгоритмами и разумным разработчиком. Но для программистов я могу это сказать еще проще, что при развитии каких-то больших программных продуктов периодически происходит рефакторинг, когда какие-то куски кода переписываются полностью заново с учетом нового опыта эксплуатации и новых требований, которых в начале разработки еще никто не ставил. Вот в разработке при помощи разумных людей рефакторинг возможен. Эволюция к рефакторингу не способна. Поэтому какие-то решения, какие-то особенности, которые возникли на заре эволюции, будут тащиться после этого миллиарды лет, даже когда они уже станут вредны. Это то, что мы называем рудиментами, и такие еще более странные вещи, как, например, возвратный гортанный нерв жирафа, который спускается от мозга к сердцу, обходит петлей аорту и возвращается к гортани и языку. Имеет длину более 4 метров, там, где и полуметра хватило бы для прямого соединения мозга с языком. В биохимии таких старых костылей, которые давно уже стали вредны, тоже хватает, потому что основа обмена веществ внутри клеток возникла более 3 миллиардов лет назад в бескислородной среде, и многие промежуточные вещества и ферменты там на самом деле уязвимы к кислороду и при взаимодействии с кислородом дают ядовитые какие-то продукты. И полностью приспособить этот обмен веществ в кислородной среде никакой живой клетке до конца не удалось. И они от этого продолжают страдать, и это вносит вклад в старение, в нейродегенеративные болезни и так далее. То есть лучше всего сочетать разработку при помощи разума и какие-то эволюционные решения. Они дополняют друг друга и компенсируют недостатки друг друга.
1: Спасибо, Михаил. Но это еще не все, потому что у нас есть второй видеовопрос, на этот раз от нашего постоянного зрителя.
0: Отлично.
1: Известного под именем Палпатин.
3: Похоже, что эволюционный процесс действительно может породить очень сложную систему. Но с чего-то он начался. Первые репликаторы должны были появиться в результате небиологических процессов. По современным представлениям, это были молекулы РНК, которые получали материал для своего роста, нуклеотиды, из окружающей среды. Поначалу нуклеотиды синтезировались абиогенно, и лишь потом организмы научились способствовать этому процессу через ферментативный катализ. Со временем, помимо РНК, организмы освоили использование и других соединений – белков, кофакторов, ДНК и липидов. Сейчас все эти соединения синтезируются самими организмами, но как минимум для некоторых из них – найдены и абиогенные пути синтеза, собственно, для нуклеотидов, многих аминокислот и некоторых кофакторов, например, для ниацина. Все эти соединения весьма сложные. В связи с этим вопрос, как отличить исконно биогенные соединения от тех, которые организмы подцепили из неживой природы, если одна лишь сложность – плохой критерий.
0: Спасибо. Ну, это вопрос скорее не к моему докладу сегодня, а к моей книге, к происхождению жизни. И честный ответ на него, что способа это узнать надежного нет. Есть мера нашего незнания, что для каких-то веществ способы абиогенного синтеза существуют, но химики их пока не нашли. Собственно, до середины 19 века разделение на органические и неорганические вещества происходило именно по этому принципу. Органические – это то, что в живых организмах бывает, а неорганические – это то, что можно в колбе сварить. Но потом в колбе получили мочевину, потом простые сахара, и это разделение стало сыпаться. Ну, можно довольно уверенно сказать, что сложный белок длиной в несколько сотен аминокислот абиогенно возникнуть не может. Для него нужна рибосома, обеспечивающая кодируемый синтез белков. Но для мономерных молекул, у которых нет последовательности, я бы вот так не смог с разгону утверждать, какие из них могут только в живых организмах возникнуть и никак иначе. Чем дальше химики над этим работают, тем для большего разнообразия веществ из биохимии они находят способы возникновения их за пределами живых организмов без участия ферментов.
1: Спасибо. Денис из Москвы задает вопрос. Подскажите, а есть ли успешные попытки как-то оптимизировать существующие клеточные механизмы? Должно же быть что-то, что мы можем упростить, применяя инженерный подход и используя накопленные знания.
0: Да, конечно, Денис, многие ученые работают в этом направлении. Это то, что называется синтетическая биология, когда речь идет о молекулярном уровне, или то, что называется биохакинг, когда речь идет о целом организме. Ну, это обычно ассоциируется с какими-то одиночными энтузиастами, а не с большими организованными научными коллективами. То есть много недостатков пытаются устранить. Ну, например, что касается биохакинга, вот упомянутая в прошлом докладе проблема ожирения, она связана во многом с тем, что для многих поколений наших предков в течение многих миллионов лет актуальной угрозой был голод. Поэтому обмен веществ наш настроен на то, чтобы запасать пищу в виде жира, когда ее вдруг случилось много, потому что вдруг дальше не будет. Но благодаря цивилизации там, основной части населения Земли голод перестал быть актуальной угрозой, а вот эта склонность организма к накоплению калорий, когда их было много, осталась и приводит к многочисленным проблемам. Типа того же диабета. И способы это починить, в том числе путем каких-то мутаций, изменений каких-то белков, они в экспериментах на мышах отрабатываются, и обнадеживающие результаты есть. То есть линии мышей, которые могут жрать как не в себя и при этом не толстеть, вполне получены, и, по крайней мере, явных проблем со здоровьем и плодовитостью они, как правило, не имеют. У них, правда, бывают проблемы с психикой, например, повышенная агрессивность, поэтому вот эти методы прям в лоб так на человека переносить пока нельзя, но там, конечно, есть куда расти, но первые результаты вот уже есть. Мышам помогает.
1: Спасибо.
0: Ну, Наталья и работы, скажем, Владимира Петровича Скулачева в сторону отмены старения – это тоже то самое направление. Есть основания считать, что старение – это биологическая программа, которая ускоряет эволюцию вида, но для отдельных особей она вредна, и поэтому отдельные особи будут пытаться ее отключить. Вот уже пытаются.
1: Так, Наталья из Рязани спрашивает. Да, несколько тысяч лет назад… Несколько тысяч лет наш вклад в эволюцию жизни на Земле ограничился селекцией. В 20 веке добавилась генная инженерия. А не пора ли замахнуться на святое, генетический код? Ведутся ли исследования на предмет его усовершенствования? Поиск более удачных нуклеотидов и аминокислот. В книге вы писали о замене аденина на аминоаденин, позволяющий повысить точность копирования. А еще какие-либо идеи есть? И возможно ли технически такой перевод жизни на другие кирпичики?
0: В принципе, возможно, это как раз задача синтетической биологии. Над этим работают такие ученые, как Стивен Беннер и Крейг Вентер. В этом направлении есть успехи, например, расширение генетического алфавита с 4 нуклеотидов до 6, что дает гораздо больше простора в кодировании каких-то новых аминокислот. И для каких-то лабораторных или промышленных микроорганизмов это, мне кажется, скоро найдет применение.
1: Спасибо. Евгений из Боровска спрашивает, вирус – это переходное звено между абиогенной жизнью, доклеточной и клеточной?
0: Вирус, современные вирусы – это паразиты клеток, и в этом смысле они, конечно, не могли возникнуть раньше клеток, но по современным представлениям считается, что вирусы – это выходцы из доклеточной среды репликаторов отдельных молекул РНК, которые не объединялись в покрытые мембраны и клетки, а обитали, скажем, в лабиринте микропор в минеральном осадке и как-то взаимодействовали между собой, в том числе кто-то кооперировался с другими, а кто-то на других паразитировал. Вот из сообщества кооператоров возникли клетки, а из одиночек паразитов возникли вирусы, по мере того, как и те, и другие оделись более плотными оболочками. То есть вирусы – это не промежуточная стадия, вирусы – это другой потомок той же промежуточной стадии.
1: Спасибо. Клочков Сергей из Воронежа спрашивает. Меня интересует вопрос. Теоретически хотя бы возможно, что эволюция всего нашего мира могла быть запрограммирована и запущена как компьютерная программа без дальнейшего вмешательства. Началом может быть большой взрыв или, например, событие какое-нибудь до него. Если что, я имею в виду, что мы живем в матрице, а именно схожесть принципов.
0: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что биологическая эволюция, она много раз подхватывала разные удачные случайные выборы, которые 5 миллиардов лет назад или 14 миллиардов лет назад, когда там был большой взрыв, запрограммировать, конечно, было нельзя. Даже когда 4,5 миллиарда лет появилась Солнечная система и планета Земля, еще ничего, конечно, запрограммировано не было. Более того, и сейчас эволюция продолжается, она никуда не делась и дает какие-то новые непредсказуемые решения. Предсказать эволюцию на миллиарды лет вперед, к сожалению, ну или к счастью, невозможно.
1: Спасибо. Евгений из Боровска спрашивает, можно ли подсадить человеку бактерии, пожирающие пластик или модифицировать уже существующих сожителей?
0: О. Ну, наверное, можно, но зачем? Бактерии, пожирающие пластик, эффективно. Лучше их разводить на мусороперерабатывающем заводе. Нет, если вы очень хотите получить способность питаться пластиком, то вы можете их, наверное, себе подсадить, но смысл? Пластик – это же невкусно.
1: Ну, видимо, имеется в виду, что у человека… Вот у нас был вчера доклад про то, что в человеке нашли микропластик. Может быть, чтобы они поедали микропластик внутри человека? Я вот так фантазирую.
0: Микропластик внутри человека – это довольно пренебрежимо малая опасность по сравнению с множеством других опасностей нашего мира, от КАМАЗа по встречке до новых вирусов или повреждений психики от обилия разнообразной информации в интернете, когда нет навыка ее фильтровать. Микропластик, по-моему, совершенно не угроза по сравнению с этим. Микропластик, он опасен для ряда водных организмов, от мелких ракообразных до рыб. Ну и бактерий, потребляющих пластик, лучше в водоемы расселять. А еще лучше на мусороперерабатывающие заводы, чтобы пластик в водоемы даже не попадал. Ну а тот, что попал, надо уже как-то устранять. Но в человеческом кишечнике такое разводить я большого смысла не вижу.
1: Михаил, вам теперь предстоит выбрать лучший вопрос. Я могу напомнить, что за вопросы были. Про попытки как-то оптимизировать клеточные механизмы, про усовершенствование генетического кода, про вирусы, переходное звено, про жизнь и эволюцию всего нашего мира как запущенную программу и про вот бактерии, пожирающие пластик. Какой вопрос, на ваш взгляд, самый лучший?
0: Все вопросы очень хороши, но я думаю, что если выбирать самый лучший, сейчас, мне кажется, наверное, первый про исправление ошибок в клеточной функциональности.
1: Замечательно. Тогда автор этого вопроса Денис из Москвы. Он получает книгу Ричарда Докинза «Восхождение на гору невероятности» издательства «Корпус» и «Пауэрбанк» от магазина gen.ru. Напишите, пожалуйста, Денис, в чате Георгию Соколову, там должны появиться его контакты. Спасибо большое. Значит, вам, Михаил, наши подарки от форума «Ученые против мифов», и вы нам еще понадобитесь в ближайшее время, но сначала я хочу посмотреть на скетч Юлии Родиной, посвященный вашему докладу. Давайте-ка посмотрим. Да, а это календарь от компании Fanpin. Замечательно. Сейчас мы увидим рисунок Юлии Родиной. Ждем-с. Я помню вашу реакцию на прошлый рисунок. Но это тоже, по-моему, неплохо.
4: доброе утро. Я рад, что вы поменяли такой хороший погожий денек на возможность посидеть в закрытом помещении, обменяться свежими патогенными штаммами. Хотя, если честно говоря, очистительной эпидемии иногда очень и очень хочется.
5: На следующем форуме обязательно. Я так надеюсь, что он все-таки уже будет офлайновый.
6: Я боюсь, он будет онлайновый.
7: Потому что когда мне рассказывают, что вот мы все слишком согреемся, у нас будет метан, мы все умрем, мне грустно.
8: Моя лекция скорее для тех, кто сомневается.
9: Это существо явно имеет все признаки разумного пингвиноида.
10: Это все ложь, она убежала, вы ничего не докажете.
11: Кто пришел на научно-просветительское мероприятие впервые?
12: Кто сегодня услышал что-то новое, неожиданное?
13: Будучи скептичными к гомеопатии, покупали один из вот этих препаратов когда-нибудь. Такие люди есть.
14: Ну неужели настолько уже все ясно в вопросе происхождения жизни?
15: Когда я смогу пообщаться с искусственным интеллектом?
16: Скажите, хотели бы вы иметь собственного клона в качестве эксперимента?
17: А у меня есть.
18: Если ВИЧ видели, если он существует, может быть, он не вызывает СПИД.
19: Вот что известно на самом деле от мегалодона. Вот самая частая находка.
20: Череп дилофозавра в натуральную величину.
21: Я не могу излагать свое мнение, да, то есть я должна вам предоставить какие-то результаты исследований или консенсус.
22: Нас стали бояться, это отлично.
23: Что говорит на этот счет официальная история?
24: Прокопенко – это орудие массового поражения.
25: Выйдите на сцену за таким замечательным призом.
26: Кому достанется книга «Ученые скрывают»?

0: Привет, любознательные! Это Затевахи на животных, и я, Иван Затевахин.
1: Привет, друзья! Я Затевахин-младший, собиратель и архиватор ваших вопросов. Ни один из моего поля зрения не уйдет. Например, как-то мы начали разговор о сумчатых хищниках, есть ли они в Австралии, но оборвали его на полуслове, поскольку мысль нашего главного эксперта увела его аж в Южную Америку. Я считаю, что мы должны этот пробел заполнить.
0: Ну, я не понимаю, о чем тут можно говорить, когда есть целый отряд, который так и называется «Хищные сумчатые». Самый яркий представитель его – это сумчатый дьявол из современных хищников. Классический мародер, отнимающий добычу у других и падальщик. Вес до 12 килограммов, и в сутки ему нужно съедать чужой плоти в размере примерно 15% от веса его собственного тела. Животное со скверным характером и громким голосом, но, к несчастью, подверженное некой вирусной инфекции, вызывающей рак, отчего огромное количество дьяволов просто гибнет.
1: И тут без вируса не обошлось.
0: Да, но, к слову, может, у дьяволов и найдется естественный ответ на эту напасть, хотя известно, что животные могут целиком вымирать от эпизоотий, особенно в замкнутых популяциях, на островах, например. Так вот, дьяволы стали размножаться раньше, чем до эпизоотий, чтобы успеть оставить больше потомков. Ну и ученые нашли чисто биологический метод борьбы с этой напастью. Отсилили тех, кто не заразился, то есть появлялов годы глушил иммунитетом заразу, но потом все же заболел. Его спасли хирурги, теперь наука изучает Седрика. Так что есть надежда, учитывая быструю скорость размножения дьяволов, что все будет хорошо.
1: Все ли это хищные сумчатые на свете?
0: Нет, еще можно вспомнить вымерших миллионов 5 лет назад гигантских сумчатых дьяволов или вулидулей. Это были такие сильно кусающиеся хищники, килограммов 25 весом. Сумчатые гиены такие. Но они сошли на нет с изменением климата. Из нынешних вспомню сумчатых куниц. У них отнимают добычу сумчатые дьяволы, и куницы килограмм до 7 могут весить. И кроме мелкой живности, в свою очередь, могут поедать молодых сумчатых дьяволов даже. Ну, есть еще довольно много мелких хищных сумчатых крыс, сумчатых мышей и даже сумчатых тушканчиков. Но последние опасны в основном для беспозвоночных – пауков, насекомых, тараканов и сверчков.
1: Свирепые хищники, что и говорить. Ну а нормальные, настоящие, как на других континентах, там были?
0: Были. Если бы не вторжение главного инвазивного для всех континентов, кроме Африки, хищника, а именно человека, мы бы и сейчас видели бы в Австралии такой зоопарк, который Южной Америке не снился. Как ты помнишь, Австралия отделилась от остальных континентов в меловом периоде, и с тех пор тамошние сумчатые развивались так, как хотели, давая совершенно необычные жизненные формы, вроде кенгуру. Среди них отмечу совсем уж причудливого полупадальщика-полухищника кенгуру проплеопуса в 70 килограммов весом. Были, конечно, среди австралийцев вполне приличные хищники, и чем больше работают палеонтологи, тем больше хищных форм там обнаруживается. Кстати, последний нормального размера австралийский сумчатый хищник, а именно сумчатый волк, умер в частном зоопарке города Хобарт в 1936 году.
1: Его же до сих пор еще, да?
0: Ну, пока не нашли, будем считать его вымершим. Так вот, телоцин был весьма примечательным существом. Во-первых, он был сравнительно молод. Семейство телоциниды, к которому он относится, появилось сравнительно недавно, миллионов 5 лет назад. А современного вида телоцина появились 2 миллиона лет назад. Принято дружно считать, что телоцины являются ярчайший пример конвергентного сходства с псовыми из-за образа жизни и способа охоты. То есть они примерили на себя жизненную форму псовых, выносливых бегунов. Но мало кто знает, что череп телоцина очень похож на череп мелких хищных баргиенит из Южной Америки, протелоцинов, дюкецинусов. Тоже конвергенция. Можно сказать, что природа в этом деле крутится по кругу, но не все так просто. Кстати, вполне вероятно, что сумчатые волки, проигравшие конкуренцию с завезенными на зеленый континент динго, были более выносливыми, чем дикие собаки. Специфические для австралийских сумчатов строение позвоночника и задних лап позволяло телоцину подскакивать на манер кенгуру. Но была ли от этого польза, мне не вполне ясно.
1: То есть телоцина, как волка, кормили ноги. Но в чем же он тогда уступил динго?
0: Они были примерно одного размера. Сумчатый волк весил до 30 килограммов. Уверен, в столкновении один на один он Динго бы не проиграл. Но, думаю, он был не таким шустрым, не таким стайным и коллективным.

0: Он хуже утилизировал добычу. Мы с тобой говорили, поймать мало, нужно еще и съесть. А тилоцин, если не мог съесть все и сразу, никогда к добыче не возвращался. Ее доедали разные сумчатые куницы и дьяволы. Таково его было поведение. Следовательно, он был менее эффективен, чем динго, и должен был охотиться чаще. Кстати, череп тилоцина очень похож на волчий. Дилетант 100% экспустим. Череп сумчатого волка был более хрупким. Значит, грубо говоря, удерживать крупную трепыхающуюся жертву тилоцин мог хуже, чем динго. И вообще, динго в целом был, видимо, поразнообразнее в приемах охоты, ну и поэффективнее, как мы говорили, чем тилоцин.
1: Ну и сумчатые, как принято считать, вообще тупее плацентарных. У них нет мозолистого тела, поэтому даже половинки мозга разделены.
0: Связаны, я бы сказал, комиссуры нервных волокон, но так устроены мозги всех сумчатых. Зато, как показали исследования группы ученых с Грегори Бернсом во главе, у тилоцинов была сравнительно развитая префронтальная кора, то есть он был вполне сообразительным хищником. Кстати, выяснилось, что волк был отличным нюхачом, так сказать. Кроме того, у хищных сумчатых, в частности, у хищной жирнохвостой сумчатой мыши, так она называется, доказано цветное зрение, они были трихроматами. И, скорее всего, такое же зрение было у тилоцинов.
1: На всякий случай объявлю лирическое отступление.
0: Так вот, зачем тилоцинам было нужно цветное зрение, если оно было не очень понятно? Как мы помним, предки современных млекопитающих, цветное зрение, имевшееся в наличии у их предков, потеряли в связи с переходом к ночному образу жизни. Кроме того, у кенгуру небольшого Тамар Валаби наличие цветного зрения доказать вообще не удалось. Ученые из Австралии Випки Ибелинг и Ян Хеми устроили кенгуру-тест, когда в ответ на появление шарика определенного цвета волаби должен был нажать рычаг и получить еду. Опыт закончился фиаско. Я бы мог сослаться на невысокий интеллект волаби, которые просто не сообразили, что им нужно делать, и резвились около этого станка, но не буду. Наверняка все это австралийские ученые учли. Кстати, именно эти волаби сумеречные, то есть цветное зрение им не нужна. Если пофилософствовать, то можно сказать, что у приматов цветное зрение вторично возникло потому, что днем оно помогало лучше искать спелые фрукты, различать цвет листвы и так далее и тому подобное. Почему опоссумы и медоеды из двурезцовых сумчатых имеют цветное зрение, понятно. Зачем оно хищным сумчатым, не очень понятно. Может, все же досталось от предков? Наука рано или поздно все расставит по местам.
1: Да, смотрите наш выпуск про восприятие цвета у животных и не забывайте подписываться, ставить лайки и жать колокольчик.
0: В общем, все вроде бы было при тилоцине. И зрение, и челюсти, и выносливый бег. Но он не был таким совершенным охотником, как стайные охотники динго. Про эффективность стайных псовых вообще отдельный разговор. Но не сейчас. Кстати, вернемся к разговору об альтернативной эволюции. Тилоцины вообще-то эволюционировали в присутствии других монстроподобных хищников.
1: С нетерпением жду. В Южной Америке тебе удалось меня удивить хищной птицей, курицей с клювом секирой.
0: Я еще раз повторю, это не курица была, а кориама, гигантская птица фараракас. Да, в Австралии тоже было навалом экзотической и еды, и хищников. Так вспомним кенгуру, довольно странное, если вдуматься, создание, которым быстро прыгать экономичнее, чем ходить. Кроме того, там водились гигантские растительноядные вамбаты, дипротодоны. Это была зверюга, которая достигала 2 метра в холке, 3 в длину и весила более 2,5 тонн. На сегодняшний день палеонтологи еще не откопали крупнее животное, чем дипротодон. Это было самое крупное сумчатое из существовавших на Земле. У дипротодона были пальцы, сильно загнутые внутрь. Обычно такие пальцы помогают рыть норы. Представляешь нору дипротодона?
1: 2,5 тонны, говоришь? Это не нора, это целый гараж.
0: Вот и мне трудно представить такую нору. Наверное, эти пальчики – наследие предков, которые рыли. Впрочем, многие двурезцовые роют, ну те же вамбаты, но с помощью когтей. Логично, что став огромным, дипротодон норным быть перестал. А вот предки его могли использовать норы как убежище, что весьма характерно для многих некрупных животных. Понятно, что такой ресурс должен был кто-то есть. И тут я обещал тебя удивить. В Австралии, кроме сумчатых, водились 2 ужасных монстра –

0: С нетерпением жду.
1: Так вот, в Австралии водились родственники современных комодских варанов, которые тоже не маленькие, бывают трехметровые, весом килограммов до 80 или больше. Скорее всего, предки мегалании, так назывались эти ящерицы, приплыли в Австралию. Вараны прекрасно плавают, и там расцвели. Так вот, мегалания была значительно крупнее, чем комодские вараны. Ученые спорят, каков был размер этого варана. Некоторые рисуют размеры до 7 метров, но и вес под 300 килограммов. В любом случае, вараны – опасные хищники. Современные, так и ядовиты к тому же. Была ли мегалания ядовита, не скажу. Но эффективность охоты комодских варанов близка к 100%. Думаю, мегалании им в этом деле не уступали, но не должны.
0: Почему же они вымерли?
1: Все потому же. Вторгся 50 тысяч лет назад, инвазивный вид истребил их кормовую базу, выкапывал и ел их яйца. Ну и климат очередной раз поменялся, и это негативно отразилось на всей экосистеме. Кроме мегалания, едал дипротодонта и другой хищник – сухопутный крокодил квинкана, чья длина могла доходить до 6 метров. Он интересен был тем, что не ходил в раскоряку, а бегал как собака на четырех выпрямленных лапах. Кстати, квинкана принадлежала к вымершему семейству сухопутных крокодилов. И некоторые небольшие его представители этого семейства вообще на четырех лапах бегали по веткам. Но, собственно, квинкана бегала по земле. Как и все сухопутные крокодилы, квинкана обладала пильчатыми зубами, что, видимо, учитывая силу крокодильих челюстей, позволяло отхватывать куски мяса, целые куски мяса. Но тут я фантазировать не стану, пусть свое слово скажут биомеханики.
0: И я уже знаю ответ на незаданный вопрос. Они вымерли с приходом человека.
1: Да, 40 тысяч лет назад. Но не они одни относились к верховным хищникам Австралии. Жалею, что в свое время не взял в номинацию название самого страшного монстра, которого застал человек, Тилакалео, сумчатого льва. И эта зверюга не вписывается ни в какие схемы и привычные нам жизненные формы хищных млекопитающих. Итак, сумчатый лев был размером с небольшого стройного льва или тигра, то есть весил около 150-165 килограммов. У него было совершенно уникальное строение. Да все на свете, и челюстей, и локтей, и груди.
0: Опять альтернативная эволюция?
1: Причем по полной программе. Но, например, поскольку он был вовсе не представителем отряда сумчатых хищных, а двурезцовым, то есть родственником коалы, вомбата и дипротодона, которым он же и питался, у него не было клыков, а были гигантские резцы спереди, как положено. Вообще, вполне возможно, доведись ему сразиться с каким-нибудь плацентарным хищником, тигром или львом, он был бы более чем достойным соперником, несмотря на меньший в среднем вес. Слово, он был еще и умным, коэффициент цифализации – то есть отношение мозга к размеру тела у него был самым большим среди сумчатых и сопоставимый с привычными нам плацентарными хищниками.
0: То есть такой боевой ботаник. Умный, но очень опасный. Но почему ты пожалел, что не рассмотрел его кандидатуру в номинации самых страшных вымерших монстров?
1: Посуди сам. Давай посмотрим на его череп, напоминавший своеобразный гибрид бокорезов с остро заточенными хищническими зубами и клещи с острыми резцами. Такое строение наверняка следствие построения хищного черепа на основе черепа растительноядного сумчатого.
0: Когда все живое на планете вымрет, кроме крыс, и они начнут эволюционировать, их плотоядный вариант приобретет, наверное, похожие черты.
1: Возможно, но мы этого, увы, не увидим. Итак, Тилакалео, благодаря острым резцам и острым хищным зубам, мог очень быстро убивать добычу, буквально вгрызаясь в нее. Он ее не душил, как нормальный лев, а просто кромсал. Далее, Тилакалео имел исключительно мощную мускулатуру передних конечностей, так что мог вгрызаться в жертву, удерживая ее с помощью отставленного пальца передних конечностей. Это, к слову, адаптация ловкого древолаза. Да и задние лапы у него были приспособлены к лазанию. Его предки были всеядными древолазами, а все вышесказанное означает, что на жертву Тилакалео падал сверху, широко по обезьяне распахивая конечности, чему способствовала подвижность рук в плечах и локтевых суставах. Кстати, у него были выпускные когти, как у кошачьих. Теперь, что касается хватки. Измерения показали, что кусался он сильнее современного тигра. Так что вполне возможно, сразись он с современными львами или тиграми, те бы не устояли. Когда исчез сумчатый лев? Когда человек пришел в Австралию и повыбивал всю его добычу.
0: Ну ладно, подведем итоги. А вы пока не забудьте подписаться, поставить лайки, позвонить в колокольчик. Ну вы представляете, каких трудов стоит готовить вот весь этот материал. Итак, Австралия – ярчайший пример альтернативной эволюции. Сумчатый волк – пример конвергентной эволюции. Сумчатый лев – суперхищник, пример того, во что могут превратиться крысы, если мы окончательно угробим планету. Ну, крыс, понятное дело, выживут. Последняя, наверное, шутка, ну, впрочем, вам виднее, напишите об этом в комментарии. Всем пока, берегите себя.

0: Вас можно назвать сверхпаразитами, ибо никакой другой вид не додумался еще паразитировать на самом себе. Из повести братьев Стругацких «Сказка о тройке».
1: Всем привет! Это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Бон Джон Хо», фильм «Паразиты». И у нас в гостях Александра Зуева, кореевед, научный сотрудник Центра корейских исследований Китайского института и Современной Азии Российской академии наук. Здравствуйте, Александра.
2: Здравствуйте, Кристина.
1: Спасибо, что пришли.
2: Я очень рада, что вы меня пригласили.
0: В 2019 году в прокат вышла южнокорейская черная комедия с элементами триллера режиссера Бон Джун Хо «Паразиты». Картина рассказывает о семье Китека, которая живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Киву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка, дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.
1: Фильм «Паразиты» получил «Оскар» как первое корейское кино не на английском языке, и его приняли мировое сообщество. И знаете, у меня первый вопрос по поводу режиссера, который снимал кучу социальных фильмов, и как все-таки этот фильм прошел проверку, потому что до этого была очень жесткая, особенно в 50-х.

0: фильм к победе. Безусловно, нужно говорить о том, что это не... Не первое кино, которое неожиданно выстрелило. Постепенно то количество социальных проблем и социальных драм и различных продуктов корейского кинематографа, предыдущих работ, в том числе и Пак Чуно, они проложили путь к «Паразитам». В чем дело? Дело в том, что «Паразиты» показывают жизнь корейцев не с того угла, с которого в последнее время мы привыкли о ней говорить, видеть и слышать. Потому что если мы будем смотреть корейские дорамы, например, да, очень популярные последние, наверное, лет 10, то там обычно рассказывается очень сладкая история корейской жизни, как это прекрасно, как все красиво, как чудесно, как бедная девочка становится неожиданно богатой. «Паразиты» раскрывают корейскую жизнь и корейские проблемы совсем с другого угла. Прежде всего, нужно говорить о том, что «Паразиты» является той самой социальной драмой, в которой у нас идет расслоение общества. Именно поляризация общества в Южной Корее – это одна из больших проблем, с которой сейчас сталкивается южнокорейская экономика. И она усугубляется год от года. Наверное, истоки ее нужно искать как раз-таки в том индустриальном росте, который Южная Корея преодолела за короткий период. Потому что если вы откроете любую научную статью, ну, такую среднюю, да, может быть, не самого известного специалиста, она будет начинаться с фразы «когда-то аграрная страна, Республика Корея за очень короткий срок стала там ведущей мировой экономикой». В том числе об этом
1: поэтому,
0: говорят.
1: По этому поводу у меня тоже будут вопросы, договориться, потом спрошу.
0: И поэтому, в том числе у большинства, наверное, зрителей складывается впечатление и у обывателей, и в том числе у чиновников, складывается мнение, что южнокорейская экономика — это светоч, это пример того, как нужно строить экономику, там все прекрасно, значит, белый град на холме, все получают огромные деньги, живут в новом индустриальном обществе, там экономика 4.0 и вот это вот все. И «Паразиты» как раз-таки показывают, они удивили общество тем, что там все не так. И в том числе в Южной Корее, как и в любом другом государстве, есть свои экономические проблемы. Причем эти проблемы, если говорить про паразитов, конечно, показаны очень ярко. Но нельзя сказать, что таких проблем, в том числе, например, там, проживание в подвале, их в Южной Корее нет, они есть. Есть люди, которые действительно живут в подвале. В прошлом году, когда было наводнение в Сеуле, оно периодически происходит, особенно в период дождливых сезонов, муссонов, чанма так называемых, затопило Сеул, и люди, которые жили вот в этих вот подвальных помещениях, так же, как и герои «Паразитов», они погибли. Они просто утонули. К чему я веду речь? Что есть вот эти вот районы, такие как бы, ну, как у нас можно сказать, гетто, да, но это не гетто, это вот эти старые райончики, которые еще не снесены, вместо них там не стоят новые здания, в них живут корейцы, живут достаточно бедно, и, например, где-то недалеко находится богатый район. То есть такое есть. В прошлом году, опять-таки, такие районы жгли в центре Сеула, чтобы их застроить новыми зданиями. То есть вот это вот сочетание нищеты и богатства, оно присутствует в Корее так же, как и в любой другой стране. Это один из важных месседжей «Паразитов» — донести, что в Республике Корея, вот в этом вот сложившемся стереотипе идеальной экономики, да, экономического чуда, как признано, экономическое чудо на реке Ханган, как говорят про Республику Корея, есть вот такие социальные проблемы, и они продолжают нарастать в южнокорейском обществе.
1: Изначально название фильма было другое. До «Паразитов» было другое название фильма, и я знаю, что режиссер, он сначала хотел снять пьесу, вот, и поставить, насколько я понимаю, в театре. Потом он, помимо того, что у него было две семьи, которые мы видим в фильме, они добавили еще третью, которая живет в подвале. А как, с вашей точки зрения, название фильма повлияло на смысл, потому что эти смыслы абсолютно разные в зависимости от названия?
0: Ну, «Паразиты» как раз-таки добавили вот эту вот яркость основной линии сюжетной, да? Если мы посмотрим именно, ну, как бы символически, да, на то, что происходит в фильме, то, например, сцена, когда приходят дезинсекторы, да, и травят тараканов, да? Обрабатывают. На самом деле так действительно обрабатывают кварталы в Южной Корее. Также, например, обрабатывают студенческие общежития. То есть приходят эти дезинсекторы с дымом, с дымовыми пушками, да, в которых кто-то находится.

0: обрабатывают. И так как герои живут в подвале, у них настолько насекомые развелись, они готовы терпеть вот эту вот обработку с дезинсекторами, потому что это бесплатно. И они говорят, не надо уходить, давайте останемся, да, потому что нас бесплатно обработают. И вот этот вот момент с насекомыми, они как паразиты дальше. То есть вот здесь существует вот эта вот, как сказать, игра. Кто на самом деле паразит? Паразит семья Кимов? Или паразиты семья Паков, или паразиты те, кто живут в подвале, да, горничная, да, служанка и ее муж. Поэтому вот это яркое название как раз-таки задает основную мысль, кто является паразитом в обществе. Богатые, которые паразитируют на бедных, или бедные, которые обманывают и пытаются как паразиты, как тараканы пробраться к дому богатым?
1: Ну вот смотрите, я вам могу выскажу свое мнение, вы как специалист можете меня потом поправить. Когда я посмотрела первый раз фильм, у меня сложилось одно мнение. Потом, когда я готовилась к передаче, у меня уже сложилось другое. Изначально я подумала, ну это элементарно, да? То, что паразиты, понятно, это люди низшего сословия, которые вломились там а-ля в счастливую жизнь, испортили там, пытались там а-ля из подвалов. Понятно, что все эти паразиты живут в подвалах обычно, а-ля тараканы, крысы и так далее. И вроде как их сравнили с ними. Потом я, когда начала очень долго изучать эту тематику и смотрела, значит, интервью режиссера, и я пришла к выводу, что режиссер абсолютно позитивно относится и к этим людям бедным, и к богатым. И он сам, значит, я знаю, у него был большой опыт с тем, что он вел какие-то курсы, занимался репетиторством, ходил по этим богатым домам, и у него большой опыт, за счет чего он написал сценарий. И я так поняла, что все-таки он любит и тех, и других людей, он всех понимает. Все-таки нельзя сказать про богатых людей то, что они плохие, они все равно гармонично соответствуют, там, живут в своем мире, и ничего особо плохого нет, но за что их ругать? Ну, просто так получилось, то, что они родились в этом окружении. Вот. Я так поняла, что режиссер в первую очередь ругает иерархию, эти социальные лифты, по которым нельзя подняться. И сейчас очень многие люди, я там смотрела интервью, понимаю то, что это уже все устарело. И очень сложно, когда у тебя там несколько поколений родителей, там, родственников, дедушек, бабушек, допустим, были рабочими или на заводе, или крестьянами, невозможно выбиться куда-то вперед. Я так понимаю, что в первую очередь режиссер поднимает именно эти вопросы социальные, от которых все устали в Корее, и он пытался в фильме это показать, а не то, чтобы кого-то там унизить, богатых, бедных, показать, какие они плохие люди. Каждый борется за свое счастье, я так думаю, да, и в фильме это тоже показано. Каково ваше мнение по этому поводу?
0: Ну, вы знаете, это очень важно спрашивать творца, что он сам хотел показать, потому что можно интерпретировать абсолютно по-разному. Однако, если анализировать отзывы корейских газет, американских газет, да и русских исследователей, естественно, то мы видим немного другой пласт. Именно экономически мы с этой стороны, да, подходим. То есть, да, действительно, я согласна с тем, что проблема в том, что люди не могут перейти, так сказать, совершить вот этот вот прыжок, да, из одного класса в другой. Тот самый социальный лифт, он не работает. Ситуация такая, что если вы бедный, то вы бедным и останетесь. Но, тем не менее, в самом фильме все-таки и тем, и другим семьям, и Кимам, и Пакам, есть такие черты, которые, ну, как бы, они, как и любые другие люди, они состоят из позитивных, да, черт, и из негативных качеств. Богатые не могут понять бедных, бедные хотят быть богатыми, но они не могут ими стать. Конечно, это драма социальная, и драма в том числе и, так сказать, маргинальный класс, можно сказать про Кимов. Они находятся как раз-таки вот в этом вот моменте, когда кажется, что они прикоснулись к богатой жизни, но вся драма состоит в том, что выйти, даже приблизиться к этому нет никакой возможности. Их разделяет вот эта вот стена. И режиссер это показывает, да, в кадре в том числе и делит.
1: И за счет художественных приемов заборы постоянные, да, и да. лестницы, когда они там спускаются вниз, даже с этого дома, когда они... убегает оттуда.
0: Да, то есть если вы посмотрите в кадры, например, там, где общается, показывают, как пришел Кевин к госпоже Пак на анимации, да, репетитором, и сцена как раз-таки делит, вот стекло делит их на две части, то есть один мир бедный и мир богатый. И на самом деле вот это вот отношение, если люди, которые, например, работали в Корее или... сталкивались с наймом, вот этот вот момент даже того, как она отчитывает ему деньги. То есть она кладет ему денег меньше, чем тому, но говорит при этом, что ну, я положила вам больше, чем предыдущему. Во-первых, во-вторых, вот этот момент, вы знаете, нас в нем все устраивало. Не знаю, сможете ли вы соответствовать тому же уровню, который был у предыдущего репетитора. Вот этот вот момент общения с богачами, с корейскими, он показан очень тонко. То есть действительно вот этот вот момент есть такого чуть-чуть всегда... немножечко унижение. И в том числе, когда господин Пак общается с водителем, да, с отцом семейства Кимов, про запах, вот эта вот история. На самом деле она же во многом и является триггером к убийству в конце, насколько вы помните, да, что он затыкает нос от запаха. И вот этот момент, что он постоянно ему говорит, вы переходите черту. Помните?
1: Угу.
0: Что вот еще чуть-чуть, и вы перейдете черту. Да, возможно, сам режиссер закладывал немного другие смыслы, но, как мы знаем, во время монтажа может быть, что-то пошло не так, и когда вы смотрите картину, во всяком случае, мое впечатление как эксперты, мне было все-таки сложно сказать, что режиссер относится с любовью и к той семье. То есть да, действительно, очень много юмора, прекрасно выстроено, но это драма. И то, как меняется семья Кимов, вот звереет, да, начиная от того момента, как они попали, и заканчивая убийством, и то, как выглядит семья Паков. Когда он его спрашивает, любите ли вы жену, очень тонкий момент. Потому что очень часто браки в богатых семьях, они же заключаются не по любви, а по расчету.
1: Ну, особенно скорее, да, то, особенно что я изучала. И, по-моему, вы тоже рассказывали о том, что... И я читала еще, помимо этого, о том, что у них есть агентство, просто так, они даже не через Тиндер, не через соцсети, никогда не ходят на свидания. Им очень важно узнать, какой статус второй половинки, где она работает, чем занимается. И после этого, действительно, и плюс ко всему, и после этого они, да, там встречаются, пытаются там создать общую семью, и еще плюс ко всему, браки обычно в районе 40 лет, правильно, заключаются?
0: Ну да, где-то 30-35, вот в этом возрасте. И на самом деле здесь, опять-таки, та же проблема с деторождением потом, что достаточно сложно родить ребенка уже в возрасте 40+, поэтому вообще, в принципе, в Корее с этим большие проблемы.
1: Помимо того, что им сложно родить после 40, мы с вами еще до этого обсуждали о том, что сейчас рождаемость и вообще создание брака в Корее минимальное.
0: Угу, да.
1: Вот, это все связано с финансовыми проблемами, потому что они там мало зарабатывают, у всех там кредиты и так далее. И много кто не хочет создавать семью, потому что они понимают, что они, наверное, не потянут всю эту проблему.
0: Это хороший вопрос и хорошая история. Почему для обсуждения? Дело в том, что там есть еще и некоторые другие моменты. Кореянки просто не хотят замуж. Они не хотят замуж и рожать детей, потому что это сопряжено с тем, что если вы рожаете ребенка, вы с большой вероятностью теряете свое рабочее место. Никто не будет вас ждать, пока вы выйдете из декрета, наиграетесь с ребенком, родила, либо ты сидишь дома, либо, в общем, вы этого ребенка нанимаете там няню, и с ним сидит няня за большие деньги, опять-таки нужно работать и выходить тут же на работу. Это не приветствуется. То есть такой социальной поддержки, как у нас, женщинам, никто не будет ждать вас 3 года на вашем рабочем месте. Даже, наверное, и пару месяцев-то ждать никто не будет в хороших компаниях, корейских конгломератах. Это тоже в это упирается ситуация. Как вы видели, в семье Пак мама сидит дома с детьми. Она ничем не занимается, она все время спит.
1: Но у них довольно-таки патриархальный строй, да, я понимаю. Но она все равно такая все-таки властная женщина, которая все равно управляет плюс-минус хозяйством в доме. И это такая, знаете, палка о двух концах. Вы лишитесь работы, но вы же можете там сидеть на шее у мужа, допустим. Он должен вас содержать.
0: Кореянки эмансипируются. Они
1: настолько сильно, конечно. Как в Америке.
0: Ну, конечно.
1: Это, видите? Я так понимаю, это западное влияние, да, которое...
0: Да, постепенная вестернизация происходит. Тем более, что они находятся под влиянием Штатов на протяжении 70 лет. Это их главный стратегический партнер. И, естественно, в какой-то момент они, например, отходят немного от Штатов. Потом вот сейчас у нас очередной виток сближения Южной Кореи с Соединенными Штатами. И в том числе, что касается тех же самых там diversity, ЛГБТ, вот постепенно тоже расцветает яркими красками в Южной Корее, эмансипации женской, феминизации, мету. И кореянки, в том числе, как это на самом деле во многих развитых экономиках, они не хотят замуж. Они хотят работать, они не хотят рожать детей, потому что в том числе рождение ребенка – это огромная финансовая нагрузка на семью. То есть женщина будет отказывать себе во всем, ну, как бы не во всем, если опять-таки есть деньги. Но, например, чтобы выучить ребенка, и он поступил в престижный институт, нужно отдать очень много денег, в том числе на репетиторов. Потому что, чтобы пройти все вот эти вот вступительные экзамены и попасть в тот самую тройку университетов Sky, в которой подделывал документы Кевин, да, из семьи Ким, нужно быть очень обеспеченным. И туда достаточно сложно поступить, потому что достаточно сложно сдать экзамен. Университеты Sky – это Сеульский университет, Корео и университет Йонсе. Вот как раз-таки университеты Йонсе Кевин и подделывал сестрой документы.
1: По поводу Кевина. Он говорит своим родителям, что он через год поступит в институт. И я, насколько изучала информацию, очень многие люди, которые в Корее получают высшее образование, тратят кучу денег на то, чтобы его получить. А в итоге у них большая конкуренция для того, чтобы устроиться охранником после института.
0: Ну да, видите, в чем дело. Все же хотят устроиться в хорошую компанию, у них конкуренция, чтобы устроиться в хорошую компанию. И по итогу не все туда попадают, потому что, собственно, в этом и проблема сейчас заключается с кадрами в Южной Корее. Не хотят работать на низкооплачиваемой, например, сложной работе, хотят работать в конгломератах. Но чтобы конгломератов не так много, и часть людей, которые, получается, уходят работать в конгломераты, в чьи более известные, ну, то есть там Samsung, Hyundai, вот эти предприятия, да, POSCO. А часть людей, например, открывает какой-то свой бизнес, такое есть. И да, действительно, кто-то вынужден искать работу. То есть в дорамах, в том числе, во многих, это освещается проблема. В том, что молодежь просто не может найти свое место. Они приходят в компанию, у них нет опыта, ну, мы знаем, что это такое. Приходите, пожалуйста, у вас нет опыта, до свидания, вы нам не подходите.
1: Я с этим постоянно сталкиваюсь.
0: Да, у вас нет опыта, до свидания. Или кто-то приходит более ценный, например, там, ребенок сотрудника. В Корее точно так же есть коррупция, как и во всем другом мире. Это человеческая натура. Там также возьмут, например, сына, дочь, сколько было скандалов в последнее время, да, что в том числе коррупционных, когда, например, какие-то финансовые махинации, или вот с детьми, когда дети получали кресло там, директора какой-то компании. Поэтому эта проблема существует, она существует. Никто вам не гарантирует, что после того, как вы закончили университет, на который вы потратили кучу нервов и денег, вы устроитесь работать вот в эту корпорацию, даже с этим дипломом. Плюс в Корее существует еще и проблема с оттоком кадров за границу. Например, вот в США с Южной Кореей сейчас активно планируют разрабатывать там совместные программы по обучению. Вопрос, куда эти ценные кадры по итогу уедут работать? Куда они уедут? Конечно, в США, скорее всего. Они не останутся в Корее. В том числе существует хедхантинг из Азии, например, из Китая, хороших корейских специалистов. Их тоже забирают. Но прежде чем вы этим хорошим специалистом станете, нужно куда-то устроиться и где-то поработать. То есть вот этот вот момент с работой, он существует. И еще важная ситуация. Да, сейчас они борются за это место под солнцем, за хорошее рабочее место. Но, например, в секторе услуг работают все больше мигранты. И дальше, скорее всего, эта ситуация не будет решаться. Почему? Потому что количество молодежи каждым годом в Корее сокращается, а растет количество пожилых людей, которые находятся на пенсии. И вот этот вот основной потребитель от 20 до 30 лет, его становится все меньше, меньше и меньше. И, соответственно, вот эти молодые люди, основная рабочая сила, их тоже становится меньше, основной двигатель экономики. Поэтому Корея находится в некотором, так сказать, кризисе, и этот кризис будет, скорее всего, разрастаться. О том, что молодежи будет меньше, соответственно, им придется больше приглашать мигрантов, а проблема бедных людей при этом никаким образом пока что не решаемая. Она не началась, когда сняли паразитов. Она существовала и до этого. Если вспомнить там, экономический кризис финансовый 98-го года, когда разорилось очень много компаний в Южной Корее, и люди просто оставались без работы и вынуждены были кончать жизнь самоубийством, чтобы получить хоть какую-то страховку, чтобы там, семье отдать эти деньги. А эта ситуация еще уходят корнями туда. И много людей, которые молодежь начинала работать именно тогда, сейчас им сколько лет, да? То есть вот они как раз там 45 плюс и больше, и они до сих пор вот находятся в таком вот состоянии. Закредитованность южнокорейского населения очень большая, она растет тоже год от года. Поэтому закредитованность домохозяйств, да, как это правильно сказать по экономическим терминам. Вот это вот все вместе, вот эта картина, она и складывается в паразитах. То есть есть такая поговорка, что во время кризиса бедные беднеют, а богатые богатеют. Есть размывание. Все-таки Корея пыталась построить хоть какой-то, у них был средний класс, но сейчас происходит размытие этого среднего класса. Общество поляризируется. Появляется очень богатые и очень бедные. Самое интересное, что...
1: А когда... Ну, хорошо, а когда был средний класс, мне интересно. У них, по-моему, постоянно все равно была большая разница между супербогатыми, привилегированными людьми и очень бедными людьми.
0: Ну, они заявляют о том, нет, все равно, как бы, средний класс, это в том числе, как бы, как... Средний же класс считается, что чем меньше бедных и богатых, тем больше средний класс. А сейчас становится больше бедных и больше богатых. Поэтому средний класс сокращается, это вот так происходит. Угу. То есть, там, 20% бедных, 20% богатых, средний класс меньше. А если бы, например, было, там, 1% бедных, 1% богатых, а между ними средний класс больше. Так вот, у них происходит увеличение и в плане кластера среднего класса, бедного класса, и в плане кластера богатых.
1: Конструктивно в деконструкции с Александрой Зуевой.
2: Несколько фактов о фильме. Дом семьи Пак был полностью построен с нуля для съемок фильма. Режиссер Пон Джун Хо сделал много набросков его основных конструкций. Однако, когда он проконсультировался с настоящим архитектором, то получил ответ: ни один идиот не будет строить дом таким образом. Это смешно. Журнальный столик, под которым прятались герои, разработан специально для фильма. Он был спроектирован так, чтобы под ним могли поместиться 4 взрослых человека. Ки Джон подделывает брату документы университета Йонсе. Это один из самых престижных вузов Южной Кореи, который окончил и режиссер фильма Пон Джун Хо. Еще до премьеры права на показ «Паразитов» были проданы в 192 страны, что стало рекордом для южнокорейского фильма. «Паразиты» — первый южнокорейский фильм, получивший премию «Оскар». Он победил в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке». Также картина стала первым южнокорейским фильмом, получившим высшую награду Каннского кинофестиваля. Фильм «Паразиты» стал самой кассовой южнокорейской картиной в истории российского проката.
1: Там еще в фильме был такой момент, когда они приходят в дом первый раз все вместе, и все эту сцену объясняют о том, что все-таки есть какое-то некое противодействие между западной культурой и корейской. Якобы, значит, богатая семья показывает уже западную культуру, они говорят по-английски. Это, ну, не то, что говорят по-английски, они часто произносят английские фразы, и они очень помешаны на том, что вот пришел у них репетитор, который сказал, вот я был в Америке, вот они его сразу приняли.
0: Ну, что касается Штатов, и вообще, в принципе, да, европейской и там, американской культуры, да, конечно, вестернизация очень сильная. И несмотря на то, что как бы, пенсионеров и пожилых людей у них достаточно много, молодежь в большинстве своем, она действительно, как сказать, благоприятно относится к Соединенным Штатам, и средний, в том числе, возраст, да, то есть это не только 20-30, но и 45, например, 65, они в основном как раз-таки и одобряют то, что Южная Корея сближается в очередной раз с Соединенными Штатами, и политику президента нового своего, как нового уже фактически год он, да, Юн Сук Ёль одобряет, потому что, если посмотреть соцопросы, которые проводятся в Корее, то большое количество процентов людей, больше 50, значительно, даже, наверное, больше 70% поддерживают плотное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Они доверяют им, и они готовы с ними работать. При этом возникает вопрос, не теряют ли они свою культурную идентичность в этот момент. Вот, ну, мое мнение, когда я смотрела «Паразитов», для меня этот вопрос встал. Что происходит вот это вот стирание грани между корейской культурой и западной культурой. И они относятся немного так, как это, раболепно, да, наверное, к тому, что делают Штаты. Например, я заказала эту палатку, она не протечет, она же из Соединенных Штатов, да, с придыханием. А, как висит плакат, да, «Парк покорил Централ Парк». То есть, если корейская же фамилия по-английски «Пак» пишется «Парк», и получается вот эта вот игра слов, что «Парк покорил Централ Парк». И у них все, когда мы были в Соединенных Штатах, Соединенные Штаты, Соединенные Штаты. Здесь, конечно, есть сатира на вот этот богатый класс, который очень дорожит своим вот этим вот отношением к Америке и ко всему иностранному. В том числе, также они, например, относятся к французскому. У них очень-очень романтическое отношение к Франции. Они очень считают, что Франция – это прекрасная страна. Выбирая между тем, там, общаться с русским или общаться с французом, они будут общаться с французом. Потому что, ну, он же из Франции. Вот есть такой момент. И я не могу сказать, что он нам не близок. Но корейцы очень жестко вот это вот делят. Особенно, наверное, сейчас это будет происходить еще жестче в силу того, что Южная Корея активно смотрит и поддерживает, так сказать, западную модель правления, западную модель политическую. И встает, так сказать, на ту сторону. Хотя долгое время они старались балансировать между Китаем и Западом, и, например, там, выстраивать и с нами в том числе хорошие экономические отношения, и как-то в политику нашу они не критиковали особенно громко, то сейчас, конечно, ситуация меняется. И в обществе в корейском, именно с точки зрения отношения к Америке, ведь они сами это понимают, что где-то американцы, даже не где-то, а очень активно используют Южную Корею в своих интересах. А Южная Корея продолжает это делать. Поэтому вот семья Паков, они как раз-таки являются тем самым представителями богатой элиты, которая в том числе, например, и училась, может быть, в США. Потому что, как вы знаете, те, кто учится в США, они обычно, особенно в престижных университетах США, они вот в этой вот потом составляют костяк, они все встречаются после института, да, и продолжают общаться после своих университетов.
1: И потом связи нарабатывают.
0: Связи нарабатывают.
1: Это самое,
0: да,
1: главное, да, учеба, да, в Америке, конечно.
0: И тоже точно так же и в корейских институтах. Почему еще хотят попасть в, вот, в институты высокой лиги? Потому что там вы можете учиться с детьми руководителя компаний.
1: Наработать связи.
0: И наработать связи. Наработать связи. И это, на самом деле, даже этот социальный лифт герои себе не могут позволить. Несмотря на, вот как бы, да, единственный социальный лифт, это он смог стать репетитором. То есть в какой-то мере, да, просто этот шанс, они воспользовались им, возможно, ну, слишком дерзко. Не рассчитали силы. Но, тем не менее, это могло бы быть социальным лифтом для героя.
1: Есть, значит, их консервативная философия корейская, есть западная. Они между собой, насколько я поняла, очень сильно контрастируют. Потому что западная говорит о том, что ты есть личность, ты сам себе хозяин, и в зависимости от твоих талантов, способностей или вообще просто желания, ты можешь добиться всего, что ты хочешь. Корейская, мне кажется, философия и подход к жизни немножко другой изначально был, потому что у вас есть иерархия, ты не можешь выше своей головы прыгнуть. Вот если ты там родился в определенной семье, и те родители, которые у тебя были, ты плюс-минус будешь занимать такую же должность, которую занимали твои родители. Вот. И я так понимаю, что сейчас за счет того, что западная культура на них наступает, у них какой-то некий конфликт, и который тоже показан, как я поняла, в «Паразитах» в этом фильме.
0: Ну да, я с вами согласна здесь. Действительно, такое есть. Это вот как раз та история про то, что перейти в другой, на другой уровень. Да? На самом деле это же иллюзия, в том числе на том, что вы можете совершить вот такой прыжок. Оно, в принципе, по миру сейчас, вот эта история, как считают социологи, она уже немножечко отошла. Сейчас во всем мире проблема совершить серьезный социальный скачок, то есть попасть из вот этого, там, грубо говоря, 10% нищих, 10% богачей. Это фактически нереальная история. В том числе и в Соединенных Штатах, которые всегда говорят, что это страна возможностей, да, вы можете быть кем угодно, родиться и достичь всего. Нет, это такая иллюзия. Да, это возможно было там, в 70-х, 80-х, сейчас это уже фактически невозможно сделать.
1: Когда уже все распределено,
0: да.
1: И история, когда мальчик из бедной семьи сидит в доме и говорит, там, она закончит школу, да, мы поженимся. И для нас, может быть, я как поняла, для другой культуры, это еще бывают такие случаи. Не постоянно, конечно, это тоже сложно, но, как я поняла, для них это вообще нереализуемо абсолютно в их условиях.
0: Абсолютно. Я думаю, что да, вот эта вот именно история, она действительно, вы слушаете, да, вот этот эпизод, когда он говорит, что мечтательно выпив соджу, что сейчас я закончу, поступлю, она закончит. То есть вот этот вот такая нереальный момент, который потом в конце как раз-таки тоже повторяется, да, когда он пишет письмо отцу о том, что я женюсь на ней. Конечно, ему никто не
1: позволит. А как вы думаете, это сатира какая-то была режиссера? Потому что он тоже кореец. Он прекрасно понимает, что это невозможно. Для чего он придумал этот диалог? Потому что он действительно, с их точки зрения, звучит абсурдно.
0: Но я думаю, что они настолько расслабились и поверили в свои силы, что они посчитали, что все пройдено. То есть все их невзгоды они прошли, они просто опьянены успехом. Они допускают ошибку. Как бы в любом идеальном преступлении, как только преступник расслабляется, он допускает ошибку. Они расслабились. Они расслабились, поверили в то, что у них все получится, они уже просочились полностью в их дом, и вот еще немного, и он на ней женится. То есть они находятся вот в этом вот состоянии эйфории. И в состоянии эйфории, собственно, начинают происходить все вот эти трагические события, узелок завязывается и уже, к сожалению, приводит к тому финалу, который мы знаем. Конечно, никто из нас не мечтает, да, как-то, наверное, чтобы какое-то чудо случилось. Вот он это чудо озвучивает вслух, думая, что да, все невзгоды преодолены.
1: Мне кажется, в такие чудеса только в молодом возрасте, там, или в 16-17
0: лет. Ну да, но он же молод, конечно, он же молод. И первое это чудо, он надеется, а когда второе письмо он пишет отцу, что я заработаю денег, и мы будем жить в этом доме, он же уже не в себе, у него же произошла операция на мозге. То есть мы даже не знаем вот этот вот финал. Что это такое? Это просто его мечта вот в этом теплом свете солнечном, и все. То есть опять-таки герой возвращается к вот этим вот нереальным фантазиям.
1: Получается, все равно сейчас в Южной Корее все равно а-ля некие касты, как в Индии, через которую ты не можешь перешагнуть. Ты родился в этой касте, и все, дальше тебе некуда двигаться, и ты должен смириться с тем, что... И, может быть, у тебя даже обычно нет там мечты, чтобы перепрыгнуть выше. Я так поняла, с паразитами... Идея в том, что люди, которые пытались прыгнуть выше головы, то, что невозможно в Южной Корее, они пытались прыгнуть выше и все эти их идеи и мечтания привели их просто к краху, и в итоге они вообще выпали из социума, и у них все плохо закончилось.
0: Ну, они же, как это сейчас во мне проснется законник, они же это делали незаконно. Ну, они же, грубо говоря, занимались махинациями. Они подделали...
1: Изначально, да.
0: Ну, то есть, как бы у них, они же...
1: Ну, вот я говорю, это изначально была история о том, что они хотели прыгнуть выше своей головы.
0: Ну, конечно, да. То есть, это же было незаконно сделано. Если бы он, грубо говоря, остался работать репетитором, возможно, да, накопил бы этих денег, действительно бы поступил в Йонсе, да, и после этого, возможно, его бы жизнь изменилась в какую-то сторону. Но они... приняли решение сыграть в быструю.
1: Но это, кстати говоря, не они, это главный сын принял.
0: Ну да, его... тоже.
1: Сын это тоже, кстати говоря, это новое поколение, которое... Я так понимаю, что родители все равно более консервативные. Если бы не сын, я думаю, они бы не пытались там выше своей головы прыгать. И они понимают, я так... Насколько по фильму я поняла. Они понимают, что есть... некая социальная группа, выше которой там никак уже не перепрыгнуть. А вот сын, мне кажется, пытался все-таки это сделать, но у него не получилось.
0: Ну да, можно так сказать. Действительно, поколение вот молодежи, которое не хочет идти работать на завод, да, или там в пиццерию работать, а именно хочет быстрее заработать большое количество денег. Это, кстати, бич же не только южнокорейского общества, но и у нас присутствует, когда молодежь хочет сразу зарабатывать очень большую сумму, минуя все пути трудовые. Это во всем мире. Вот это как раз-таки результат вот этого капиталистического общества, которое показывает, посмотри, как все просто. Да, общество потребления. Мы вот интересно к с вами теме выходим. К обществу потребления. Южная Корея же, ну, это яркий пример общества потребления. Также именно вот этот вот ребенок капитализма, когда у них они являются первыми по потреблению люкса в мире, люксовых товарах, когда для них это очень важно, это вот, кстати, тоже видно, да, какой богатый дом, как он обставлен, когда кореянки готовы брать на прокат люксовые вещи на 1 сентября к своему ребенку, чтобы прийти в класс и показать, что она женщина, которая может позволить себе люксовую вещь, ее тогда примут в общество.
1: То есть, вот но у них есть в итоге у них в первую очередь люксовое потребление или аренда люксовых вещей?
0: Нет, вообще люкс в целом. То есть
1: и... С учетом того, mm-hmm. что у них такая сложная ситуация, все равно они первые по потреблению люкса.
0: Да, да, вот это как раз-таки пример вот этого вот общества потребления, о котором мы говорим. В «Паразитах» это тоже видно. Посмотрите, какое количество подарков он ребенку приносит. Да, это пустяки. То есть вот этот вот момент покупай. Кстати говоря, корейцы прекрасные маркетологи. Они чудесно умеют продать любую вещь. Поэтому вот мы сейчас такие имеем и кей-поп, и корейские фильмы, их халю, и на подходе следующее, в том числе техника, да, чем мы всем пользуемся. Корейцы чудесно это умеют делать. Они умеют создать такую картинку, что вы это захотите.
1: Но по поводу корейских фильмов, то, что они стали популярны, все-таки это, наверное, заслуга того, что спала цензура? Как вы считаете?
0: Ну,
1: они же только последние несколько, ну, сколько там, последние 5-10 лет плюс-минус стали просто передовыми, про которые начали говорить и действительно выходят на первый план вообще по мировому рынку кино. Раньше такого не было.
0: Ну да, то есть они снимали, в том числе после того, как спала цензура, появились как раз вот эти плеяды режиссеров, в том числе Ким Ки Док известный. Это был артхаус. То есть мы сейчас говорим про кассовые фильмы, да, если мы говорим про кассовые сборы, то да, конечно, это «Поезд в Пусан», «Паразиты» из известного, да. Ну, «Олд Бой» это раньше было, надо посмотреть, какие у него, кстати говоря, кассовые сборы. Но вот «Поезд в Пусан» и... «Паразиты». В том числе они действительно показали, что корейское кино вышло на уровень не просто артхауса, а на уровень мирового кинематографа. Действительно, Корея же достаточно давно снимает эти фильмы. Просто, если вы позволите, я приведу пример из кей-попа корейского, да, из корейской музыки. Сейчас, в том числе, очень известная группа вот BTS, но она уже... даже сейчас распалась, потому что участники ушли в армию. Но... они же даже выступали в ООН. То есть, представляете, корейскую поп-группу пригласили выступать на, они выступали, вот, собственно, да, на заседании ООН, рассказывали, как вот важно в том числе устойчивым развитием заниматься. О чем это говорит? Это не случилось внезапно. Корейская музыка, корейский вот эта вот волна халю, она началась в 90-х годах, так же, как и корейский кинематограф начался задолго до. Просто вот это вот постепенное формирование, сами корейцы пишут о том, что в современным группам дорогу проложили предыдущие. И они шли поступательно. Чем корейцы хороши, да, почему вот этот вот успех такой? Они умеют уловить то, что хочет получить публика. Что касается музыки, что касается картинки, что касается сюжета, они умеют сделать так и вот сложить вот это вот, что продукт, который они представляют, продукт, который они продают, он востребован. Действительно, Пак Джун Хо, он ведь и до этого снимал социальные драмы, но именно «Паразиты» пришлись ко двору. Плюс, видите, это же еще в 2020 году, да, по-моему, они получили «Оскар». Получается, что еще до пандемии. Потому что про пандемию это вообще отдельный разговор. Мы там про кальмаров потом, про пандемию скажем.
1: Как вы думаете, Пон Джун Хо всегда снимает социальные фильмы, которые вызывают отклик у зрителей постоянно? Почему именно «Паразиты»? Потому что до этого я смотрела и читала про его фильмы, которые он уже давно, по-моему, с 90-х годов снимает эти фильмы. И сюжеты классные, интересные, но именно интерес к нему возник только в последнее время.
0: Потому что тоже была, наверное, игра вот между артхаусом и фильмами. То есть где-то пережимают. Вы же знаете, что в корейских фильмах есть вот это вот специфическое отношение к некоторым вещам, которые не каждый зритель готов увидеть. Все-таки в «Паразитах» там действительно достаточно простая история, жизненная история, на самом деле. Бедная, богатая и известный сюжет. И
1: очень он... жизненная, когда камушком по голове бьет.
0: Но к чему веду речь, что конфликт, который поднят, он глубинный, он задевает каждого зрителя. Он нашел вот этот вот глубинный конфликт, который в каждом обществе будет принят. Американское это общество, российское это общество, корейское общество, японское, китайское, неважно. Эта история могла произойти в любой другой стране. Поэтому, вероятно, вот этим фильмом Пак Джун Хо нашел ключ.
1: У меня еще вопрос про одну из последних сцен, когда сын Кимов смотрит в окно и говорит про богатых людей, о том, что стоит со своей девушкой, ну, которой он давал уроки. Они стоят вдвоем, и он говорит, насколько они естественные, смогу ли я встроиться в эту систему, насколько я им подхожу. И очень модно всегда, когда в кино, знаете, появляются а-ля богатые люди, нужно их хаять и показывать их с плохой точки зрения. Но, в принципе, в «Паразитах» одна и другая семья, ну, выглядят плюс-минус одинаково с моральной точки зрения. А как вы считаете, почему это он сказал? И мне кажется, в конце фильма эта фраза несет довольно глубокий смысл.
0: Ну, да, действительно, семья Паков, они же выглядят очень органично. Я с вами согласна. То есть они выглядят, ну, как бы, в своей естественной среде обитания. А Кимы выглядят инородно. Они, у них абсолютно разный стиль жизни, разный ритм жизни. И вот эта вот попытка встроиться, то есть это нужно просто родиться другим человеком. Это, знаете, как стиль old money сейчас. Все очень любят стиль old money, но для того, чтобы носить стиль old money, нужно родиться в семье аристократов, может быть, банкиров, причем такого потомственных аристократов. Вот и здесь то же самое. Встроиться вот в эту вот систему именно такого вот очень высокого уровня богатства людям из среды, в которой живут Кимы, фактически невозможно. Он сам это понимает, он, видимо, и он задает этот вопрос. Я когда смотрела, у меня тоже были чувства смешанные, потому что действительно, паки не делают что-то плохое, да, они никого не убивают вообще-то, никого не мучают, они достаточно доверчивые, и они ведь спокойно пускают в свою семью вот этих людей, и они им доверяют, они живут совсем в другом мире, а Кимы, они как раз-таки оказываются преступниками. При этом, при всем, мы тоже их оправдываем, да, в чем-то, потому что люди, которые хотят лучшей жизни. Но вот этот вот момент перехода, он не произойдет. И вероятность, герой это понимает, он видит, попадая вот в эту семью, насколько они разные. Начиная от того, что одним светит солнце, это ой, как хорошо, что прошел дождь, а другие всю ночь ночевали там в спортивном зале, спасая свои единственные пожитки, которые затопило. Вот она, эта разница. Поэтому, да, я не считаю, что богачи, ну, как богатая семья показана именно совсем, ну, негативно, так же, как и показаны Кимы негативно. В этом, на самом деле, притяжение паразитов. В том, что есть и негативные стороны, и положительные стороны, как у любых живых людей. Мы все состоим из достоинств и недостатков, да? И поэтому здесь, вероятно, точно такая же ситуация, что, да, паки, они где-то высокомерные, где-то они относятся пренебрежительно к бедным, а бедные Кимы пытаются их обмануть. То есть вот этот вот симбиоз друг с другом, как раз таки и получаются паразиты, потому что паразиты, они же живут все вот в этом вот, так сказать, друг на друге. Они без друг друга, паразиты не могут жить без друг друга, вот без носителя, на котором они находятся. Поэтому и здесь точно так же, одни не могут без других. Пак не смогут жить без бедных, им нужны водители, им нужны слуги, им нужны репетиторы, а Кимам, соответственно, нужно зарабатывать деньги. И они точно так же будут всегда смотреть на это и стремиться туда, но оказываться вот между вот этой вот стеной разного класса, а паки будут всегда нанимать этих людей, потому что без них они просто как без рук, они уже не знают, как жить по-другому.
1: Отношение к главным героям все-таки связано с названием фильма. И в зависимости от того, как называется фильм, смысл все равно меняется. И вы, наверное, знаете, что изначально фильм назывался «Декалькомания». И если бы оставили такое название, отношение бы к нашим персонажам, которых мы смотрим в кино, было бы абсолютно другое. А с учетом того, что в итоге назвали фильм «Паразитами», все равно уже смысл складывается по-другому. И я, когда на эту тему думала, я поразилась вообще, как просто название может повлиять глобально на смысл кино, который ты смотришь, и на отношение вообще к главным персонажам.
0: Ну да, действительно, если бы они оставили название «Декалькомания», возможно, не было вот этого бы острова. То есть мы бы немножечко по-другому относились к персонажам, даже, наверное, не кардинально по-другому относились.
1: Абсолютно, да.
0: Потому что «паразиты» задают негативный тон. Само по себе слово «паразит», он неприятный.
1: И ты сразу смотришь то, что они живут сами под землей, и вторая семья живет в подвале, и ты уже понимаешь то, что они просто самые негативные персонажи, да, фильма, которые пришли, значит, в счастливую семью и пытаются и эту гармонию разрушить и как-то влезть в это их существование.
0: Вот, да, возвращаясь к теме, вот этот все-таки у нас с вами здесь как это не совпадают немного наши взгляды. Для меня остался вопрос, кто есть паразиты. Ну, все-таки понятно, что да, нам, наверное, режиссер дает подсказки, тараканы, да, что вот, они там живут в подвале, но все-таки богатые, ну, если обращаться к экономике, есть, да, такое, что богатые паразитируют на бедных, такое же тоже выражение есть. Я не говорю о том, что богатые именно здесь плохие, но просто декалькомания нам бы показывала как раз-таки вот эту вот зеркальность мира, да, оно бы нам давало понятие, наверное, что тут семья, мама, папа, сестра, брат, тут семья, мама, папа, сестра, брат, вот этот вот, знаете, как в «Алисе в стране чудес», да, вот это вот зазеркалье. То есть одно это зазеркалье другого, да, декалькомания. Один рисунок повторяет другой рисунок, да, попытка срисовать его. А «Паразиты» задал совсем другой тон. Если бы мы подходили к вопросу декалькомании, может быть, бы он даже «Оскар» этот фильм не получил, да? Потому что не было бы вот этой вот острой социальной бы проблемы, она бы не встала. А «Паразиты» как раз-таки дала возможность задать вот этот вопрос, кто есть паразит, и на него нет ответа. А когда есть открытый финал, когда есть риторический вопрос, произведение всегда звучит ярче, ну, на мой взгляд. Поэтому именно здесь, когда мы смотрим «Паразитов», как мы уже теперь этот фильм называем, да, недокалькомания, то мы остаемся каждый при своем мнении. У нас есть возможность подискутировать, у нас есть возможность проанализировать. Каждый найдет для себя то важное, тот смысл вынесет, который, возможно, режиссер и не закладывал. Вот это и отличает такие хорошие, действительно, произведения, ценные фильмы, которые вы будете пересматривать. Не просто на один вечер, а фильм, как вот вы говорите, вы посмотрели несколько раз. Я тоже несколько раз посмотрела
1: «Паразитов». Каждый раз, да, у меня тоже мнение
0: менялось абсолютно. И каждый
1: раз, менялось,
0: так же, да, как когда вы открываете хорошую книгу. И вы читаете ее много раз, и каждый раз вы открываете для себя что-то новое. Я читала «Мастера и Маргариту» 9 раз, и 9 раз я находила для себя новый смысл. Так же и с «Паразитами». Вы будете каждый раз находить что-то новое, какой-то новый момент будет для вас открываться. Поэтому, вероятно, режиссер Пак Чон Хой получил «Оскар», действительно заслуженный, потому что это кино не на один раз и не на один вечер, а кино, чтобы подумать и открыть для себя что-то новое.
1: Я называю такие фильмы либо литературу по смыслу хамелеоны, потому что они в зависимости от твоего развития или в зависимости от твоего положения ты постоянно видишь там что-то по-разному, и они как хамелеоны, знаете, меняют свою расцветку и в новом виде всегда перед тобой выставляются.
0: Да, я с вами абсолютно согласна. Действительно, так и есть. Вы каждый раз видите что-то новое. Для вас подсвечивается новый смысл в зависимости от того, в каком состоянии пребываете вы, на каком этапе жизненном вы находитесь. Поэтому те, кто не смотрел «Паразитов», я настоятельно им рекомендую это сделать, исправить этот момент и посмотреть.
1: Мне кажется, уже все посмотрели, все, кто хотя бы плюс-минус смотрит кино. Спасибо вам большое, Александра, за интервью.
0: Спасибо вам большое, Кристина, что пригласили.
1: Жду вас снова. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Ну что, добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, рады вас видеть. Сегодня первая встреча наша в новом 2017 году. Мы продолжим наши встречи с такой же регулярностью, с такой же периодичностью. И надеюсь, что вам, как всегда, будет интересно. Мы, по крайней мере, постараемся для этого сделать все. Сегодня у нас в гостях наш большой друг, давний член ученого совета Московского планетария, еще с тех самых вот далеких времен советских, и лектор Московского планетария Владислав Владимирович Шевченко, доктор физико-математических наук, заведующий отделом исследования Луны и планет ГАИШ МГУ, президент Международной ассоциации планетных наук, еще раз повторю, член ученого совета Московского планетария. И сегодня он нам расскажет о том, какую роль играет Луна в народном хозяйстве. Я думаю, что эта тема в народном хозяйстве. Я думаю, что эта тема абсолютно всем близка.

0: уже в настоящее время. Может быть, даже и нужно было заниматься раньше. Я постараюсь остановиться на нескольких эпизодах, потому что так, если как-то академическим образом всю эту тему раскладывать, то это получится, во-первых, длинно, потому что материал неподъемный, но, во-вторых, может быть, и не так интересно. Посмотрим некоторые сюжеты.
1: Так.
0: Ну, немного истории. Это чисто формальное. Значит, издавна Луна служила вот в таких вопросах, не чисто научных, а в вопросах прикладных. Ну, прежде всего, это начиная даже с египетских астрономов, это определение времени, определение шкалы моментов всемирного времени в навигационных целях. Но вот здесь вы видите старинную гравюру, где даже еще оптические инструменты не были пущены в оборот, а такие весьма простые угломерные приборы использовались. Ну и очень часто Луна использовалась мореходами, поскольку в отсутствии и радио, и спутниковых систем определять свое местоположение в океане было сложно, и прежде всего вот лунные положения Луны служили для мореходов тем материалом, который позволял им определять свое местоположение. Но это все было в прошлом, а, наверное, следует поговорить о том, а зачем нам нужна Луна теперь. Ну, я не имею в виду чисто визуальные, так сказать, эмоциональные моменты, а вот в практических целях. Ну, несколько так сказать, поворотных сюжетов. Вот прежде всего я хотел бы остановиться на том, а потом вернуться уже, собственно, к Луне, что в настоящее время мы имеем некоторые, как говорят политики, вызовы, которые встают перед человечеством. И это прежде всего климатические изменения. И изменения климата, которые даже и в настоящее время, а в будущем предполагают весьма катастрофические результаты. Ну вот пример. Значит, я тут попытался. 2007 год. Вверху вы видите Греция, которая, как правило, отличается высокими температурами, но вот вся засыпанная снегом. Ну и Алжир – это африканская пустыня, а вот такой, значит, пейзаж там был. В 2010 году, ну, все присутствующие, наверное, помнят обратную картину, когда начиналась сильная жара. И вот здесь показана карта, ну, вот красными большими кружочками показаны зоны, где температуры оказались выше нормы. И это большие зоны были охвачены на земном шаре. Ну, это не слишком безобидная вещь. Вот здесь европейский пейзаж, и вы видите, какая температура находится на улице. Ну, а реально вот волна жары 2003 года погубила 70 тысяч человек в Европе, в цивилизованной Европе, в Европе, которая обладает и, так сказать, и всякими медицинскими условиями хорошими и прочее. Ну и вот анализируя эту жару, а дальше то, что

наблюдалось в 2010 году, климатологи пришли к выводу, что через 30 лет жара подобная вот этой вот охватит площади в 4 раза больше, чем были в 2010 году. А к концу наступившего века от нее будет страдать уже 85% суши. Вот это уже вещь катастрофическая. Ну и обратная картина. Это все, так сказать, помним мы недавние. То, что было в Москве, когда начались сильные снегопады и холода. Вот аналогичная картина в Чикаго. Есть такое понятие, как средняя глобальная температура Земли. Ну, я сейчас не буду вдаваться здесь в подробности, ну, так сказать, объясняя, что это такое, чтобы не занимать ваше время. Просто вот этот параметр, который определяет климатические условия на земном шаре, он, как видите, изменяется в сторону увеличения, то есть потепления. Ну, часто термин, который находится в ходу, когда говорят о глобальном потеплении, многие его понимают так, что вот будет все теплее, теплее, теплее. Ну, это не совсем верно, потому что вот это глобальное потепление, оно ведет к нарушению, ну, как бы сказать, всего климатического механизма, который охватывает земной шар. И то есть это не просто такое плавное увеличение температуры, хотя и это тоже наблюдается, а это вот изменение тех комфортных условий для развития цивилизации, которые в результате приводит либо к сильным холодам там, где никогда они не были, либо к сильной жаре в умеренных и в холодных областях. Ну, я попытался тут для вас привести некоторый небольшой анализ причин вот того, что сейчас может быть одной из причин, которые могут быть источником глобального потепления. Ну, это обычная, так сказать, схема солнечно-земного теплового баланса, падающая на Землю энергия Солнца. Часть этой солнечной энергии отражается от верхней атмосферы Солнца. Часть проникает внутрь, как правило, это 50% падающей солнечной энергии. Естественно, Земля нагревается и происходит излучение от Земли. Ну, а если говорить в цифрах, вот Земля получает такое количество энергии от Солнца. Как я уже сказал, 50% этой энергии поступает непосредственно в земную среду, а это значит, вот эта цифра, может быть, сейчас на нее следует обратить внимание, 90 тысяч тераватт. Ну, а далее общие оценки говорят о том, что должны быть ограничения перепроизводства энергии в земной среде, потому что вот это нарушение параметров нашей земной среды во многом зависит от того, насколько мощно работают искусственные производители энергии, ну, то, чем живет нынешняя цивилизация. Общие оценки сначала были такие, что не более 1% солнечной постоянной, то есть исходя из предыдущей цифры, вот 90 тераватт – это предел того, что могут производить наши энергетические установки внутри земной среды. Ну вот более дотошные исследования по истории климата – под руководством академика Яншина в свое это время, они были выполнены. Оказалось, что
гораздо жестче вот эти условия, не более 0,1% от солнечной энергии, поступающей через атмосферу в земную среду. То есть это 90 тераватт является тем пределом, который пока еще не нарушает катастрофически те условия, в которых мы живем. Ну, а реально посмотрим, что получается. Мировые потребности в энергии, естественно, растут. Ну, растут, как это вполне очевидно, от роста населения. Вот это нынешнее, если нынешние характеристики, 2,5 киловатта на душу населения, как считается, что в среднем идет потребление, и вот это 17 тераватт в год, это то, что сейчас. Какие потребления? Ну, а вернее, потребление зависит, производство, которое зависит от этого потребления, оно эту цифру и обеспечивает. Ну, а что будет в будущем? Вот модель роста населения земного шара, как вы видите, увеличивается. Но сейчас где-то это уже больше 7 миллиардов, но это будет все дальше и дальше увеличиваться. Соответственно, будет увеличиваться и мировое производство энергии. Вот эта кривая, она уже показывает, как пойдет этот процесс. Ну, а та величина, о которой я говорил, 90 тераватт, вот эта красная линия, будет, ну, где-то, скажем, в половине следующего столетия, она, если все пойдет так, как сейчас, она будет уже преодолена. Ну, вот в цифрах это так звучит. А если говорить качественно, вот критический уровень будет превышен, и тогда наступят действительно условия резко катастрофические. А вот, возможно, вы слышали такое понятие, как «Римский клуб». Это, как сейчас модно говорить, площадка для дискуссии, когда собираются ученые различных направлений, и в основном они обсуждают перспективы развития тех или иных областей нашей цивилизации, ну, в том числе и те характеристики, о которых мы говорим. И вот один из участников этого клуба, Деннис Медоуз, еще в 1972 году написал такую книгу, которая называется «Пределы роста», где вот, ну, то, что я показывал, так сказать, точечные характеристики, вот он подробно разобрал, к чему, как это идет, как этот процесс идет и к чему это может привести. Ну, по его тогдашним, это 72-й год еще, по его тогдашним взглядам, возможность всемирной экологической катастрофы должна наступить, ну, теперь уже совсем скоро, в 2020 году. Ну, вопрос, а где выход? Ну, многие, так сказать, варианты выхода предлагаются везде, поскольку мы с вами сегодня говорим конкретно о системе Земля-Луна, считая, что Луна является инфраструктурой или может стать инфраструктурой Земли в каких-то областях, то вот с нашей точки зрения в этом плане выход может быть найден на Луне, если начнется ее индустриализация. Следующий раздел я назвал «Приключения идей», потому что идеи самые разные, как я уже говорил, высказывались, но мы ограничимся идеей, касающихся Луны. Но действительно были приключения, то есть идеи возникали, развивались, и они не всегда оказывались достаточно убедительными. Ну вот посмотрим конкретно.
Одна из идей – Луна – фабрика энергии для Земли. Что имеется в виду? Значит, если, ну, логика простая, если мы на Земле упираемся в то, что начинается перепроизводство энергии внутри земной среды, значит, нужно эти процессы производства энергии вынести за пределы нашей среды обитания и получать энергию в том объеме, который нужен на Земле, но откуда-то со стороны, потому что производство внутри среды, как я уже показал, оно, так сказать, ну, можно еще много говорить. Это производство лишнего тепла, это производство, попутное производство вместе с энергией всяких, скажем, газов, которые начинают создавать эффект такой, который наблюдается на Венере, скажем, известный эффект, да, когда под слоем облаков, вот в результате повышения постоянного энергии происходит увеличение внутренней температуры. Это производство газов, таких как метан, в настоящее время искусственно, вот в процессе, опять-таки, получения энергии, количество метана, поступающего в атмосферу, уже сравнимо с тем, какое количество производится естественным путем в нашей среде. То есть это в два раза увеличение метана. Ну и так далее, и так далее. Это то явление, которое сейчас называется парниковым эффектом. Ну, вы, наверное, часто слышите, что вот бывает на Земле какие-то явления, которые уже связаны с этим парниковым эффектом. Так, может быть, появилась такая идея энергию производить на Луне, вынести вот все эти области промышленности на Луну. И появилась, ну, где-то несколько десятилетий назад, вот такая очень, на первый взгляд, привлекательная идея. Игорь Николаевич Головин в свое время, он был первым заместителем Курчатова в атомном проекте. Вот во второй половине 80-х годов его внимание привлекла возможность развития энергетики Земли на основе термоядерной реакции, реакции синтеза дейтерий-гелий-3. Чем она, собственно, привлекла его и тогда его соратников? Ну, значит, дейтерий-гелий-3 – реакция синтеза. Во-первых, более высокий энергетический выход, чем в тех реакциях, которые сейчас используются в атомных установках, термоядерных, к сожалению, еще не освоили. Полное отсутствие радиации, то есть это абсолютно экологически чистый процесс, и выделение в результате протонов и гелия, то есть это тех элементов, которые являются составляющими, естественными составляющими нашей атмосферы. То есть они не влияют отрицательным образом на нашу атмосферу. Вот увлеченный этой идеей, Игорь Николаевич организовал в свое время, это был 91-й год, организовал рабочее совещание в Курчатовском институте по поводу вот того, чтобы вот эту идею использования реакции дейтерий-гелий-3 поставить на службу получения энергии. Но здесь один момент оказался на первом этапе, один момент оказался
ну, первой трудностью. На Земле нет гелия-3. То есть он получается только как побочный продукт, когда там, ну, при производстве всякого ядерного оружия, вот как побочный продукт, какие-то небольшие массы гелия-3 выделяются, но в целом на Земле они там какие-то считанные килограммы имеют место быть. Поэтому как промышленный элемент земной гелий-3 не может быть использован в широких масштабах. Но на Луне гелий-3 содержится в больших количествах и в самом поверхностном слое, поскольку там он накапливается из-за того, что солнечный ветер, облучая вот этот поверхностный слой, насыщает его в том числе и гелием-3. Вот это, так сказать, эта особенность, то, что нужно сюда привлечь лунные исследования, она имела в данном случае последствия того, что Игорь Николаевич разыскал меня, просил, чтобы я, ну, опираясь на современные данные о природе Луны, попытался оценить, а вот что мы можем иметь с Луны и как мы это можем иметь. И вот я оказался одним из докладчиков на этом рабочем совещании. Ну, коротко говоря, мой доклад сводился к таким оценкам, которые, конечно, могли проецироваться только в будущее, как мы можем получать гелий-3 на Луне и какой эффект могут дать будущие промышленные разработки. Ну, вот это кратер, один из кратеров на Луне, кратер Флемстит. Внутри него нами было выделено область достаточно небольшая. И вот что с этой области можно в принципе получить, не касаясь технологических вопросов, а вот реально говоря просто о составе пород, о содержании гелия-3 в этих породах, о насыщении их в результате облучения солнечным ветром. Ну, вот такая величина содержания гелия-3, 13 нанограмм на грамм, ну, для этого района именно. Плотность грунта, глубина перерабатываемого слоя предполагалась нами 3 метра, просто потому что это рыхлый слой, это реголит, который размельчен, и не нужно что-то там углубляться внутрь, привлекать какие-то горно-рудные процессы, шахты и так далее. Это просто вот сверху, что может быть. Ну и в результате, возможно, при разработке вот такого слоя, это 70 килограмм с 1 квадратного километра. Ну а энергетический эквивалент 1 тонны гелия-3, оцененный это уже не нами, а специалистами в этой области, составляет 0,1 тераватт. То есть, если, собственно, был результат этого сообщения такой, вот если этот участок сравнительно небольшой на Луне будет обработан, ну, мы предполагали, что такой уровень технически может быть достигнут вот в середине текущего века, в 50-м году, то можно будет с него получить 60 тонн гелия-3, который обеспечит получение 6,5 тераватт энергии. Это совещание было международным, и в том числе принимал участие в нем Джеральд Халсинский, профессор института, который находится в Висконсине, при университете Висконсина, который тоже занимался вот смежными проблемами, ну, реакции,
которую можно осуществить на основе дейтерия гелия-3. И он демонстрировал вот всякие изображения. У них уже работала установка, ну, разного параметра установка, на которой они пытались вот эту реакцию запустить. Там же работал и бывший астронавт Харрисон Шмидт, знаменитый тем, что это был первый и последний ученый в лунных экспедициях. Аполлон-17, Харрисон Шмидт был геологом вот в этом экипаже, который опускался на Луну. И, собственно, на нем кончились полеты, пилотируемые полеты Аполлонов. Таким образом, Харрисон Шмидт был последним в числе последних в экипаже, который посетил Луну. Вот здесь он, это снимок его на лунной поверхности, это перед полетом. Ну, а это уже в Висконсинском университете. Ну, мы с ним общались, вот он оставил тут мне такую дарственную надпись «Славе Шевченко. Вперед в будущее», при этом присовокупив, что мы были с тобой вместе на Луне. Ну, разница небольшая, что он действительно был на Луне, а я был всего лишь в научной группе, которая сопровождала работу «Лунохода-2». Но это действительно было очень рядом. Вот место посадки Аполлона-17, а это кратер Лиманье, где работал «Луноход-2». Ну и у нас в стране есть еще большой энтузиаст вот использования лунного гелия-3. Это академик Игорь Михайлович Галимов. Ну, сравнительно недавно, вот в то время, когда эта идея развивалась, так сказать, и со всех сторон рассматривалась, он с сотрудниками повторил анализ образцов, которые были доставлены автоматической станции «Луна-24». Вот здесь в первых строках статьи, опубликованной в докладах Академии, он так и пишет, как известно, термоядерная реакция с использованием гелия-3 обладает высокой эффективностью и уникальна с экологической точки зрения. Ну, о чем я уже пытался сказать. Ну и схема того, как можно получать гелий-3 из лунного реголита и так далее. В НАСА эта идея тоже была принята на, так сказать, с большим энтузиазмом. И, ну, американцы, так сказать, следуя своим традициям, они сразу перешли к технологии. И вот такой вот был, так сказать, разработан проект вот такого автоматического устройства, которое ползает по Луне и, да, собирает грунт из него, извлекает гелий-3. Ну, тут написано, вот глубина экскавации 3 метра. Мы тоже брали такую же величину. Там, ну, скорость, конечно, она не очень высокая. Это 23 метра в час, потому что нужно, так сказать, сгрести, собрать верхний слой. Затем с помощью солнечной энергии, это концентратор, который получает, который, так сказать, излучение Солнца преобразует в энергию, затем в температуру. При температуре порядка 600 градусов гелий-3 извлекается, ну, где-то на 90% вот из этого слоя поверхностного раздробленного. Ну, сам дальше просто выкидывается назад отработанный грунт, а вот газообразная часть, она уже переходит в отдел, в место, где низкая температура, сжижается, ну и готова для транспортировки.
Ну и вот последнее здесь, значит, ну сейчас, как я уже говорил, основное наше, основа нашей энергетики – это сжигание углеводородов, сжигание дерева, угля, нефти, газа. Вот на этих, на этом материале работает ТЭЦ. Ну, это картина всем знакомая, то, что дымит ТЭЦ и так далее. Вот, а, так сказать, в противовес этому выдвигалось вот такой тезис, что 1 тонна гелия-3 по энергетическому выходу эквивалентна 20 миллионам тонн нефти. Вот это соотношение, оно, конечно, и привлекало специалистов. Вот в НАСА, как я уже сказал, и технологическую часть предложили, и были вот такие разработки сделаны, что общие запасы, предположительно 10 в 9 тонн на Луне, что, ну, если все это использовать, то это количество гелия-3, если он поступит в соответствующие реакторы, обеспечит электроэнергией все человечество на Земле в течение 5000 лет. Вот такие очень радужные надежды. Далее специалисты НАСА посчитали, что 1 тонна гелия-3, ну, конечно, после создания первичной инфраструктуры на Луне составит стоимость около 1 миллиарда долларов. Далее, годовая потребность США в электроэнергии вот на тот период времени, это где-то 2011 год, была такая, что 25 тонн лунного гелия-3 обеспечат все расходы. Соответственно, ну, тут несложно перемножить, составит стоимость это 25 миллиардов долларов в год. Но, говорили авторы вот этих тезисов, в настоящее время, то есть это вот где-то 5 лет назад подсчитывалось, ежегодные затраты США на традиционные энергоносители, о которых я говорил, которые мы все знаем, составляют около 40 миллиардов долларов. Ну, явное преимущество, так сказать, если перейти на ту энергетику, которую использует дейтерий гелий-3. Ну и еще, значит, здесь приводили стоимость, что общие затраты на создание первичной инфраструктуры, о чем здесь написано, потому что, конечно, что-то сначала нужно на Луне построить, чтобы добывать гелий-3, сжижать, перевозить на Землю и так далее. Вот это, значит, эти затраты оценивались суммой от 70 до 90 миллиардов долларов. Ну, при продолжительности проекта 25 лет, это, в общем, типичная продолжительность крупного космического проекта, как мы знаем. Ежегодные затраты, вот это вот распределенные на длительный срок, не превысит от 6 до 9 миллиардов долларов. А бюджет НАСА США в том году составлял около 20 миллиардов долларов. Но, как вы видите, полная экономическая, так сказать, успешность этого проекта. Но далее, вот я вынужден перейти к заключительной части этого сюжета. И заключительная часть не столь радужная, как было все показано выше. Значит, ну где-то примерно в эти же года, вот в 2007 году, я работал одно время, ну, короткое время, там около месяца в Мэриленде, в университете Мэриленда. Там же работаю, в настоящее время работает, ну, всем известный академик Райзен Урович Сагдеев, который одно время был директором
Институт космических исследований и специалист как раз вот в области ядерных исследований. И когда вот мы с ним обсуждали вот эти вещи, он сказал, ну, вернее, так, был его совет. Ни в коем случае не выступайте за то, что мы на Луну летим ради того, чтобы привезти оттуда гелий-3. Потому что из этого в конце концов ничего не получится, а в результате вы загубите саму идею полета на Луну. Ну, люди, так сказать, которые имеют директивные права, скажут, ну что же, вот это все пшик, и зачем нам ваша Луна? А почему не получится, он считал? Потому что вот исследования более подробные показали, что для того, чтобы вот эта энергия дейтерий-гелий-3 была не только там, ну, частично зажжена, как это делал Калсинский в Висконсине на своих небольших установках, а действительно работала, и чтобы был, так сказать, промышленный выход от этого, нужно там обеспечивать температуру в 1 миллиард градусов. Ну, в настоящее время никто пока что не взялся такую температуру обеспечить. Поэтому идея при всех вот тех положительных характеристиках, которые я изложил выше, оказалась не столь оптимистичной. Ну, можно привести еще, так сказать, последнюю точку, поставить высказыванием академика Ивана Матвеевича Зеленого, который сейчас руководит Институтом космических исследований, и тоже его профессиональные интересы там касаются ядерных исследований, который высказывался неоднократно и довольно категорически, что использование лунного гелия-3 – это миф. На сегодняшний день мы не можем обеспечить, ну, мы не можем создать соответствующий реактор, мы не можем обеспечить миллиард градусов в этом реакторе, ну, если говорить, так сказать, просто, там есть поле и сложные, наверное, и специальные проблемы, и поэтому приключение вот этой идеи, ну, по крайней мере, в моем докладе заканчивается. Несмотря на то, что Игорь Николаевич Головин, вот он до, так сказать, своей смерти все-таки был убежден, что вот расчеты, данные и все прочее, они в конце концов могут, показывают, что, ну, может быть, вот, получена такая плазма дейтерий гелий-3 и так далее, и так далее. Ну, остается пока что утешиться вот этим высказыванием одного из классиков, мысль, переставшая быть спорным, а, естественно, вот эта вещь спорная становится уже неинтересной. Ну, дальше следует ожидать, что скажут специалисты в области, так сказать, ядерной физики, в области ядерного синтеза и так далее. Но появилась другая идея на смену вот той. Ну, может быть, действительно, академик Сагдеев был прав, что если, так сказать, убеждать директивные органы, что мы полетим на Луну для того, чтобы возить гелий-3, не стоило. Ну, вот, наверное, это так. Но сейчас появилась идея другая. И вот ее приключение, что Луна, может быть, это источник дефицитных материалов. Что это значит? Сравнительно недавно, в 2015 году, аналитики вот этого финансового конгломерата, широко известного, который постоянно делает оценки, так сказать, прогресса науки и техники, опубликовали прогноз, согласно которому разведанные запасы золота, алмазов и цинка на Земле
остались только на 20 лет добычи. Ну, в историческом плане, сами понимаете, очень немного. А резервы платины, меди и никеля, ну, немного дольше, но все-таки иссякнут через 40 лет. И примерно такие же сроки относятся к добыче редких и редкоземельных металлов. Почему это важно? Ну, наверное, в части присутствующих это точно понятно. Вот, ну, я здесь изобразил такую символическую картинку, что вот эти группы ресурсов, о которых шла речь, они прежде всего являются хлебом индустрии высоких технологий в области электроники, связи, автоматических и роботизированных систем, оборонной промышленности и так далее, и так далее. То есть если мы перестанем снабжать промышленность вот теми редкоземельными платиноидами и другими, так сказать, металлами, вот мы лишимся не только, не знаю, iPhone, iPad и так далее. Это, может быть, не самое важное, но есть и более важные, так сказать, моменты, которые будут уязвлены. Так что особая значимость того, что вот есть на Земле, она вроде бы очевидна. Ну, когда вот эта идея стала распространяться среди научных и научно-технических кругов, то несколько лет назад появились такие предположения, что стратегическим выходом из создавшейся ситуации может оказаться утилизация сближающихся с Землей астероидов. Потому что, ну, пример такой, как бы рекламный, ну, сравнительно небольшой металлический астероид размером всего лишь 1,5 километра, а таких астероидов в околоземном пространстве уже насчитывается несколько десятков тысяч, содержит различные редкие металлы, о чем речь шла выше, общей стоимостью 20 триллионов долларов. То есть его утилизация вроде бы становится экономически оправданной, кроме того, что, значит, это является разрешением кризисной проблемы с использованием этих материалов для промышленности высоких технологий, хай-тек, что тут еще и экономически это оправдано. Появилась частная организация, которая называется Planetary Resources Corporation, которая поставила своей задачей разработку астероидов с тем, чтобы получать из них вот указанные выше материалы, доставлять их на Землю и насыщать промышленность. Эта организация обратилась в том числе и ко мне с просьбой принять участие в их работах. Ну, поскольку это коммерческая организация, я им сообщил, что с моей профессорской зарплаты стать инвестором, по-видимому, мне не удастся. А вот в качестве эксперта я готов, ну, подспудно полагая, что более, так сказать, важным для меня будет получение информации от них, чем информации от меня. Ну, вот это один из проектов Planetary Resources Corporation. Значит, есть такой мешок, запускается в космос, ловит астероид, переводит его на удобную орбиту. Соответственно, следующий этап разработка этого астероида и доставка продуктов на Землю. Ну, вот один из материалов, который мне прислали, и я думаю, что вам будет интересно с этим познакомиться. Это, ну вот,
демонстрации того, что мы можем иметь с астероидов. В 1994 году известный исследователь планет Билл Хартман изучал вот астероид, который носит такое название. Он был открыт в 1986 году. Имеет диаметр 2 километра размер, и по своему химическому составу он является астероидом металлическим. Ну, значит, мы имеем каменные астероиды и металлические астероиды. Каменные в основном состоят из силикатов, правда, там есть и металлическая фаза. А вот металлические астероиды в основном состоят из металлов. Ну, вот, значит, был дистанционно проведен анализ химического состава этого астероида. Ну, основная часть, как вы видите, состоит из железа, затем никель, кобальт и платиноиды. Далее, вот в том 94-м году, когда эти результаты были получены, значит, рыночная стоимость, ну, если бы это удалось доставить на Землю и, так сказать, реализовать, вот рыночная стоимость была 25 триллионов долларов материалов, которые можно было бы получить с этого астероида. И вот эта диаграмма показывает потребность на то время, на 94-й год. Ну, как вы видите, больше всего платиноиды, конечно, ну, может быть, не конечно, затем никель, кобальт, ну и меньше всего железо, поскольку железо добывается и на Земле, и это не настолько критичный материал. Но шли годы, и вот всего лишь там 4-5 лет назад оказалось, что конъюнктура сильно поменялась. И на рынке наиболее востребованным оказался никель, ну, затем платиноиды, кобальт меньше гораздо, и железо тоже меньше. Но стоимость рыночная возросла уже до 87 с лишним триллионов долларов вот этих. Тех же самых, так сказать, по объему и по массе материалов. Ну и для такой общей оценки того, что здесь есть, авторы поместили вот еще, ну это не диаграмма, а просто, так сказать, сравнительный диск, который по значимости, ну если в этом масштабе, показывает 15,5 триллионов долларов – это национальный долг США. То есть, если вот этот астероид, так сказать, поймать, разработать и прочее, то, ну, вот, отдача в несколько раз превысит национальный долг США. Но появился еще один сюжетный поворот, который вот уже ближе к той теме, о чем мы говорим. Ну, сравнительно совсем недавно появились разработки, что значительная часть астероидов, падающих на лунную поверхность, не испаряется в результате взрыва и высоких температур, а разрушается механическим путем. И таким образом, даже если при падении астероида на поверхность Луны внутри ударного кратера сохранится лишь 1% материала ударника, что вероятно, раз нет взрыва, нет испарений, нет, так сказать, рассеяния в космосе, то и в этом случае его доставка, ну не его, а, так сказать, доставка материалов на Землю может быть экономически выгодной. Оценки, которые сделали американцы, в том числе и мы сделали, это примерно 1/4 всех кратеров на Луне вот подходит под эту характеристику. А это довольно много. То есть это не то, что нужно где-то там особенно выбирать. Можно уже, так сказать, технологически рассматривать вполне реальные варианты. И в связи с этим вот конструкторы
научно-производственном объединении имени Лавочкина, известного, да, наверное, присутствующим, которые являются изготовителями, производителями автоматических средств космических исследований, они уже стали прорабатывать под вот эту гипотезу, под этот вариант технику, когда сравнительно небольшой легкий аппарат разрыхляет, вернее, уже сгребает или как-то там снимает верхний поверхностный слой, а он раздробленный, уже я несколько раз об этом говорил, и потом лунный грузовик доставляет это на Землю. То есть тут получается уже довольно реальная картина. Еще один момент, что называется, пример из жизни. Значит, была такая передача на телевидении, которая называлась «Мозговой штурм», и речь шла о том, куда лететь, куда надо лететь, на Луну или на Марс. Что лучше, что полезнее, что, так сказать, на что можно потратить деньги, что, может быть, отложить и так далее. Ну, здесь участвовали довольно авторитетные люди. Академик Маров, который старейший сейчас, наверное, и наиболее авторитетный специалист в области планетных исследований. Академик, а ныне вице-президент Академии наук Лев Матвеевич Зеленый, уже упоминавшийся здесь. Представители космической техники, вот Хартов в то время был, когда эта передача была, он был главным или генеральным конструктором НПО имени Лавочкина. Также был представитель из Роскосмоса. Ну и вот участвовал и я в этом, в этой дискуссии. Почему я этот момент показываю вам, демонстрирую? Значит, когда, так сказать, речь зашла уже о Луне, зачем нам нужна Луна и так далее, вот я продемонстрировал то, что мы можем добыть из лунного карьера. Если взять, ну, это из данных, которыми мы сегодня располагаем, о химическом составе лунных пород. Если взять карьер, который по размерам равен футбольному полю примерно, а глубина проработки 10 метров, ну, немножко больше, там было 3 метра здесь, скажем, то мы получим довольно много полезных, ну, говорят, ископаемых иногда, но это неверно, потому что на Луне нет ископаемых, все это наверху лежит, не нужно ничего копать. Ну, конечно, основное содержание, там, 40 тысяч тонн, это кремний, поскольку кремний – это основной химический состав лунных пород, но, кроме того, есть достаточное количество алюминия, железа, титана, а также летучих – это кислород, водород, ну и гелий-3, о котором уже говорили. Ну, вот эти элементы, если мы начнем говорить об лунной энергетике, скажем, на новом уровне, то кремний – это что? Это производство там же на Луне солнечных батарей. Ну, для того, чтобы построить эти установки, нужен алюминий, железо и титан. Это арматура. А водород и кислород – это составляющие ракетного горючего. Современного ракетного горючего. То есть на Луне можно заправляться или дозаправляться. Дозаправлять ракеты, которые или будут доставлять какие-то грузы с Луны на Землю, или полетят дальше в сторону Марса, ну и так далее. Ну вот это я, так сказать, рассказывал об этом. Ну и, конечно, не обошел
вниманием того, что на Луне мы имеем платиноиды, мы имеем редкоземельные металлы и так далее. Ну, то, о чем уже говорил я здесь перед вами. Но вот в ответ на эти последние мои, так сказать, реплики, Михаил Яковлевич Маров так несколько ехидно сказал: а зачем доставлять нам, например, платину с Луны, когда известно, что платина содержится на Земле в больших количествах в морской воде. То есть вот гораздо легче что-то на Земле сделать, чем куда-то там лететь, разрабатывать и так далее. Ну, надо сказать, что я оказался здесь не лучшим положении, я не смог ничего ответить. Потому что в отношении того, есть платина в морской воде или нет, честно говоря, я тогда не знал, не задумывался. Поэтому в окончательный вариант телепередачи вот этот кусок не вошел. Ну, уж уж, человек неграмотный, не понимает. Вот, но вопрос, так сказать, засел. И я тогда обратился к своим знакомым в Planetary Resources с вопросом: а вот что вы думаете? Вот, так сказать, есть мнение, что не надо лететь ни на астероид, ни на Луну, а брать океанскую воду и из нее получать, скажем, платину или другие редкие металлы. Ну, поскольку я там оставался, как я уже сказал, как бы соучастником, вот Петр Диамантис прислал мне письмо, где подробно разобрал, ну, наверное, не он сам, может, там привлекал специалистов, что это значит. Ну, письмо начиналось такими словами: платина в морской воде? Может быть. Давай посмотрим. Ну и дальше очень подробно, вот здесь со всеми цифрами, со всеми выкладками. Значит, приблизительная концентрация платины в морской воде составляет вот такую ничтожную долю грамма на литр. Но литров-то в морской воде вот такое количество. Поэтому, если, так сказать, арифметически подойти к этой проблеме, то получим, что всего в морской воде, всего земного шара содержится примерно 300 тысяч тонн платины. Действительно, она есть. И если построить далее там, ну это я опустил, чтобы не загружать вас слишком много цифрами, значит, их расчеты, вот они написали, что если построить завод, что непросто, конечно, который пропускал бы морскую воду через себя со скоростью, с которой работает струя в Ниагарском водопаде, тогда, чтобы переработать вот необходимую для получения такого количества тонн платины, потребуется, ну, всего лишь 7 миллионов лет. Но далее, конечно, они понимают, что это не ответ. И они написали, что, конечно, нам зачем перерабатывать всю морскую воду. Мы могли бы переработать хотя бы 1 миллионную часть океана. Это всего 7 лет, это реально. И тогда получили бы около 300 килограммов платины. Вот с рыночной стоимостью 16 миллионов. Но дальше, так сказать, возвратившись к технологиям, они сделали вывод: но эта сумма не покроет всех расходов, которые мы потратим на то, чтобы построить завод и обеспечивать его функциональность, его, ну да, функциональную работу в течение 7 лет. Поэтому получится совсем невыгодная задача. С учетом того, что вот эти 300 килограмм платины за 7 лет, а сейчас, хотя, как я уже показывал оценки аналитиков, добыча платины снижается, но тем не менее в настоящее время в год добывается где-то 150 килограмм платины. То есть в результате всего лишь в 2 раза больше платины, чем добывается на Земле, вот нужно такое
ну, строить предприятие. Ну, а дальше они с удовольствием замечают.

0: строит, либо это каменное строит. Значит, ну, здесь уже, так сказать, надо переходить к каким-то конкретным вещам, которые, может быть, не всем интересны, но, по крайней мере, вот одно из, ну, как в качестве примера, одно из выдающихся достижений вот нашего подразделения, которое сейчас зафиксировано в институте, направлено там в ректорат, это 15-летние наблюдения астероидов на предмет их классификации. Вот какие, сколько есть металлических среди них, сколько есть каменных, какие есть там железо, никелевые, ну и прочее, прочее. В общем, это, конечно, это не в таком плане, что вот все, мы уже все закрыли, исследования будут продолжаться, поскольку, ну, технологически сейчас все равно рано говорить о том, чтобы на Луне построить завод. Это еще техники будут работать. А вот где его построить, за то время мы можем уточнить.
1: Если позволите еще одну реплику вот на эту тему. Я вот развил тезис академика Марова по поводу, ведь тем ставится правильно, это исчерпаемость ресурсов Земли. И поэтому нужно, понятно, что нужно озаботиться о том, что нам в будущем мы оставим промышленность. Я имею в виду, мы как планета, как представитель планеты Земля. Так вот, недооцененными является, например, тот факт, что в районе, на Земле, в районе срединно-океанических хребтов на последние 50 лет обнаружено такое явление, что восполнение запасов марганца в районах через так называемые железомарганцы конкреции в год составляет примерно 200 тысяч тонн. Для справки скажу, что все потребности марганца Земли в год составляют 100 тысяч тонн. Вот вам, пожалуйста, ответ на то, что все-таки еще ресурсы Земли еще в этом плане недооценены. Но я согласен с вами в том смысле, что, конечно, устремлять свои взгляды на космический объект, конечно, нужно. Но мне кажется, что прежде чем говорить о каком-то промышленном освоении, нужно все-таки их доизучить значительно лучше. Спасибо.
0: Не могу, так сказать, что-то возразить существенного, потому что это действительно так. Прежде чем, ну, есть такая картинка очень интересная. Я долго не решался включить ее в лекцию, когда, значит, там Луна, ну, как бы этап освоения Луны. Лежит космонавт, держит бутылку с пивом, а между, значит, перед ним ходит вот этот автомат. То есть, да, то есть речь идет о том, чтобы не изгадить, извините за выражение, Луну, так же, как многие, так сказать, испорчены районы Земли в экологическом плане. Это все верно. Но это нужно об этом думать, это исследовать. И я не говорю, что вот Луна-25 или даже Луна-27 будет уже вот что-то вести с Луной. Но изучать она должна. Ну, а дальше будет сравнение. Или океанический, так сказать, дно, на которое нужно погружаться и на глубине строить какие-то, что, может быть, не будет более легче, да, чем строить на Луне. Но это уже вопрос технологии.
2: Спасибо за лекцию. Было очень интересно. Вот вы рассказали о том, что можно добывать на Луне, как даже добывать частично. Вот. Но вы почти не рассмотрели вот вопрос логистики. А ведь это наиважнейший вопрос, и при современном развитии космической техники логистика будет стоить просто астрономических сумм, которые не покроются ничем. Ни платиной, ни гелием-3. То есть, мне кажется, в ближайшие десятилетия это вообще достаточно утопично все, вот именно даже с точки зрения логистики. Вот как вы считаете?
0: Ну, опять-таки, я могу повторить предыдущую фразу, что нужно эти вопросы исследовать. Ведь многое еще... До многого просто еще не дошли, ну вот в инженерном плане, в технологическом.

физическом плане, потому что считается, ну, это будет лет через 100, вот через 100 лет мы к этому вернемся. Я-то хочу вот перед вами, ну, примерно вот такой доклад я делал в Роскосмосе, когда вот эта самая федеральная программа рассматривалась, ну, там вроде бы я смог убедить, так сказать, людей, представлявших директивную часть, что лунные исследования следует включить в федеральную программу. Ну, может быть, они до 2025 года сейчас не будут решать вот все вопросы, в том числе и вопросы логистики. Но вы знаете, очень многое уже разработано. Вот, ну, у меня, так сказать, в моем шкафу с рабочими материалами довольно много отчетов лежит, которые были написаны 10, даже 20 лет назад, где эти вопросы технологи пытались уже просчитать, рассмотреть и так далее. То есть, ну, надо работать.

0: Конечно, конечно, я не могу возразить, да. Понимаете, моя задача была здесь показать с точки зрения природы, что проблема существует и проблема может оказаться полезной, и решение полезное для нас. Вот, я здесь не могу одновременно и заменить и технологов, и техников, которые могут решать эти проблемы. Это уже задача других исследователей, других направлений.
1: Большое спасибо. Несколько вопросов. Во-первых, как техники и технологи решать собираются вопросы безопасности пажей при длительном пребывании Жени Клуни? Это обсуждается?
0: Да. Какие еще вопросы? Вы сказали несколько.
1: Вопрос. Какова глубина мягкого слоя на Луне? Вы говорили, что там достаточно.
0: 10 метров примерно.
1: 10 метров. Ясно. И третий вопрос. Римский клуб. Кто к нему присоединился? То, как вообще вот ситуация существует? Сколь он представителен?
0: Вы знаете, он, так сказать, это не какая-то оформленная структура. Это вот собираются люди, которые работают в этой области и высказывают свои мысли, предложения и прочее. Ну, честно говоря, я за последние, наверное, 10 лет не встречал новых данных от Римского клуба. Может быть, там какая-то есть пауза. А в принципе, это открыто международное для всех. Нет. Это чисто научное сообщество, добровольное научное сообщество. Ну, а к вопросу, вот возвращаясь к вашему первому вопросу, напомните свою формулировку. Безопасность. Значит, на Луне, перебрал свое время, но я бы мог показать вам проекты лунной базы, которые уже есть. И они, это нужно было пораньше мне подумать, чтобы все собрать. Вот, они все погружены под лунный грунт. Вот метровый слой лунного грунта, как уже показали исследования, это надежная, можно сказать, экран, все против радиации. Вот и если длительное пребывание будет в таком убежище, которым закрыт, который просто закупан, есть там предложение просто, вот у вас есть кратер, вы в этот кратер запихиваете какой-то жилой модуль, а сверху, значит, закидываете вот рыхлой породой. Вот вам защита. Уже готова. Или пещеры. Ну, пещеры сложнее, потому что там пока открыто несколько входов пещер на Луне. Вот, но неизвестно, что там внутри, поскольку в них вот вглубь пока никто не пытался. Понять. А потом, вся эта логистика, можно так сказать, построена на том, что лунная база и лунные устройства на Луне, они не будут при постоянном участии человека. То есть предполагается, это опять-таки все расписано, что это вахтовый метод, так же, как у нас на севере, там в Антарктиде. Вот люди на какой-то короткий срок прилетают, налаживают там оборудование, что-то делают и улетают. То есть присутствие довольно длительное, дольше, чем, скажем, вот экипажей американских Аполлонов, оно не предполагается, по крайней мере, на современном этапе. Да. А вот в то время, которое они там были, вроде бы никто лучевой болезнью не заболел. Но, к сожалению, уходит. Вот Нейл Амстронг, первый человек на Луне, сравнительно недавно ушел из жизни, но не из-за того, что он летал на Луну, просто возраст, когда уже человеку за 90, увы. Ну, потом еще есть, ну, есть такие вещи, которые мы узнаем, но которые вот не все хотят знать. Вот вы, наверное, поскольку здесь, я полагаю, собрались люди, интересующиеся космическими полетами, полет на Марс, вот это навязшее, так сказать, уже в ушах, да, что можем готовить полет на Марс туда-сюда. Но почему-то никто не обратил внимания на... Она небольшая была заметка. Вот когда последний марсоход Curiosity, что сейчас работает на Марсе, туда запускался, то это был первый случай, когда группа, которая его обслуживала, оно, радиационный датчик включила сразу после старта с Земли. Ну, обычно как? Обычно же, чтобы понять радиационную ситуацию на Марсе, включали все эти приборы, когда уже сел на Марсе. А это включили вот сейчас. И этот датчик работал во время всего, полгода летел, все время работал. И в этой статье было написано, что если бы там сидели пилоты, прилетели бы трупы. Почему? Потому что думали, что основная радиационная опасность исходит от солнечного ветра, от излучения Солнца. А вот на этой трассе, оказывается, более активными были межгалактические лучи, которые приходят, радиации, которые приходят вот из дальних областей. И дальше там в этой статье было такое, если построить кабину со стенками толщиной 1 метр, вот можно было бы их сохранить. Но кто станет такую кабину строить? То есть полет на Марс, вот он, по-моему, когда все это говорят, сейчас там один конец, и все, это просто такая мелкорекламная. Потому что не хотят знать вещей таких вот реальных и серьезных.
2: Большое спасибо за лекцию. Очень интересно. У меня такой вопрос. Ну, как известно, что полеты Аполлонов была построена подземная лаборатория по приемке вникового грунта. Да, американцы возили большое количество 13 Аполлонов. Так вот, как я поняла,
0: судьба этой лаборатории. Да. Значит, лаборатория работает, но там пошли по такому пути, что часть какого-то грунта, с учетом того, что сейчас еще нет тех совершенных технологий, с которыми можно было бы более глубоко там все это исследовать, просто отложено и сохраняется. Часть продолжает исследование. Я не знаю, где-то неделю-две назад очередную статью я читал о том, что были заново исследованы какие-то образцы лунного грунта. Всего американцы привезли 400 там с чем-то килограмм, поэтому они могли, так сказать, вот здесь разделить. Что? Сейчас, минутку. Поделились, да? Да. Два с половиной метра, да. Угу.

0: Значит, есть лаборатория в Гиахи, лаборатория вот, хранения внеземного вещества. Вот на моей предыдущей лекции был директор Гиахи Эрик Михайлович. И он приглашал всех желающих прийти и посмотреть. Это называется, да, внеземное вещество, потому что там вещество с Луны, метеориты. Значит, он особенно, так сказать, реакция аудитории была, когда он сказал, а у нас есть вещество Марса. Потому что, ну, так сказать, космическим путем еще не было что-то доставлено, но есть такие метеориты, прилетевшие сами по себе на Землю, но когда прошли исследования в Гиахи, они убедились, что это кусок с Марса. Вот. И, ну, вот я показывал там начало статьи Бурсукова, это 2007 год, где как раз Луна-24, вот заново это было взято, да-да-да. Так что это все продолжается. И если возвращаясь, ничего я еще не перебрал, возвращаясь вот к тому, значит, картинкам с телепередачи, там был еще такой момент. Ну, вот когда я говорил про экономическую обоснованность доставки, там, значит, что-то с Луны, у меня была фраза, что и первоначальный капитал можно уже сейчас получить, потому что вот то вещество внеземное, что имеется на Земле, оно стоит очень дорого. И привел, ну, пример, когда на соцписи продавался очень небольшой кусочек, по-моему, там 2 миллиграмма лунного грунта, доставленного нашими лунами. И вот за этот самый небольшой кусочек он был продан за сумму 450 или 400 с чем-то тысяч долларов. Вот Маров, который сейчас руководит этим отделом, где эта лаборатория, он сказал, что ж вы раньше не сказали, это же такое подспорье. Так что это все продолжается, да. Да. Два с половиной метра. Да. Да. Да. Да, правильно. Так, простите, кто-то тут хотел, вы хотели что-то спросить или нет? Пока Лена говорил. А, да, значит, был такой обмен, но обмен паритетный. То есть наши луны, ну, доставляли с Луны, там это, ну, 100 с лишним грамм что-то. Ну, когда паритетный обмен, значит, американцы из своих запасов давали те же самые граммы. Конечно, вот для геохимических исследований, вот то, что это небольшие массы, это не играет особой роли, поскольку, ну, так сказать, геохимики могут этим оперировать и узнавать химический состав. Важность в том, из каких мест это взято. Вот, возможно, сейчас, к сожалению, вот с Луны мы имеем образцы только из 9 мест. Это 6 Аполлонов и 3 наших Луны. Но Луна, конечно, не такая разнообразная, как наша Земля. Но представьте, вот 9 образцов из Сахары, из Сибири, откуда-нибудь там из Норвегии. И вы пытаетесь вот по этим, значит, образцам понять, а что же из себя представляет Земля. Ну, конечно, Луна более однообразна, но вот в принципе примерно такая же ситуация, что мы еще пока мало знаем, вот в смысле того, что эти образцы взяты не из большого количества мест, а из избранных мест.
1: Поясните, пожалуйста, как получилось так, что на расстоянии Земли и Марса галактическая радиация оказалась сильнее солнечной гелиопаузы, где находится?
0: Ну, гелиопауза находится, конечно, дальше, чем это. Просто я тут сейчас не берусь судить вот о физических вещах. Просто Значит, оказалось, что вот в этом открытом пространстве космическом превалирует излучение, которое галактическое, а не солнечное. Ну, солнечное, оно там убывает, солнечный вечер, плотность его. Вот, и считалось, ну, раньше просто считали, что вот на расстоянии до Марса там солнечная интенсивность солнечного ветра, она вот во столько-то раз убывает. Но убывает, ну, как выяснилось, вот эта интенсивность солнечного ветра убывает не так сильно, как приходит излучение галактическое. Ну, вот я не специалист в этой узкой области. Вот то, что я прочитал сам, могу сказать так.
2: Есть еще вопросы? Владислав Владимирович, похоже, у нас вопросы исчерпаны.
0: Спасибо большое за внимание.
2: Спасибо вам большое за прекрасную лекцию. Спасибо большое. Будем ждать новых лекций. А я хочу вам рассказать о том, что нас ждет впереди. 15 февраля Юрий Юрьевич Ковалев, руководитель научной программы «Радиоастрона», расскажет нам лекцию, которая называется «Центры галактик под прицелом радиоастрона». А 1 марта нас ждет лекция, которая будет касаться космических как раз лучей, и вот наверняка вы получите ответ на это, называется «Неспокойная Вселенная». Вот будет читать Михаил Яковлевич Панасюк, вот он только что встал и ушел, я хотела его вам представить, к сожалению. Так что ждем вас, спасибо вам большое.

0: В гостях у нас сегодня Олег Старовойт, замдиректора по науке геофизической службы Российской академии наук, основатель этой службы, насколько я знаю.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день, Олег Евгеньевич.
2: Добрый день.
0: И говорим мы сегодня непосредственно о землетрясениях.
3: Ну, скажите для начала, поскольку у нас все-таки передача о вызовах, угрозах, можно ли говорить, что землетрясение, ну и в частности цунами, можно ли считать, что это глобальная угроза для человека, или это все-таки ограничено каким-то отдельным регионом?
2: Ну, прямо надо сказать, что это, конечно, глобальное явление, поскольку землетрясения происходят на всем земном шаре. Другое дело, что в одних зонах эти землетрясения бывают очень сильные, то есть катастрофические, приводящие к огромному числу жертв. С другой стороны, они проходят иногда в таких местах, в которых, собственно говоря, и не опасно, что они происходят. То есть или малонаселенное место, или место, в котором сильных землетрясений на сегодня, я подчеркиваю, на сегодня еще не зарегистрировано. Кстати, это не значит, что они не могут там быть. Таким образом, относиться это как к глобальному явлению надо, поскольку они происходят, но опасность нельзя считать общей, так сказать.
0: А расскажите нам, дилетантам, и многие из наших слушателей, может быть, не очень понимают, знают только из учебников в школе и, может быть, из рассказов по телевизору, собственно, что из себя представляет землетрясение? Как это происходит? Мы знаем про тектонические плиты, но да, вот почему они движутся и почему они сталкиваются?
2: Правильно, вы знаете про тектонические плиты. Землетрясение – это, собственно, разрыв в земной коре. Земная кора, она сложена определенными породами. Эти породы имеют предел прочности, напряжение, имеющееся на сегодня у нас внутри земных процессов, оно приводит к тому, что превосходится предел прочности, и земля трескается. Я вот часто привожу такой пример. Возьмите линеечку, простую линейку, и начните ее изгибать. До определенного момента она изгибается, а наступает такой момент, когда прочность линеечки не выдерживает то напряжение,
3: которое
2: сломается. Она ломается. Вот это ломка линейки – это, простите, разрыв в земной коре.
0: А почему линеечка гнется-то?
2: Земной шар – это очень сложно с одной стороны, а с другой стороны и просто устроенное тело, сферическое тело. Половина радиуса Земли – это жидкая лава. И вот представляете, эта жидкая, огнедышащая лава должна находить выход. Она подогревает всю остальную часть Земли, а это почти половина радиуса Земли. Она ее нагревает. Естественно, нагревание приводит к тому, что происходят дополнительные какие-то физико-химические процессы здесь. Происходит перераспределение напряжений, вследствие того, что Земля неоднородна. Возникает на стыке этих пород вот это напряженное состояние, которое мы говорим, и оно должно, естественно, оторваться, выходить. Ну, выходит оно в виде вулканов, вы знаете, происходит это магматические извержения. Но, кроме того, вот это процессы, которые происходят в этой мантии Земли, то есть в той части Земли, которая лежит между земной корой и ядром Земли, они происходят, так называемые процессы переноса тепловой энергии, и они приводят к тому, что скорлупа Земли, в настоящее время сложенная из отдельных блоков, так называемых плит, она растрескана уже, то они начинают двигаться, перемещаться, эти плиты. Вот это и есть основа так называемой плитовой тектоники, то есть перемещение плит вследствие внутренних физико-химических процессов, происходящих в Земле. Когда начинают эти плиты двигаться, передвигаться, причем делают они с разной скоростью вследствие неоднородности Земли, то на границе этих плит возникает то напряжение, о котором я говорил. И, как правило, чаще всего землетрясения и происходят наиболее сильные именно в этих зонах стыка вот этих вот плит. Вот, в частности, самый наш активный Тихоокеанский сейсмический пояс. Стык Тихоокеанской плиты
0: Камчатка,
2: с группой плит
0: Япония.
2: Камчатка, Япония, Калифорния, Алеуты, понимаете, Чили. Это все вот эта зона.
3: То есть вот это вот самая опасная, в размерах всего мира самая опасная зона.
2: В размерах самая опасная зона, совершенно верно. Это вот этот Тихоокеанский сейсмический пояс. От него и цунами происходит. И, кстати, в этом поясе произошло землетрясение в Чили в 1960 году, но уникальнейшее, когда в прибрежной части Чили произошел разлом в земной коре протяженностью 1200 километров.
3: Я напомню нашим радиослушателям, Олег Евгеньевич Старовойт у нас в гостях. Если можно, от теории перейдем к практике. Меня вот вопрос мучает, слушателям наверняка будет тоже интересно узнать. Вообще, за определенное время наблюдений землетрясений, подземных толчков, их в мире становится больше или нет?
2: Их становится больше только лишь потому, что совершенствуется система регистрации. Это прежде всего.
3: То есть становятся более точные приборы,
2: более
3: соответственно,
2: ученые приборы, знают о... их приборов становится больше, они более равномерно покрывают земной шар. И естественно, что даже среди сейсмологов ходит такое выражение, что землетрясений нет там, где нет прибора.
3: А есть ли какая-то статистика, цифра, может быть?
2: Извините, но не нужно пугать людей. Какие землетрясения, вы понимаете, бывают? Именно речь идет о слабых землетрясениях. Их нет там, где нет прибора. Но если есть прибор, он регистрирует, из-за этого мы можем слабые толчки, но они есть. То есть вы должны представить, что сегодня на земном шаре происходит более миллиона, я бы сказал, несколько миллионов землетрясений в год. Но из этих миллионов только единицы представляют для нас угрозу, опасность реальную для нашей жизни. Ну, и на сотни, будем так говорить. Причем эти землетрясения, как правило, в районе хорошо развитой инфраструктуры или в районах, так сказать, где могут возникать цунами. Вот это все для нас страшно. И таких землетрясений на земном шаре, которые могут вызвать, в частности, цунами, происходит примерно до сотни в год. Могут, но не все вызывают. Потому что, чтобы вызвать цунами, для этого нужно определенного характера смещения дна океана. Вот представьте себе бассейн, и в бассейне пол сместился вот в таком направлении, в горизонтальном, то у вас поверхность воды это не ощутит. А если ощутит, то это... Но представьте себе, что пол в бассейне у вас сместился вертикально. Вот тут вы увидите, что вся толща воды пошла в одну сторону, которая вверх, а пошла в другую. То есть образовалась волна. Вот это и есть волна цунами. Потенциально опасными в смысле формирования цунами и являются очаги, которые имеют магнитуду 7-7,5 и больше.
3: Вот, кстати, если можно, объясните нам, пожалуйста, даже вот лично я работаю в информационной службе «Эхо Москвы», иногда у меня возникают, я вынужден признаться, сложности с формулировками. Вот магнитуда и шкала Рихтера. Можете объяснить?
2: Это, конечно, извините меня, следствие работы СМИ. Я не хочу вас упрекать в этом, но это так и есть. Потому что органы, средств массовой информации, они сообщают о землетрясении. И когда они упорно твердят о том, что произошло землетрясение 6 баллов по шкале Рихтера, то это нонсенс, понимаете? Почему? Потому что землетрясение – это такое проявление живучести нашей планеты, то есть такое природное явление, которое имеет сегодня два измерения. Оно измеряется в энергии, которая сформирована очагом землетрясения. Вторая характеристика также землетрясения – это то, как оно проявилось на поверхности Земли. Ну, будем говорить на конкретном примере. Вот у вас лампочка 220 вольт. 220 она будет всегда. Или она горит под потолком, или она горит у вас на настольной лампе. Это всегда 220. Это и есть магнитуда. А если эта лампочка освещает поверхность из настольной лампы и освещает поверхность толщи, вы скажете, нет, та освещает плохо, я плохо вижу. Это есть баллы. Понимаете? То есть баллы – это есть проявление землетрясения. Поэтому, если у вас произошло землетрясение с магнитудой, например, 5, таких много очень, то если оно расположено близко к поверхности Земли, то оно может дать очень неприятные последствия. Магнитуда 5,4 была в Ташкенте в 1966 году. Это привело к разрушению в Ташкенте всего центра города. Но оно было на глубине 8 километров. А представьте себе, что оно было бы такой же магнитуды, то есть такой же энергетического проявления, будем говорить, глубже, ну хотя бы на 10-15 километров, ничего подобного в Ташкенте бы не было.
0: А землетрясения происходят на глубине, на разных совершенно
2: глубинах? На разных глубинах. И наибольшее количество землетрясений происходит в земной коре. В среднем для всего земного шара земная кора – это примерно 30-35 километров толщина ее. Но она варьирует. Под дном океана это может быть 8-10 километров, а под горами до 70 километров доходит. В основном все землетрясения, а разрушительные особенно, происходят именно в земной коре. Поэтому глубина влияет на бальность, а энергетическая оценка – это единственная правильная, и будем говорить, единственная характеристика очага землетрясения, которая характеризует его силу.
3: То есть, как раз шкала Рихтера.
2: Когда я сказал, это и есть шкала Рихтера.
0: То есть, правильно
2: это
0: говорить.
2: Он придумал магнитуду. Рихтер придумал простую вещь. Взял, поставил приборы на расстоянии примерно 100 километров от очага этого землетрясения и сказал, что все, что регистрируется с амплитудой 1, допустим, микрон, смещение почвы, то все это будет магнитуда один.
3: Понимаете? А сколько вообще лет уже изучается активность Земли?
2: Немногим более 100 лет. Ага. И такая уже она старая наука.
0: В основном опытным.
2: В основном, понимаете, раньше тоже изучалось. Мы знаем много летописей по этому поводу. Но все это качественные были оценки. Ах, вот произошло землетрясение. Кстати, Пушкин даже описал землетрясение в Москве. Это все качественные оценки были. Вот я ощущал, что, понимаешь, стул подо мной двигался, или там лампочка, понимаешь, колебалась, или и так далее. Но количественное землетрясение началось в начале этого прошлого века. Наш академик Борис Борисович Голицын, крупнейший физик мирового имени, придумал систему регистрации, которая позволила смещение почвы превратить в электрический ток. Как только превратили в электрический ток, так, пожалуйста, начали регистрировать, записывать.
0: Сейсмограф.
2: Он сделал простую вещь. Раньше сейсмограф просто писал, что было сделано. Штативчик поставлен, через пружинку повесили гирю. И когда земля колеблется, поверхность земли колеблется, гиря остается в неподвижной. Почему? Потому что есть пружина, которая не передает колебания вот этого штатива на массу прибора. И если сюда поместить карандашик, а сюда поместить бумажку, то вы заметите, что движение приведет к тому, что будет записываться на бумаге вот эти вот колебательный процесс поверхности Земли. Но что сделал Голицын? А он взял вместо карандашика, поместил рамку в магнитное поле, рамку электрическую, ну, обычно провод. И движение рамки в магнитном поле, как вы знаете, это есть появление тока. И таким образом преобразовал это в ток. А как он преобразовал ток, началась уже система регистрации другая. Появились гальванометры, появились системы. А сегодня этот принцип до сих пор работает. Но уже у нас не гальванометры регистрируют системы, а мы уже регистрируем в цифровом виде, регистрируем на компьютер, сразу вводим информацию в машину. И поэтому процесс определения координат землетрясения, то есть где оно произошло, у нас сегодня сведен до минут, до первых минут.
0: Но это определение постфактум, когда землетрясение
2: это
0: произошло.
2: Это определение постфактум.
0: А если говорить о прогнозировании землетрясения?
2: Сейчас вот я хотел бы тут подчеркнуть одну важную совершенно вещь, что вот эта вот система, регистрирующая землетрясение, это сейсмическая станция. Прибор записывает колебания. И вот надо, чтобы эти колебания были переданы в центр сбора и обработки информации с разных станций. И тогда можно рассчитать, где произошло землетрясение, и когда оно произошло, и какой оно было силы. Вот эти три параметра определяются сейсмической сетью. И сегодня все, какие бы работы вы ни вели по землетрясениям, прогноз ли землетрясения, изучение ли сейсмической опасности для территории, то есть районирование сейсмическое, все равно все они базируются на данных о землетрясениях. А данные получаются с помощью вот этой сейсмической сети. И вот здесь я хотел бы сказать одну вещь для нас принципиальную, что сейсмическая сеть в России сегодня, с моей точки зрения, еще не отвечает тем требованиям, которые сегодня выдвигает наука о прогнозе, наука о деталях строения. Мы еще не знаем.
3: Не хватает станций, или у нас не хватает оборудования?
2: И того, и другого. И того, и другого. Что касается станций, то действительно их должно быть больше. Вот сегодня мы имеем дело, я позволю себе сослаться на работу нашего коллеги из Института физики Земли Российской академии наук, профессора Любушина, который сегодня занимается прогнозом землетрясений, причем занимается довольно успешно, с моей точки зрения, то оказывается, что ему для его исследований нужна очень плотная сейсмическая сеть. Нужно большое количество станций на территории. И, в частности, он нашел такое. Это оказалось только Япония. Только в Японии 83 станции, которые дают ему необходимый материал для анализа, он использует сам. А когда он бросился к нашим, у нас, оказывается, плотности этой не хватает для его метода прогноза. Я не хочу, так сказать, преувеличивать значение его метода, и он еще не настолько совершенен, чтобы его признать, и что он необходим нам для внедрения уже. Но мне представляется, что он очень перспективен.
3: Сколько денег может потребоваться на то, чтобы сделать такую плотную сеть?
2: Вы понимаете,
3: есть ли расчёты какие-то?
2: Это вопрос не только денег. Хотя, конечно, денег в первую очередь. Это вопрос вам...
3: Ну, я, простите, я думаю, энтузиазма-то хватает, и у ученых у всех, но...
2: Энтузиазма тоже не только энтузиазм. Это нужно еще и специалисты, чтобы были подготовлены, понимаете, чтобы они работали грамотно, как это нужно. Это нужно еще, чтобы и вся инфраструктура работала какая, чтобы была связь надежная, чтобы информация передавалась уверенно и надежно, без потерь, что крайне важно, и без искажений, что вполне может быть. Значит, это нужно, чтобы соответствующие были центры сбора и обработки информации, оснащенные современнейшими компьютерами, способными перерабатывать огромное количество информации, примерно такие, как сегодня существуют в прогнозе погоды Росгидромета. Вот, кстати, если позволите, я просто параллельно проведу один пример из нашей геофизической жизни, будем так говорить. Меня часто упрекают, ну вот вы сейсмологи, понимаешь ли, вот столько работаете, уже более 100 лет, и приборы у вас есть, а прогноза не даете. Да, сейсмологи не дают прогноза. А вот мы, метеорологи, даем прогноз. Я начинаю говорить, давайте разберемся, что вы прогнозируете. Вы сегодня прогнозируете погоду, вы прогнозируете ее вариации, ее изменения на основании чего? На основании того, что вы наблюдаете среду, в которой происходят эти процессы. Вы видите атмосферу, запускаете зонд, поставили тысячи приборов кругом, они вам дают информацию. А что делает сейсмология сегодня? Она ведь тоже занимается изучением, но вы не умеете прогнозировать молнию. А что такое молния? Молния – это снятие электрического напряжения в атмосфере. А что такое землетрясение? Это снятие механического напряжения в твердой земле. Адекватные понятия с точки зрения физики. Но вы же понимаете, что среду, в которой происходит землетрясение, молния, мы же не видим, мы же её плохо еще знаем. Единичные буровые скважины существуют, только которые проникают на глубину почти 10 километров, всего лишь 2 или 3 скважины в мире проникло. Остальные все поверхностные скважины где-то. Как мы можем говорить, а все, что мы знаем о среде сегодня, оно все-таки еще однозначно нельзя интерпретировать. Это вариации, понимаете? Но мы знаем много, но этого недостаточно для того, чтобы уверенно разрабатывать системы прогноза.
3: Я напомню, слушайте программу «Сценарий 21». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. У нас в гостях Олег Евгеньевич Старовойт, замдиректора по науке геофизической службы Российской академии наук.
0: Хотел спросить у вас, все-таки какие-то прогнозы же сейсмологи делают. И иногда бывают случаи, когда говорят, что были зафиксированы толчки, и что через какое-то время могут быть более сильные. Вот такое же происходит, то есть какие-то все-таки варианты могут быть прогнозы?
2: Да, безусловно, прогнозные работы ведутся. Причем ведутся не только специалистами-сейсмологами, которые грамотно эту работу ведут, но ведутся еще многими людьми, которые надеются, что на предсказав землетрясение, а это в одном в таком варианте выглядит как угадывание, угадав землетрясение, мы, может, получим, так сказать, соответствующий авторитет, финансирование и так далее. Так вот, я разделил бы эти прогнозные работы. Конечно, прежде всего, считаю, что работа прогнозов квалифицирована и последовательно ведутся сегодня в Институте физики Земли. Здесь есть группа ученых, одного я уже назвал, вот профессор Любушин, другой – это член-корреспондент Академии Соболев Геннадий Александрович, который ведет уже очень давно и долго работу по прогнозу, ведет очень хорошо, с моей точки зрения. Им разработана система прогноза на основании каталогов увеличений, которые мы вот выдаем ему для анализа сейсмического. Но тоже оба этих метода еще слабы в смысле времени. Ведь что такое прогноз? Прогноз – это место, сила и время. Вот если место и силу, они уже в какой-то степени нам предсказывают даже в среднесрочном режиме, в краткосрочном я еще не берусь говорить, что это уверенно работает.
3: Среднесрочное – это сколько? Это месяцы?
2: Месяцы, до года, понимаете? А краткосрочное – это недели, дни, вот такое. Вот это самое слабое место сегодня в прогнозе, конечно, краткосрочное.
3: Это в нашей науке или…
2: Мировой. Это в мировой науке, к сожалению, ни в Китае, в котором их много, вы знаете, происходит, ни в Японии. Ни в Калифорнии, в США, где особенно много землетрясений, к сожалению, сегодня краткосрочного прогноза нет.
3: То есть сейчас, смотрите, просто зафиксируем. Сейчас, получается, нельзя предсказать землетрясение хотя бы за день. Предупредить население какого-то города, собирайте вещи, пакуйте, выезжайте куда-то там за город.
2: Да.
3: Максимум месяц мы вот можем...
2: Ну, да, можно в какой-то степени месяц сказать, что может быть. И то, понимаете, сегодня говорить со стопроцентной уверенностью, вероятностью, к сожалению, наука не может. А это ведь к чему приводит? что если вы предскажете в этом районе будет землетрясение там с магнитудой 6, к примеру, понимаете, то вы представляете реакцию? Это реакция социальная. Это может до взрыва дойти. Нужно же больницы, это школы, это же огромные социальные
0: структуры. А бывали такие случаи? Когда... Вот.
2: Но если вы сказали, а не произошло, это подрывает
3: доверие.
2: У народа доверие.
3: Ну, как все ругают у нас синоптиков, опять же, о которых вы говорили, то что там самое. Пообещали солнышко, а да. Что мы на улице получили
2: это
3: снежок.
2: То же самое. Но понимаете, на улице снежок это еще как-то пережить.
3: Ну, конечно, да.
2: А когда речь идет о землетрясении,

0: был готов.
1: Серьезно. Мы их называем частицами радиации космической, протоны, электроны быстрые. Но, как правило, от далеких объектов мы получаем только электромагнитное излучение. И надо научиться его анализировать, добывать из него сведения о физическом состоянии, о процессах, которые происходят на космических объектах. Так что сегодня мы будем говорить об излучении небесных тел и о звездных величинах. Я вам расскажу, что такое звездные величины. Это чисто астрономический термин, который все еще используется в астрономии, хотя пришел к нам из далеких-далеких веков от наших предков. Ну, начнем с излучения. Вы видите на любой фотографии неба яркие области, темные области, какие-то полутемные области. И понимаете, что только это, вот рисунок, их графический вид, состав излучения, его поляризация, его цвет может нам что-то рассказать, или даже его отсутствие может что-то рассказать нам о тех космических телах, которые мы на этой фотографии видим. Это действительно работа астронома в этом и заключается. Создать изображение космического объекта и изучить это изображение, проанализировать тот свет, который к нам приходит. Ну, в основном мы, конечно, занимаемся изучением оптического света. Во-первых, потому что атмосфера Земли в нем прозрачная, мы его довольно легко получаем тут, на поверхности Земли, анализируем и фиксируем. Хотя, конечно, какую-то информацию приносит и инфракрасное, ультрафиолетовое, и рентгеновское излучение, но свет по-прежнему является главным источником информации для современной астрономии, поскольку мы много лет этим занимаемся, даже несколько столетий, и уже научились очень детальную информацию из световых лучей получать. Весь электромагнитный диапазон обычно разбивают на какие-то поддиапазоны. А в физике это очень мелкое разбиение. У астрономов оно не такое мелкое и скорее связано с нашими возможностями. Что мы на Земле видим, а чего мы не видим. Приходится в космос запускать. Ну, давайте пройдемся по всему диапазону. Длинные волны, радиоволны. Весь диапазон радиоволн так называется радиодиапазон. От 1 миллиметра, иногда там от долей миллиметра и до десятков метров длины, иногда до 30 даже метров длины. Все это электромагнитные волны радиодиапазона. Спускаемся вниз, увеличиваем частоту, уменьшаем длину волны. Инфракрасный диапазон. Мы его делим на три части. Мы – это астрономы. Физики могут делить более мелко, а астрономы делят на три части. Ближний, средний, дальний. Ну, понятно, ближний – это тот, который более или менее доступен для человеческого глаза, либо для каких-то бытовых приборов. Средний – это тот, который немножко проникает в атмосферу Земли, но чтобы его реально зафиксировать, надо поднимать телескоп куда-нибудь высоко в горы или лучше на борт самолета. А дальний инфракрасный диапазон, вот длина волны вы видите в микронах, в микрометрах, он совершенно недоступен нам на Земле, и только космический телескоп может его зафиксировать. Ну, видимое излучение понятно. Это очень узкий диапазон, примерно от 400 до 750 нанометров. Собственно говоря, на языке музыкантов можно было бы сказать, что это одна октава. Знаете, в нотном стане или на фортепиано, на клавиатуре фортепиано, до одной октавы, а до соседней октавы по длине звуковой волны или по частоте колебаний различается ровно в два раза. Вот октава от октавы по частоте звука различается вдвое, или по длине волны вдвое. Так вот, как раз у нас весь диапазон видимого глазом излучения занимает всего лишь одну октаву. А весь диапазон электромагнитных волн, доступный нам сегодня для регистрации тем или иным телескопом, это примерно 40 октав. Представьте себе, что можно сыграть на одной октаве фортепиано, а что на клавиатуре шириной 40 октав. Вот так и мы расширили свои возможности, выйдя за пределы видимого излучения. Ну, более кратковолновое – это ультрафиолетовое излучение, ближнее и дальнее. Ближнее – то, что более или менее проникает в атмосферу, на вершинах гор его можно фиксировать. Мы загораем, кстати, фотонами.

этого излучения, когда особенно в горах, если раздеться, довольно быстро обгоришь, это ближний ультрафиолетовый диапазон. А дальний, ну, дальний, значит, только издалека, из космоса его можно зафиксировать. Ну, рентгеновские гамма-лучи тоже только из космоса. А ближний инфракрасный диапазон для глаз человека недоступен, мы его не видим. Но, оказывается, его можно даже дома в бытовых условиях сделать видимым. Дело тут вот в чем. У нас в каждом доме есть пульты управления, ну, как правило, телевизором, иногда радиосистемой. Так вот, эти пульты передают информацию своему приемнику в ближнем инфракрасном диапазоне. Вот тут вот на передней грани пульта есть маленький светодиод. Мы не видим, как он вспыхивает. Если вы нажмете кнопку, канал переключится на телевизоре, а глазом вы вспышку этого диода не увидите. Наша сетчатка, она не способна принимать эти фотоны. Но сделаем такую хитрость. Возьмем сотовый телефон, его фотокамера чувствительна к ближнему инфракрасному диапазону. Если вы посветите пультом в объектив своей камеры телефона, вы увидите вспышечку. Попробуйте сделать этот опыт дома. Таким образом, оказывается, у вас в руках каждый сотовый телефон с фотокамерой – это приемник или, можно сказать, телескоп ближнего инфракрасного диапазона. Можете даже по ночам какие-то объекты попытаться увидеть с помощью этой камеры. То, что будет недоступно вашему глазу, будет доступно вот камере вашего сотового телефона, потому что там ПЗС-матрица немножко чувствительна в этом диапазоне. Вот, да. Ну, а в дальнем, конечно, приборы совершенно особого сорта. О чем могут рассказать нам лучи, приходящие от космического объекта? Ну, прежде всего, об его температуре. Да это и так всем известно. Кто имел дело с костром или с печкой угольной, например, или дровяной, знают. А чем выше температура, тем более белое, почти голубое свечение у нагретого объекта. Вот в печь, если кочергу засунуть, то ее кончик до белого коления накалится, там 1500 градусов, например, будет. А поближе к рукоятке будет все более и более красное, красное, и вообще уже никакое свечение вы не заметите, потому что красное излучение характерно для не очень сильно нагретых тел, желтоватое для более сильно нагретых, а голубоватое для еще более сильно нагретых. И изучив состав приходящего к нам света по длине волны, посмотрев на какой длине волны максимум в излучении того или иного космического объекта, мы можем сказать, какая у него температура. Вот на этом графике по горизонтальной оси длина волны в нанометрах, миллиардные доли метра показана, а по вертикальной шкале интенсивность света, приходящего на данной длине волны. Ну, характерное излучение звезд не очень горячих, там красные карлики, они красные. Солнце, имеющее температуру около 6000 кельвинов или по Цельсию, почти одно и то же, желтовато, такой в зеленоватой области светится. А более горячие звезды в ультрафиолетовой и даже ультрафиолетовой области светятся. Вот так спектральный состав, даже грубо проанализированный, посмотрев, в какую сторону цвет объекта смещен, мы можем судить об его температуре, о температуре его поверхности. От далеких звезд мало света приходит, от более близких звезд больше, или от более крупных, от более горячих, от более массивных. То есть каждая звезда на небе представлена точечкой своей собственной яркости. Некоторые из них, вот видите, ковш большой медведицы, некоторые из них довольно яркие, мы их замечаем глазом, некоторые еле заметные, а большинство мы вообще глазом не видим, только в телескоп фотографируем. Это было замечено еще в далеком прошлом. И первый человек, который, кстати говоря, один из первых каталогов звездного неба создал, то есть перепись звезд составил, а древнегреческий астроном Гиппарх, а он же разделил звезды по их, то, что астрономы называют блеску. Мы эту характеристику небесных объектов называем блеск. Ну, а если физик описывает это явление, то он бы сказал
по потоку излучения, сколько, какая мощность света падает на зрачок нашего глаза, так мы интуитивно воспринимаем яркость звезды. Можно говорить яркость, но это не очень желательно, потому что яркостью называют блеск протяженных объектов, у которых структура какая-то видна. Вот астроном говорит блеск звезды. Ну, по сути, поток излучения, который падает на сетчатку нашего глаза или на зрачок нашего глаза. Гепарх разделил все видимые звезды, видимые невооруженным глазом звезды, а вооруженного глаза у него-то не было, телескопы еще через 2000 лет только изобретут, разделил на 6 подгрупп. От первого до шестого типа. Он их назвал звездными величинами. И таким образом расставил, что самые яркие звезды имеют самое маленькое значение звездной величины. То есть звезды первой величины самые яркие, второй поменьше, третий еще поменьше и так далее. В каком-то смысле это напоминает спортивный пьедестал, когда у нас лучший спортсмен занимает первое место, немножко менее удачливый – второе место, еще менее быстрый или менее сильный – третье и так далее. То есть, чем меньше цифра, тем больше яркость, ну, в данном случае, яркость звезд. Вот так решил Гепарх, и так это вошло в историю астрономии, и многие поколения астрономов пользовались этой шкалой звездных величин Гепарха. Как он написал звезды, расставил их по ступенькам пьедестала, так мы и стали ими пользоваться. Ну, конечно, пока глаз работал, другой возможности не было, и человеческий глаз служил многие века единственным приемником света, который сначала просто смотрел на небо, потом сквозь телескоп, и только в середине 19 века стали использовать приборы, которые уже не с помощью человека, а объективно, по-настоящему, фиксировали потоки света, приходящие от небесных светил. Первым человеком, который задумал навести в этом деле порядок, был английский астроном Норман Поксон, и он стал измерять, у него специальный прибор был, фотометр, который измерял яркость звезд, и убедился вот в чем. Те звезды, которые Гепарх разделил от первой до шестой звездной величины, то есть пять ступенек было между первой и шестой звездной величиной, как оказалось, по потоку света различаются в 100 раз. То есть от звезд первой величины приходит в 100 раз больший поток света, чем от звезд шестой звездной величины. Примерно. Тогда Поксон решил как-то математически оформить это и предложил считать, что разница между первой и шестой звездными величинами, то есть это пять ступенек, позволяет нам, ну и разница в потоках света в 100 раз, ввести такую уже четкую математическую шкалу звездных величин, основанием которой будет корень пятой степени из 100. Ну, если его на калькуляторе вычислить, то это будет 2,512 там, тысячных, и дальше-дальше, это в зависимости от точности вашего калькулятора, это число бесконечное, рациональное, но нам обычно четырех значащих цифр хватает вполне для работы. Вот мы помним в голове 2,512 – это корень пятой степени из 100. И потоки света от двух соседних звездных величин, например, между второй и третьей, или между там, четвертой и пятой, и так далее, двух соседних, различаются вот в такое количество раз. Тогда можно ввести общую математическую форму для вычисления разности звездных величин. Логарифм отношения потоков света, десятичный логарифм отношения потоков света, умноженный на 2,5, вот это иррациональное число, а это нормальное число, уже там нет никаких десяток, сейчас я объясню почему, дает нам разность звездных величин. Смотрите, 5 звездных величин, разница в 5 звездных величин составляет, дает разницу в отношении световых потоков 100 раз. Давайте проверим. Если здесь 1 к 100, ну, например, 100 к 1, десятичный логарифм сотни, ну, я думаю, вы с логарифмами уже знакомы. Десятичный логарифм сотни – это двойка. 2 умножить на 2,5 – это 5.
И мы как раз получаем разницу в звездных величинах, равную 5. Например, от 1 до 6, или там, от 2 до 7, и так далее. Вот эта простая формула была предложена Норманом Поксоном, чтобы как-то сохранить историческую преемственность, чтобы не нарушать ту шкалу Гиппарха, которую многие столетия, даже тысячелетия, использовали астрономы предыдущих эпох. Хорошо ли это было? У меня в этом есть сомнения. Если бы товарищ Поксон взял за основание вот этой вот формулы не 2,512, а 2,7, 18, 28 и так далее, вы знаете, что такое 2,7, 18, 28, 18, 28, 45, 90, 45, это основание натуральных логарифмов. Тогда вот здесь был бы не десятичный, а натуральный логарифм, не было бы вот этой вот этого коэффициента 2,5, а просто был бы натуральный логарифм. А главное, натуральный логарифм вычисляет любой калькулятор, любой компьютер, там есть программы для вычисления натуральных логарифмов, и не пришлось бы вот такую немножко переусложненную формулу использовать. Ну что делать? Мы пользуемся такой шкалой звездных величин, в которой разница в 5 на 5 звездных величин означает отношение потоков света в 100 раз. Появилась фотография в середине 19 века, стали более четко фиксировать изображения небесных объектов и звезд, стали измерять на фотопластинках. Вот я вам уже показывал на предыдущих лекциях, на предыдущих уроках эту фотопластинку. Кстати, обратите внимание, тут изображения звезд темные на светлом фоне. Это негатив. И астрономы моего поколения привыкли работать с негативными изображениями, чтобы лишний раз не превращать их в позитивные, не терять информацию. Так что мы работаем с черными звездами на светлом фоне неба. Но это привычно для астрономов, по крайней мере, моей эпохи. А так вот мы фотографировали изображения звезд на телескопах и пользовались, и до сих пор пользуемся, выражаем видимую яркость, блеск звезд в звездных величинах. Ну, для ориентации. Ковш Большой Медведицы. Это астеризм. Заметьте, кстати, я написал астеризм ковш в созвездии Большая Медведица. Вот многие путают понятие созвездия и астеризма. Ковш – это не все созвездие Большой Медведицы, это его сравнительно небольшая часть. Созвездие Большая Медведица, оно огромное. Но это наиболее четкая геометрическая фигура, которую мы можем из ярких звезд этого созвездия сложить, запомнить. Все знают, где находится ковш, как он выглядит. Вот такие четкие, легко запоминающиеся фигуры на небе, сложенные из отдельных звезд, называются астеризмами. Ковш – это астеризм, и он лишь небольшая часть созвездия Большая Медведица. Есть и другие астеризмы, вы с ними познакомитесь. Так вот, как раз звезды ковша, тут отмечены их звездные величины. Чтобы понять, что эта цифра обозначает звездную величину данной звезды, стоит верхний индекс, причем набранный не прямым шрифтом, это важно, а курсивом. Потому что если бы тут прямое латинское «М» было, можно было бы принять это за минуты времени. Астрономы, чтобы не ошибаться, всегда звездные величины набирают курсивом эту букву «М». А почему «М»? От латинского «магнитуда», «величина». Ну, можно по-английски «stellar magnitude», «звездная величина». В общем, буква «М», она маленькая, верхним индексом, обозначает, говорит, что вот это число есть не что иное, как звездная величина этой звезды. И это, и это, и это. Как видите, в ковше Большой Медведицы не самые яркие звезды. Самые яркие имеют первую, даже нулевую звездную величину. Но эти достаточно для глаза заметные. Ну, вот, скажем, звезда какая? Ну, почти второй звездной величины. Она в 2,5 раза менее яркая, чем звезда первой величины. Ну и так далее. Вот здесь примерно 1,5 звездных величины разница, значит, это где-то в 4 раза меньше потоки света вот от этой звезды, чем от этой. Довольно легко ориентироваться по звездным величинам, все астрономы понимают, что это такое.
Конечно, не только звездам можно приписать звездные величины. Например, звездное скопление, содержащее тысячи звезд. В целом можно приписать ему какую-то звездную величину, которая будет суммой.